Друзья, и вот уже у нас новый час, и в этом новом часу нам нужно с вами дальше двигаться вперед и дальше, друзья, работать для того, чтобы следующий год это служение и радио было в эфире. И вот новый час, новая, друзья, у нас цель. В этом часу, в этом часовом блоке у нас осталось 56 минут, и нам нужно $2305, чтобы этот час, друзья, мы могли закрыть, чтобы в следующем году этот час мог звучать. В этом обычно часу у нас проходят проповеди, где в этом часу мы получаем назидание, питаемся от мыслей, где братья участвуют, проповедуют, то это час обычно вы слышите проповеди. Сейчас вы включили и думаете, почему здесь проповеди нету. Здесь человек говорит о каких-то финансах, что-то здесь объясняет. Друзья, мы делаем это раз в год, потому что, чтобы нам быть в эфире в следующем году, чтобы нам иметь трансляцию в следующем году, мы делаем в конце года, в октябре, такое добровольное пожертвование, сбор на следующий год, то, что нам не достает быть в эфире в следующем году. И вот вы включили и думаете, что это за номера, как нам их понять. Вот на следующий год нам не достает $135 500. Если так округлить, 136, да? 135-136 тысяч нам не достает на следующий год. Мы взяли эту сумму, мы ее разбили на дни и разбили на часы. И вот каждый час мы выходим сейчас, уже мы 23 часа в эфире. Если взять коллективно, собрать, мы 23 часа уже в эфире, говорим о поддержки на следующий год. И уже слава нашему Господу. Братья и сестры, вы очень щедрые. Откликнулись уже, друзья, братья и сестры, и мы уже собрали 50 тысяч. Друзья, 50 тысяч собрали. Слава нашему Господу. Осталось $85 498. Осталось, можно так, если округлить, 86 тысяч осталось. Слава нашему Господу. То вот из этих 86 тысяч в этом часовом блоке осталось у нас 54 минуты. Нам нужно собрать $2305. Каждый звонок, каждый доллар, каждое участие онлайн помогает нам двигаться к цели. Слава нашему Господу. Мы уже, друзья, ближе к цели, чем мы были только час назад. И это потому, что вы, друзья, внимательны, вы видите, слышите и вы реагируете. То в этом часову обычно у нас проходят проповеди. Вы подключились и говорите, и думаете, почему здесь нету проповеди. Но здесь у нас, друзья, как я сказал, идет марафон для того, чтобы поддержать радиослужение на следующий год. И Луки 6 глава, 38 стих, говорится так. «Давайте и дастся вам мерою добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, отсыпанную вам в лонь вашу, ибо какую меру мерите, такую и отмерят вам». Знаете, это место Писания от Луки 6 глава, 38 стих. Пусть Господь, друзья, благословит вам и даст вам, укрепит вас, знаете, в вашем работе, в вашем труде, в вашей семье, в личной и духовной жизни. Да даст вам Господь милость свою, друзья, то, что вы реагируете и жертвуете на это служение. Да благословит вас Господь, друзья, у нас в этом часу остается 52 минуты, и нам нужно собрать $2305. $2305. На каждый, друзья, доллар, который вы звоните и жертвуете, вы помогаете, чтобы в следующий год радиовещание было доступно
в эфире. И как я говорил, знаете, что интересно, каждый, знаете, человек, который принимает участие, это делается он соработник, сотрудник на Ниве Господней, благословляя других братьев и сестер, чтобы и они могли слушать это радио. И мы, радио вещается, друзья, на четырех языках, как я уже говорил, вы уже знаете, многие, кто слушает регулярно, это английский, это испанский, это немецкий и это славянский язык, это где мы говорим украинский, русский язык. И там, друзья, это уже мы делаем на протяжении 20 лет, вещаем в интернете. Друзья, в интернете вещаем это радио. А когда мы начинали 20 лет тому назад, многие говорили, кто же будет слушать в интернете. А мы сейчас видим, насколько каждый человек прикасается с интернетом. Каждый человек прикасается с интернетом. И вот уже 20 лет мы уже вещаем в интернете, и 51 минута у нас в этом часовом блоке, и нам нужно $2300, чтобы закрыть этот часовой блок. Но я вам немножко поясню, друзья, если, чтобы помочь нам понять, что такое $2305, как мы можем коллективно или совместно осилить эту сумму. Это можно сделать так. 4 человека могут позвонить и стать соучастниками каждый месяц по $50. 4 человека или 4 семьи по $50 в месяц смогут осилить $2305. Вот так, друзья, сегодня многие братья и сестры звонят, отзываются и становятся в ряды сотрудников. Становятся в ряды сотрудников, которые помогают Слову Божьему идти вперед. $2305, 50 остается у нас минут в этом часовом блоке. $50, друзья, в месяц, это выходит в день $1.66. Это меньше, чем кофе, друзья, кружка кофе у нас в Америке. Меньше, чем кружка кофе, да? $1.66. Это, друзья, в год округляется $606. А если конкретно, это $605.90, да, примерно вот так за год. $50 – это $1.66 в день. Вот если 4 человека позвонят и скажут, мы на себя возьмем 2027 год, станем соучастниками на Ниве Божией, возьмем и пойдем с вами и будем соработниками нести Слово Господне на 2027 год. И 4 человека, друзья, по $50 в месяц смогут осилить. А если, друзья, вы просто хотите благословить одноразово, позвоните, пожертвуйте один раз, вы сможете это делать, конечно же, на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, как я вам говорил, активность радиослушателей, оно меняется с каждой минутой, с каждым часом. И сейчас, в этом часу, обычно идут проповеди. Если вы подключались, обычно в это время идут проповеди, друзья. И на данный момент, если посмотреть на статистику, откуда сейчас слушают, с каких штатов подключается и активно слушает, я могу вам назвать. Вашингтон – это будет активный номер один штат. Калифорния будет номер два. Нью-Йорк – номер три. И вот смотрите, South Carolina уже вышла на номер 4 активности. После них вышло Ohio на номер 5. И Орегон уже вышел с десятки на 6 место. Вот мы видим, как эти штаты, друзья, они меняются быстренько, откуда люди подключаются. Вот South Carolina, молодцы, вы уже вышли из 6-7 места на 4 место активности слушателей сейчас, в данный момент. Вы слышите мой голос. И вот, друзья, у нас новый час, 23 час. Мы 23 часа уже в эфире, и нам нужно в этом часовом блоке $1605 осталось. Смотрите, вау! $1605 осталось, друзья.
47 минут, и слава нашему Господу, что онлайн отзывается, по телефону отзывается, и у нас осталось 1605 долларов, друзья. Да благословит Господь, кто принял участие, кто сделал взнос онлайн, кто сделал свой финансовый вклад, друзья, благословил служение это. И уже осталось 1605. Да благословит вас Господь. Я, конечно, не знаю, с какого штата этот человек, который принял участие онлайн, но благословит Господь вас, да умножит и даст вам духовных сил. 46 минут остается в этом часовом блоке, и мы с каждой минуты движемся ближе и ближе, друзья, к нашему цели с Божьей помощью и вашей внимательности. Да благословит Бог вас, только пожертвовали через зал, да благословит Господь вас, друзья. Ага, это был Вашингтон, активность с Вашингтона пришла. Да благословит Господь Вашингтон, братьев и сестер с Вашингтона, я смотрю, активности начинается. И через зал только сейчас тоже пожертвовали, да благословит вас Господь, через зал пожертвовали. И уже смотрите, друзья, 45 минут, и нам надо 1555, такая интересная, интересный такой номер, 1555, да? Слава нашему Господу, мы уже собрали 750, слава нашему Господу. 45 минут, друзья, и вы принимаете активное участие. Саут-Каролина по статистике еще четвертая на месте. Вашингтон номер один сейчас, Калифорния 2, Нью-Йорк номер 3. Нью-Йорк держится, хотя уже там, да, поздновато уже люди. Вообще-то одно время, да, как с Саут-Каролиной. Охайо номер 5, Орегон уже на номер 6. Люди подключаются, отключаются, мы видим активности. Так что, братья и сестры, да благословит вас Господь. Друзья, в этом часу обычно вы слушаете проповеди. В этом часу, где мы, как радиослужение, благословляем вас на протяжении 20 лет, вещая в этом часу обычно проповеди. А сегодня мы говорим, что проповеди нету, потому что мы хотим, чтобы в следующем году оно было на протяжении года, и нам необходимо собрать те финансы, которые нам не достают на 2027 год, чтобы нам быть в эфире в следующем году. И вот уже братья наши и сестры отзываются в этом часовом блоке, остается 44 минуты, и уже мы собрали 750 долларов, и нам нужно еще 1555 в этом часовом блоке. Потому что, друзья, если вам правду сказать, предыдущие блоки, три предыдущих часа мы шли в минус. Три предыдущих часа мы пошли в минус. Я сейчас не хочу на них фокусироваться. Хочу говорить о этом сейчас, нынешнем часу, чтобы мы не пошли здесь в минус. Вся цель, друзья. Наша цель, чтобы собрать общую сумму, чем быстрее, чтобы мы могли пойти в обычный режим вещания всех передач, то за это мы разбили по часовой блок, и наша цель — достигать каждый часовой блок, который нам необходим. Вот, друзья, у нас 43 минуты, и нам нужно 1555 долларов. 1555 долларов. Если вы хотите пожертвовать онлайн, вы можете зайти на radiomv.com, вот как сделали братья и сестры, и пожертвовали. Как братья и сестры зашли и пожертвовали. Сделали онлайн, вы можете сделать это, или позвонить, если вам проще. Это будет на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, нам нужно 1555 долларов еще. Уже слава нашему Господу за братьев и сестер, которые отозвались. И мы уже собрали 750 в этом часовом
блоки. В 23-м часовом блоке мы собрали уже $750, и нам нужно 1555. Такая круглая, ну, такая дата, да? Такой номер. Смотрите, сейчас я скажу, какой штат в Америке, по какому рангу сейчас слушать, потому что каждую пару минут меняется статистика. И вот уже Вашингтон номер один, Калифорния номер два, а Нью-Йорк номер три, Саут-Каролина номер четыре, Охайо номер пять, Орегон номер шесть, Норт-Каролина номер семь, Массачусетс подключается восемь, Пенсильвания девять, Миннесота 10. Вот 10 штатов по рангу. Миннесота 10. Друзья, принимайте участие, чтобы мы могли чем быстрее вернуться в режим регулярного вещания. И уже 41 минута остается в этом 23-м часовом блоке. 40 остается минут. И мы уже собрали $750. Слава нашему Господу. А нам еще нужно 1555. 5. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Я извиняюсь, друзья, я уже заговорился немножко. Слава Богу за только звонок, который получили. Вы благословили, друзья, и нам уже осталось 1355. Слава нашему Господу! 1355, друзья. Да благословит вас Господь. 950 уже собрали в этом часовом блоке. Видите, друзья, Господь использует простых братьев и сестер, которые на протяжении долгие годы отзываются каждый год и делают служение способным вещать в следующий год. Кто-то же благословил прошлый год, что на протяжении этого года в это время вы слушали проповеди, в это время вы слушали, назидались Словом Божьим. Друзья, и вот как важно, чтобы мы благословляли и помогали дальше, чтобы Слово Божие могло распространяться и укрепляло сердца народа Божьего. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Можно пожертвовать, друзья, онлайн, зайти. Это будет через... сделать на Radio MV. Radio MV. radiomv.com, и вы сможете, друзья, выбрать пожертвовать через Zelle, через Cash App или через PayPal или своей карточкой, как вам удобно, друзья, как вам удобно. Помните, что многие рассчитывают на нас, друзья, а мы рассчитываем на вас. И хотел бы, друзья, напомнить за этот час, который есть, это час, где идет звучит проповедь. И на протяжении, я уже говорил, многие годы звучит проповедь по многим странам. Я повторю, для тех, может быть, кто новые подключились, может быть, не знают такую интересную статистику о радиослужении. 10 самых стран, где самое много слушает радио. Я говорил штат, а теперь стран. Смотрите, 10 стран, где самое много слушает радио МВ. Я сейчас объявлю информацию, потом объявлю, какие страны. Уже у нас 38 минут остается в этом часовом блоке. Это 38 минут, и нам еще нужно 1355. Можно, друзья, сделать так. Если 3 человека сейчас позвонят и скажут, мы подпишемся $50 каждый месяц на год, 3 человека по $50 в месяц, они могут закрыть этот час. Братья и сестры, вы можете закрыть этот час. И 3 человека по $50 в месяц
закрою час на год, который нам надо, или любую сумму, которую вы желаете пожертвовать одноразово. Да благословит вас Господь. Монтана вышла на связь. Да благословит братьев и сестер, кто пожертвовали с Монтаны. Да благословит вас Господь, друзья. Осталось 1355 долларов на этот час, который нам нужен в этом часу. И вот 10 стран, где само много нас слушает. Самые активные страны по количеству слушателей. Номер один — это Америка, США. Номер два — это Украина. Номер три — это Германия. Номер четыре — это Россия. Номер пять — это Канада. Номер шесть — это Беларусь. Номер семь — это Молдова. Номер восемь — это Бельгия. Номер девять — это Польша. И номер 10 – это Эстония. Вот такая неинтересная статистика, интересная, друзья. И вот, жертвуя на это служение, вы участвуете в этих странах распространения Слова Божьего и подкрепления верующих наших братьев и сестер. Да благословит вас Господь. Пусть Господь вернет вам более еще, друзья, более мира, благодати, силы, здоровья, ограды и благословения вашим семьям. Тем, кто участвует сейчас, уже 4 человека, друзья, в этом часовом блоке отозвались, и уже мы, слава Богу, собрали 1000 долларов в этом часовом блоке. Осталось уже 1305 долларов. Слава Богу, друзья. Смотрите, осталось 1305 долларов, осталось, которые нам надо собрать. 35 минут, друзья. Осталось 35 минут в этом часовом блоке. Я возьму маленькую музыкальную паузу. Дам вам время помолиться, поговорить и позвонить во время музыкальной паузы и сделать, друзья, свой вклад. Помните, здесь мысль какова. Если мы соберем всю сумму быстрее, чем нужно, мы пойдем сразу же в вещание, в регулярную передачу, регулярный режим. Так что, друзья, здесь, если Бог располагает вас, выделить от вашего, может быть, проекта, который вы заработали, или от вашей сделки, которую вы сделали, хотите благословить радио наперед, вы это можете сделать. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. 29. Мы идем на музыкальную паузу и вернемся назад через пару минут. А в это время вы молитесь и звоните, друзья, и участвуйте благословением следующего поколения.

Дорогие сотрудники радио, примите от меня, бабушки 86 лет, большую благодарность за ваш бесценный труд. Моя дочка подарила мне радио, и вот уже я 5 лет как слушаю ваше радио и очень, очень довольная. Я живу одна в старческом доме, часто бывает подходит уныние. И вот радио очень помогает и утешает. Дай Бог вам всем здоровья на долгие годы, чтобы вы продолжали трудиться на ниве Божьей. Господь вас вознаградит.

Друзья, объявляю номер 425-296-78-29. Линии открыты, вы можете звонить и принимать участие. Вы только слышали свидетельство одной из нашей радиослушательницы, которая уже 5 лет слушает радио. Ей подарили дети такой цифровой радиоприемник. Он стоит, можете поставить в комнате, и он круглые суточки вещает Слово Божие. То да благословит Господь тех детей, которые заботятся о своих родителях, чтобы и им, и даже в свободное время было что делать и питаться, друзья, чтобы быть плодовитым и сочным, да? Да благословит Господь. Друзья, напоминаем, что это прямой эфир, марафон, где в это время обычно идет проповедь, но мы сегодня имеем марафон для того, чтобы следующий год мы можем иметь на протяжении года иметь эти передачи, регулярно быть в эфире, могли быть. И вот да благословит вас Господь, друзья, что вы принимаете участие. У нас остается в часовом блоке в этом 26 минут до как начнется новый час. И каждый час у нас есть сумма, которую нам необходимо собрать. И вот уже, друзья, слава Богу, 4 человека отозвались. И уже мы набрали $1000 в этом часовом блоке. У нас 26 минут, и нам нужно $1305 еще осталось. $1305 осталось, друзья, в этом часовом блоке. И если вы еще не приняли участие, и мы бы хотели пригласить вас, мы даем такую возможность раз в год в октябре принимать участие в этом служении, чтобы вы могли быть активно участвовали на Ниве Божией. Объявляю телефон, номер нашей линии открытый, наши сотрудники у телефонов, и вы можете сделать это прямо сейчас на телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Можете звонить на этот номер. Наши коллеги, они у телефонов ждут ваших звонков. У нас остается 25 минут, друзья, и слава Богу, мы уже собрали $1000, а нам еще нужно 1305. Да благословит вас Господь. Мы говорим, что можно, друзья, пожертвовать даже онлайн. Онлайн через Zelle, через Cash App, через PayPal. Вы можете, друзья, это сделать. Да благословит вас Господь. Для всех, кто, друзья, жертвует онлайн и желают, друзья, например, через Zelle или Cash App, и вы желаете, чтобы вам прислали отчет, мы бы попросили, пожалуйста, пришлите на текст-месседж ваше имя, а сколько вы пожертвовали, друзья, и ваш email-адрес, чтобы мы могли вам прислать отчет. Для всех, кто жертвует по телефону, кто жертвует онлайн через Cash App, через PayPal, да, или через платформу вашей карточки, вы получите в конце года, друзья, ресит, или как бы сколько вы пожертвовали. Имейте в виду. И слава нашему Господу, друзья, остается 24 минуты в этом часовом блоке, и нам еще осталось 1105 уже. Слава Господу! Пятый человек подключился и принял, друзья, участие, и сейчас уже нам осталось 1105. Слава Господу! Друзья, если два человека позвонят по $50 в месяц, подпишутся, друзья, мы закроем этот час прямо сейчас. Или если вы хотите поучаствовать одноразово, пожертвовать, это на ваше усмотрение, позвоните на телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29.
Это, друзья, для вас возможность принять участие, чтобы в следующем году радиослужение могло быть в эфире, где в следующем году мы можем назидаться духовно, наши бабушки, наши дедушки, да, наши братья, сестры, наши детки, потому что Радио МВ имеет музыкальный канал, имеет, друзья, детский канал, Новый Старый Завет и вот этот центральный канал. То все эти каналы, которые люди привыкли уже слушать, друзья, они будут в эфире благодаря тем, кто принимает участие в подобных, в таком марафоне, где люди звонят, где люди идут онлайн,

Да я разговариваю, подключились. Смотрите, Вашингтон ведет. Вашингтон ведет, друзья. Я объявляю, какие штаты нас слушают, а вы можете онлайн заходить, жертвовать, и можете звонить и поддерживать, друзья, тоже. Если слышите свой штат, отреагируйте, благословите, чтобы в вашем штате проповедь продолжала звучать и в следующем году. Телефон номер я объявлю 425-296-78-29, 425-296-78-29. Нам, друзья, еще нужно $1105. В этом часовом блоке у нас остается 20 минут. Остается 20 минут в этом часовом блоке, и нам нужно $1105. Первый штат, друзья, где сейчас самое много в этот момент, самое много подключений, это Вашингтон. Второй штат ведет после Вашингтона, это Калифорния. Третий штат, это ведет Нью-Йорк. Саут-Каролина вышла на 4-е место. Охайо вышла на 5-е место. Орегон вышел на 6-е место. И смотрите, Массачусетс догоняет 8-е место. Массачусетс. Норт-Каролина 9-е. Миннесота 10-е. Миннесота 9-е, да, 10-е. И Пенсильвания 11-е, я так сказал. Вашингтон, Калифорния, Нью-Йорк, Саут-Каролина, Охайо, Орегон, Массачусетс, Норт-Каролина, Миннесота и Пенсильвания. Уже потом другие идут штаты. 10 самых, где сейчас самое много слушает. И эта статистика, она меняется буквально, друзья, пару минут, и она меняется. Зависит от времени, где кто подключается. А то, друзья, благословите этот эфир. Этот час остается у нас в этом часу 19 минут. Остается 19 минут, и мы уже собрали $1200, а нам еще нужно 1105. И мы говорим, что обычно в это время на радио главном канале идет проповедь. Обычно в это время идет проповедь, и здесь вы слышите разные проповеди разных проповедников, где мы благословляем радиослушателей вас, чтобы это было благословением для духовного назидания. Потому что многие друзья, радиослушатели, проживают в разных местах, как одна семья прислала свое свидетельство. Они проживают в Колумбии, но где мало славяне, но говорят, потому что мы имеем радио, заходим онлайн, слушаем вас, и мы назидаемся. Семьи, которые живут, некоторые в Перу, в Парагвае, Уругвай, мы видим, вы подключаетесь, слушаете. Мы видим семьи с Аргентины, которые подключаются, слушают. Друзья, многих стран, где я просто удивляюсь, что и там есть славяне, подключаются и слушают. Вот когда вы жертвуете, друзья, на это служение, вы делаете способным Слово Божьему распространяется больше, чем ваш город, больше, чем ваш штат, больше, чем ваша страна, переходя на другие страны. Но более того, друзья, питаются духовным хлебом. Остается, друзья, у нас 17 минут, и нам нужно 1105. Друзья, 1105 нужно в этом часовом блоке, а уже мы собрали 1200. Смотрите, $50 в месяц, да, $50 в месяц, это выходит $1.66. Если человек, вы хотите подвязаться, сказать, я могу стать участником, $50 в месяц, это вам будет обходиться в день $1.66. Если два человека позвонят сейчас и скажут, мы возьмем по $50 в месяц, друзья, это перекроет эту сумму, которую нам сейчас нужно, $1105. А может быть, вы хотите позвонить и пожертвовать один раз любой суммой, которая вас располагает, на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии открыты. Можно, друзья, принять участие онлайн через Zelle. Это будет info@radiomv.com.

info@radiomv.com, или, друзья, можно пожертвовать через Cash App. Это будет Radio MV. Это через Cash App. И можно, друзья, пожертвовать через PayPal, если вам удобно, или своей карточкой онлайн, как вы желаете. Если вы хотите пожертвовать онлайн карточкой, вас возьмет буквально минуты две или одна, зависит от вас. И если вы позвоните нам по телефону, то вас возьмет примерно 5 минут. Остается у нас, друзья, 15 минут в этом часовом блоке, и нам необходимо еще $1105 в этом часовом блоке. Статистика, кто где сейчас сама слушает много. Вашингтон лидирует до сих пор, Калифорния лидирует, вторая, Нью-Йорк третья, Саут-Каролина четвертая, Охайо пятая, и Орегон шестой, Норт-Каролина седьмая, Массачусетс восьмая, Миннесота 9-я, и Кентаки взяло 10-е место. Сдвинуло Пенсильванию. Кентаки взяло по количеству. Друзья, интересно смотреть на статистику, потому что удивляйся, сколько наших братьев и сестер проживают в разных штатах, в разных странах. Друзья, и сейчас идет у нас прямой эфир. Прямой эфир – это мы собираем финансы на 2027 год, чтобы радио могло быть в эфире вместе с вами в 2007 году. И вот этот час у нас 15 минут остается, и в этом часу нам еще нужно $1105, чтобы этот час нам закрыть. И мы призываем вас, если вы еще не приняли участие, если вы, может быть, еще не позвонили или не зашли онлайн и не сделали, друзья, свое финансовое пожертвование, вы можете сделать это прямо сейчас, зайти на radiomv.com, чтобы закрыть этот 1105, который у нас есть в этом часовом блоке, чтобы мы могли его закрыть. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Кентаки перешло на седьмое место, сдвинуло Миннесоту. Друзья, больше людей подключается сейчас к Кентаки. Интересно, я смотрю, да, каждый штат, сколько, какой ранг берет. Как я уже говорил, что буквально с каждого штата слушаю. Сейчас я посмотрю. Только я не вижу только Хавайи. А так, с каждого штата есть люди, которые подключаются и слушают. То напоминаю вам, друзья, что это прямой эфир, поддержка радиослужения на 2027 год. На протяжении 20 лет мы уже это делаем регулярно, чтобы мы могли быть в эфире в следующем году. Кто-то в прошлом году, друзья, позаботился, вышел навстречу, позвонил, стал частью этого служения. И в этом году вы, друзья, слушали и наслаждались проповедями, получали назидание. Это потому, что в прошлом году братья и сестры не были равнодушны. Они позвонили, они стали частью, пошли с нами вместе в этом служении. Дорогие друзья, объявляю номер, куда вы можете позвонить. У нас остается буквально 12 минут, и нам необходимо от вас, друзья, слышать. Почему я говорю необходимо, друзья? Радио V существует сугубо от добровольных слушателей, которые жертвуют свои финансы, чтобы мы были в эфире. У нас нет рекламы. Мы не продаем время. За это вы не слышите, что здесь кто-то продает какие-то таблетки, продают какие-то пакеты, продают какие-то дома. У нас этого нету. Мы решили так от начала, чтобы радио было чистое, чтобы было можно его слушать на протяжении дня, круглосуточно, и не переживать, что там будут продавать таблетки, продавать какие-то пакеты, чтобы, может быть, человек, который имеет слабость к каким-то вещам, чтобы он не покупал там, знаете, много домов где-то или много каких-то препаратов.
чтобы было здравое учение, знаете, здравое вещание, вот такое вот. У нас цель была. Из-за этого 20 лет, братья и сестры, Бог остается верным через вас. Вы жертвуете, вы благословляете, и мы уже в эфире. Из-за этого мы собираем финансы каждый год для этого. Вот смотрите, братья и сестры, Бог дает свою милость к нам и дает нам, друзья, свою заботу, а мы, как народ Божий, любящий Его, хотим, чтобы у нас и в семьях была духовная пища, и, друзья, мы могли своей возможностью уделять, чтобы и пища уходила в другие дома, в другие города, в другие народности, в другие, может быть, страны, не может быть, а так и есть. И это Радио МВ делает это. Объявляю номер, куда вы можете позвонить и стать частью этого многогранного служения. Но номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 10 минут, друзья, слава нашему Господу. Смотрите, 6 человек отозвались. 6 человек сейчас отозвались, и уже мы собрали 1650 долларов, и нам осталось 655, друзья, 655 долларов осталось. Да благословит вас Господь, друзья. Нам надо, друзья, закрыть эти 655 долларов, потому что последние 3 часа, друзья, мы просто шли в минус, мы тонули. Друзья, мы тонули. Вот здесь остался волосок. Нам нужно его дотянуть. 650. Брат сидит, улыбается. Извиняюсь, друзья, я заговорился. 655 долларов. Волосок. 655 долларов, друзья. И осталось 10 минут, чтобы нам закрыть, чтобы у нас не было минуса. Друзья, чтобы у нас не было минуса. Это 3 человека по 25 долларов в месяц. Если позвонят 3 человека по 25 долларов в месяц, мы сможем, друзья, это закрыть. 655 долларов осталось в этом часу. Последние 3 часа, друзья, были очень тяжелые, где мы пошли в минус, мы не закрыли. То хотелось бы, чтобы и этот час мы этот час могли закрыть, не пошли в минус. Остается 9 минут, 655 долларов. 6 человек уже поучаствовали. Да благословит вас Господь. Да даст Господь вам милости и любви. И объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Это, друзья, где вы можете сейчас позвонить, принять участие. Наши сотрудники у телефона, и телефон номер 425-296-78-29. Смотрите, я немножко дам, сейчас поменяла статистика, какой штат сейчас самое много слушает, 10 штатов. А вы слушаете свой штат и реагируете, друзья, если вы еще не поучаствовали с этого штата. Вашингтон берет первое место, номер один, где много слушают сейчас. Калифорния 2, Нью-Йорк 3, Саут-Каролина 4, Охайо 5, Орегон 6, теперь Норт-Каролина 7, Массачусетс 8, Кентаки пошло на 9, Пенсильвания на 10. Друзья, вот такое количество, где сейчас 10, самое много штатов, откуда самое много слушают. Топ 10, да? Можно пожертвовать, друзья, онлайн, зайти на radiomv.com и сделать свой, друзья, вклад, благословить это служение. И слава нашему Господу, друзья, что вы отзываетесь. Уже осталось нам 355 долларов 7 минут в этом часовом блоке, и осталось 355 долларов. Слава нашему Господу! Слава нашему Господу, друзья! 355 долларов осталось. Это просто один человек сейчас позвонит, друзья, и может закрыть эту сумму, взяв на себя
каждый месяц по $50. И если хочет одноразово, может сделать, насколько вас располагает личный бюджет или семейный бюджет. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, хотелось бы закрыть этот час. У нас 6 минут осталось. Хотелось бы закрыть этот час и хотелось бы хотя бы начинать перекрывать в свободные часы те, которые мы пошли в минус, друзья. Мы пошли в минус последние 3 часа, друзья. Раз, два, три, да. Последние 3 часа мы пошли в минус, сильный минус, друзья. В этом часу, слава Господу, нам уже осталось $355, и у нас 6 минут осталось. 6 минут. И хотелось бы, друзья, чтобы мы закрыли этот час, не было здесь минуса, и еще начали перекрывать те минусы, которые у нас есть в прошлых часах, друзья. Телефон номер 425-296-78-29. Спрашивают, напомните онлайн. Да, друзья, онлайн можно жертвовать через Cash App. На Cash App это будет Radio MV. Просто Radio MV. Все одно слово. Radio MV можно жертвовать через Cash App. На Zelle, друзья, можно жертвовать по Zelle. Это info@radiomv.com. info@radiomv.com. Можно жертвовать по этому. И через карточку свою онлайн, друзья, вы можете жертвовать. По онлайн вас возьмет, друзья, в течение минуты-двух минут оформить. Позвонить примерно берет 5 минут. То имейте в виду, если у вас есть 5 минут времени, вы желали бы позвонить и стать частью, чтобы эфир в следующем году продолжал вещаться, друзья, вы это можете сделать прямо сейчас. У нас остается 4 минуты в этом часовом блоке. Это уже 23 часа, если взять, в общем, 23 часа мы уже в эфире. 23 часа, друзья, мы в эфире, и мы говорим о финансовой поддержке на 2027 год радиослужению, чтобы оно было в эфире. 4 минуты, и нам остается $355 в этом часовом блоке, друзья. В предыдущие блоки мы пошли минус. 3 часа мы пошли минус, друзья. И вот надо, чтобы вот этот час мы не пошли минус. Давайте мы вместе отреагируем. Я смотрю, Охайо так бьется на забрать Саут-Каролину с пятого места. Сейчас Саут-Каролина на пятом месте, самом, где много слушают. Охайо бьется, то выбивается на пятое, то уходит на шестое, прыгает. То, братья и сестры, если вы еще не приняли участие в эфире финансово поддержать на 2027 год, вы можете это сделать, позвонив на 425-296-78-29, 425-296-78-29. И можно пожертвовать, друзья, онлайн. Тоже, слава нашему Господу, друзья, остается 3 минуты, и уже нам осталось 255. Слава нашему Богу, друзья. Это можно сделать через Cash App на Radio MV. Одним словом, MV. Radio MV. Одним словом, можно сделать через Cash App, через Zelle, через PayPal или просто своей карточкой зайти на radiomv.com и пожертвовать. Или позвонить на 425-296-78-29. Мы идем, друзья, сейчас на музыкальную паузу, и нам, друзья, остается $255 в этом часовом блоке. Хотелось бы, друзья, чтобы мы его закрыли и начали помогать выходить из минуса с предыдущих часов, чтобы этот час, он, друзья, тоже не хромал, а чтобы он был прямым и здоровым. Да благословит вас Господь. Идем на музыкальную паузу, друзья. После музыкальной паузы у нас уже будет новый вызов, новый час. Хотел бы напомнить вам, друзья, смысл каков? Чем быстрее мы соберем общую сумму, которая нам необходима на 2027 год, тем быстрее мы пойдем регулярное вещание. Слава нашему Господу. То вся цель, друзья, принять активность, чтобы мы могли
сберечь свои голоса, да и уйти с эфира и дать вам слушать передачи, чтобы в следующий год, друзья, мы могли быть в эфире. Это наше желание с вами, как уже на протяжении 20 лет Господь это делает через вас. И объявляю номер и идем на музыкальную паузу. 425-296-78-29, 425-296-78-29. Остается минута, и уже $155 еще нужно. Слава нашему Господу! $155 осталось, друзья. Идем в музыкальную паузу.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Дорогие друзья, мы приветствуем вас, и у нас новый час и новые возможности. Да благословит каждого из вас Господь. Мы продолжаем дальше наш марафон, который перед нами, и как вы слышите, друзья, мы сегодня с вами в прямом эфире с самого утра и продолжаем, и будем до глубокого вечера. Пусть Бог благословит каждого из вас, и нам в этот час необходимо собрать 1918 долларов. Пусть Бог благословит каждого из вас. Спасибо вам, кто-то уже присоединился и воспользовался этим. Друзья, спасибо вам, что вы это сделали. Вы сделали пожертвование. Павел, пусть Бог благословит вас. Друзья, объявляю наши координаты, куда вы прямо сейчас можете позвонить. На номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Это час, где мы слушаем свидетельства. Это по нашему времени с 8 до 9, по штату Вашингтона это с 9 до 6 до 7. И, друзья, также, если мы смотрим ближе к Нью-Йорку, это с 9 до 10. Друзья, в такое время, где сегодня звучит проповедь, свидетельство в этой программе, где мы слышим свидетельства, и где которые свидетельства звучат, и они вдохновляют многих братьев, сестер, которые получают благословение, которые получают назидание. Да благословит вас Господь. Друзья, нам необходимо в этот час собрать эту сумму, которая составляет 1918 долларов. И у нас остается 52 минуты 40 секунд, где мы можем вместе с вами, друзья, собрать эти финансы для того, чтобы этот час был оплаченный, чтобы мы могли с вами в 2027 году иметь эту возможность служить, транслировать, благословлять других братьев и сестер, которые так нуждаются в этом. Пусть Господь благословит каждое сердце. Объявляю наши номера 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, я благодарю Господа. Кто-то сейчас уже еще один человек присоединился. Спасибо вам. И это уже два человека, которые воспользовались этой возможностью. Нам осталось 1818 долларов, чтобы закрыть этот час. Друзья, в этом часе мы слышим свидетельство то, что делает Господь в жизни людей, на миссионерских полях, у людей, братьев, сестер, которые трудятся, живут, служат, которые принимают благословение и отображают, знаете, Божью любовь. Пусть Бог благословит каждого из вас. Деяния апостола, 3 глава, 19 стих, сказаны такие слова. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господнего. Покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши. Да придут времена отрады от лица Господнего. На самом деле, братья и сестры, да придут времена Господни от лица Господнего, чтобы, знаете, Господь благословлял, вел и укреплял и производил работу и действия в жизни нашей. Пусть Бог благословит каждое сердце, наполнит благодатью и силою своей. Я хотел бы объявить, у нас есть такая возможность, друзья, чтобы нам перекрыть эти 1818 долларов, нам необходимо это 7 человек по 25 долларов, которые могут, скажем, и воспользоваться, сказать, я могу жертвовать по 25 долларов, и нам надо таких 7 людей. Или можно 3 человека по 50 долларов. 3 человека, которые скажут, я смогу 50 долларов жертвовать, и хотел бы присоединиться. Или нам необходимо, который человек сможет жертвовать 100 долларов в месяц, и нам таковых надо
два человека, и мы способны будем перекрыть эту сумму. Друзья, спасибо вам, кто-то позвонил сейчас и принял решение стать частью этого благословения. В данный момент это три человека, которые приняли это решение. И у нас, друзья, $1218 осталось. $1218, чтобы уплатить это время, этого часа на протяжении целого года. 27-й год, который перед нами. И мы с вами делаем этот марафон, если кто-то присоединился и задается вопросом, что у нас здесь происходит. Это ежегодный марафон, который мы делаем с вами, друзья, где мы собираем финансы, где мы обращаемся к вам, где мы говорим, что есть возможность служить вместе с нами, и приглашаем вас, чтобы вы вместе с нами служили. Да благословит вас всех Господь. Возлюбленные, вы можете присоединяться к нам и слушать нас через YouTube, Facebook и другие платформы. Если даже у вас есть возможности сегодня использовать Medium, вы можете воспользоваться Medium, друзья, и поделиться, что у нас проходит марафон, что у нас проходит сейчас это поддержка финансовая на 27-й год, друзья, чтобы мы смогли с вами быть в прямом эфире и нести это служение, транслироваться и, конечно же, знаете, достигать тех людей, которые сегодня нуждаются в Слове Божьем, поддержать тех, кому сегодня трудно, тяжело. И, знаете, я очень прекрасно, что мы можем это делать, мы можем молиться, мы можем благословлять. И, кстати говоря, про это у нас через 48 минут у нас будет программа молитвы, которая в этой программе мы всегда молимся. Мы молимся и, знаете, благословляем тех, кто нуждается в поддержке, кто нуждается в молитве, кто болеет, кому трудно, кому тяжело. И благодаря братьям, сестрам, которые, знаете, отзываются, которые подписываются ежемесячно жертвовать по, скажем, по $20, по $30, по $100, по $50 или по $70, или кто-то больше, кто-то меньше. Пусть Бог благословит вас. Или, если у вас есть такая возможность, пожертвовать один раз, выделить сумму поддержки этого служения. Да благословит вас Господь. Мы ждем ваших звонков. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. Пусть сегодня в этом прославится Господь. Друзья, звоните, пишите. Мы ожидаем ваших звонков. Также вы можете написать ваши свидетельства. Вы можете прислать нам, и мы их зачитаем, конечно же, и вместе с вами будем радоваться. Пусть Бог благословит вас. И хотел бы маленький пример привести. Если мы жертвуем финансово ежемесячно, какие суммы и в конце года какая сумма выходит, друзья. Если мы жертвуем $20 ежемесячно, $20, то в конце года, друзья, это получается сумма составляет $200, $240. Если мы жертвуем по $20 ежемесячно. Если мы жертвуем $50 ежемесячно, в конце года составляет $605. $605. Если мы жертвуем по $75 ежемесячно, то в конце года составляет это $912. Если мы жертвуем $100 ежемесячно, в конце года составит сумму $1214. Друзья, да благословит вас в этом Господь, чтобы мы примерно знали вот эту таблицу, насколько она работает и насколько нам она служит большим благословением, чтобы этот час он был в эфире, чтобы это время было проплачено, и, знаете, мы могли транслироваться, мы могли служить и, конечно же, доносить Слово Божье до краев земли. Пусть Бог в этом прославится. На номер вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, и у нас остается 45 минут, и нам необходима сумма. Это $1218. $1218, которых нам необходимо, чтобы закрыть этот блок,
этого времени, чтобы был он оплачен. И мы уже благодарим Бога, что братья и сестры отозвались, три человека, которые приняли в этом участие. Пусть Бог благословит вас, и пусть в жизни Господь производит работу действия. И как мы зачитали это деяние, Деяния апостолов, 3 глава, 19 стих. Здесь мы зачитали такие слова: «Так покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши, да придут времена отрады от лица Господня». Друзья, знаете, здесь апостол Павел обращался к народу и говорит, что нужно покаяние, нужно приближиться к Богу, и да придут отрады от лица Господня, да, чтобы Господь благословил и устроил. И мы молимся, да, чтобы Господь благословил, устроил и, да, и подал свой ответ, подал, знаете, свою благодать для того, чтобы мы могли транслироваться, служить, вдохновлять других братьев, сестер, чтобы каждый назидался, укреплялся, чтобы никто не отстал, чтобы никто не ослабел, чтобы, друзья, никто не поколебался. А кому сегодня трудно, кому тяжело, а вы, может, таковых знаете, дайте им сегодня об этом знать, скажите: возлюбленные, вы можете слушать радио, вы можете присоединиться к радио, и где, знаете, через радио звучит, как мы уже говорили, и чтение Слова Божия, как Евангелие, как Старый Завет, как Новый Завет, что через радио можно слышать проповеди, пение, свидетельства, как мы говорим, в этом часу, этого часа блока, где слушаем свидетельство, и оно назидает, вдохновляет нас. Хотел бы задать вам вопрос, друзья: если в вашей жизни есть свидетельство, когда вы слушали или радио слушали, и Бог проговаривал вашу жизнь, производил работу, которую Он сделал в вашей жизни, вы можете засвидетельствовать, напишите, и мы это зачитаем, друзья. Пусть Бог благословит вас, чтобы мы сильно не скромничали и делились, что делает Господь в жизни вашей. Да будет имя Господне в этом прославлено. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Позвонив на этот номер, друзья, вы можете взять всего лишь 2-3-4 минуты, и наши сестры вам помогут, и вы сможете дать ту лепту, которая покроет сумму, которая у нас сейчас составляет $1218, которых осталось нам перекрыть это время. Благодарение Богу за братьев и сестер, которые приняли участие. Это три человека, которые уплатили $850. Уплатили $850. Спасибо вам, что вы это делаете. Спасибо вам, что вы отозвались и стали частью этого благословения. И, как я сказал, у нас остается 41 минута. 41 минута. И у вас есть сегодня привилегия быть тем тружеником, быть тем человеком, который служит, который благословляет, который отзывается и идет вперед. Слава нашему Богу! Друзья, остается у нас $1068. $1068. И в этом принял участие еще один человек. Четыре человека, которые сейчас приняли участие в этом часу. Друзья, и мы имеем эту сумму. Да благословит вас Господь! Остается 40 минут. 40 минут, и нам необходимо $1068. $1068. Вы можете зайти на наш веб-сайт radioenvy.com и воспользоваться и пожертвовать через, знаете, PayPal, через Cash App, Zelle, как мы сегодня это имеем, друзья, через онлайн. Зайдите и станьте частью этого благословения. То, что многие из вас этим пользуются, как вы слышите, у нас нету звонков, но мы видим, у нас номера понижаются, цифры понижаются по причине того, что братья и сестры используют веб-сайт наш radioenvy.com, и на нашем веб-сайте есть PayPal, есть Cash App, есть Zelle, есть возможности, которые они принимают в этом участие. Пусть Бог благословит
в вас, друзья. И, конечно же, знаете, все, что в ваших руках, да будет имя Божие благословено. Чтобы перекрыть 1068 долларов, которых у нас остается, и у нас времени осталось 39 минут, и, знаете, нам всего лишь необходимо 4 человека по 25 долларов и 2 человека по 50 долларов или 1 человек по 100 долларов. Пусть Бог благословит вас. Друзья, слава нашему Господу, мы еще один человек поучаствовал, где мы видим это 5 человек. Спасибо вам, да благословит вас Господь, где мы сейчас уже сумму, которая составляет, это 668 долларов. 668 долларов. Слава нашему Господу. Пусть Бог благословит вас. Это уже 5 человек. Этих 5 человек Господь пусть производит действие, работу и благословение. Знаете, Слово Божие, друзья, говорит, знаете, сеющая рука, она никогда не оскудеет. Знаете, дающая рука, она никогда просить не будет. Да пусть Господь благословит вас. Тот, кто это делает, кто влажит, кто сеет. Друзья, у нас остается 38 минут, и нам необходимо 668 долларов. 668 долларов. В этой, чтобы нам перекрыть этот час, закрыть, где мы слышим свидетельство и благословение. Я хотел бы сказать, знаете, если вы получаете благословение, ваша команда получает благословение, на работе получаете благословение или кто-то это, поговорите с друзьями, поговорите с близкими и примите это участие. Друзья, помните, что ваши пожертвования, они tax deductible. То есть в конце года вы можете выписать таксу, в конце года вы можете, знаете, взять бумаги и воспользоваться для своей таксы. Пусть Бог в этом вас благословит. И у нас остается 37 минут. Друзья, 37 минут, и нам необходимо 668 долларов. 668 долларов. Если у вас есть возможность, зайти к нам на веб-сайт radiomv.com, и там есть такая возможность платформы. Вы можете воспользоваться PayPal, вы можете воспользоваться Cash App, вы можете воспользоваться Zelle. Какие вам удобные приложения, друзья. И вы можете сделать пожертвование. В данный момент 5 человек, воспользовавшись этим, мы сегодня видим, слава Господу, пусть Бог благословит вас, и что удобно для кого-то это так сделать. Хотел бы сказать, что у нас есть также телефон, куда вы можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И вы можете позвонить и сказать то, какую сумму вы желаете пожертвовать, сколько Господь располагает в ваше сердце, друзья, и вы можете принять участие. Может, вы едете? Может, вы на работе, может, вы находитесь в дома, и у вас нет возможности зайти к нам на веб-сайт и сделать это электронно. Вы можете набрать, например, позвонить и взял с собой кредитную карту или банковскую карту и воспользоваться этой возможностью, где наши сестры с вами буквально в течение до 5 минут этот вопрос могут все помочь вам оформить, и вы будете частью этого часа. Вы будете частью этого служения, где это благословение, которое будет передаваться другим братьям и сестрам. Пусть Господь подарит вам временную отраду. Друзья, здесь вот такое пожелание написали. Пусть Господь подарит вам временную отраду. Вовремя Господь вас порадует. Пусть Господь вовремя, знаете, даст вам необходимые вещи. Пусть вовремя будет в вашей жизни те люди, которые помогут, послужат, благословлят вас. И, знаете, пусть вовремя Господь
откроет, разумит, благословит, чтобы не было потерь, друзья, чтобы не было потерь. И в то же самое время, чтобы мы воспользовались этим благословением, воспользовались тем, что доверяет нам сегодня Господь, чтобы нам остаться верны во всех путях Божьих. Остается 34 минуты и 50 секунд, друзья, и нам необходимо сумму добрать, это $668. $668. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com. Там есть у нас PayPal, есть Cash App, есть Zelle. Есть тоже электронная, где можно взять через кредитную карту или через банковскую карту. Как вам удобно, да благословит вас в этом Господь. Друзья, $668, которые необходимо закрыть этот час, нам надо или 3 человека по $25 ежемесячно, или 2 человека по $50, или 1 по $100. Знаете, из этих трех вариантов кто-то какой-то вариант может себе выбрать и воспользоваться этим вариантом. Или вы рассматриваете вообще одноразовый вариант, где вы можете воспользоваться, пожертвовать, благословить. Пусть Бог благословит вас. И если вы сегодня присоединились, только что и слышите, здесь мы говорим о финансах. Друзья, это идет у нас ежегодный марафон, который поддерживает служение, которое, знаете, влаживает служение, где мы с вами можем трудиться, где мы можем с вами сегодня служить и, конечно же, где мы с вами можем производить ту или иную работу. Пусть Бог благословит каждого из нас. Спасибо вам, друзья, и у нас еще один человек пожертвовал, слава нашему Богу, и у нас уже остается $642, $643, 6 людей приняли в этом участие, $643, возлюбленные, да благословит вас всех Господь, кто принимает в этом участие, и благословение да пребудет в жизни вашей. У нас остается 32 минуты, и давайте мы сейчас послушаем музыкальную паузу, послушаем пение и вернемся к вам. А во время музыкального пения, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com и воспользоваться PayPal, Cash App, Zelle, как вам удобно. Друзья, пусть Бог благословит вас, или вы можете позвонить к нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Послушаем пение.

Приветствую вас из Молдовы. Я очень благодарна вам, что вы есть. Постоянно слушаю ваше радио и очень довольна. Да благословит вас всех Господь обильно. Приветствую вас, дорогие сотрудники Радио МВ. Благодарю Бога и вас за прекрасную возможность слушать радио в любое время суток. Слушаю радио каждый день на работе. Слушаю радио уже несколько лет. Об этом радио узнала от родственника. И теперь слушаем всей семьей. Огромная благодарность вам, сотрудники, за все ваши труды. Итак, братья и сестры мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 1 Коринфянам 15:58.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио МВ.
1: Друзья, у нас продолжается наш марафон, и хотел бы всех поприветствовать, кто присоединился к нам. Спасибо вам, что вы присоединились. И у нас продолжается наш марафон, который мы продолжаем сегодня вести и дальше. Говорим о том, что сегодня есть прекрасная возможность стать частью этого служения, чтобы нам вместе с вами идти далее, друзья, чтобы вместе с вами дальше нам распространять Слово Божье. И, конечно же, в 27-й год, чтобы мы с вами смогли распространять Слово Божье, молиться, благословлять, и чтобы имя Божье достигало тех сердец, которые сегодня и еще нуждаются в Господе, которые нуждаются в молитве, которые нуждаются, чтобы их поддержали. У нас остается 23 минуты, друзья, и нам всего необходимо $643. $643. У нас остается 22 минуты. И если у вас сегодня есть возможность пожертвовать, зайти к нам на веб-сайт radiomv.com, и на нашем веб-сайте есть возможность воспользоваться, чтобы через PayPal, через Zelle, через Cash App вы можете стать и пожертвовать, вложить свою лепту, друзья. Нам необходимо всего лишь несколько людей, чтобы этот час был оплачен, чтобы этот час мы могли закрыть и пойти далее, друзья. Пойти дальше и трудиться дальше, нести это Слово Божье. Нам, чтобы закрыть этот час, да, или набрать эту сумму $643, нам необходимо 3 человека по $25, которые смогут платить ежемесячно, по $25 ежемесячно, или $50 ежемесячно, это 2 человека, или 1 человек по $100 ежемесячно. Друзья, если у вас такой есть вариант, который вы можете воспользоваться, да благословит вас Господь, мы будем очень рады. Позвоните к нам на номер 425-296-78-29.

1425 долларов, и нам необходимо еще 643 доллара, чтобы закрыть этот час, и мы могли перейти на другой час. Пусть Бог благословит. А что происходит в этом часе? В этом часе звучат свидетельства, где братья и сестры свидетельствуют, рассказывают, что сделал Бог в их жизни, как Господь их провел, как Господь их укрыл, как Господь им открывал, благословлял, показывал, научал, наставлял и, конечно же, друзья, являл свою силу и благодать. И многие из вас, слушая это, вдохновлялись, ободрялись и приходили в состояние, знаете, радости, благословения и укрепления. Пусть Господь в этом вас благословит. Звоните нам на номер 425-296-78-29 или посетите наш веб-сайт radiomv.com, и у нас там есть возможность PayPal, Cash App, Zelle, вот эти приложения, которые вы можете воспользоваться и сделать сегодня эту поддержку финансовую на 27-й год, друзья, и уплатив этот час, где мы можем с вами потом дальше быть в служении, конечно же, поддерживать, благословлять, и многие из вас получают благословение. Я расскажу маленькую таблицу, пока вы принимаете решение, пока вы записываете телефон. Давайте я еще раз его озвучу. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Знаете, есть такая у нас маленькая таблица, которая просто показывает вам, насколько важно и насколько большое благословение есть для служения радио. И в этот час, когда люди, они жертвуют, вложат эти финансы. Если у вас есть такая возможность, $20 ежемесячно жертвовать, подписаться ежемесячно на $20, то в конце года это составит $240. Если у вас есть возможность $50 жертвовать ежемесячно, то в конце года это составит $605, друзья. И знаете, если вы, кто-то из вас пожертвовал $600, кто-то из вас пожертвовал $300, да, то есть это $25 в месяц, да, мы можем, или $28 в месяц, ежемесячно. То есть это уже большое благословение, я вот рассказываю, да. Если $75 ежемесячно, то в конце года сумма составляет $912, друзья, $912. Или если $100 ежемесячно, то эта сумма составляет $1214. То есть такая лепта, которая ежемесячно, постоянная, она приходит, и она в конце года вырастает и служит большим благословением. И об этом мы говорим, что мы, друзья, открыты к тому, чтобы ежемесячно вы жертвовали. И в то же самое время, если у вас есть возможность пожертвовать прямо сейчас, вы рассматриваете свой бюджет, и вы понимаете, мне удобно сейчас лучше пожертвовать. Я не знаю, что у меня будет через несколько месяцев, или как у меня пойдет через несколько месяцев будет. Я готов лучше сейчас это сделать. И смотря на свои, знаете, приоритеты или моменты, пусть Бог благословит каждого из вас, друзья. Мы что делаем? Мы молимся за вас, мы благословляем вас, и мы призываем всех радиослушателей, чтобы молились и благословляли каждого, тот, кто принимает в этом участие. Благословляли тех, кто принимает в этом, знаете, сугубое участие, и благодаря таким братьям и сестрам мы сегодня с вами в эфире. Друзья, остается у нас 16 минут и 30 секунд. 16 минут и 30 секунд, и нам необходимо $643. $643. Если у вас есть сегодня возможность, если вы можете пожертвовать, если вы еще не участвовали в этом, друзья, вы не принимали в этом участие, мы приглашаем вас. Давайте присоединимся вместе, давайте мы вместе поучаствуем, друзья, давайте мы вместе пойдем дальше. Вы можете пригласить своих детей к участию, пригласить своего мужа, жену, детей, родственников, друзей, или если у вас по работе есть братья, которые вместе вы работаете, и поговорил, чтобы скинулись, и
от компании выделить какую-то сумму. Да благословит вас Господь. Знаете, и у нас есть такие люди, которые

от своей компании приняли решение и выделили сумму, сказали, это мы в компании собрали и решили поддержать этот час или поддержать это время. Друзья, это радостно, это радостно. Пусть Бог благословит вас, пусть Бог явит милость, пусть Бог явит благодать и силу свою и наполнит благодатью, милостью каждого из вас. Друзья, мы благодарны Богу, и у нас остается $43. Друзья, $43 у нас остается 17 минут и 10 секунд, и наш час закроется, друзья, и нам необходимо, чтобы закрыть этот час, нам нужен $43. Это, друзья, или нам надо один человек по $25 ежемесячно. Один человек по $25 ежемесячно. У кого есть такая возможность? Кто может сейчас сказать, я готов уплатить этих $43? Друзья, у нас остается 14 минут. Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Братья и сестры, те, кто эти 7 человек приняли сейчас участие, да благословит вас Господь, наполнит миром, благодатью, силою, помазанием и любовью. Друзья, и все, что делает ваша рука, будет благословено, да ограждает Бог ваш дом, ваших близких, родных, друзей, детей, все то, что сегодня вы имеете, друзья. Почему мы благословляем? Писание говорит, благословляйте друг друга, да? И это приятно благословлять и видеть то, что сегодня братья и сестры влаживают в дело Божье. Остается 13 минут, друзья, 13 минут, и нам надо $43. $43, которые, чтобы закрыть этот час. И знаете, нам было в этом часу, надо было собрать 2068 долларов. И сегодня мы, благодаря братьев и сестер, которые 7 человек приняли в этом участие, и нас осталось $43. Вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com и воспользоваться Cash App, Zelle или, или PayPal, да, вот PayPal, вы можете воспользоваться PayPal и принять в этом участие. Или позвонил нам на номер 425-296-78-29. Знаете, почему-то в этот час только один человек нам позвонил, а остальные все воспользовались онлайн. Слава Богу, пусть Бог вас благословит, друзья, что вы все воспользовались онлайн. И, друзья, у нас остается 12 минут и 33 секунды, и нам необходимо $43, чтобы этот час закрыть. У кого есть такая возможность, кто может сегодня позвонить, сказать, я готов закрыть этот час, пусть Бог благословит, дайте о себе знать, и мы рады будем вместе с вами закрыть этот час. Это на номер позвонить 425-296-78-29, 425-296-78-29. Я знаю, многие из вас сейчас, друзья, едут на молитвы, на собрание, это, например, штат Орегон, штат Калифорния, штат Айдахо, штат Вашингтон, Монтана. Вы едете сейчас на собрание, и у кого по вторникам есть служение, да? Пусть Бог благословит вас, и вы можете слушать это в машине. Мы с вами будем, друзья, буквально, я вам скажу, до 10 вечера по вашему времени, то если вы после служения пожелаете принять участие, мы ждем вас, да благословит вас Господь. Друзья, спасибо вам, кто принял сейчас участие и уплатил, друзья, уплатил. Слава нашему Богу, друзья. Мы набрали финансы, которые нам были необходимы на этот час. Слава нашему Богу, друзья. Пусть Бог благословит вас.
те, кто принял в этом участие. 8 человек, друзья, приняли участие в этом часу, и мы набрали эти финансы, чтобы этот час был уплачен на протяжении 27 года. Друзья, пусть Бог благословит вас, и у нас остается 10 минут и 40 секунд, и я приглашаю вас к тому, чтобы вы сегодня могли быть той частью этого служения, друзья. Если сколько Господь располагает ваше сердце, вы можете присоединиться, вы можете сегодня стать частью благословением, сказать: я готов служить, я готов благословлять, я готов сегодня пожертвовать, быть благословением. Пусть Бог благословит вас. Хотел бы попросить вас, вы сейчас едете, как я сказал, на молитвы, едете на служение, помолитесь за нас, друзья, помолитесь за радиослужение, помолитесь за каждого брата и сестру, чтобы Господь благословлял, укреплял тех, кто до этого уже жертвует и далее жертвует, чтобы Господь благословил. И, конечно же, друзья, чтобы сегодня, знаете, мы с вами смогли собрать ту сумму, которая нам осталась собрать. Послушайте, какая сумма. 81 150 долларов. 81 150 долларов. Мы с вами уже собрали 54 350 долларов. Друзья, слава нашему Богу. Пусть в этом Господь прославится. Не забудьте поблагодарить Бога и вместе с нами, и там, где вы будете. Молитесь за нас и благословляйте имя Господне. И у нас буквально тоже, друзья, через 9 минут начнется, то у нас будет по графику должна идти молитва. И мы в этом времени, конечно, мы будем с вами совершим молитву, помолимся и приглашаем вас, чтобы вы могли тоже принимать участие финансово, друзья. Помните, что радиослужение нуждается в финансах, чтобы нам набрать эту сумму 81 150 долларов, чтобы у нас эти финансы были для того, чтобы мы могли просуществовать в 27 году. В 27 году мы не знаем, что принесет 27 год. Мы не знаем, друзья, что будет в 27 году, но мы знаем, что есть сегодня время сеять. Мы знаем, что есть сегодня время влаживать. И давайте мы воспользуемся этим временем, чтобы вложить в Царство Божие, чтобы Дух Святой производил работу, действие и благословение. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. И когда вы позвоните, наши сестры отвечают на звонки, помните, и они могут вам помочь. И если вы едете в дороге, едете на собрание, на молитву, и они смогут вам помочь, и это всего лишь составит несколько минут. Если вам удобно, как по какой-то причине, да, я вам скажу, вот этот час, многие из вас воспользовались онлайн. Онлайн — это зашли на... Это что такое онлайн? Это зашли на наш веб-сайт, и они сделали пожертвование. Они сделали пожертвование, стали через Cash App, Zelle и PayPal. Yes, correct, да, через PayPal. И они сами автоматически это сделали. Слава нашему Богу, пусть Бог благословит каждого из вас. Да будет имя Божье благословено. Друзья, давайте мы сейчас послушаем пение, послушаем маленький обзор, и мы вернемся, и это будет уже наше время, где мы будем с новой силой, с новыми целями, и, конечно, у нас это будет молитва, мы тоже помолимся, тоже будем молиться, тоже будем благословлять. А в это время, во время пения, во время, друзья, обзора, звоните нам на номер 425-296-78-29, и вы можете стать частью этого благословения часа, пожертвовать ту сумму, которую Господь располагает вас. И другое, друзья, вы можете тоже сделать, зайти на наш веб-сайт radiumv.com, и ту сумму, которую Господь располагает ваше сердце пожертвовать, оно принесет благословение. Чем быстрее мы наберем 81 150 долларов, тем быстрее мы закроем этот марафон, и мы вместе, друзья, будем прославлять нашего Господа, слушая все остальные программы, которые так сильно сейчас ожидают братья и сестры, и пишут, когда оно будет. Пусть Бог благословит. А сейчас мы слушаем несколько псалмов, обзор, и вернемся к вам в новом часу.

В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

Дорогие друзья, мы с вами в новом часу, новые возможности, новые достижения. Друзья, пусть Бог благословит каждого из вас. Хочу поблагодарить братьев и сестер искренне. Спасибо вам, что вы воспользовались онлайн, воспользовались интернетом, где нашим веб-сайтом radiomvida.com, вы воспользовались PayPal, воспользовались другими платформами. Это как Cash App, Zelle. И вы поддержали, друзья, поддерживайте, спасибо вам. Я вам скажу, пока мы с вами здесь слушали пение, и пока мы с вами молились и благословляли, я вам хочу сказать, что нам осталось $79,850. Слава нашему Богу! $79,850. И мы, друзья, достигнем нашей цели. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам, что вы жертвуете. У нас начался новый час, новые возможности. И в этом часу, друзья, у нас проходят молитвы. У нас проходят молитвы, где мы молимся, где мы переживаем, где мы нуждаемся, где мы говорим о том, о этих нуждах, которые к нам приходят. Друзья, у нас такое предложение. Люди просят, чтобы зачитать хотя бы нужды, зачитать нужды, которые люди прислали к нам. Давайте, наверное, мы так и сделаем. Знаете, как сейчас сделаем? Мы, наверное, подготовимся. Я объявлю наши координаты, куда вы можете звонить, друзья, куда вы можете писать и куда вы можете жертвовать на номер. И в это время, когда будут у нас зачитываться нужды, да, мы зачитаем нужды, с вами помолимся. У нас идет марафон. Хотел бы сказать спасибо, молитвенники, что вы к нам присоединились. И в этом часу нам необходимо собрать $1,741. Друзья, $1,741. И у нас остается время 53 минуты. 53 минуты. И наш эфир подойдет к концу. И давайте мы с вами будем молиться, друзья. Давайте мы с вами будем просить Бога, чтобы Господь дал эту нам благодать. Подал нам эту благодать, чтобы, знаете, те необходимые финансы, которые нам нужно собрать, $79,850 на этот год, чтобы радиослужение на 27-й год могло существовать. И которые мы разбили по часам, друзья, чтобы в этот час $1,741 необходимо. Знаете, когда мы сейчас будем выслушивать нужды, когда мы будем молиться, и я хотел бы, чтобы вы, друзья, я воспользовались нашим веб-сайтом radiomvida.com и смогли пожертвовать, смогли зайти и воспользоваться PayPal, Cash App, Zelle и пожертвовать финансы. Друзья, нам необходимо $1,741, чтобы нам закрыть этот час. В этот час, друзья, мы молимся. В этот час, друзья, мы, знаете, молимся за те нужды, переживания, которые народ высказывает. И помните, возлюбленные, если этот час нам не проплатить, то у нас нет такой возможности будет на 27-й год. И если мы это сделаем совместно, если сейчас мы вместе будем прилагать усилия, жертвовать, благословлять, и также мы будем зачитывать ваши нужды, переживания, то мы вместе, друзья, будем радоваться. Почему? Потому что время уплачено, и, конечно же, мы можем помолиться за тех, кому трудно, кому тяжело и кому не так сильно легко сегодня. Позвоните нам на номер 425-296-78-29 и станьте частью этого служения. Проплатите этот час, друзья. Сколько Господь располагает? Вот один человек пожертвовал $300. Спасибо вам, пусть Бог благословит вас. Кому-то, возможно, $100, кто-то 300, кто-то 400, кто-то 200, кто-то 50, а кто-то может ежемесячно стать и поддерживать в
выделив, скажем, ежемесячно $20 или $10 или 15, 20 или 40 или 50 или 100 ежемесячно. И в конце года это составит приличную сумму, которая позволит нам существовать на 27-й год, друзья. И пусть Бог благословит вас. По нашему скеджулу это должна быть передача молитва. Молитва, за которую мы молимся за нужды, переживания, которые проходят близкие, родные, друзья, которые вы пишете, которые вы нам рассказываете, говорите и просят. Вот даже вот сейчас у нас идет марафон, а люди просят, пожалуйста, зачитайте наши нужды. Пожалуйста, помолитесь, друзья. Честно сказать, как ответить, скажите, вот что бы вы сказали? Нет, мы не будем зачитывать, и мы продолжаем, и нам нужны финансы. На самом деле, да, вы правы, нам нужны финансы, но в то же самое время и тоже жалко наших братьев, сестер, которым трудно, которым тяжело, которые сегодня просят помощи, и мы будем молиться, друзья. Мы будем молиться, чтобы Господь устроил, благословил. И у нас остается 49 минут. 49 минут, и нам необходимо $1741. $1741, друзья, чтобы нам уплатить этот час. Вы можете звонить на номер 425-296-78-29. Или, друзья, зайдите на наш веб-сайт. Сейчас у нас сестры зачитают нужды, и мы будем молиться, друзья. А в это время вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com и воспользоваться Cash App, воспользоваться Zelle, воспользоваться другими платформами, где вы проживаете, где вам удобно. Пусть Бог благословит вас. Мы ждем, друзья, ваших решений, мы ждем ваших действий. А в это время давайте, наверное, мы все-таки выслушаем, сколько получили мы нужд, и помолимся. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.

0: Сестры просят, чтобы я им еще чуть-чуть дал времени, чтобы они подготовились. Ну хорошо, давайте тогда они подготовятся. А я объявляю наши телефоны, друзья, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, нам это у нас молитвенный час идет, где мы молимся, где мы выслушиваем нужды, желания, переживания, и мы вместе молимся и благословляем и ходатайствуем за тех, кому трудно, тяжело. Чтобы этот час был на 27-й год и чтобы он существовал, друзья, нам необходимо $1741. Остается 47 минут. 47 минут. И, знаете, вот эта сумма, которую необходимо перекрыть, знаете, вот эти расходы на 27-й год, $1741. Если у вас есть такая сегодня возможность, вы можете принять в этом участие. Друзья, пусть Бог благословит вас, да благословит вас Господь, и вложите в это дело, вложите в этот час. Вы сейчас услышите, если вы только присоединились, или вы следите за нами, наблюдаете за нами, вы услышите, где мы, наши сестры будут зачитывать нужды, переживания, желания, и вы услышите, сколько нужд, сколько переживаний. И это мы делаем каждый вторник, друзья. Молимся, ревнуем, благословляем, ходатайствуем, знаете, и пусть Бог благословит вас. Спасибо вам, друзья. У нас уже второй человек принял участие, слава Богу. И у нас уже остается $1641. Друзья, может, пока мы, наши сестры, попросили 20 минут им дать время, чтобы они подготовились, чтобы зачитывать. Может, в течение 20 минут, друзья, мы соберем всю эту сумму и как раз выслушаем все нужды и помолимся, и благословим нашего Господа. Друзья, пусть Бог благословит вас. Нам необходимо $1641, друзья, чтобы этот час был в эфире, чтобы эти нужды, эти переживания, эти молитвы, они возносились в этом часу. Друзья, пусть Бог благословит вас. Вы можете воспользоваться PayPal, можете воспользоваться Cash App, Zelle. Зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и на нашем веб-сайте вы сможете взять и сделать пожертвование. Друзья, сколько Господь располагает в ваше сердце, сколько вы можете это сделать, пусть Бог благословит вас, и чтобы совместно мы могли молиться и ходатайствовать, и благословлять имя Господне, чтобы, знаете, не было урона, в плане того, чтобы, знаете, этот час не был оплачен, и у нас были проблемы или переживания, как этот час, чтобы у нас был на протяжении 27-го года. И пусть Бог благословит вас, и спасибо вам, где отозвались уже два человека, стали частью этого благословения, и нам необходимо, друзья, $1641. $1641. Если вы можете благословить $100, $200, $500, $400, $20, $50. Один раз, друзья, пусть Бог благословит вас. Вы можете ли позвонить к нам или зайти на наш веб-сайт radiomv.com и воспользоваться PayPal, Cash App, Zelle. Пусть Бог благословит вас. Или позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Другое, друзья, вы также можете, знаете, стать ежемесячным подписчиком. Ежемесячно, то есть это выбрать сумму, которая вас располагает, например, если нам надо 6 людей по $25 ежемесячно, 6 людей по $25 ежемесячно, или 3 человека по $50 ежемесячно, и мы эту сумму перекроем, или 2 человека по $100, и ежемесячно мы эту сумму перекроем. То есть есть разные варианты, то вы можете посмотреть, как вам удобно, как вы можете это сделать. Нам подходит и такой вариант. Кому-то больше легче одноразово уплатить, и ему, и как бы говорится, он не переживает, что у него будет проблема с карточкой или с какими-то пейментами, что он, сейчас у него есть эта возможность. И это он сделал. Пусть Бог вас благословит, друзья. Вы можете это сделать, позвонив на номер 425-296-78-29. Что в этом часу происходит? В этом часу происходят молитвы, где мы молимся. И сейчас у нас будет молитва, друзья. И наши сестры подготавливаются, мы зачитаем нужды, и мы будем молиться. Но также мы говорим о том, что этот час, который нужно уплатить, друзья, на 27-й год, который он составляет сумму $1641. $1641, который необходимо для того, чтобы мы могли иметь. Сестры нам пишут, друзья, они уже приготовились, и они готовы зачитывать нужды. Мы объявляем еще раз, друзья, будут звучать нужды, пусть Бог благословит. И я хотел бы сказать, во время чтения нужд, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт readymv.com и пожертвовать, друзья. Нам необходима сумма $1641. И также вы можете во время чтения этих нужд вы можете позвонить к нам на 425-296-78-29 и стать частью этого служения. Наша молитва о том, чтобы в конце этого часа, друзья, остается нам 42 минуты, чтобы нас этот час был уплачен, чтобы мы проплатили этот час, чтобы мы не ушли в долг. Друзья, мы будем молиться и надеяться на вас, а вы надеетесь на нас. Таким образом, мы делаем дело Божье. Пусть Бог благословит. И сестра Надя сейчас зачитает нужды, и мы ждем ваших звонков. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
1: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Благодарю каждого, кто подвисается вместе с нами в этом труде. И сейчас я хочу выслушать нужды, просьбы и желания народа Божьего. Пусть Бог каждого благословит. Мир вам! Я хочу посетить мою маму. Помолитесь, чтобы Бог хранил меня в дороге и благословил мой путь туда и обратно. За наших детей и внуков поддержите в молитве. За личную встречу с Иисусом, чтобы все были спасены и благословенны. Молитвенная нужда. Церковь Христова, братья и сестры, прошу вас сердечно поддержать меня в молитве, чтобы Господь вступился за меня в этой ситуации, помог мне, а также укрепил меня и веру мою, чтобы я мог пройти эти трудности и обстоятельства, в которых нахожусь, уповаю только на помощь и защиту Господню. Помолитесь за моего сына, ему 21 год, чтобы Бог даровал ему мудрость и разуму, благословил и взял свой удел. Дорогие братья и сестры, молитвенники, прошу вас помолиться за брата, его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Сердечно благодарю. Мир вам. Просим молиться о наших перелетах. Помолитесь, чтобы Бог помог и сохранил нас в дороге и призвал родных на путь спасения. Дорогие братья и сестры, прошу помолиться за моего мужа, чтобы Господь проявил милость, чтобы он оставил алкоголь и принял Господа в свое сердце. Приветствую вас, дорогие молитвенники, братья и сестры. Прошу и дальше молиться за спасение моего дома, за наших детей и их судьбы, за благословение и охрану в колледжах, чтобы они успешно сдавали все экзамены, благословение на работе и на дорогах, а также за здоровье родителей, детей и сестры, и за меня. Очень вас благодарю. Помолитесь за мужа, чтобы Господь помог духовно подняться и освободиться от всего, что не угодно Господу. Сердечно благодарю. Помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог послал работу сыну и зятю. Сердечно благодарю. Помолитесь, чтобы Бог помог и сохранил нас в дороге и призвал родных на путь спасения. Дорогие молитвенники, прошу молиться за моего мужа и детей. Они не знают Господа, чтобы Господь подарил им покаяние и хранил их семьи. Помолитесь, пожалуйста, за моего сына. У него очень тяжелые обстоятельства. Мир вам. Поддержите, пожалуйста, в молитве за спасение сына Виталия. за здоровье мужа и за устройство судьбы дочери от Божьей руки. Поддержите в молитве сестру Свету и ее семью, чтобы Господь коснулся их сердец и привел к покаянию и спасению. Помолимся за Антона о его покаянии и спасении. Пусть Господь хранит его там, где он находится, являет свою милость, совершает свой труд в его жизни. Продолжаем молиться за Виктора о покаянии и полном освобождении от зависимости и желании ходить в церковь. Также за покаяние Дениса, Давида, Сергея. Просьба продолжать молиться за Ларису, чтобы Господь восстановил ее, укрепил и совершил свой труд в ее жизни. Сестра Светлана из Молдавии просит молиться за сына Михаила, который отошел от Бога и переживает трудности в семье и жизни. Пусть Господь коснется его сердца, освободит от всего, что уводит от него и вернет к себе, а также за его жену и детей, и о силах для Светланы продолжать молиться и поститься за сына. Нужда за покаяние детей. Прошу, помолитесь за сестру Свету, ей предстоит операция, чтобы Господь благословил руки врачей. Дорогие друзья, у нас большая нужда за сына. Он сильно отдалился от Бога, перестал посещать церковь. В семье также много проблем. Мы очень переживаем за него. Просим молиться, чтобы Господь коснулся его сердца, освободил от всего, что уводит от Бога. Верим в силу молитвы. Благодарю, что молитесь, и дальше молитесь, чтобы Господь благословил меня и устроил мою судьбу. За маму Инну, чтобы дал здоровье и силы. За брата Диму. Очень тяжело за его дом. Спасибо. Мир вам. Поддержите, пожалуйста, в молитве за спасение сына Виталия, за здоровье мужа и за устройство судьбы дочери от Божьей руки. Дорогие молитвенники, помолитесь, пожалуйста, за покаяние Сережи и Саши, чтобы Бог своей рукой разрешил все их проблемы и освободил от всех зависимостей. Сердечно благодарим. Братья и сестры, Бог предупреждает Духом Святым, что дьявол строит планы для моих детей. Пожалуйста, помогите мне в молитвах за моих сыновей, чтобы Господь явил милость и сохранил их. Поддержите в молитве за сестру Любу. Она сейчас в реанимации, в тяжком состоянии, чтобы Господь явил милость. Брат Григорий просит народ Божий поддержать в молитве за призыв и покаяние троих сыновей, чтобы Бог коснулся их сердца. Прошу молиться за освобождение и покаяние сына Богдана. Сестра Мария просит молиться за здоровье, за семью и за детей, за внуков, за духовное состояние. Сестра Ольга просит молиться за сыновей Диму, Влада и Юру, чтобы Бог дал покаяние, и они вернулись в церковь. У нас большая нужда за сына Витю, который охладил духовно, оставил церковь. Прошу молитвенной поддержки за моих сыновей Романа и Максима, которые в наркотической зависимости. Брат Георгий просит молиться за семью, за духовное состояние и пробуждение. Поддержите в молитве сестру Лиду и ее дочь. Они проходят трудности, чтобы Бог явил милость и помог. Помолитесь за моего брата, чтобы Господь укрепил его духовно, поднял на свои высоты и даровал ему устройство. У меня также личная нужда, чтобы Господь вышел навстречу и указал свой путь. Благодарю вас, дорогие молитвенники, за ваш труд, за ваши молитвы. Прошу вас, поддержите меня в молитве за семью моей дочери Кати и ее детей Никиту, Николаса, Веронику, Карину. Да исцелит Господь эти души и направит их на путь спасения. Да придет мир и благословение Божие в эту семью. И последняя нужда. Брат Олег просит молиться за племянницу Аню, чтобы Господь укрепил ее в вере, сохранил от греха и плохого влияния и помог всем сердцем следовать за ним. Также за Софию, которая отошла от Господа, чтобы она вернулась к нему и восстановила отношения с Богом. И еще одна нужда. Вся слава Господу! Прошу помолиться за нашу семью, за покаяние детей и детьёв, за божественный мир и любовь, чтоб было прощение, чтоб Господь благословил внуками, и за христианскую судьбу для дочери Ани. А еще у моего мужа проблема с зубами. Верю в молитву. Благодарю за все Бога.
0: Друзья, мы выслушали эти нужды, которые были зачитаны. И почему мы слушаем эти нужды? Потому что это час, где мы молимся, где мы выслушаем нужды, переживания, где мы ходатайствуем. И мы молимся перед нашим Господом. Возлюбленные, я вас приглашаю к молитве, я приглашаю, чтобы мы вместе с вами помолились. Хотел бы сказать, что у нас это идет прямо сейчас, в данный момент идет марафон, где мы собираем финансы, и у нас остается 32 минуты, и нам необходимо $1641. $1641, чтобы уплатить за этот час, чтобы этот час мог существовать в течение 27 года. Друзья, и в это время вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com, и там, друзья, воспользуются PayPal, Cash App, Zelle, и вы можете пожертвовать, пусть Бог благословит вас. Нам необходимо $1641. Или позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. А я вас приглашаю в это время к молитве. Давайте мы вместе помолимся за эти нужды, которые мы вместе с вами их слышали. Будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за милость, за благодать и силу крови Твоей. Боже, я благодарю Тебя за то, что любовь Твоя над нами, милость Твоя над нами, помазание Твое над нами, слава Тебе, хвала Тебе и честь Тебе и поклонение, Господь наш и Бог наш. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня производишь работу и действия, производишь помазание, производишь силу Твою, слава Тебе, хвала Тебе, Господь. Я прошу Тебя, помоги, благослови, дай милость Твою, подай любовь Твою, подай Твою благодать, подай, Господь, сегодня Ты слышал, где есть трудности, где есть переживания, где есть сегодня проблемы в семьях, между мужем, между женой, Господь, между детьми, Господь, есть непонимание, Господь, где дети сегодня, они не желают слушаться родителей. Помоги, Господь, благослови, подай мудрость родителям, Господь, и дай страх детям, Господь, чтобы дети были в послушании. Также, Господь, Ты знаешь, которые отошли от Тебя, Господь, которые сегодня далеки от Тебя, и они нуждаются сегодня в помощи. Они нуждаются, чтобы Ты сегодня благословил и помог им во имя Иисуса Христа. Яви Твою милость и яви Твою благодать. Господь, благослови, прославься и возвеличься. Отец, мы в молитве это приносим перед Тобой. Господи, Ты все знаешь, Тебе ничего не скрыто. Мы молим и просим Тебя, благослови, укрой в тени крыл Твоих, защити и благослови, Отец Небесный, Господи, исцели тех, кто болеет, Господь. Исцели тех, кому сегодня трудно, кому тяжело, кто сегодня проходит трудное время, проходит трудные обстоятельства. Господи, помоги таковым во имя Иисуса Христа. Отец Небесный, не пройди мимо ни одной души. Господи, мы также молимся. У нас сейчас идет марафон, Господь. Нам необходимы финансы. Нам еще необходимо собрать $79,750. Слава Тебе, Господь, за эти финансы, которые уже мы получили. За этих братьев и сестер, которые уже приняли участие. Господи, располагай сердца, Господь, располагай сегодня людей, которые имеют бизнесы, Господь, располагай людей, чтобы мы быстрее закончили этот эфир, Господь, чтобы нам не дожидаться пятницы. Боже, благослови, я прошу Тебя, открывай сегодня Твои двери, двери Твоей благодати, Господи, которые сегодня, Господь, произведут работу и действия. Боже, прославься и возвеличься. Отец Небесный, мы молим и просим Тебя, яви Твою милость, яви Твою славу, яви Твою благодать. На номер, Господь, помоги нам, чтобы мы сегодня способны были, Господь, благословлять друг друга, способны молиться, способны, Господь, сегодня были поддерживать друг друга, благословить тех, кто дает, жертвует, кто молится, Господь, и кто желает пожертвовать, Господь, кто, у кого есть это желание, Господи, благослови, Отец Небесный, а мы благодарим Тебя за это время, за эту возможность, где мы молимся, где мы сегодня, Господь, ходатайствуем, где мы выслушаем эти нужды, переживания, Отец Небесный, подай Твою милость, Твою благодать, Ты наш великий Бог. Аминь. Друзья, пусть Бог благословит каждого из вас. Я еще раз напоминаю, у нас остается 28 минут, друзья, 28 минут, и наш эфир подходит подойдет к концу этот час. И нам необходимо в этот час $1641, $1641, чтобы нам закрыть этот час. И мы нуждаемся, чтобы вы поддержали, друзья, поддержали и стали частью этого служения. Позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И как вы слышали нужды, мы молились за эти нужды. В этот час как раз проходят у нас молитвы. Мы молимся за нужды, мы переживаем именно в этот вторник. У нас молитвенное служение, и, знаете, мы выслушали те нужды, которые были, которые вы прислали, друзья, и вы услышали, сколько их много, и какие они различные, много, знаете, гранные, которые с разных ракурсов, с разных проблем, переживаний. И мы продолжаем молиться. И благодарение Богу за таких людей, как вот здесь два человека пожертвовало $400, где мы сегодня, друзья, уже нам необходимо $1641 остался, чтобы перекрыть этот час. И нас остается 27 минут. 27 минут, и этот час будет закрыт, и, друзья, и чтобы нам не уйти в минус, мы нуждаемся в вашей поддержке, мы нуждаемся в вашем, знаете, сотрудничестве, чтобы вместе с нами мы пошли дальше. Позвоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, или зайдите на веб-сайт radiumv.com, и вы можете воспользоваться этим моментом и сделать через Cash App, PayPal, Zelle, как вам удобно, онлайн, и воспользуйтесь этим, пусть Бог благословит вас. Спасибо всем тем, кто жертвует, кто принимает участие, кто отзывается, кто, знаете, сегодня прилагает в этом усилия, старания, возлюбленные, пусть Бог благословит вас. У нас остается 26 минут, и нам необходима сумма $1641, чтобы эта молитвенная программа, она могла существовать, чтобы эта молитвенная программа могла, друзья, сегодня быть на протяжении 27-го года, чтобы мы могли молиться, благословлять, ходатайствовать, да сохранит Господь, да проведет нас Господь, да благословит нас Господь и укрепит. И это время, где мы можем вложить. Знаете, мы не знаем, друзья, каково час времени или момент нашей жизни, мы этого не знаем. Но знаем одно, друзья, что Бог сегодня нам дает возможность вложить это в Царство Божие. Что будет завтра, что будет послезавтра, мы не знаем. Но мы знаем сегодня, Господь дает мне эту возможность благословить. Мне Господь дает возможность вложить. Мне Господь дает сегодня возможность поддержать. Друзья, давайте мы отзовемся на этот призыв. Давайте мы сегодня пойдем вместе с радиослужением дальше, понесем эту весточку, понесем это благословение, понесем, друзья, эту радость далее и распространим это Слово Божье дальше. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com, и тоже воспользоваться, друзья, и автоматически вы можете выбрать там или PayPal, или Cash App, или Zelle, и сможете с нами вместе воспользоваться, пусть Бог благословит вас, и мы можем вместе с вами, друзья, идти по этому поприщу, вместе служить, трудиться и благословлять. Этот час молитвы. Как вы слышали, наши сестры зачитали эти нужды, мы молились, а мы за них благословляли, ходатайствовали. И хочется, чтобы этот час был уплаченный, чтобы этот час был сегодня, друзья, проплачены, чтобы мы могли сегодня двигаться вперед, чтобы мы могли с вами вместе делать ту или иную работу, которую Господь сегодня доверяет для каждого из нас. Пусть Бог благословит нас. И мы еще раз напоминаем наш номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И также вы можете зайти на наш веб-сайт readingv.com, и там есть у нас PayPal, Cash App, Zelle, и принять в этом участие. Друзья, пусть Бог благословит каждого из вас. Хотел бы сказать, знаете, я сейчас смотрю на время, в Берлине 4:35 утра уже. Уже утро, и смотрю, в Москве 5:30 утра. Друзья, уже там просыпаются люди. В Киеве тоже 5:30 утра. Люди уже там тоже просыпаются, друзья. И мы вас тоже приглашаем, если вы сейчас присоединяетесь, включаете радио МВ, мы продолжаем этот марафон. Мы вместе с вами идем дальше, и мы сегодня говорим о том, чтобы... Друзья, дальше нести Евангелие, проповедовать Слово Божье и распространять Слово Божье. В Нью-Йорке у нас уже 10:40, это в Нью-Йорке, и у нас уже в Нью-Брамфоле у нас уже 9:40, да, без нескольких минут. Друзья, так что пусть Бог благословит вас, и сегодня время вложить в дело Божье, время вложить в Царство Божье. Если у вас есть возможность пожертвовать $100, $200, $300 одноразово, вы это можете воспользоваться. Вы позвонил на номер 425-296-78-29. Или вы можете сделать, друзья, это ежемесячно какую-то выбрать сумму $20, $50, $170 или 75, какие-то из этих моментов вы можете выбрать ежемесячно. Вы скажете, ну а что там $50 ежемесячно оно может сделать? Друзья, в конце года она составит $605. $605 – это большая сумма для этого часа, и она позволит нам, друзья, сделать большую работу, и то, что мы в этом радуемся. Или $75. $75, что это позволит? Это $917 в конце года, друзья. Это тоже прекрасная сумма, которая позволит радиослужению в течение 27-го года быть в эфире. Пусть Бог благословит вас, и так что вы можете воспользоваться такими моментами, позвонив на радио 4.

можем перекрывать, мы можем служить. Спасибо вам. О, слава Богу, друзья, у нас уже надо... Нам уже необходимо уже $1541. $1541 мы получили только что сейчас. Спасибо вам, что вы воспользовались нашим веб-сайтом и пожертвовали. Пусть Бог благословит вас, друзья. Нам это уже 3 человека приняли участие, и нам необходимо $1541. Если у вас есть Cash App, вы можете воспользоваться Cash App. Если у вас есть Zelle, вы можете воспользоваться этой программой или PayPal, можете воспользоваться. Пусть Бог благословит вас. И, знаете, уже 3 человека приняло участие. Нам необходимо, чтобы закрыть этот час, друзья, $1541. $1541. И у нас остается 19 минут, друзья, 19 минут. И нам необходимо закрыть эту сумму. Мы приглашаем вас. Это час молитвы, друзья, где мы молимся, где мы ходатайствуем, где мы выслушаем нужды, переживания, друзья. И таким образом кто-то проплачет этот час, кто-то молится, кто-то зачитывает, кто-то приготавливается к этому часу, друзья. И все мы, как одна семья, сопутствуем одному и тому же цели, чтобы Царство Божье расширялось и имя Божье в этом прославлялось. Если у вас есть возможность пожертвовать $100, $200, $50, $300, $400, $600, $1000, сколько Бог располагает ваше сердце, вы можете воспользоваться Zelle, Cash App или PayPal. Зайдите на наш веб-сайт radiomv.com. Друзья, если вы думаете, как к нам попасть на наш веб-сайт, просто, как вы слышите, radiomv.com. И все. И вы можете зайти на нашу страницу и воспользоваться этими приложениями, чтобы, знаете, сделать, если для вас это удобно. Если вам удобнее, позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вы это тоже можете сделать. Пусть Бог благословит вас. И мы можем, друзья, вместе восполнить эту нужду, которая у нас есть именно в этот час. И на этот час, друзья. Пусть Бог благословит. И у нас остается 17 минут. 17 минут, и это, я хочу сказать, и этот час подойдет к концу. Осталось 17 минут. Что в этом часе происходит? Этот час молитвы, где мы говорим о молитве, где мы выслушиваем нужды, и эти нужды абсолютно разные. Они приходят с разных стран, с разных штатов, с разных обстоятельств, и мы их зачитываем, мы вместе молимся. И это то, что мы сейчас сделали. Мы выслушали нужды, мы молились, и братья и сестры идут на молитвы, едут на служение молитвенное, и они принимают в этом участие, молятся, и пусть Бог благословит каждого из вас. И таким образом, знаете, люди получают ответ, таким образом приходит благословение, таким образом, знаете, приходят решаются те вопросы, которые у наших братьев и сестер есть. Пусть Бог сегодня в этом прославляется. Помните, во всех этих действиях все во всем должен прославиться Господь. И вот эти даже финансы, которые сегодня собираются, вот эти 3 человека, которые пожертвовали, пусть Господь прославится и в их жизни. Знаете, Господь их не знает имена, знает фамилии, знает их обстоятельства, все, о чем они нуждаются. Пусть Господь их благословит. Друзья, у нас остается 16 минут и 5 секунд, друзья, и нам необходима сумма $1541. $1541, чтобы закрыть этот час. И сегодня мы обращаемся к вам. Давайте мы станем частью этого служения. Давайте мы сегодня откроем, знаете, свои сердца и протянем сегодня руку щедрую. Знаете, будем сеять щедро и пожинать будем щедро. Если мы сегодня, знаете, будем открывать сердце с любовью, сеять сердце, которое наше сердце сеет с любовью, и мы это будем пожинать то же самое. Пусть Бог благословит каждое сердце. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или вы можете воспользоваться нашим веб-сайтом radiomv.com и воспользоваться Cash App, Zelle или PayPal. Друзья, как вам удобно. Пусть Бог благословит.

остается 14 минут, друзья, уже 14 минут, и нам необходимо $1541. Кто может пожертвовать $100, друзья, или хотя бы $50, или $200, или $20, друзья, или ежемесячно вы можете подписаться, сказать... Мне удобно подписаться на $20 ежемесячно, или на $25, или на $50 ежемесячно, или на $100 ежемесячно. Друзья, как кому удобно. Вы это тоже можете позвонить, и наши сестры помогут вам, и мы совместно, друзья, сможем пойти дальше. И пусть Бог благословит вас. Я благодарю тех, которые 3 человека пожертвовало уже. Друзья, спасибо вам, и это составило сумму $500. Составило $500. 3 человека пожертвовало. Пусть Бог благословит вас, и нам еще необходимо $1541. И кто сегодня сможет стать частью этого благословения, этого часа? И нам остается 13 минут. 13 минут, чтобы нам закрыть этот час. Друзья, чтобы нам не пойти в минус, чтобы нам не пойти в убыток, а наоборот, чтобы это было уплачено. Помните о том, что мы... Говорим и о том, что нам необходимы эти финансы, чтобы на 27-й год, чтобы мы могли быть в эфире радиослужения. И я хочу сказать слава нашему Богу, что мы начали вчера этот еще марафон. Нам необходимо было 135 500 долларов. Сейчас нам необходимо, друзья, 79 650 долларов. И слава Богу, мы продвигаемся вперед, движемся вперед, и мы приглашаем вас. Давайте вместе с нами пойдем дальше. Давайте мы вместе с нами сделаем больше, друзья. И я верю в то, кто сегодня отзовется, тот, кто станет сегодня этой частью благословения, мы с вами сможем сделать гораздо больше в предстоящем году. Друзья, остается 12 минут и 41 секунда, и нам необходима сумма, это составляет $1541. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт radiomv.com, и там возможно сделать пожертвование через PayPal, Cash App или Zelle. Какая вам удобно, через Cash App сделать, или через Zelle сделать, или PayPal сделать, как вы для вас удобно и, знаете, легче воспользоваться. Пусть Бог благословит. Последние вот эти вот этот час-полтора, почему-то пока, знаете, люди используют веб-сайт. И пусть Бог благословит, и это приятно, благословение вам, что вы это используете, и знаете, что мы можем вместе это делать. Друзья, я еще раз объявляю, у нас остается 11 минут, друзья, 11 минут остается, и нам необходимо $1541. Если кто-то может взять, друзья, и... О, вау, слава Богу, нам уже остается $1516, друзья. Слава Богу, кто-то пожертвовал $25. Пусть Бог благословит вас, что вы воспользовались этим, и мы сегодня это имеем. Благословение вам, то, что вы это сделали. И приятно, что есть такие сегодня братья и сестры, которые отозвались, а пожертвовали. И нам необходимо еще $1516, друзья. $1516, которые могут сегодня закрыть этот час времени. И у нас остается 10 минут и 41 секунда. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Если вы едете на траке или работаете на такой работе, вам неудобно заходить на веб-сайт, но вам удобнее позвонить, пожалуйста, это сделайте на номер 425-296-78-29. Также приглашаю вас, чтобы вы поделились своими работниками, тракистами по бизнесу, что есть сегодня идет марафон, и где сегодня радиослужение
собирает финансы на поддержку на следующий год. Друзья, поделитесь, чтобы и ваши друзья были, тоже могли воспользоваться этим, знаете, поддержкой, этим служением. Пусть Бог благословит и каждого из них. Друзья, и у нас, слава Богу, уже остается 1466 долларов. Слава нашему Богу, 1466 долларов. Пусть Бог благословит, и нам еще необходимо вот эти финансы уплатить. Пусть Бог благословит вас и даст нам сегодня эту возможность, чтобы мы могли дальше двигаться, дальше служить. Пусть Бог благословит вас и укрепит, являет милость и благодать и силу. Друзья, остаются у нас уже считанные минуты, где мы стремимся к тому, чтобы у нас этот час был закрытый. Остается 8 минут, друзья. 8 минут, и нам надо 1466 долларов. 1466 долларов, чтобы закрыть этот час. И если у вас есть эта возможность стать частью этого благословения, позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, что в этом часу происходит? Это час во вторник происходит, где проходят молитвы. Молитвы, мы молимся за нужды, за переживания, мы выслушаем нужды, мы ходатайствуем. И хочется, чтобы этот час был проплачен на следующий год, друзья. И я понимаю, только совместно мы это можем сделать. Совместно мы можем оплатить, совместно мы можем поддержать. Пусть Бог благословит вас. И у нас остается 7 минут, друзья, 7 минут, и нам надо 1466 долларов. Сколько Господь располагает в ваше сердце? Какую сумму, какая сумма лежит в вашем сердце? Если вы можете, воспользуйтесь нашим телефоном, позвоните 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или зайдите на наш веб-сайт radiumv.com. radiumv.com. И на нашем веб-сайте, друзья, воспользуйтесь Zelle, Cash App, PayPal, какое вам удобно, и можете выбрать сумму, которую вы желаете пожертвовать, пусть Бог благословит. Или вы хотите стать ежемесячным спонсором, который поддержит 25 долларов, или 30 долларов, или 40, или 50, или 60, или 70, или 80 долларов ежемесячно. Пусть Бог благословит вас, вы можете позвонить, сказать, дать о себе знать. Нам надо 5 людей по 25 долларов ежемесячно, и мы эту сумму 1460 долларов перекроем. Или 3 человека по 50 долларов, и мы перекроем. Или 2 человека по 100 долларов мы перекроем. Пусть Бог благословит каждое сердце. Даст сегодня нам возможность, друзья, чтобы жертвовать. А если у вас нет такой возможности жертвовать, друзья, молитесь за тех, кто жертвует, молитесь за тех, кто звонит, молитесь, чтобы у нас, знаете, каждую минуту по несколько звонков было, молитесь, чтобы мы могли восполнить эту нужду, чтобы Господь располагал братьев и сестер, которые сегодня способны пойти вместе с нами вперед. Пойти с нами вперед, друзья. Молитесь об этом, чтобы, знаете, наши телефоны, они не умолкали. Не умолкали. И чем быстрее мы могли восполнить эту нужду, которая у нас на 27-й год. Пусть Бог благословит. У нас остается 5 минут, друзья. Абсолютно 5 минут. И нам необходимо 1466 долларов, друзья, и в этот час это как раз проходит молитва, где мы за вас молимся, где за ваших детей молимся, за внуков молимся, за родственников, друзей, за братьев, сестер, друзья. И хочется, чтобы этот час был уплаченный, хочется, чтобы этот час был проплаченный, хочется, чтобы, знаете, мы без всякого, знаете, переживания входили в 27-й год, чтобы у нас не были, знаете, те моменты, как мы сможем пройти
идти 27-й год, потому что мы не добрали финансы. Друзья, те часы, которые мы не добираем, для нас это очень и очень плохо. Потом сказывается течение года. Друзья, мы потом вынуждены искать финансы, чтобы как-то покрывать те расходы, которые мы не добираем. Друзья, помните об этом. И мы молимся, мы обращаемся к вам. Честно сказать, нам не хочется, чтобы мы еще в течение года делали марафон для того, чтобы восполнять те нужды, которые нам необходимы, знаете, дополнять и то, что мы не добираем. К сожалению, мы в этом дне многие часы не добрали. Не добрали, к сожалению, большому. Друзья, у нас остается 4 минуты 27 секунд, и нам необходимо, слава Богу, уже осталось $1166. $1166. Спасибо вам, те, кто принимает участие. 6 человек, друзья, уже приняло участие. Пусть Бог вас благословит, что вы это отозвались. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы ждем ваших звонков. Да благословит вас Господь. И нам необходимо перекрыть этот час, этого времени для того, чтобы на 27-й год мы могли свободно быть в этом часе и принимать звонки, молиться, ходатайствовать, выслушать нужды, выслушать переживания и, конечно же, молиться за них. Друзья, если вам удобно, вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com и воспользоваться Cash App, воспользоваться Zelle или PayPal, если вы и вам это легче, удобнее. Пусть Бог благословит вас. Та сумма, которая лежит в вашем сердце, вы можете воспользоваться, да благословит вас Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29. У нас остается 3 минуты, друзья, 3 минуты, и нам необходимо $1166. $1166. И мы сегодня ждем ваших звонков, друзья. Мы ждем тех братьев и сестер, которые скажут, мы пойдем с вами дальше. Мы будем теми людьми, которые желаем благословлять, желаем. Слава нашему Богу, друзья, у нас остается $1050. И остается 2 минуты. 2 минуты. И у нас остается $1050. В этом часу у нас приняло 7 человек участия, друзья. И мы набрали сумму $991. А нам еще надо, друзья, $1050. $1050. Да благословит вас всех Господь. И остается 2 минуты. 2 минуты, и этот час закроется, друзья. Нам не хочется уходить с минусом. Не хочется уходить с минусом $1000 $1050. Если вы можете стать частью этого благословения, пожалуйста, примите в этом участие. Зайдите на наш веб-сайт radiumv.com, и там есть PayPal, Cash App, Zelle, и вы можете воспользоваться. Или позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Вы можете позвонить на этот номер. Друзья, 8 человек. Нас остается 1 минута и 20 секунд. И уже присоединился еще один 8 человек. И нам остается $950. Друзья, $950. И этот час будет полностью проплачен. У нас остается 1 минута и 8 секунд. Если вы можете принять в этом участие $100, 200, 300, друзья, 20, 50, сколько вы можете сделать, друзья? Дайте о себе знать. Позвоните на номер 425-296-78-29. Остается 47 секунд, друзья, и нам необходимо $950. Или зайдите на наш веб-сайт radiumv.com
и воспользуйтесь PayPal, Cash App, Zelle, какая у вас подходит программа легче для вас. Пусть Бог благословит. И хотелось поблагодарить Бога за этих 8 людей, которые приняли участие в этом часе, где у нас проходит молитва, ходатайственная молитва, где мы молимся, где мы плачем, где мы сочувствуем, где мы сострадаем и выслушиваем переживания. Друзья, и нам необходимо $950. Остается 10 секунд, друзья, 10 секунд, и нам необходимо $950. Дайте о себе знать. Давайте вместе с вами пойдем. Давайте вместе будем служить. На номер позвоните 425-296-78-29. Во время этого пения давайте мы можем позвонить, можем зайти на наш веб-сайт readingv.com и вместе стать частью этого благословения, друзья. И мы сейчас идем на музыкальную паузу, и потом мы вернемся. У нас будет новый час, новые возможности и новая поддержка. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВИ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВИ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Мир вам, дорогие труженики на Ниве Бога! Сердечно благодарим вас и это благословенное радио. Слушаем вас, уповаем на Бога, вдохновляемся и укрепляем нашу веру. Благодарим за свидетельства, книги, пение, проповеди. От чистого сердца благодарим и вас. Пусть Бог благословит вас и ваши дома, ваших деток. Благодарим.

Дорогие друзья, у нас новый час, новые возможности и новые предложения вам, друзья. Пусть Бог благословит каждого из нас. И мы сегодня продолжаем вместе с вами идти далее и служить, проповедовать, говорить. И приглашаем вас, давайте вместе будем проповедовать, давайте вместе дальше будем идти, давайте вместе будем распространять Слово Божье. И чтобы мы могли достигать сегодня те сердца, которые сегодня так нуждаются в Боге. Друзья, новый час, у нас остается 53 минуты в этом часу, и нам необходимо в этом часу $2082. $2082. И слава Богу, во время объявлений, во время музыкальной произведений у нас один человек принял участие, и нам необходимо уже $1682. $1682. Друзья, да благословит каждого Господь. Что в этом часе у нас происходит? У нас в этом часе звучат проповеди. В этом часе звучат проповеди, где проповедники говорят и о Слове Божьем, где мы можем рассуждать вместе с ними, где мы можем вникать вместе с ними, где мы можем, друзья, также, знаете, принимать участие вместе с ними. И место Писания, которое оставлено, это Иеремия 33:3. Это, знаете, как я говорил своей дочери, это телефон в небо. Телефон в небо, номер телефона в небо. Иеремия 33:3. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу великое и недоступное того, чего ты не знаешь». Вы слышите? «Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». И мы сегодня давайте будем вместе взывать Господа, просить: «Господь, благослови нас сегодня и дай нам то сегодня просимое, то, что сегодня нам недоступно». Знаете, у нас сегодня уже осталось 78 тысяч, друзья, и $650. 78 тысяч и $659, друзья, и мы закроем этот марафон. Слава нашему Богу! Praise God! Мы идем, друзья, и Бог отвечает на молитвы. Мы молимся, мы нуждаемся. Пусть Бог благословит каждое сердце, наполнит миром и благодатью. Друзья, зайдите к нам на веб-сайт radiumv.com. На последние 2 часа у нас братья и сестры воспользовались и пользовали этот веб-сайт. И они заходили, использовали Cash App, Zelle и использовали PayPal. Вы можете это тоже сделать на нашем веб-сайте radiumv.com. Или вы можете позвонить к нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Я хочу вам рассказать маленькую табличку. Вы можете звонить в данный момент. Если у вас есть возможность пожертвовать одноразово, вы это можете сделать. Или вы можете пожертвовать, друзья, это сделать с какой-то суммой, выделить в течение месяца $50 ежемесячно, или $100 ежемесячно, или $25 ежемесячно, как вам удобно. Друзья, пусть Бог благословит вас. Вы можете это сделать, и вы, может, задаетесь вопросом: а что $20 ежемесячно оно сделает для служения? В конце года, друзья, составит сумму $240. $240. $50 ежемесячно в конце года составит $605. И это, знаете, те финансы, которые позволяют нам быть на 27-м году в эфире. Это на 27-й год мы собираем финансы, чтобы нам быть в эфире. $75 ежемесячно к концу года составит $912, друзья. И это сумма, которая позволит нам двигаться в 27-м году. И $100 ежемесячно, друзья, в конце года она составит 1200
$14, и мы можем вместе с вами сделать то, которое Господь доверил нам дело, и мы приглашаем вас в труд. Мы приглашаем совместно трудиться, и этот как раз час, где звучат проповедники, где проповедуют, где даже здесь, в этом часе, здесь так и написано, Александр Пышный в этот час как раз проповедует и принимает в это участие. Друзья, и другие проповедники принимают у нас здесь участие, которые есть. И сегодня давайте мы сделаем возможным этот час на 27-й год. Возможным для других, чтобы другие братья и сестры могли слышать. И нам необходима сумма, это $1682. $1682. Ваша лепта, она позволит сделать возможным этот эфир на 27-й год. И нам остается 48 минут, друзья. И этот час подойдет к концу. 48 минут, и нам необходимо $1682. И знаете, у нас только в этом часу принял один человек это решение, чтобы этот час был возможным. Друзья, мы приглашаем вас, присоединитесь, и давайте мы вместе с вами будем делать то дело, которое Господь доверяет нам, чтобы мы могли больше сделать того, чего мы сегодня даже не представляем даже. Ну, может, у нас нет сегодня такой даже мысли, что мы можем сделать, как здесь написано. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу великое и недоступное того, чего ты не знаешь». Иеремия 33:3. Это, знаете, как мы, я помню, ходил в библейскую детскую школу, нам учителя так говорили, это телефон на небо, детки. Если у вас есть какие-то переживания, трудности, скажите, обратитесь к Господу. Иеремия 33:3. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу великое и недоступное того, чего ты не знаешь». И Господь покажет, укажет, даст этого всего. И давайте мы сегодня, те, кто сегодня не имеет возможности жертвовать, не имеет возможности вложить лепту. Друзья, молитесь, чтобы у нас постоянно звенели телефоны. Молитесь за тех братьев и сестер, которые имеют сегодня возможность вложить свою лепту для Царства Божьего, чтобы их сердца располагались, и мы вместе с ними могли служить и делать это дело. Друзья, у нас остается 46 минут. 46 минут, и этот час он подойдет к концу. И в этом часе, друзья, нам необходимо $1682. На номер, который вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. И также само, друзья, хотел бы сказать, что мы можем принимать участие через наш веб-сайт readingv.com, и в этом, взойдя на наш веб-сайт, вы можете воспользоваться. Интересный такой фактор, хочу сказать, многие из вас воспользовались на протяжении этих двух часов через наш веб-сайт. Многие из вас приняли в этом участие, и несколько человек звонило к нам на телефон, которые воспользовались программами Cash App, Zelle или PayPal. Вы это можете тоже сделать, друзья. Пусть Бог благословит вас. И нам остается 45 минут. 45 минут, и нам необходима сумма $1682. $1682. Давайте мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, послушаем пение, и во время пения, друзья, звоните. Во время пения вы примите это решение. Пусть Бог благословит вас. Мы ждем ваших звонков. 425-296-78-29.

0: Дорогие сотрудники радио, примите от меня, бабушки 86 лет, большую благодарность за ваш бесценный труд. Моя дочка подарила мне радио, и вот уже я 5 лет как слушаю ваше радио и очень, очень довольная. Я живу одна в старческом доме, часто бывает подходит уныние. И вот радио очень помогает и утешает. Дай Бог вам всем здоровья на долгие годы, чтобы вы продолжали трудиться на ниве Божьей. Господь вас вознаградит. Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения «Радио МВ». В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать «Радио МВ», чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.
1: Мир Божий вам, друзья! Хотел бы объявить телефон номер. Это 425-296-7829. 425-296-7829. Друзья, уже у нас это 26-й час марафона. 26-й час марафона, друзья. И у нас осталось 38 минут в этом часовом блоке. И нам, друзья, нужно $382. Слава Господу, друзья, многие из вас откликнулись, и нам уже осталось 382, многие, 3 человека в этом часовом блоке. Да благословит вас Господь, друзья, те, кто позвонили, те, кто пожертвовали онлайн. Мы смотрим, что вот сейчас люди, многие жертвуют онлайн в это время. Да благословит вас Господь, друзья, осталось 382 в этом часовом блоке. Предыдущие часы, когда я вел, мы были, друзья, у нас 3 часа были в минусе. А сейчас, друзья, нам нужно закрыть этот час. Слава Богу, уже собрали $1700. Слава Богу, мы собрали $1700. Осталось сейчас 387 в этом часовом блоке. Каждый часовой блок, друзья, имеет свой номер, где нам нужно собрать этот бюджет на следующий год, чтобы радиослужение было в эфире. И мы, друзья, с вами каждый год делаем на протяжении 20 лет, чтобы служение могло развиваться и быть в эфире круглосуточно, чтобы можно слушать Слово Божие было на вашем удобном языке. Или, знаете, как мы уже говорим, наши дети, внуки многих, да, они уже выросли, либо это в Германии, либо это в каких-то латинских странах, либо это в Америке, и уже они предпочитают, может быть, слушать и говорить на том языке, где они живут. И вот радио МВ вещает на испанском, английском, немецком и славянских языках. Это украинский и русский язык, друзья. И вот с Божьей помощью 20 лет мы уже это делаем, вещаем, и Божья верность, которая проявляется через вас, делает это служение способным. Делает это служение способным. У нас, друзья, 36 минут в этом часовом блоке, и нам нужно, друзья, осталось $382. Это получается, если 2 человека возьмут по $25, то перекроют эту сумму, которая нам нужна. Или один человек, друзья, может быть, хотит взять по $40 в месяц, смогут закрыть эту сумму. Наши линии, друзья, открыты. Вы можете позвонить, принять участие. Мы видим, что уже в европейских странах у вас уже раннее утро. Многие из вас собирается, может быть, на работу, и мы хотели вас поприветствовать, вас благословить вас на новый день, чтобы Бог был с вами и милость Божия была над вами. Друзья, вы можете принять участие онлайн, зайти на radiomv.com, radiomv.com и принять участие, друзья, и принять участие. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу щедрость, внимательность и за ваше благословение, которое вы посылаете нам. Становитесь в ряды тружеников, которые благословляют и помогают дальше идти вперед. Иеремия 33 глава, 3 стих, так говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». В этот эфир обычно в это время идет проповедь, друзья, где многие люди получают назидание. И знаете, учит здесь этот час нас вызывать Господу и получать Его ответы. В этом часу, друзья, звучат проповеди, которые часто так проговаривают к нам, к нашему, может быть, разуму, к нашей душе. И Слово Божие, друзья, призывает, чтобы мы взывали Господу, чтобы мы были открыты к Нему. И служение это уже на протяжении долгих годы делает способным, чтобы Слово Божие было услышано в разные часы. А нас буквально, друзья, слушают, можно так сказать, почти в каждом штате. На данный момент я смотрю, я только не вижу Гавайи, а так все штаты. А, друзья, нас слушают со всех штатов, кроме сейчас, я не вижу, Гавайи. А имейте в виду, друзья, что когда жертвуете на это служение, вы обхватываете многие штаты, многие страны, делая Слово Божие способным доходить в те места, где, может быть, мы сами физически не смогли зайти. Но по интернету Слово Божие проходит в те комнаты, в те сердца, в те места, где мы бы не зашли, может быть, или не смогли зайти, то остается у нас, друзья, 32 минуты, и нам не хватает $382. Можно пойти на онлайн, друзья, и пожертвовать через Cash App или пожертвовать через Zelle. Или, друзья, можно там выбрать PayPal. Те, кто проживает в Европе, мы видим, Европа просыпается сейчас. У вас раннее утро, друзья. Да благословит вас Господь, чтобы Божья ограда была над вами. Можно принять участие, друзья, через PayPal. Можно принять участие через карточку онлайн. И у нас, друзья, сейчас в Техасе по нашему времени это уже 10 часов вечера и 27 минут. 10, почти 30 вечера. Мы здесь уже с самого утра с Эдуардом чередуемся, меняемся, друзья, с нашими коллегами, с коллективом. Многие из сестер, которые сидят над телефонами, друзья, это целый день такой, с утра до глубокой ночи. Делаем вместе, чтобы следующий год могли вещаться передачи, программы, чтобы ваши любимые проповедники, ваши любимые, может быть, передачи, ваши любимые, может быть, аудиокниги, свидетельства, авторские программы, они были в эфире. И вот уже, друзья, у нас остается 30 минут в этом часовом блоке, и нам не хватает $382. $382. Сейчас в Вашингтоне, в Сиэтле, 8:28. 8 часов и 28 минут. Буквально где-то, может быть, часа два назад, час с половиной, мы с коллегой, с Владимиром, ремонтировали радиостанцию там в Макалтио, Вашингтон, FM. Вы сейчас уже слушаете, она уже работает. Мы заменили там оборудование только сейчас, и вы слышите мой голос, прямой эфир. Благодаря Владимиру, который выехал там и починил, заменил систему, вы слушаете уже по FM в машине. Многие из вас слушают дома радио. И если вы подключились и думаете, что здесь происходит, мы хотели бы напомнить, друзья, что это ежегодный марафон для поддержки радиослужения, который мы делаем раз в год. чтобы следующий год радиослужение могло быть в эфире. И уже 4 человека приняли в этом часовом блоке, приняли свое участие, стали соработниками на Ниве Божией, стали теми быть сотрудниками, которые согласились нести Слово Господнее в те места, может быть, где сами никогда мы не станем, но через интернет оно будет доходить и доходит сейчас. То, друзья, если вы только подключились и слушаете, думаете, что здесь происходит, это марафон для благословения следующего года. Призвал бы вас я, чтобы вы откликнулись, позвонили. Наши коллеги у телефонов ждут ваших звонков, чтобы вы могли благословить этот час, чтобы мы могли закрыть ту сумму, которая нам необходима, и мы объявляем, осталось нам в этом часовом блоке $342. Это если, может быть, один человек позвонит и скажет: «Я хочу благословить, подписаться на $40 в месяц», можно перекрыть, друзья, эту нужду. Или, может быть, кто-то хочет пожертвовать одноразово, насколько позволяет вам лично ваш семейный или личный бюджет. Объявляю телефон, куда вы можете сейчас, друзья, позвонить и сделать свой вклад. Телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Линии открыты. Мы ждем ваших звонков. А если вам, друзья, проще сделать это онлайн, то вы можете зайти онлайн radiomv.com и сделать там. Мы видим, что сейчас только пожертвовали по Cash App. Да благословит вас Господь. Пожертвовали онлайн. Да благословит вас Господь. Уже, как я говорил, приняли 4 человека участие в этом часовом блоке. Друзья, осталось нам 28 минут, и нам нужно $342, чтобы закрыть этот часовой блок. Напоминаем, друзья, что это ежегодный марафон. Раз в году мы предоставляем вам возможность поучаствовать в эфире, поддержать служение, пойти с нами в следующий год. Радио МВ, друзья, является некоммерческой организацией, и Радио МВ, друзья, не имеет, может быть, каких-то грендов, которые получает от государственных структур или от каких-то корпораций, но братья и сестры, которые берут и идут вместе с нами, которые берут и идут верою. Многие из них, друзья, они обычные люди, как и вы. Многие из них, друзья, они тоже переживают, молятся. Многие из них, они молодые семьи, и они нуждаются, чтобы Бог тоже благословлял и устроял, и они берут верою и начинают, друзья, делать это. Подписываясь, кто-то на месяц могут раз в месяц жертвовать по 50, кто-то говорит: «Я беру верою, буду поддерживать $100 в месяц», и идут, друзья, вместе с нами, делая это служение. Друзья, это нелегкий труд, и ваш вклад, друзья, в этот труд, он распределяет эту ношу и распределяет вот этот труд. Благодаря, друзья, вам, кто берет по вере и говорит: «Я пойду с вами и буду нести Слово Господнее». Да благословит вас, друзья, Господь, за вашу внимательность, за вашу отзывчивость. У нас остается 26 минут в этом часовом блоке, и нам, друзья, буквально не хватает $342, друзья. Если вам удобнее это сделать по онлайн, вы можете зайти на radiomv.com, чтобы, друзья, сделать свой вклад. Да благословит вас, друзья, Господь, за вашу внимательность и ваше, друзья, вашу жертвенность. Я хотел бы, друзья, объявить телефон номер. Это 425-293-78-29. 425-293-78-29. извиняюсь, 425-296-78-29. Я повторю опять, 425-296-78-29. Открытые линии, друзья, наши сотрудники у телефонов. Это прямой эфир. Сейчас, друзья, в Вашингтоне у вас 8 часов вечера и 35 минут. А в Нью-Йорке это уже 11.40, 11, получается, 35. А у нас здесь в Техасе, я назвал сегодня, в Техасе у нас здесь, друзья, уже 10 часов и 35 минут. Минут на студии. В Киеве, друзья, 6.35, а в Великобритании, в Лондоне у них ночь, это у них сейчас 4.35, и в Берлине, Германии, это уже 5.35 у них, раннее утро. То, друзья, разный диапазон времени, где радиослушатели слушают нас, и мы призываем вас, друзья, если вам удобнее сделать онлайн, через Cash App, через Zelle, через PayPal, через онлайн, может быть, вашей карточкой, да благословит вас Господь в вашем решении, в вашем труду. И я бы хотел благословить вас, пусть Господь подарит вам, друзья, теплоту и радость вашему дому. Те, кто принимает участие, те, кто стал сотрудником, те, кто стали в ряды, чтобы нести Слово Божие вместе с нами, благодаря Богу, благодаря вам за верность, которую вы проявляете Господу через выражение поддержания нести Слово Его по лицу земли. Друзья, телефон номер 425-296-78-29. У нас есть такая привилегия и возможность, друзья, раз в год предоставлять вам возможность становиться участником и сотрудником с этого сообщего служения благовестия по всему миру. И объявляю координаты, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, в прошлом году кто-то, друзья, встал, братья и сестры, встали в ряды и поддержали, чтобы в этом году было вещание, и в этом, на этот день мы тоже делаем, чтобы было способно вещать на следующий год благовестие, круглые сутки. И у нас остается 22 минуты в этом часовом блоке, друзья. Мы уже собрали $1,740, слава нашему Господу. И осталось 342 в этом часовом блоке, друзья, чтобы мы перекрыли этот часовой блок. Осталось $342. Напоминаем, что это прямой эфир. Вы слушаете марафон, где мы, друзья, собираем финансовую поддержку на 2027 год. Благодаря Господу и вам, которые принимают участие, благословляя это служение, чтобы и в следующем году было вещание. Кстати, я вам немножко говорил статистику такую интересную, что смотрите, топ 10 стран, откуда слушают нас вы, радиослушатели. Первая страна, как мы уже говорили часто, это Америка. Вторая страна – это Украина. Третья страна – это Германия. Четвертая страна – это Россия. Пятая – это Канада. Беларусь – шестая. Седьмая – это Молдова. Потом девятая – Бельгия, Польша. Восьмая – это Бельгия, девятая – это Польша и Эстония. Десятая. 10 топ-10 стран, которые слушают, друзья. В Америке топ-10 штатов на данный момент, потому что каждый час они меняются, подключение сколько людей. Смотрите, на данный момент у нас здесь в студии 10.40 вечера. И вот на данный момент, смотрите, какие топ-10 штатов, которые слушают сейчас нас. Я вам их назову. Смотрите, топ-10 штатов, которые сейчас нас слушают. Вашингтон — это номер один. У них сейчас только там 9 часов и 40 минут, 8 часов и 40 минут в Вашингтоне. Это первый штат. Второй штат — это Калифорния, который самое много слушает нас, топ-10. А третий — Нью-Йорк. Четвертый — Саут-Каролина —

в минусе. Нам не хватает в этом часу $342. Это можно сделать, друзья, если человек позвонит сейчас и скажет: «Я возьму на себя $40 в месяц жертвовать», мы это перекроем, друзья, на год. Или кто-то, может быть, хочет позвонить и пожертвовать одноразово $342. Да благословит вас Господь. Можно поучаствовать онлайн через Cash App, это будет Radio MV, или через Zelle, это будет info@radio.mv. Друзья, да благословит вас Господь за вашу внимательность и жертвенность. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Остается буквально 18 минут в этом часовом блоке, и мы, друзья, объявляем, что это идет годовой марафон «Поддержка на 2027 год». Покрыть те счета, которые, друзья, у нас есть вакуум. Покрыть тот расход, который у нас, друзья, нужно покрыть. Мы говорим, друзья, на 2027 год, потому что в прошлом году, когда мы делали марафон, мы делали на 2026 год, чтобы мы могли быть в эфире с вами на протяжении года, вещая круглосуточно на этих языках, на разных каналах, на разных платформах, друзья, чтобы вы могли назидаться духовно и получать духовную пищу. А в этом марафоне, друзья, мы говорим на 2027 год. И многие из вас, дорогие слушатели, которые отзываются, помогают, идут с нами впереди, многие кто-то из вас жертвует одноразово, а многие из вас тоже подключаются и делают каждый месяц. И за этого мы делаем раз в год, чтобы пополнить те счета, которые нам не хватает. Объявляю, друзья, координаты, куда вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Это прямая трансляция. Наши линии открыты, друзья. А если вы имеете 5 минут, вы можете позвонить и в течение 5 минут оформить свою финансовую поддержку. Это прямой эфир называю, говорю вам, друзья, если вы слышите мой голос, то это прямой эфир сейчас. И если будут идти звонки, вы будете тоже слышать в эфире. На данный момент звонков нет, и у вас есть прекрасная возможность позвонить и за 5 минут, друзья, благословить и помочь перекрыть $342, которые нам не хватает в этом часовом блоке. И напоминаем, что в этом часовом блоке, друзья, обычно проходит проповедь, да? И мы призываем, чтобы мы могли активно участвовать, чтобы Слово Господне было проповедано для народностей, для всех штатов, для всех городов и для всех тех стран, где проживают братья и сестры, слушают радио MV. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу внимательность и участие. Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступно, чего ты не знаешь. Это Иеремия, 33 глава, 3 стих. Мы его многие знаем. На этот час мы выбрали этот стих, друзья, чтобы напомнить вам, в этом часовом блоке мы благословляем вас, благословляем через проповеди, чтобы мы могли знать, как взывать, как слышать Господа, как получать назидание от Слова Божьего. И чтобы в следующем году был этот эфир доступен и открыт, возможно, чтобы вещалось в прошлом году, нам необходимо, друзья, закрыть этот час, чтобы в этом часу не было, друзья, минуса. Мы собрали в этом часу $1740, и нам не хватает $342. Остается 14 минут, друзья, 14 минут, и нам не хватает $342. Для тех, кто имеет Cash App или Zelle, вы можете открыть и переслать через Cash App, просто написать одним словом.

Radio MV. Radio MV. И благословить, друзья, это служение, чтобы мы могли закрыть этот час без всяких, друзья, минусов. У нас уже на часах показывают 10:46, это в Техасе, Central Time. В Вашингтоне это показывают без 15:09, и уже в Нью-Йорке без 15:12 ночи. В Киеве без 15:07 утра, в Берлине без 15:06 утра и в Лондоне без 15:05 утра. Это где много наших радиослушателей проживают, и мы объявляем эти часовые пояса и призываем, друзья, вас откликнуться на этот марафон. Это уже 26 часов, как мы уже с вами проводим марафон. Это не значит, что мы 26 часов не спим и ведем. Это мы со вчерашнего дня начали и уже продолжили сегодня и уже коллективно собрать вместе. Это 26 часов мы проводим марафон. Подготавливаем, друзья, на следующий год, чтобы мы были вместе с вами в эфире, неся Слово Господне. 12 минут, друзья, 12 минут, и у нас не достает $342. $342, друзья, не достаем. Наши линии открыты. Давайте сейчас, друзья, мы позвоним. Давайте мы позвоним и примем участие. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, давайте мы вместе будем делать многое для Господа. Давайте вместе мы будем нести Слово Господне, чтобы еще другие сердца, которые не слышали, которые, может быть, еще утомленные, получали надежду, свободу и обновление. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Как мы говорим, друзья, мы даем вам возможность, мы не знаем, если еще будет таковая возможность в следующем году. А сегодня нам дает Господь еще один год нести и проповедовать Слово Божие. И мы тебя, дорогой друг, призываем, пойдем вместе с нами. Пойдем вместе с нами нести Слово Господне, чтобы мы могли проповедовать вместе Слово Божие. Да благословит вас Господь, друзья, объявляя номер 425-296-78-29. Наши линии, друзья, открыты, и наши сотрудники у телефонов ждут ваших звонков. И, друзья, если вы хотели бы пожертвовать онлайн, вам было бы проще пожертвовать онлайн, вы можете зайти на radiomv.com, на radiomv.com, и там посмотреть разные способы мы сделали для вас. Онлайн вас возьмет буквально минуту до две минуты. Выбрать, как пожертвовать, что вам будет проще. А если позвонить, вас примерно возьмет 5 минут. То, братья и сестры, имейте в виду, линии открыты и наши сотрудники у телефонов 425-296-78-29. Я смотрю на этот номер, друзья, извиняюсь вам, так правда скажу, на число 342. Как заморозилось эти 342 у меня на экране, уже здесь я смотрю на него минут 20, я и думаю... 20 минут этот номер не меняется. Ни доллары, ни вверх, ни 2, знаете. А так 342. У кого-то есть кэшап, хоть пришлите доллар. Для меня будет интересно, чтобы поменялся этот номер. Извиняюсь за такой, ну, как бы юмор, но я смотрю, знаете, с надеждой, что вот сейчас он поменяется. Мы до конца этих 10 минут мы закроем этот номер. Остается, не хватает $342 в этом часовом блоке. Каждый часовой блок, друзья, имеет свой номер, и нам нужно его
необходимо закрыть, чтобы в следующем году мы могли быть в эфире. Цель наша – закрыть тот минус, который у нас есть на 2027 год. Объявляю, друзья, Cash App – это Radio MV, Radio MV. Вы можете помочь этому номеру сдвинуться чуть-чуть дальше, чтобы он не остался 342, чтобы было легче смотреть на этот экран. Да благословит вас Господь, друзья, за ваше понимание. Мы уже просто здесь с самого утра с Эдуардом уже физически, конечно, сказать устали, это будет нежно, но утомились, это будет более корректнее, наверное, сказать. С самого утра здесь уже целый день, то объявляем номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Hey, Israel, can you give me water? Just pure water. Not cold, though. Thank you. Друзья, остается 8 минут, и число, которое еще нам нужно добрать, $342. И уже мы собрали 1740 в этом часовом блоке, а остается 7 минут, и нам не хватает $342. Друзья, телефон номер наш 425-296-78-29. Линии открыты и онлайн, друзья, тоже все открыто. Ждем вашей благословения, чтобы этот час, друзья, не пошел в минус, чтобы в следующем году мы могли вещать, друзья, без всяких переживаний, без всяких, может быть, сбоев или без всяких, скажем, проблем, потому что в этом году вы, братья и сестры, вышли навстречу и поддержали. Помните, кто-то в прошлом году, друзья, в прошлом году кто-то благословил этот час, чтобы мы были с вами вместе в эфире. И вот это, друзья, очень важно, чтобы мы помогали каждый год, поддерживая это служение, чтобы в следующем году другие могли тоже назидаться и слушать. Кто-то сделал для нас в прошлом году, в этом году мы становимся в ряды этих участников и благословляя других на следующий год. И так вот, друзья, мы делаем уже 20 лет вместе с вами. Слава нашему Богу. Благодарим всех вас, дорогие друзья, кто в этом часу принял. 4 человека, которые в этом часу отозвались. И они приняли активное, друзья, участие, где уже $1740 приняли. Слава нашему Господу за этих 4 людей, которые отозвались в этом часовом блоке. И у нас, друзья, еще остается 6 минут, и нам не хватает $342, друзья. Нам не хватает $342, и мы, друзья, говорим, что этот часовой блок подходит к концу. О, слава нашему Господу, друзья. Спасибо, кто, я не знаю, или вы пожалели меня, что я на этот номер смотрю. Уже 242, уже не 300. Слава Богу, то этот номер завис и не менялся. Уже 242. Слава нашему Господу. Уже собрали 1840. Да благословит вас Господь, друзья. Спасибо вам, кто пожертвовал сейчас через Cash App. Да благословит вас Господь. Друзья, очень приятно, что вы отвечаете, добрые, щедрые. Мы благодарим Господа за всех вас, дорогие слушатели, дорогие братья и сестры, которые отзываются. 5 минут, и осталось теперь нам $242, друзья. $242. Место Писания, которое мы выбрали в этом часу, где звучит проповедь, оно звучит так. «Воззови ко мне». Да, «Воззови ко мне, и я...» Что? Как вы знаете это местописание, друзья? Помните его? «И я отвечу тебе, друзья, и покажу тебе тайное и великое, друзья». Бог призывает, чтобы мы взывали Ему, чтобы мы, друзья, помнили, что Бог есть Бог отвечающий. И вот в этом часовом блоке мы желаем это делать, и мы делали уже на протяжении 20 лет. И ты, дорогой друг, теперь
можешь принять участие. Да благословит вас Господь. 4 минуты, друзья, остается в этом часовом блоке, и у нас, друзья, не хватает $242. 425, телефон номер, 296-78-29, 425-296-78-29. Я хотел бы благословить всех тех 5 человек, которые приняли участие в этом часовом блоке и поддержали. Да благословит вас Господь, ваши дома, семьи, да даст вам Он покой свой. Друзья, да даст Он покой свой. Сейчас мы пойдем на музыкальную паузу, друзья, на музыкальную паузу, чтобы вы могли позвонить во время музыкальной паузы, а мы могли немножко передохнуть и, друзья, выйти вновь с вами в эфир. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Линии наши открыты, ждем ваших звонков.

бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей.

0: Благодарим Бога за ваше радио. Мы с мужем пенсионеры, слушаем очень давно, с самого начала. Любим все передачи, молимся с вами и за вас. Пусть Бог через ваше служение спасет еще многие души, да благословит Бог всех, кто принимает участие в этом труде, и вашей семьи. С уважением, ваши постоянные слушатели из Филадельфии. В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.
1: Друзья, мир Божий вам, и вот у нас уже начался новый час. Новый час, я сейчас посмотрел по часам, сколько мы уже в эфире, друзья, мы уже идем 13 час в эфире с сегодняшнего дня, как мы начали. Это уже 13 часов, с Эдуардом мы чередуемся, чтобы, друзья, благословить вместе с вами следующий год, чтобы следующий год был в эфире. Благодарим всех тех, кто принимали участие все это время, друзья, прошлой, вчера, сегодня. И вот новый час, друзья, в этом новом часу нам нужно собрать $2037. $2037. У нас осталось с вами 56 минут. Извиняюсь, друзья, уже чуть-чуть язык заплетается. 56 минут остается в этом часовом блоке, и нам нужно собрать $2037, чтобы следующим эфир, в следующем году мог быть в эфире. Эта передача в это время обычно идет аудиокнига. Я бы хотел всех вас, кто подключается, чтобы слушать аудиокнигу, вдохновить, друзья, молитесь, становитесь участниками, чтобы в следующем году этот час вы слушали на протяжении этого следующего года вещанию аудиокниг, чтобы вам было приятно, назидая душу свою и получать благословение. Стих, который мы выбрали в этот час, чтобы с вами иметь немножко размышления по Слову Божьему, этот будет Псалом 124 стих. Там говорится так: «Не дремлет и не спит хранящий Израиля». Друзья, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Наше время, друзья, знаете, когда уже, казалось бы, все так тяжело вокруг, трудно, помните, что тот, кто не дремлет, он хранит вас и сегодня, и завтра, и он наблюдает над вами. Тот, кто хранит Израиля, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Да благословит вас Господь, друзья, это второй день марафон, и он уже, друзья, завершается сегодня, этот день, потому что мы ночью не можем делать, у нас столько сил нету с Эдуардом, мы уже завтра с вами выйдем. Это уже последний час, который мы с вами сегодня будем в эти сутки, и хотел бы благословить вас, чтобы вы приняли участие. Вот уже, слава Богу, один человек отозвался, и нам осталось $1937 в этом часовом блоке. $1937 в этом часовом блоке осталось, и у нас осталось 54 минуты, и уже после этого мы закончим наш сегодняшний день, чтобы пойти домой отдохнуть, чтобы завтра начать, друзья, иметь силы и продолжить марафон. Друзья, напоминаем, что это марафон ежегодный, где вы можете принимать участие. Сейчас осталось нам $1937 в этом часовом блоке, 53 минуты, где вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Линии открытые, друзья, вы можете принять участие. Вас буквально возьмет 5 минут. 425-296-78-29. И вы сможете, друзья, поддержать этот час, чтобы мы могли быть с вами в эфире в следующем году. Это ежегодный марафон для благословения следующего года. Хотел бы, друзья, обратиться к вам и сказать, если вы желаете пожертвовать онлайн, вы сможете зайти на radiomv.com, нажать там «Пожертвовать», и вы увидите вариант. Есть Cash App. Cash App — это Radio MV, просто Radio MV. Cash App есть Zelle, это по Zelle можно пожертвовать. Это info@radiomv.com. Это через Zelle, друзья. И там есть «Пожертвовать карточкой», вашей, какой вы желаете. Вас возьмет буквально минуту до двух минут. Это сделать очень быстро и просто. А если вам проще или, может быть, просто удобнее по дороге, позвонить на номер сейчас, который я объявлю, 425-296-78-29, и принять участие на 425-296-78-29, друзья. Слава Богу, друзья, нам один человек уже отозвался в этом часу, и нам осталось $1937. Мы уже собрали $100 в этом часу. Да благословит вас Господь, брат, который отозвался, да даст вам силы, здоровья и Божьей благодати. Говорим вам, друзья, что это осталось 51 минута в этом часовом блоке, где нам нужно $1937. Как можно, друзья, это сделать? Не сомневайтесь, в таком большом номере. Смотрите, его можно разбить по-маленькому. Не надо, может быть, думать, что кто же может так осилить. Количеством, или, скажем, если мы, как братья и сестры, вместе отозвемся, мы можем осиливать вместе. 4 человека, если позвонят, скажем, и скажут, мы пойдем с вами вместе в 2027 год по $50 в месяц, могут осилить это час. Друзья, это час будет покрытый на 2027 год. Или, друзья, 7 человек по $25 в месяц, которые могут позвонить или зайти онлайн, подписаться, и этот час, друзья, закроется. Я объявлю телефон-номер, куда же сейчас, друзья, вы можете это сделать, позвонить, чтобы закрыть этот час. Нас, друзья, больше, чем 7 человек слушает. Нас, друзья, больше, друзья, чем 4 человека. И я верю, те, кто еще не приняли участие, вы имеете сегодня хорошую возможность сделать это. Объявляю телефон-номер 425-296-78-29. Линии наши открыты, и сотрудники у телефонов 425-296-78-29. И вы, друзья, можете принять это участие в этом часовом блоке. У нас 49 минут осталось в этом часовом блоке. И слава Богу, друзья, мы уже собрали $100. Нам еще необходимо $1937. Это можно, друзья, пожертвовать одноразово или пожертвовать, друзья, стать каждый месяц, быть участником по $25. Если в месяц, то нам нужно 7 человек или 4 человека по $50 в месяц, или, друзья, 2 человека по $100 в месяц. И это, друзья, эфир, вот этот час, он перекроется. Напоминаем, друзья, стих из Библии, который мы в этом часовом блоке выбрали. Здесь обычно в этом часу проходит чтение книги, и мы хотели бы оставить вам этот псалом. «Не дремлет и не спит хранящий Израиля». Друзья, «не дремлет и не спит хранящий Израиля». Цель этого стиха – «тот, кто не дремлет, хранит вас и вас, друзья». Хранит и вашу семью, семьи ваши, хранит ваших детей, внуков. Это есть наш великий Господь. И благодаря Господу, друзья, на протяжении 20 лет, уже 20 лет, вместе с вами, те остаются верны Богу, мы продолжаем нести совместное служение, где мы называем каждого брата и сестру, который становится в ряды, помогает финансово, чтобы этот эфир был способен, звучал в эфире. Мы говорим, что вы становитесь сотрудником, соучастником на ниве Божией. Это то, что уже Господь позволил совместно вместе с вами делать это служение 20 лет, друзья. И оно вещается на 4 языках, на английском, испанском, немецком и славянских языках, друзья. Помните, что это вы просили, это вы желали, это вы хотели, чтобы звучало на английском, звучало на немецком и испанском, потому что ваши дети, ваши внуки, они или уже испаноговорящие, те, кто живут в латинском мире, или уже они говорят на английском, которые проживающие в Америке, или уже те, кто проживают в Германии или в немецких странах, где говорят по-немецки, уже они обладают немецким языком. И вы просили, чтобы мы сделали эти каналы для вашего следующего поколения. И, друзья, и это радио, мы это делаем вместе с вами, благословляем другие языки, вещаем Слово Божие на их родном языке. И вот, друзья, это время пришло, где мы готовим на 2027 год, чтобы быть в эфире вместе с вами, продолжать нести эту благую весть. Нам еще осталось $1937. Я объявляю номер, куда вы можете сейчас позвонить. Это 425 296 78 29 425 296 78 29. Друзья, вы можете позвонить, наши линии открыты. Или если вам проще, зайти на наш веб-сайт radiomv.com и пожертвовать через Cash App, Zelle или PayPal. Мы видим, что уже в Киеве это 7 часов и 15 минут утра. В Берлине, Германии, это уже 6 часов 15 минут. Это утро у них, друзья. И просто, друзья, мы видим, что много радиослушателей сейчас слушает. И мы хотели, друзья, напомнить, что у вас есть прекрасная возможность благословить этот час, который вот осталось нам 45 минут, чтобы мы его закрыли, чтобы у нас не пошел минус, чтобы мы могли, друзья, дальше с вами в следующем году продолжать вещать Евангелие. 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья, да благословит вас Господь. Если вам проще сделать онлайн, то можно зайти на radiomv.com и принять там, друзья, участие. И хотел бы, друзья, вас напомнить, что Слово Божие говорит: «Не дремлет и не спит хранящий Израиля». Да хранит Господь вас, да оберегает, друзья, Он ваши дома и семьи, те братья и сестры, которые принимают участие, которые неравнодушны этому служению. Да будет Божья милость над вами, над вашими домами, семьями, и хранит Господь вас. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Это прямой эфир, друзья. Если сейчас вы едете в Вашингтоне в машине, слушая радио по, в машине по, по, по FM, то мы хотели вас пригласить, что вы можете позвонить и принять участие. Многие уже, может быть, возвращаются со спевок или с церковных мероприятий в понедельник, с молитвенных. А вы можете, друзья, принять участие в этом служении. У вас сейчас там 9 часов и 16 минут, это в Вашингтоне, а у нас уже здесь, в Техасе, 11 ночи и 16 минут. Это 11:16, то мы с вами в прямом режиме говорим, что это марафон благословения на 2027 год, чтобы он, этот час, звучал в эфире. Звучал в эфире. Да, благословит вас Господь. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, чтобы вы могли, друзья, собраться с мыслями, подумать, помолиться и позвонить, принять свое решение. Нам не хватает $1,937. Это можно, друзья, сделать так, если 4 человека позвонят и станут каждый месяц по $50, то этот час закроется, друзья. Этот час нам не нужно будет переживать в следующий год. Или если вы хотите пожертвовать онлайн одноразово или онлайн подписаться на ежемесячный, на каждый месяц поддержку, вы можете это сделать. А нам не хватает 1937 в этом часовом блоке. У нас остается 42 минуты. Мы уже собрали $100. Да благословит вас Господь, что вы приняли, брат, да благословит вас Господь. И нам, друзья, не хватает 1937 в этом часовом блоке. И объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы идем на музыкальную паузу. Во время музыкальной паузы, друзья, мы ждем ваших звонков.

Друзья, мы, знаете, хотим объявить номер, куда вы можете позвонить. Мы еще вам дадим возможность на выйти на позвонить на 425-296-78-29, на этот номер 425-296, чтобы поддержать служение, на номер 425-296-78-29. Мы, друзья, ждем ваших звонков еще пару минут. Я думаю, друзья, мы закончим сегодня чуть раньше, потому что мы здесь уже в Техасе, у нас 3 часа, у нас 11 часов и 20 минут и ночи, а нам еще, друзья, нужно завтра быть опять в эфире с вами, и активности, я смотрю, что нету, не звоним и не выходим онлайн, то для времени, чтобы сохранить силы и энергию, и так само дать отдохнуть всем радиослушателям, мы уже сегодня приведем к концу. Поблагодарить Бога хотим и вас за участие. Да благословит вас Господь, друзья, за вашу отзывчивость, за вашу верность, за вашу доброту, и что вы продолжаете продерживать служение. Нам не хватает в этом часовом блоке $1937. $1937, друзья. А если вы желаете позвонить и поддержать любую сумму, которую вы желаете, чтобы нам закрыть этот час, вы можете сделать на 425-296-78-29 или пожертвовать онлайн, выйти на radiomv.com. На radiomv.com. Да благословит, друзья, вас Господь. Мы хотим оставить вам пожелание, оставить вам стих из Библии. Написано Псалом 124 стих. «Не дремлет и не спит хранящий Израиля». Тот, кто хранит Израиля, тот, кто, друзья, хранит каждого из вас, да хранит Господь, да укрепит вас, да поставит ограду и защиту над вами, вашими семьями, домами, вашим здоровьем, вашими бизнесами, за вашу щедрость, за вашу внимательность. Молитесь, чтобы завтра, друзья, мы могли тоже в эфир выйти и закрыть те нам необходимые часы, которые, чтобы нам быть уже в 2027 году в эфире без всяких сбоев, переживаний, что зная, что те счета, которые необходимы, у нас есть минусы, они будут покрыты в 2027 год. Слава Господу, друзья, за те, кто молится, кто жертвует, кто выходит навстречу, кто внимателен, кто не безразличен этому служению. А мы благодарим Господа за каждого из вас. Мы, друзья, искренне молимся за каждого, кто спонсор, кто жертвует, кто молится, кто поддерживает. Мы молимся за вас, за ваши работы, за здоровье, чтобы Господь продолжал использовать на протяжении этого служения вас вместе с нами. 20 лет уже вместе мы были в эфире, и надеемся, что Господь даст нам еще время и здоровье, чтобы мы могли быть и дальше, если, конечно, Господь позволит. Объявляю номер, и мы уже, друзья, будем уходить с эфира, но нам не хватает в этом часовом блоке $1937. $1937 нам не хватает. В этом дне, друзья, я вам дам статистику. В этом дне, до сегодняшнего дня, мы уже собрали $58431. $58431 мы собрали. И нам еще не хватает $77069. Нам осталось $77069. То, дорогие братья и сестры, молитесь, говорите со своими близкими, говорите своими, может быть, родными, говорите с сыновьями, дочерями, кто, может быть, слышал, с церквями разговаривайте, чтобы мы могли вместе с вами быть в следующем году в эфире, чтобы могли отозваться и поддержать этот год. А я прощаюсь с вами
до завтра. Да благословит вас Господь, да даст вам Бог силы и здоровья. И оставалось у нас 33 минуты, и нам не хватило $1937 в этом часовом блоке. Благодарим брата, который отозвался в этом часовом блоке и принял свой финансовый вклад, пожертвовал $100. Да благословит вас Господь. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И можете, друзья, жертвовать онлайн на radiomv.com. А мы прощаемся с вами. Божьих вам благословений. Продолжайте молиться, говорите другим, чтобы нам, друзья, достичь цели, чтобы мы могли быстрее выйти в прямой режим вещания. Оставайтесь с Господом.

отцов наших. Сохрани сие навек, сие расположение мыслей сердца народа твоего, и направь сердце их к тебе. Соломону же, сыну моему, дай сердце правое, чтобы соблюдать заповеди твои, откровения твои и уставы твои, и исполнить все это, и построить здание, для которого я сделал приготовление. И сказал Давид всему собранию: «Благословите Господа Бога нашего». И благословило все собрание Господа Бога отцов своих, и пало, и поклонилось Господу и царю. И принесли Господу жертвы, и вознесли всесожжение Господу на другой после сего день: 1000 тельцов, 1000 овнов, 1000 агнцев с их возлияниями и множество жертв от всего Израиля. И ели, и пили пред Господом в тот день с великой радостью. И в другой раз воцарили Соломона, сына Давидова, и помазали пред Господом в правителя верховного, а Садока во священника. И сел Соломон на престоле Господнем, как царь вместо Давида, отца своего, и был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему. И все начальники, и сильные, также и все сыновья царя Давида подчинились Соломону царю. И возвеличил Господь Соломона пред очами всего Израиля, и даровал ему славу царства, какой не имел прежде его ни один царь у Израиля. И Давид, сын Иессеев, царствовал над всем Израилем. Времени царствования его над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, и в Иерусалиме царствовал 33 года. И умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славою. И воцарился Соломон, сын его, вместо него. Дела царя Давида первые и последние описаны в записях Самуила провидца и в записях Нафана пророка и в записях Гада прозорливца, равно и все царствование его и мужество его и происшествия, случившиеся с ним и с Израилем и со всеми земными царствами. Вторая книга Паралипоменон, 1 глава. «И утвердился Соломон, сын Давидов, в царстве своем, и Господь Бог его был с ним, и вознес его высоко. И приказал Соломон собраться всему Израилю, 1000 начальникам и 100 начальникам и судьям, и всем начальствующим во всем Израиле, главам поколений. И пошли Соломон и все собрание с ним на высоту, что в Гаваоне, ибо там была Божья скиния собрания, которую устроил Моисей, раб Господень, в пустыне. Ковчег Божий принес Давид из Кирья-Фиарима на место, которое приготовил для него Давид, устроив для него скинию в Иерусалиме. А медный жертвенник, который сделал Веселиил, сын Урия, сын Оров, оставался там пред скинию Господнею, и взыскал его Соломон с собранием. И там пред лицом Господа на медном жертвеннике, который пред скинию собрания, вознес Соломон 1000 всесожжений. В ту ночь явился Бог Соломону и сказал ему: «Проси, что мне дать тебе?» И сказал Соломон Богу: «Ты сотворил Давиду, отцу моему, великую милость, и поставил меня царем вместо него. Да исполнится же, Господи Боже, слово твое к Давиду, отцу моему, так как ты воцарил меня над народом многочисленным, как прах земной, то ныне дай мне премудрость и знание, чтобы я умел выходить перед этим народом и входить, ибо кто может управлять сим народом твоим великим?» И сказал Бог Соломону:
за то, что это было на сердце твоем, и ты не просил богатства, имения и славы, и души неприятелей твоих, а также не просил ты многих дней, а просил себе премудрости и знания, чтобы управлять народом моим, над которым я воцарил тебя. Премудрость и знание дается тебе, а богатство и имение и славу я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя». И пришел Соломон с высоты, что в Гаваоне, от скинии собрания в Иерусалим, и царствовал над Израилем. И набрал Соломон колесниц и всадников, и было у него 1400 колесниц и 12 000 всадников, и он разместил их в колесничных городах и при царе в Иерусалиме. И сделал царь серебро и золото в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по множеству их сделал равноценными сикамором, которые на низких местах. Коней Соломону приводили из Египта и из Кувы. Купцы царские из Кувы получали их за деньги. Колесница, получаемая и доставляемая, была из Египта за 600 сиклей серебра, а конь — за 150. Таким же образом они руками своими доставляли это всем царям хиттейским и царям арамейским. Вторая книга Паралипоменон, глава вторая. «И положил Соломон построить дом имени Господню и дом царский для себя. И отчислил Соломон 70 000 носильщиков и 80 000 каменосеков в горах, и надзиратели над ними 3600. И послал Соломон к Хираму царю Тирскому сказать: «Как поступал ты с Давидом отцом моим?» И присылал ему кедры на построение дома для его жительства: «Так поступи и со мною. Вот я строю дом имени Господа Бога моего для посвящения ему, чтоб возжигать перед ним благовонное курение, представлять постоянно хлебы предложения и возносить там всесожжения утром и вечером в субботы и в новомесячья и в праздники Господа Бога нашего, что навсегда заповедано Израилю. И дом, который я строю, велик, потому что велик Бог наш выше всех богов. И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом, разве только для курения пред лицом его? Итак, пришли мне человека, умеющего делать изделия из золота, и из серебра, и из меди, и из железа, и из пряжи пурпурового, багряного и яхонтового цвета, и знающего вырезывать резную работу вместе с художниками, какие есть у меня в Иудее и в Иерусалиме, которых приготовил Давид, отец мой. И пришли мне кедровых дерев, и кипарису, и певгового дерева с Ливана, ибо я знаю, что рабы твои умеют рубить деревья ливанские. И вот мои рабы пойдут с рабами твоими, чтобы мне приготовить множество деревьев, потому что дом, который я строю, великий и чудный. И вот дровосекам, рубящим дерева, рабам твоим я даю в пищу пшеницы 20 000 коров, и ячменя 20 000 коров, и вина 20 000 батов, и оливкового масла 20 000 батов. И отвечал Хирам, царь Тирский, письмом, которое прислал к Соломону: «По любви к народу своему Господь поставил тебя царем над ним». И еще сказал Хирам: «Благословен Господь Бог Израилев, создавший небо и землю, давший царю Давиду сына мудрого, имеющего смысл и разум, который намерен строить дом Господу и дом царский для себя. Итак, я посылаю тебе человека умного, имеющего знания, Хирам Авия, сына одной женщины из дочерей Дановых, а отец его тирянин, умеющего делать изделия из золота и из серебра, из меди, из железа, из камней и из дерев,
из пряжи пурпурового, яхонтового цвета и из виссона, и из багряницы, и вырезывать всякую резьбу, и исполнять все, что будет поручено ему вместе с художниками твоими и с художниками господина моего Давида, отца твоего. А пшеницу, ячмень, оливковое масло и вино, которых говорил ты, господин мой, пошли рабам твоим. Мы же нарубим дерев с Ливана, сколько нужно тебе, и пригоним их в плотах по морю в Яфу, а ты отвезешь их в Иерусалим. И исчислил Соломон всех пришельцев, бывших тогда в земле Израилевой, после исчисления их, сделанного Давидом отцом его, и нашлось их 153 600. И сделал он из них 70 000 носильщиков и 80 000 каменосеков на горах и 3 600 надзирателей, чтобы они побуждали народ к работе. Вторая книга Паралипоменон, глава 3. И начал Соломон строить дом Господень в Иерусалиме, на горе Мориа, которая указана была Давиду, отцу его, на месте, которое приготовил Давид, на гумне Орны и Евусиянина. Начал же он строить во второй день второго месяца, в четвертый год своего царствования. И вот основание, положенное Соломоном при строении Дома Божия, длина его 60 локтей по прежней мере, а ширина 20 локтей. И притвор, который перед домом, длиною по ширине дома в 20 локтей, а вышиною во 120. И обложил ее внутри чистым золотом. Дом же главный обшил деревом кипарисовым и обложил его лучшим золотом и выделал на нем пальмы и цепочки. И обложил дом дорогими камнями для красоты. Золото же было золото первоимское. И покрыл дом, бревна, пороги и стены его, и двери его золотом, и вырезал на стенах херувимов, и сделал святое святых, длина его по ширине дома в 20 локтей, а ширина его

сходилась с крылом другого херувима. Крылья этих херувимов были распростерты на 20 локтей, и они стояли на ногах своих лицами своими к храму. И сделал завесу из яхонтовой, пурпуровой и багряной ткани, и из виссона, и изобразил на ней херувимов. И сделал пред храмом 2 столба длиною по 35 локтей, и капитель наверху каждого в 5 локтей. И сделал цепочки, как в святилище, и положил наверху столбов, и сделал 100 гранатовых яблок, и положил на цепочки. И поставил столбы перед храмом, один по правую сторону, другой по левую, и дал имя правому Иоахин, а левому имя Воаз. 4 глава 2 книги Паралипоменон. И сделал медный жертвенник, 20 локтей длина его, и 20 локтей ширина его, и 10 локтей вышина его. И сделал море литое, от края его до края его 10 локтей, все круглое, вышиною в 5 локтей, и снурок в 30 локтей обнимал его кругом. И литые подобия валов стояли под ним кругом со всех сторон. На 10 локтей окружали море кругом 2 ряда валов, вылитых одним литьем с ним. Стояло оно на 12 валах. 3 глядели к северу, и 3 глядели к западу, и 3 глядели к югу, и 3 глядели к востоку. И море на них сверху, зады же их были обращены внутрь под него. Толщиною оно было в ладонь, и края его, сделанные как края чаши, походили на распустившуюся лилию. Оно вмещало до 3000 батов. И сделал 10 омывальниц, и поставил 5 по правую сторону и 5 по левую, чтобы омывать в них, приготовляемые ко всесожжению, омывали в них. Море же для священников, чтобы они омывались в нем. И сделал 10 золотых светильников, как им быть надлежало, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую. И сделал 10 столов, и поставил в храме 5 по правую сторону и 5 по левую, и сделал 100 золотых чаш, и сделал священнический двор и большой двор, и двери ко двору, и вереи их обложил медью. Море поставил на правой стороне к юго-востоку, и сделал Хирам тазы и лопатки и чаши, и кончил Хирам работу, которую производил для царя Соломона в доме Божьем: 2 столба и 2 опояски венцов наверху столбов, и 2 сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые на голове столбов, и 400 гранатовых яблок на 2 сетках, 2 ряда гранатовых яблок для каждой сетки для покрытия 2 опоясок венцов, которые на столбах. И подставки сделал он, и омывальницы сделал на подставках. 1 море и 12 валов под ним, и тазы, и лопатки, и вилки, и весь прибор их сделал Хирам Авии, царю Соломону, для дома Господня из полированной меди. В окрестности Иордана выливал их царь в глинистой земле между Сокхофом и Церидою. И сделал Соломон все вещи сии в великом множестве, так что не знали веса меди. Также Соломон сделал все вещи для дома Божия, и золотой жертвенник, и столы, на которых хлебы предложения, и светильники, и лампады их, чтобы возжигать их по уставу пред Давиром из чистого золота, и цветы, и лампады, и щипцы из золота, из самого чистого золота, и ножи, и крапильницы, и чаши, и лотки из золота самого чистого, и двери храма, двери его внутренние во святое святых, и двери храма во святилище из золота. Глава 5 2 книги Паралипоменон. И окончилась вся работа,

0: который производил Соломон для дома Господня. И принес Соломон посвященное Давидом отцом его, и серебро, и золото, и все вещи отдал в сокровищнице дома Божия. Тогда собрал Соломон старейшин Израилевых и всех глав колен начальников поколений сынов Израилевых в Иерусалим для перенесения ковчега завета Господня из города Давидова, то есть с Сиона. И собрались к царю все израильтяне на праздник в седьмой месяц. И пришли все старейшины Израилевы, левиты взяли ковчег, и понесли ковчег и скинию собрания, и все вещи священные, которые в скинии, понесли их священники и левиты. Царь же Соломон и все общество Израилево, собравшиеся к нему перед ковчегом, приносили жертвы из овец и волов, которых невозможно исчислить и определить по причине их множества. И принесли священники ковчег завета Господня на место его в Давир храма во святое святых под крылья херувимов. И херувимы распростирали крылья над местом ковчега, и покрывали херувимы ковчег и шесты его сверху. И выдвинулись шесты, так что головки шестов ковчега видны были перед Давиром, но не выказывались наружу, и они там до сего дня. Не было в ковчеге ничего, кроме двух скрижалей, которые положил Моисей на Хориве, когда Господь заключил завет с сынами Израилевыми при исходе их из Египта, когда священники вышли из святилища, ибо все священники, находившиеся там, освятились без различия отделов. И левиты-певцы, все они, то есть Асав, Еман и Дифун, и сыновья их и братья их, одетые в виссон, с кимвалами и псалтирями и цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами. И были как один, трубящие и поющие, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господень наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Шестая глава второй книги Паральпоменон. Тогда сказал Соломон: «Господь сказал, что Он благоволит обитать во мгле. И я построил дом в жилище тебе, место для вечного твоего пребывания». И обратился царь лицом своим, и благословил все собрание израильтян, все собрание израильтян стояло. И сказал: «Благословен Господь Бог Израилев, который, что сказал устами своими Давиду отцу моему, исполнил ныне рукой своей. Он говорил: с того дня, как я вывел народ мой из земли египетской, я не избрал города ни в одном из колен Израилевых для построения дома, в котором пребывало бы имя мое, и не избрал человека, который был бы правителем народа моего Израиля, но избрал Иерусалим, чтобы там пребывало имя мое, и избрал Давида, чтобы он был над народом моим Израилем. И было на сердце у Давида отца моего построить дом имени Господа Бога Израилева. Но Господь сказал Давиду, отцу моему: у тебя есть на сердце построить храм имени моему, хорошо, что это на сердце у тебя. Однако не ты построишь храм, а сын твой, который произойдет из чресл твоих. Он построит храм имени моему. И исполнил Господь слово свое, которое изрек: я вступил на место Давида отца моего и воссел на престоле Израилевом, как сказал Господь, и построил дом имени Господа Бога Израилева. И я поставил там ковчег, в котором завет Господа, заключенный им с сынами Израилевыми. И встал Соломон у жертвенника Господня впереди всего собрания израильтян и воздвиг руки свои, ибо Соломон сделал медный амвон длиною в 5 локтей и шириною в 5 локтей, а вышиною в 3 локтя, и поставил его среди двора, и стал на нем, и преклонил колено впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу, и сказал: «Господи, Боже Израилев, нет Бога подобного Тебе ни на небе, ни на земле. Ты хранишь завет и милость к рабам Твоим, ходящим пред Тобою всем сердцем своим. Ты исполнил рабу Твоему Давиду, отцу моему, что Ты говорил ему, что изрек Ты устами Твоими, то в день этот исполнил рукою Твоей. И ныне, Господи Боже Израилев, исполни рабу Твоему Давиду, отцу моему, то, что Ты сказал ему, говоря: не прекратится у Тебя муж, сидящий пред лицом моим на престоле Израилевом, если только сыновья Твои будут наблюдать за путями своими, ходя по закону моему так, как Ты ходил предо мною. И ныне, Господи Боже Израилев, да будет верно слово Твое, которое Ты изрек рабу Твоему Давиду. Поистине, Богу ли жить с человеками на земле? Если небо и небеса небес не вмещают Тебя, тем менее этот храм, который Я построил. Но призри на молитву раба Твоего и на прошение его, Господи Боже мой. Услышь воззвание и молитву, которую раб Твой молится пред Тобою. Да будут очи Твои отверсты на храм этот днем и ночью, на место, где Ты обещал положить имя Твое, чтобы слышать молитву, которую раб Твой будет молиться на месте этом. Услышь моления раба Твоего и народа Твоего Израиля, какими они будут молиться на месте сем. Услышь с места обитания Твоего с небес. Услышь и помилуй. Когда кто согрешит против ближнего своего и потребует от него клятвы, чтобы он клялся, и будет совершаться клятва пред жертвенником Твоим в храме сем, тогда Ты услышь с неба и соверши суд над рабами Твоими, воздай виновному, возложив поступок его на голову его, и оправдай правого, воздав ему по правде его. Когда поражен будет народ Твой Израиль неприятелем за то, что согрешил пред Тобою, и они обратятся к Тебе и исповедуют имя Твое, и будут просить и молиться пред Тобою в храме сем, тогда Ты услышь с неба и прости грех народа Твоего Израиля, и возврати их в землю, которую Ты дал им и отцам их. Когда заключится небо, и не будет дождя за то, что они согрешили пред Тобою, и будут молиться на месте сем, и исповедуют имя Твое, и обратятся от греха своего, потому что Ты смирил их, тогда Ты услышь с неба, и прости грех рабов Твоих и народа Твоего Израиля, указав им добрый путь, по которому идти им». И пошли дождь на землю Твою, которую Ты дал народу Твоему в наследие. Голод ли будет на земле? Будет ли яровая язва моровая? Будет ли ветер палящий или ржа, саранча или червь? Будут ли теснить его неприятели его на земле владений его? Будет ли какое бедствие, какая болезнь? Всякую молитву, всякое прошение, какое будет от какого-либо человека или от всего народа Твоего Израиля, когда они почувствуют каждое бедствие свое и горе свое, и прострут руки свои к храму сему, Ты услышь с неба место обитания Твоего, и прости, и воздай каждому по всем путям его, так как Ты знаешь сердце его». Ибо Ты знаешь сердце сынов человеческих, чтобы они боялись Тебя и ходили путями Твоими во все дни, доколе живут на земле, которую Ты дал отцам нашим. Даже и иноплеменник, который не от народа Твоего Израиля, когда он придет из земли далекой ради имени Твоего великого и руки твоей могущественной, и мышцы твоей простертой, и придет, и будет молиться у храма сего, ты услышь с неба, с места обитания твоего, и сделай все, о чем будет взывать к тебе иноплеменник, чтобы все народы земли узнали имя твое, и чтобы боялись тебя, как народ твой Израиль, и знали, что твоим именем называется дом этот, который построил я. Когда выйдет народ твой на войну против неприятелей своих, путем который ты пошлешь его, и будет молиться тебе, обратившись к городу сему, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Когда они согрешат пред тобою, ибо нет человека, который не согрешил бы, и ты прогневаешься на них, и предашь их врагу, и отведут их, пленившие их в землю далекую или близкую, и когда они в земле, в которую будут пленены, войдут в себя, и обратятся, и будут молиться тебе в земле пленения своего, говоря: «Мы согрешили и сделали беззаконие, мы виновны», и обратятся к тебе всем сердцем своим и всей душой своей в земле пленения своего, куда отведут их в плен, и будут молиться, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, и к городу, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему, тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них, и прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобою. Боже мой, да будут очи твои отверсты, и уши твои внимательны к молитве на месте сем. И ныне, Господи Боже, стань на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои, Господи Боже, да облекутся во спасение, и преподобные твои да насладятся благами. Господи Боже, не отврати лица помазанника твоего, помяни милости к Давиду, рабу твоему.
1: Седьмая глава второй книги Парлипоменон. Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом. И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполняла дом Господень. И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост, и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Царь же и весь народ стали приносить жертвы пред лицом Господа, и принес царь Соломон в жертву 22 тысячи волов и 120 тысяч овец, так освятили дом Божий царь и весь народ. Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, которые сделал царь Давид для прославления Господа, ибо вечна милость его, так как Давид славил через них. Священники же трубили перед ним, и весь Израиль стоял. Освятил Соломон и внутреннюю часть двора, которая перед домом Господним, ибо принес там всесожжения и тук мирных жертв, так как жертвенник медный, сделанный Соломоном, не мог вмещать всесожжения и хлебного приношения и туков. И сделал Соломон в то время семидневный праздник, и весь Израиль с ним, собрание весьма большое, сошедшееся от входов Емав до реки Египетской. А в день восьмой сделали по празднество, ибо освящение жертвенника совершали 7 дней, и праздник 7 дней. И в 23-й день 7-го месяца царь отпустил народ в шатры их, радующийся и веселящийся в сердце о благе, которое сделал Господь Давиду и Соломону и Израилю, народу своему. И окончил Соломон дом Господень и дом царский, и все, что предположил Соломон в сердце своем сделать в доме Господнем и в доме своем, совершил он успешно. Явился Господь Соломону ночью и сказал ему: «Я услышал молитву твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения. Если я заключу небо, и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их и исцелю землю их. Ныне очи мои будут отверсты, и уши мои внимательны к молитве на месте сем. И ныне я избрал и освятил дом сей, чтобы имя мое было там вовеки, и очи мои и сердце мое будут там во все дни. И если ты будешь ходить пред лицом моим, как ходил Давид, отец твой, и будешь делать все, что я повелел тебе, и будешь хранить уставы мои и законы мои, то утвержу престол царства твоего, как я обещал Давиду, отцу твоему, говоря: не прекратится у тебя муж, владеющий Израилем. Если же вы отступите и оставите уставы мои и заповеди мои, которые я дал вам, и пойдете и станете служить богам иным и поклоняться им, то я истреблю Израиля с лица земли моей, которую я дал им, и храм сей, который я освятил имени моему, отвергну от лица моего, и сделаю его притчею и посмешищем у всех народов. И о храме сем высоком всякий, проходящий мимо него, ужаснется и скажет: за что поступил так Господь с землею сею и с храмом сим? И скажут: за то, что они оставили Господа Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и прилепились к богам иным, и поклонялись им, и служили им, зато он навел на них все это бедствие». Глава 8 второй книги Паралипоменон. По окончанию 20 лет, в которые Соломон строил дом Господень и свой дом, Соломон обстроил и города, которые дал Соломону Хирам, и поселил в них сынов Израилевых. И пошел Соломон на Ямав-Сува и взял его, и построил он Фадмор в пустыне и все города для запасов, которые основал в Ямафе. Он обстроил Вифарон верхний и Вифарон нижний, города, укрепленные со стенами, воротами и запорами. И Ваалав, и все города для запасов, которые были у Соломона, и все города для колесниц, и города для конных, и все, что хотел Соломон построить в Иерусалиме и на Ливане, и во всей земле владения своего. Весь народ, оставшийся от хиттеев, и амореев, и ферезеев, и евеев, и евусеев, которые были не из сынов Израилевых, детей их, оставшихся после них на земле, которых не истребили сыны Израилевы, сделал Соломон оброчными до сего дня. Сынов же Израилевых не делал Соломон работниками по делам своим, но они были воинами и начальниками телохранителей его, и вождями колесниц его и всадников его. И было главных приставников у царя Соломона, управляющих народов, И было главных приставников у царя Соломона, управляющих народом, 250. А дочь фараонову перевел Соломон из города Давидова в дом, который построил для нее, потому что, — говорил он, — не должна жить женщина у меня в доме Давида, царя Израилева, ибо свят он, так как вошел в него ковчег Господень. Тогда стал возносить Соломон всесожжение Господу на жертвеннике Господнем, который он устроил перед притвором, чтобы по уставу каждого дня приносить всесожжение по заповеди Моисеевой в субботы и в новомесячье и в праздники три раза в год, в праздник опресноков и в праздник седмиц и в праздник кущей. И установил он по распоряжению Давида, отца своего, череды священников по службе их и левитов по стражам их, чтобы они славословили и служили при священниках по уставу каждого дня и привратников по чередам их, каждым воротам, потому что таково было завещание Давида, человека Божия. И не отступал от повелений царя о священниках и левитах ни в чем, ни в отношении сокровищ. Так устроено было все дело Соломонова от дня основания Дома Господня до совершенного окончания его Дома Господня. Тогда пошел Соломон в Ецион-Гавер и в Елав, который на берегу моря в земле Идумейской, и прислал ему Хирам через слуг своих корабли и рабов, знающих море, и отправились они со слугами Соломоновыми в Офир, и добыли оттуда 450 талантов золота, и привезли царю Соломону. Глава 9 второй книги Паралипоменон. Царица Савская, услышав о славе Соломона, пришла испытать Соломона загадками в Иерусалим, с весьма большим богатством и с верблюдами, навьюченными благовониями и множеством золота и драгоценных камней, и пришла к Соломону и беседовала с ним обо всем, что было на сердце у нее. И объяснил ей Соломон все слова ее, и не нашлось ничего незнакомого Соломону, чего он не объяснил бы ей. И увидела царица Савская мудрость Соломона, и дом, который он построил, и пищу за столом его, и жилище рабов его, и чинность служащих ему, и одежду их, и виночерпиев его, и одежду их, и ход, которым он ходил, дом Господень, и была она вне себя. И сказала царю: «Верно то, что я слышала в земле моей о делах твоих и о мудрости твоей, но я не верила словам о них, доколе не пришла и не увидела глазами своими, и вот мне и в половину не сказано о множестве мудрости твоей. Ты превосходишь молву, какую я слышала. Блаженны люди твои, и блаженны сии слуги твои, всегда предстоящие пред тобою и слышащие мудрость твою. Да будет благословен Господь Бог твой, который благословил посадить тебя на престол свой в царя у Господа Бога твоего. По любви Бога твоего к Израилю, чтобы утвердить его навеки, он поставил тебя царем над ним, творить суд и правду». И подарила она царю 120 талантов золота и великое множество благовоний и драгоценных камней. И не бывало таких благовоний, какие подарила царица Савская царю Соломону. И слуги Хирамовы, и слуги Соломоновы, которые привезли золото из Офира, привезли и красного дерева, и драгоценных камней. И сделал царь из этого красного дерева лестницы к дому Господню и к дому царскому, и цитры, и псалтири для певцов. И не видано было подобного сему прежде в земле иудейской. Царь же Соломон дал царице Савской все, чего она желала и чего она просила, кроме таких вещей, какие она привезла царю. И она отправилась обратно в землю свою, она и слуги ее. Весу в золоте, которое приходило к Соломону в один год, было 666 талантов золота. Сверх того послы и купцы приносили, и все цари аравийские и начальники областные приносили золото и серебро Соломону. И сделал царь Соломон 200 больших щитов из кованого золота, по 600 сиклей кованого золота пошло на каждый щит, и 300 щитов меньших из кованого золота, по 300 сиклей золота пошло на каждый щит, и поставил их царь в доме из ливанского дерева, и сделал царь большой престол из слоновой кости, и обложил его чистым золотом, и 6 ступеней к престолу, и золотое подножие к престолу приделанное, и локотники по обе стороны у места сидения, и 2 львов, стоящих возле локотников, и еще 12 львов, стоящих там на 6 ступенях по обе стороны. Не бывало такого престола ни в одном царстве. И все сосуды для питья у царя Соломона были из золота, и все сосуды в доме из ливанского дерева были из золота отборного. Серебро во дни Соломона вменялось ни во что, ибо корабли царя ходили в Фарсис с слугами Сирама, и в 3 года раз возвращались корабли из Фарсиса и привозили золото и серебро, слоновую кость и обезьян и павлинов, и превзошел царь Соломон всех царей земли богатством и мудростью, и все цари земли искали видеть Соломона, чтобы послушать мудрости его, которую вложил Бог в сердце его. И каждый из них подносил от себя в дар сосуды серебряные и сосуды золотые, и одежды, оружие, благовония, коней и лошаков из года в год. И было у Соломона 4000 стойл для коней и колесниц, и 12000 всадников, и он разместил их в городах колесничных и при царе в Иерусалиме. И господствовал он над всеми царями от реки Ефрата до земли Филистимской и до пределов Египта. И сделал царь серебро в Иерусалиме равноценным простому камню, а кедры по их множеству сделал равноценными сикаморам, которые на низких местах. Коней приводили Соломону из Египта и из всех земель. Прочие деяния Соломоновы, первые и последние, описаны в записях Нафана пророка и в пророчестве Ахии Селамлянина и в видениях прозорливца Иоиля о Иерваме, сыне Наватовом. Царствовал же Соломон в Иерусалиме над всем Израилем 40 лет, и почил Соломон с отцами своими, и похоронили его в городе Давида, отца его, и воцарился Роваам, сын его, вместо него. Глава 10 второй книги Парлипоменон. И пошел Роваам в Сихем, потому что в Сихем сошлись все израильтяне, чтобы поставить его царем. Когда услышала сем Иерваам, сын Наватом, он находился в Египте, куда убежал от царя Соломона, то возвратился Иерваам из Египта. И послали, и звали его. И пришел Иерваам и весь Израиль, и говорили Роваму так: «Отец твой наложил на нас тяжкое иго, но ты облегчи жестокую работу отца твоего и тяжкое иго, которое он наложил на нас, и мы будем служить тебе». И сказал им Роваам: «Через 3 дня придите опять ко мне». И разошелся народ. И советовался царь Роваам со старейшинами, которые предстояли пред лицом Соломона, отца его, при жизни его, и говорил: «Как вы посоветуете отвечать народу сему?» Они сказали ему: «Если ты будешь добр к народу сему и угодишь им, и будешь говорить с ними ласково, то они будут тебе рабами на все дни». Но он оставил совет старейшин, которые они дали ему, и стал советоваться с людьми молодыми, которые выросли вместе с ним, предстоящими пред лицом его. И сказал им: «Что вы посоветуете мне отвечать народу сему, говорившему мне так: облегчи иго, которое наложил на нас отец твой?» И говорили ему молодые люди, выросшие вместе с ним, и сказали: «Так скажи народу, говорившему тебе: отец твой наложил на нас тяжкое иго, а ты облегчи нас? Так скажи им, мизинец мой толще чресл отца моего. Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами. И пришел Иерваам и весь народ к Рваму на третий день, как приказал царь, сказав: «Придите ко мне опять через 3 дня». Тогда царь отвечал им сурово, ибо оставил царь Рваам совет старейшин и говорил им по совету молодых людей так: «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу его. Отец мой наказывал вас бичами, а я буду бить вас скорпионами». И не послушал царь народа, потому что так устроено было от Бога, чтобы исполнить Господу слово свое, которое изрек он через Ахию Силамлянина и Иерваму сыну Наватову. Когда весь Израиль увидел, что не слушает его царь, то отвечал народ царю, говоря: «Какая нам часть в Давиде? Нет нам доли в сыне Иисеевом, по шатрам своим Израиль! Теперь знай свой дом, Давид!» И разошлись все израильтяне по шатрам своим. Только над сынами Израилевыми, жившими в городах Иудиных, остался царем Рваам. И послал царь Рваам Адонирама, начальника над собиранием даней, и забросали его сыны Израилевы каменьями, и он умер. Царь же Рваам поспешил сесть на колесницу, чтобы убежать в Иерусалим. Так отложились израильтяне от дома Давидова до сего дня. Глава 11. Второй книги Парлипоменон. И прибыл Рваам в Иерусалим, и созвал из дома Иудина и Вениаминова 180 000 отборных воинов, чтобы воевать с Израилем и возвратить царство Рваму. И было слово Господне к Самею, человеку Божию, и сказано: «Скажи Рваму, сыну Соломонову, царю Иудейскому, и всему Израилю в колене Иудином и Вениаминовом, так говорит Господь: не ходите и не начинайте войны с братьями вашими. Возвратитесь каждый в дом свой, ибо мною сделано это». Они послушались слов Господних и возвратились из похода против Иерваама. Рваам жил в Иерусалиме, он обнес города в Иудее стенами, он укрепил Вифлеем и Ефам и Фекою и Вефцур, и Сохо, и Одаллам, и Геф, и Марешу, и Зив, и Адораим, и Лахис, и Азеку, и Цору, и Айалон, и Хеврон, находившиеся в колене Иудином и Вениаминовом. И утвердил он крепости сии, и устроил в них начальников, и хранилища для хлеба, и деревянного масла, и вина. И дал в каждый город щиты и копья, и утвердил их весьма сильно. И оставались за ним Иуда и Вениамин. И священники и левиты, какие были по всей земле израильской, собрались к нему из всех пределов. Ибо оставили левиты свои городские предместья и свои владения, и пришли в Иудею и в Иерусалим, так как отставил их Иерваам и сыновья его от священства Господня, и поставил у себя жрецов к высотам и к козлам и к тельцам, которые он сделал, а за ними из всех колен Израилевых, расположившие сердце свое, чтобы изыскать Господа Бога Израилева, приходили в Иерусалим, дабы приносить жертвы Господу Богу отцов своих. И укрепили они царство Иудина, и поддерживали Рваама, сына Соломонова, 3 года, потому что ходили путем Давида и Соломона в сии 3 года. И взял себе Рваам жену Махалафу, дочь Иеремофа, сына Давидова, и Авихаэль, дочь Елиава, сына Иисеева. И она родила ему сыновей, и Еуса, и Шемарию, и Загама. После нее он взял Мааху, дочь Авессалома, и она родила ему Авию, и Аттая, и Зизу, и Шеломифа. И любил Раваам Мааху, дочь Авессалома, более всех жен и наложниц своих, ибо он имел 18 жен и 60 наложниц, и родил 28 сыновей и 60 дочерей. И поставил Раваам Авию, сына Маахи, главою и князем над братьями его, потому что хотел воцарить его. И действовал благоразумно, и разослал всех сыновей своих по всем землям Иуды и Вениамина, во все укрепленные города, и дал им содержание большое, и приискал много жен. Глава 12 второй книги Паралипоменон. Когда царство Раваама утвердилось, и он сделался силен, тогда он оставил закон Господень, и весь Израиль с ним. На пятом году царствования Раваама Сусаким, царь египетский, пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа, с 1200 колесниц и с 60 000 всадников, и не было числа народу, который пришел с ним из Египта, левиянам, сукхитам и ефиоплянам, и взял укрепленные города в Иудее и пришел к Иерусалиму. Тогда Самей пророк пришел к Раваму и князям Иудеи, которые собрались в Иерусалим, спасаясь от Сусакима, и сказал им: «Так, — говорит Господь, — вы оставили меня, зато и я оставлю вас в руки Сусакиму». И смирились князья Израилевы и царь, и сказали: «Праведен Господь». Когда увидел Господь, что они смирились, тогда было слово Господне к Самею, и сказано: «Они смирились, не истреблю их, и вскоре дам им избавление, и не прольется гнев мой на Иерусалим рукою Сусакима. Однако же они будут слугами его, чтобы знали, каково служить мне и служить царством земным». И пришел Сусаким, царь египетский, в Иерусалим, и взял сокровища дома Господня и сокровища дома царского, все взял он. Взял и щиты золотые, которые сделал Соломон, и сделал царь Раваам вместо них щиты медные, и отдал их на руки начальникам телохранителей, охранявших вход дома царского. Когда выходил царь в дом Господень, приходили телохранители и несли их, и потом опять относили их в палату телохранителей. И когда он смирился, тогда отвратился от него гнев Господа и не погубил его до конца, притом и в Иудее было нечто доброе. И утвердился царь Раваам в Иерусалиме и царствовал. 41 год было Раваму, когда он воцарился, и 17 лет царствовал в Иерусалиме, в городе, который из всех колен Израилевых избрал Господь, чтобы там пребывало имя его. Имя матери его — Наама Аммонитянка. И делал он зло, потому что не расположил сердца своего к тому, чтобы взыскать Господа. Деяния Раваамовы, первые и последние, описаны в записях Самея пророка и Адды прозорливца при родословиях. И были войны у Раваама с Иерваамом во все дни. И почил Раваам с отцами своими, и погребен в городе Давидовом, и воцарился Авия, сын его, вместо него. Глава 13, вторая книга Паралипоменон. В 18-й год царствования Иерваама воцарился Авия над Иудою. 3 года он царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Михайя, дочь Уриилова из Гивы, и была война у Авии с Иерваамом. И вывел Авия на войну войско, состоявшее из людей храбрых, из 400 000 человек отборных. А Иерваам выступил против него на войну с 800 000 человек также отборных, храбрых. И стал Авия на вершине горы Цемараимской, одной из гор Ефремовых, и говорил: «Послушайте меня, Иерваам, и все израильтяне! Не знаете ли вы, что Господь, Бог Израилев, дал царство Давиду над Израилем навек, ему и сыновьям его по завету соли? Но восстал Иерваам, сын Наватов, раб Соломона, сына Давидова, и возмутился против господина своего. И собрались вокруг него люди пустые, люди развращенные, и укрепились против Равоама, сына Соломонова. Равоам же был молод и слаб сердцем, и не устоял против них. И ныне вы думаете устоять против царства Господня в руке сынов Давидовых? Потому что вас великое множество, и у вас золотые тельцы, которых Иерваам сделал вам богами? Не вы ли изгнали священников Господних, сынов Аарона и левитов, и поставили у себя священников, какие у народов других земель? Всякий, кто приходит для посвящения своего с тельцом и с семью овнами, делается у вас священником лжебогов, а у нас Господь, Бог наш. Мы не оставляли его, и Господу служат священники, сыны Аароновы и левиты при своем деле. И сожигают они Господу всесожжение каждое утро и каждый вечер, и благовонное курение, и полагают рядами хлебы на столе чистом, и зажигают золотой светильник и лампады его, чтобы горели каждый вечер, потому что мы соблюдаем установление Господа Бога нашего, а вы оставили его. И вот у нас во главе Бог и священники его, и трубы громогласные, чтобы греметь против вас. Сыны Израилевы, не воюйте с Господом Богом отцов ваших, ибо не получите успеха». Между тем Иерваам послал отряд в засаду с тыла им, так что сам он был впереди иудеев, а засада позади их. И оглянулись иудеи, и вот им битва спереди и сзади. И возопили они Господу, а священники затрубили трубами. И воскликнули иудеи, и когда воскликнули иудеи, Бог поразил Иерваама и всех израильтян пред лицом Авии и Иуды. И побежали сыны Израилевы от иудеев, и предал их Бог в руки им. И произвели у них Авия и народ его поражение сильное, и пало убитых у Израиля 500 тысяч человек отборных. И смирились тогда сыны Израилевы, и были сильны сыны Иудины, потому что уповали на Господа Бога отцов своих. И преследовал Авия Иерваама, и взял у него города, Вифиль, и зависящие от него города, и Иешану, и зависящие от нее города, и Ефрон, и зависящие от него города, и не входил уже в силу Иерваам во дни Авии, и поразил его Господь, и он умер. Авия же усилился, и взял себе 14 жен, и родил 22 сына и 16 дочерей. Прочие деяния Авии и его поступки и слова описаны в сказании пророка Адды. Глава 14 второй книги Паралипоменон. «И почил Авия с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом, и воцарился Аса, сын его, вместо него. Во дни его покоилась земля 10 лет, и делал Аса доброе и угодное в очах Господа Бога своего. И отверг он жертвенники богов чужих и высоты, и разбил статуи, и вырубил посвященные дерева, и повелел иудеям взыскать Господа Бога отцов своих и исполнять закон его и заповеди. И отменил он во всех городах Иудиных высоты и статуи солнца, и спокойно было при нем царство. И построил он укрепленные города в Иудее, ибо спокойно была земля, и не было у него войны в те годы, так как Господь дал покой ему. И сказал он иудеям: «Построим города сии и обнесем их стенами, с башнями, с воротами и запорами. Земля еще наша, потому что мы взыскали Господа, Бога нашего. Мы взыскали Его, и Он дал нам покой со всех сторон, и стали строить, и имели успех». И было у Асы военной силы, вооруженных щитом и копьем из колена Иудина 300 тысяч, а из колена Вениаминова, вооруженных щитом и стрелявших из лука 280 тысяч людей храбрых. И вышел на них Зарай, ефиоплянин, с войском в 1000 тысяч и с 300 колесниц, и дошел до Мареши. И выступил Аса против него, и построились к сражению на долине Цефата у Мареши, и воззвал Аса к Господу Богу своему и сказал: «Господи, не в Твоей ли силе помочь сильному или бессильному? Помоги же нам, Господи Боже наш, ибо мы на Тебя уповаем, и во имя Твое вышли мы против множества сего. Господи, Ты Бог наш, да не превозможит Тебя человек». И поразил Господь ефиоплян пред лицом Асы и пред лицом Иуды, и побежали ефиопляне. И преследовал их Аса и народ, бывший с ним, до Герара, и пали ефиопляне, так что у них никого не осталось живых, потому что они поражены были пред Господом и пред воинством Его, и набрали добычи великое множество. И разрушили все города вокруг Герара, потому что напал на них ужас от Господа, и разграбили все города, и вынесли из них весьма много добычи. Также и пастушеские шалаши разорили, и угнали множество стад, мелкого скота и верблюдов, и возвратились в Иерусалим. Глава 15 второй книги Паралипоменон. Тогда на Азарию, сына Одедова, сошел Дух Божий. И вышел он навстречу Асе и сказал ему: «Послушайте меня, Аса и весь Иуда и Вениамин, Господь с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас. Многие дни Израиль будет без Бога истинного и без священника учащего и без закона. Но когда он обратится в тесноте своей к Господу Богу Израилеву и взыщет его, он даст им найти себя. В те времена не будет мира ни выходящему, ни входящему, ибо великие волнения будут у всех жителей земель. Народ будет сражаться с народом, и город с городом, потому что Бог приведет их в смятение всякими бедствиями. Но вы укрепитесь, и пусть не ослабевают руки ваши, потому что есть возмездие за дела ваши». Когда услышал Аса слова сии и пророчество сына Одеда, пророка, то ободрился и изверг мерзости языческие из всей земли Иудиной и Вениаминовой и из городов, которые он взял на горе Ефремовой, и обновил жертвенник Господень, который пред притвором Господним. И собрал всего Иуду и Вениамина, и живущих с ними переселенцев от Ефрема и Манасии и Симеона, ибо многие от Израиля перешли к нему, когда увидели, что Господь, Бог его, с ним. И собрались в Иерусалим в третий месяц, в 15-й год царствования Асы, и принесли в день тот жертву Господу из добычи, которую привели, из крупного скота 700 и из мелкого 7000, и вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих от всего сердца своего и от всей души своей. А всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть, малый ли он или большой, мужчина ли или женщина. И клялись Господу громогласно и с восклицанием и при звуке труб и рогов. И радовались все иудеи сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись и со всем усердием взыскали его, и он дал им найти себя. И дал им Господь покой со всех сторон. И Мааху, мать свою, царь Аса, лишил царского достоинства за то, что она сделала истукан для Дубравы. И не спроверг Аса истукан ее и изрубил в куски и сжег на долине Кедрона. Хотя высоты не были отменены у Израиля, но сердце Аса было вполне предано Господу во все дни его. И внес он посвященное отцом его и свое посвящение в дом Божий, серебро и золото и сосуды. И не было войны до 35-го года царствования Асы. Глава 16 второй книги Паралипоменон. В 36-й год царствования Асы пошел Вааса, царь израильский, на Иудею, и начал строить раму, чтобы не позволить никому ни уходить от Асы, царя иудейского, ни приходить к нему. И вынес Аса серебро и золото из сокровищниц дома Господня и дома царского, и послал к Винодаду, царю сирийскому, жившему в Дамаске, говоря: «Союз да будет между мною и тобою, как был между отцом моим и отцом твоим. Вот я посылаю тебе серебра и золота. Пойди, расторгни союз твой с Асою, царем израильским, чтобы он отступил от меня». И послушался Винодад царя Асы, и послал военачальников, которые были у него против городов израильских, и они опустошили и Ион, и Дан, и Авелмаим, и все запасы в городах Нефалимовых. И когда услышала сем Вааса, то перестал строить раму и прекратил работу свою. Аса же царь собрал всех иудеев, и они вывезли из рамы камни и дерева, которые употреблял Вааса для строения, и выстроили из них Геву и Мицфу. В то время пришел Ананий, прозорливец, к Асе, царю иудейскому, и сказал ему: «Так как ты понадеялся на царя сирийского и не уповал на Господа Бога твоего, потому и спаслось войско царя сирийского от руки твоей. Не были ли ефиопляне и левияне с силою большую и с колесницами и всадниками весьма многочисленными? Но как ты уповал на Господа, то он предал их в руку твою, ибо очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано ему. Безрассудно ты поступил теперь, зато отныне будут у тебя войны». И разгневался Аса на прозорливца и заключил его в темницу, так как за это был в раздражении на него. Притеснял Аса и некоторых из народа в то время. И вот деяния Асы, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И сделался Аса болен ногами на 39-м году царствования своего, и болезнь его поднялась до верхних частей тела, но он в болезни своей взыскал не Господа, а врачей. И почил Аса с отцами своими, и умер на 41-м году царствования своего. И похоронили его в гробнице, которую он устроил для себя в городе Давидовом, и положили его на одре, который наполнили благовониями и разными искусственными мастями, и сожгли их для него великое множество. Вторая книга Паралипоменон, глава 17. И воцарился Иосафат, сын его, вместо него, и укрепился он против израильтян, и поставил он войско во все укрепленные города Иудеи, и расставил охранное войско по земле иудейской и по городам Ефремовым, которыми овладел Аса, отец его. И был Господь с Иосафатом, потому что он ходил первыми путями Давида, отца своего, и не взыскал Ваалов. Но взыскал он Бога, отца своего, и поступал по заповедям его, а не по деяниям израильтян. и утвердил Господь царство в руке его, и давали все иудеи дары Иосафату, и было у него много богатства и славы. И возвысилось сердце его на путях Господних, притом и высоты отменил он, и дубравы в Иудее. И в третий год царствования своего он послал князей своих, Бенхаила и Овадию, и Захарию, и Нафанаила, и Михея, чтобы учили по городам Иудиным народ, и с ними

к нему мелкий скот, овнов 7700 и козлов 7700. И возвышался Иосафат все более и более, и построил в Иудее крепости и города для запасов. Много было у него запасов в городах иудейских, а в Иерусалиме людей военных, храбрых. И вот список их по поколениям их. У Иуды начальник 1000, Адна начальник, и у него отличных воинов 300 000. За ним Иоханан начальник, и у него 280 000. За ним Амасия, сын Зихри, посвятивший себя Господу, и у него 200 000 воинов отличных. У Вениамина отличный воин Елиада, и у него вооруженных луком и щитом 200 000. За ним Иегозавад, и у него 180 000 вооруженных воинов. Вот служившие царю сверх тех, которых расставил царь в укрепленных городах по всей Иудее. Глава 18 второй книги Паралипоменон. И было у Иосафата много богатства и славы. И породнился он с Ахавом, и пошел через несколько лет к Ахаву в Самарию, и заколол для него Ахав множество скота, мелкого и крупного, и для людей, бывших с ним, и склонял его идти на Рамов Галаадский. И говорил Ахав, царь Израильский, Иосафату, царю Иудейскому: «Пойдешь ли со мною в Рамов Галаадский?» Тот сказал ему: «Как ты, так и я, как твой народ, так и мой народ, иду с тобой на войну». И сказал Иосафат царю Израильскому: «Вопроси сегодня, что скажет Господь». И собрал царь израильский пророков 400 человек и сказал им: «Идти ли нам на Рамов Галаадский войною или удержаться?» Они сказали: «Иди, и Бог предаст его в руку царя». И сказал Иосафат: «Нет ли здесь еще пророка Господня? Спросим и у него». И сказал царь израильский Иосафату: «Есть еще один человек, через которого можно вопросить Господа. Но я не люблю его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а постоянно пророчествует худое. Это Михей, сын Иемвлая». И сказал Иосафат: «Не говори так, царь». И позвал царь израильский одного евнуха и сказал: «Сходи поскорее за Михеем, сыном Иемвлая». Царь же израильский и Иосафат, царь иудейский, сидели каждый на своем престоле, одетые в царские одежды. Сидели на площади у ворот Самарии, и все пророки пророчествовали перед ними. И сделал себе Сидекия, сын Хенааны, железные рога, и сказал: «Так, говорит Господь, сими избадешь сириан до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря: «Иди на Рамов Галаадский, будет успех тебе, и предаст его Господь в руку царя». Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему: «Вот пророки единогласно предрекают доброе царю. Пусть бы и твое слово было такое же, как каждого из них, изреки и ты доброе». И сказал Михей: «Жив Господь, что скажет мне Бог мой, то изреку я». И пришел он к царю и сказал ему царь: «Михей, идти ли нам войною на Рамов Галаадский или удержаться?» И сказал тот: «Идите, будет вам успех, и они преданы будут в руки ваши». И сказал ему царь: «Сколько раз мне заклинать тебя, чтобы ты не говорил мне ничего, кроме истины, во имя Господне?» Тогда Михей сказал: «Я видел всех сынов Израиля, рассеянных по горам, как овец, у которых нет пастыря. И сказал Господь: нет у них начальника, пусть возвратятся каждый в дом свой с миром». И сказал царь израильский Иосафату: «Не говорил ли я тебе, что он не пророчествует о мне доброго, а только худое?» И сказал:

сказал Михей, — так выслушайте слово Господне. Я видел Господа, сидящего на престоле своем, и все воинство небесное стояло по правую и по левую руку его. И сказал Господь, кто увлек бы Ахава, царя Израильского, чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе. И выступил один дух и стал пред лицом Господа и сказал, я увлеку его. И сказал ему Господь, чем? Тот сказал, я выйду и буду духом лжи в устах всех пророков его. И сказал он, ты увлечешь его и успеешь, пойди и сделай так. И теперь вот попустил Господь духа лжи войти в уста сих пророков твоих, но Господь изрек о тебе недоброе. И подошел Сидекия, сын Хинааны, и ударил Михея по щеке и сказал, «По какой это дороге отошел от меня дух Господень, чтобы говорить в тебе?» И сказал Михей, «Вот ты увидишь это в тот день, когда будешь бегать из комнаты в комнату, чтобы укрыться». И сказал царь Израильский, «Возьмите Михея и отведите его к Амону, городоначальнику, и к Иоасу, сыну царя, и скажите, так говорит царь, посадите этого в темницу и кормите его хлебом и водою скудно, доколе я не возвращусь в мире». И сказал Михей, «Если ты возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня, и сказал, слушайте это все люди». И пошел царь Израильский и Иосафат, царь Иудейский, к Рамофу Галаадскому. И сказал царь Израильский Иосафату, «Я переоденусь и вступлю в сражение, а ты надень свои царские одежды». И переоделся царь Израильский, и вступили в сражение. И царь Сирийский повелел начальникам колесниц, бывших у него, сказав, «Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским». И когда увидели Иосафата, начальники колесниц, то подумали, это царь израильский, и окружили его, чтобы сразиться с ним. Но Иосафат закричал, и Господь помог ему, и отвел их Бог от него. И когда увидели начальники колесниц, что это не был царь израильский, то поворотили от него. Между тем один человек случайно натянул лук свой и ранил царя израильского сквозь швы лат. И сказал он вознице, «Повороти назад и вези меня от войска, ибо я ранен». Но сражение в тот день усилилось, и царь израильский стоял на колеснице насупротив сириян до вечера и умер на закате солнца. Вторая книга Паралипоменон, глава 19. И возвращался Иосафат, царь иудейский, в мире в дом свой в Иерусалим, и выступил навстречу ему Иуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафату, «Следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня. Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа». И жил Иосафат в Иерусалиме. И опять стал он обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой и обращал их к Господу Богу отцов их. И поставил судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи в каждом городе. И сказал судьям, смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и Он с вами в деле суда. Итак, да будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства. И в Иерусалиме приставил Иосафат некоторых из левитов и священников и глав поколений у Израиля к суду Господню и к тяжбам. И возвратились в Иерусалим.
и дал им повеление, говоря: «Так действуйте в страхе Господнем, с верностью и с чистым сердцем. Во всяком деле спорном, которое поступит к вам от братьев ваших, живущих в городах своих, о кровопролитии ли, или о законе, заповеди, уставах и обрядах, наставляйте их, чтобы они не провинились перед Господом, и не было бы гнева Его на вас и на братьев ваших. Так действуйте, и вы не погрешите. И вот Амария, первосвященник, над вами во всяком деле Господнем, и Зевадия, сын Исмаилов, князь дома Иудина, во всяком деле царя, и надзиратели левиты пред вами. Будьте тверды и действуйте, и будет Господь с добрым». Глава 20 второй книги Паралипоменон. После сего моавитяне и аммонитяне, а с ними некоторые из страны моавитской, пошли войною на Иосафата. И пришли и донесли Иосафату, говоря: «Идет на тебя множество великое из-за моря, от Сирии, и вот они в Хатсацон-Фамаре, то есть в Енгеде». И убоялся Иосафат, и обратил лицо свое взыскать Господа, и объявил пост по всей Иудее. И собрались иудеи просить помощи у Господа. Из всех городов Иудиных пришли они умолять Господа. И стал Иосафат в собрании иудеев и иерусалимлян в доме Господнем пред новым двором и сказал: «Господи, Боже отцов наших, не Ты ли Бог на небе? И Ты владычествуешь над всеми царствами народов, и в Твоей руке сила и крепость, и никто не устоит против Тебя. Не Ты ли, Боже наш, изгнал жителей земли сей пред лицом народа Твоего Израиля и отдал ее семени Авраама, друга Твоего, навек? И они поселились на ней и построили Тебе на ней святилище во имя Твое, говоря: если придет на нас бедствие, меч наказующий, или язва, или голод, то мы станем пред домом сим и пред лицом Твоим, ибо имя Твое в доме сем, и воззовем к Тебе в тесноте нашей, и Ты услышишь и спасешь. И ныне, вот аммонитяне и моавитяне, и обитатели горы Сеира, через земли которых Ты не позволил пройти израильтянам, когда они шли из земли египетской, а потому они миновали их и не истребили их. Вот они платят нам тем, что пришли выгнать нас из наследственного владения Твоего, которое Ты отдал нам. Боже наш, Ты суди их, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к Тебе, очи наши». И все иудеи стояли пред лицом Господним, и малые дети их, жены их и сыновья их. Тогда на Иозиила, сына Захарии, сына Ванеи, сына Иеиела, сына Матфании, левита из сынов Асафовых, сошел Дух Господень среди собрания, и сказал он: «Слушайте все иудеи и жители Иерусалима и царь Иосафат. Так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества сего великого, ибо не ваша война, а Божья. Завтра выступите против них, вот они всходят на возвышенность Циц, и вы найдете их на конце долины перед пустынью и Иеруилом. Не вам сражаться на сей раз, вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам. Иуда и Иерусалим, не бойтесь и не ужасайтесь, завтра выступите навстречу им, и Господь будет с вами». И преклонился Иосафат лицом до земли, и все иудеи и жители Иерусалима пали пред Господом, чтобы поклониться Господу. И встали левиты из сынов Каафовых и из сынов Кореевых хвалить Господа Бога Израилева голосом весьма громким.
И встали они рано утром и выступили к пустыне Фикойской. И когда они выступили, стал Иосафат и сказал: «Послушайте меня, иудеи, жители Иерусалима, верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам его, и будет успех вам». И совещался он с народом и поставил певцов Господу, чтобы они в благолепии святыни, выступая впереди вооруженных, славословили и говорили: «Славьте Господа, ибо вовек милость его». И в то время, как они стали восклицать и славословить, Господь возбудил несогласие между аммонитянами, моавитянами и обитателями горы Сеира, пришедшими на Иудею, и были они поражаемы. Ибо восстали аммонитяне и моавитяне на обитателей горы Сеира, побивая и истребляя их. А когда покончили с жителями Сеира, тогда стали истреблять друг друга. И когда иудеи пришли на возвышенность к пустыне и взглянули на том многолюдство, и вот трупы, лежащие на земле, и нет уцелевшего. И пришел Иосафат и народ его забирать добычу, и нашли у них во множестве и имущество, и одежды, и драгоценные вещи, и набрали себе столько, что не могли нести, и 3 дня они забирали добычу, так велика была она. А в 4-й день собрались на долину благословения, так как там они благословили Господа. Посему и называют то место долиной благословения до сего дня. И пошли назад все иудеи, и иерусалимляне, и Иосафат во главе их, чтобы возвратиться в Иерусалим с весельем, потому что дал им Господь торжество над врагами их. И пришли в Иерусалим с псалтырями, и цитрами, и трубами к дому Господню, и был страх Божий на всех царствах земных, когда они услышали, что сам Господь воевал против врагов Израиля. И спокойно стало царство Иосафатова, и дал ему Бог его покой со всех сторон. Так царствовал Иосафат над Иудею. 35 лет он был, когда воцарился, и 25 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его — Азува, дочь Салаила. И ходил он путем отца своего Асы, и не уклонился от него, делая угодное в очах Господних. Только высоты не были отменены, и народ еще не обратил твердо сердце своего к Богу отцов своих. Прочие деяния Иосафата, первые и последние, описаны в записях Иеуя, сына Ананиева, которые внесены в книгу царей Израилевых. Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозией, царем израильским, который поступал беззаконно, и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис, и построили они корабли в Ецион-Гавере. И изрек тогда Елиезер, сын Додавы из Мареши, пророчество на Иосафата, говоря: «Так как ты вступил в общение с Ахозией, то разрушил Господь дело твое». И разбились корабли, и не могли идти в Фарсис. Вторая книга Паралипоменон, глава 21. «И почил Иосафат с отцами своими, и похоронен с отцами своими в городе Давидовом, и воцарился Иорам, сын его, вместо него. И у него были братья, сыновья Иосафата, Азария и Иехиил, и Захария, и Азария, и Михаил, и Сафатия, все сии сыновья Иосафата, царя Израилева. И дал им отец их большие подарки серебром и золотом и драгоценностями вместе с укрепленными городами в Иудее. Царство же отдал Иораму, потому что он первенец. И вступил Иорам на царство отца своего и утвердился,
и умертвил всех братьев своих мечом, и также некоторых из князей Израилевых. 32 лет был Иорам, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме. И ходил он путем царей израильских, как поступал дом Ахавов, потому что дочь Ахава была женой его, и делал он неугодное в очах Господних. Однако же не хотел Господь погубить дома Давидова ради завета, который заключил с Давидом, потому что обещал дать ему светильник и сыновьям его на все времена. Во дни его вышел Едом из-под власти Иуды, и поставили над собою царя. И пошел Иорам с военачальниками своими, и все колесницы с ним, и, встав ночью, поразил идумеян, которые окружили его, и начальствующих над колесницами. Однако вышел Едом из-под власти Иуды до сего дня. В то же время вышла и Ливна из-под власти его, потому что он оставил Господа Бога отцов своих. Также высоты устроил он на горах иудейских и ввел в блужение жителей Иерусалима и соблазнил Иудею. И пришло к нему письмо от Илии пророка, в котором было сказано: «Так говорит Господь Бог Давида, отца твоего, за то, что ты не пошел путями Иосафата, отца твоего, и путями Асы, царя иудейского, а пошел путем царей израильских, и ввел в блужение Иудею и жителей Иерусалима, как вводил в блужение дом Ахавов, еще же и братьев твоих, дом отца твоего, который лучше тебя, ты умертвил, зато вот Господь поразит поражением великим народ твой, и сыновей твоих, и жен твоих, и все имущество твое. Тебя же самого болезнью, сильною болезнью внутренности твоей до того, что будут выпадать внутренности твои от болезни со дня на день». И возбудил Господь против Иорама дух филистимлян и аравитян, сопредельных эфиоплянам. И они пошли на Иудею и ворвались в нее, и захватили все имущество, находившееся в доме царя, также и сыновей его, и жен его, и не осталось у него сына, кроме Ахозии, меньшего из сыновей его. А после всего этого поразил Господь внутренность его болезнью неизлечимой. Так было со дня на день, а к концу второго года выпали внутренности его от болезни его, и он умер в жестоких страданиях. И не сжег для него народ его благовоний, как делал то для отцов его. 32 лет был он, когда воцарился, и 8 лет царствовал в Иерусалиме, и отошел неоплаканный, и похоронили его в городе Давидовом, но не в царских гробницах. Вторая книга Паральпоменон, глава 22. И поставили царем жителей Иерусалима Ахозию, меньшего сына его, вместо него, так как всех старших избило полчище, приходившее с аравитянами к стану, и воцарился Ахозия, сын Иорама, царя иудейского. 22 лет был Ахозия, когда воцарился, и 1 год царствовал в Иерусалиме, имя матери его Гафолия, дочь Амврия. Он также ходил путями дома Ахавова, потому что мать его была советницей ему на беззаконные дела. И делал он неугодное в очах Господних, подобно дому Ахавову, потому что он был ему советником по смерти отца его на погибель ему. Также, следуя их совету, он пошел с Иорамом, сыном Ахавовым, царем израильским, на войну против Азаила, царя сирийского, в Рамоф-Галаадский, и ранили сирияне Иорама. И возвратился он в Изреель лечиться от ран, которые причинили ему в Раме, когда он воевал с Азаилом, царем сирийским. И Ахозия, сын Иорама, царь иудейский, пришел посетить Иорама, сына Ахавова, в Изреель, потому что тот был болен. И от Бога было это на погибель Ахозии, что он пришел к Иораму.
ибо по приходе своем он вышел с Иерамом против Иуя, сына Намессиева, которого помазал Господь на истребление дома Ахава. Когда совершал Иуй суд над домом Ахава, тогда он нашел князей иудейских и сыновей братьев Ахозии, служивших Ахозии, и умертвил их. И велел он искать Ахозию, и взяли его, когда он скрывался в Самарии, и привели его к Иую, и умертвили его, и похоронили его, ибо говорили: «Он сын Иосафата, который взыскал Господа от всего сердца своего». И не осталось в доме Ахозии, кто мог бы царствовать. Ибо Гафолия, мать Ахозии, увидев, что умер сын ее, встала и истребила все царское племя дома Иудина. Но Иоасавев, дочь царя, взяла Иоаса, сына Ахозии, и похитила его из среды царских сыновей, умершвляемых, и поместила его и кормилицу его в спальной комнате. И таким образом Иосавев, дочь царя Иорама, жена Иодая священника, сестра Ахозии, скрыла Иоаса от Гафолии, и она не умертвила его. И был он у них в доме Божьем скрываем 6 лет. Гафолия же царствовала над землею. Глава 23 второй книги Паралипоменон. Но в 7-й год ободрился Иодай и принял в союз с собою начальников сотен Азарию, сына Иерохамова, и Исмаила, сына Иегохананова, и Азарию, сына Оведова, и Маасию, сына Адаии, и Елишафата, сына Зихри. И они прошли по Иудее и собрали левитов из всех городов Иудеи и глав поколений Израилевых, и пришли в Иерусалим. И заключило все собрание союз в доме Божьем с царем, и сказал им Иодай: «Вот сын царя должен быть царем, как изрек Господь о сыновьях Давидовых. Вот что вы сделаете: треть вас, приходящих в субботу, из священников и левитов, будет привратниками у порогов, и треть при доме царском, и треть у ворот Иесод, и весь народ на дворах дома Господня, и никто пусть не входит в дом Господень, кроме священников и служащих из левитов, они могут войти, потому что освящены. Весь же народ пусть стоит на страже Господней. И пусть левиты окружат царя со всех сторон, всякий с оружием своим в руке своей, и кто будет входить в храм, да будет умерщвлен. И будьте вы при царе, когда он будет входить и выходить». И сделали левиты и все иудеи, что приказал Иодай священник, и взяли каждый людей своих, приходящих в субботу с отходящими в субботу, потому что не отпустил священник Иодай сменившийся черед. И раздал Иодай священник начальникам сотен копья и малые и большие щиты царя Давида, которые были в доме Божьем, и поставил весь народ каждого с оружием его в руке его, от правой стороны храма до левой стороны храма, у жертвенника и у дома, вокруг царя, и вывели сына царя, и возложили на него венец и украшение, и поставили его царем, и помазали его Иодай и сыновья его, и сказали: «Да живет царь!» И услышала Гафолия голос народа бегущего и провозглашающего о царе, и вышла к народу в дом Господень, и увидела, и вот царь стоит на возвышении своем при входе, и князья, и трубы подле царя, и весь народ земли веселится, и трубят трубами, и певцы с орудиями музыкальными, и искусные в словословии. И разодрала Гафолия одежды свои, закричала: «Заговор, заговор!» И вызвал Иодай священник начальников сотен, начальствующих над войском, и сказал им: «Выведите ее вон! И кто последует за нею, да будет умерщвлен мечом».
потому что священник сказал: «Не умертвите ее в доме Господнем». И дали ей место, и когда она пришла к входу конских ворот царского дома, там умертвили ее. И заключил Иодай завет между собою и между всем народом и царем, чтобы быть им народом Господним. И пошел весь народ в капище Ваала, и разрушили его, и жертвенники его, и истуканов его сокрушили, и Матфана, жреца Ваалова, умертвили пред жертвенниками. И поручил Иодай дела дома Господня священникам и левитам, как распределил Давид в доме Господнем для возношения всесожжений Господу, как написано в законе Моисеевом, с радостью и пением по уставу Давидову. И поставил он привратников у ворот дома Господня, чтобы не мог входить нечистый почему-нибудь. И взял начальников сотен, и вельмож, и начальствующих в народе, и весь народ земли, и проводил царя из дома Господня, и прошли через верхние ворота в дом царский, и посадили царя на царский престол, и веселился весь народ земли, и город успокоился. А Гафолию умертвили мечом. Глава 24 второй книги Паралипоменон. 7 лет был Иоас, когда воцарился, и 40 лет царствовал в Иерусалиме, имя матери его Цивья из Версавии. И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иодая священника. И взял ему Иодай 2 жен, и он имел от них сыновей и дочерей. И после сего пришло на сердце Иоасу обновить дом Господень, и собрал он священников и левитов и сказал им: «Пойдите по городам Иудеи и собирайте со всех израильтян серебро для поддержания дома Бога вашего из года в год, и поспешите в этом деле». Но не поспешили левиты. И призвал царь Иодая, главу их, и сказал ему: «Почему ты не требуешь от левитов, чтобы они доставляли с Иудеи и Иерусалима дань, установленную Моисеем, рабом Господним, и собранием израильтян для скинии собрания? Ибо нечестивая Гафолия и сыновья ее разорили дом Божий, и все посвященное для дома Господня употребили для Ваалов». И приказал царь, и сделали 1 ящик, и поставили его у входа в дом Господень извне, и провозгласили по Иудее и Иерусалиму, чтобы приносили Господу дань, наложенную Моисеем, рабом Божиим, на израильтян в пустыне. И обрадовались все начальствующие и весь народ, и приносили, и клали в ящик дотоле, доколе он не наполнился. В то время, когда приносили ящик к царским чиновникам через левитов, и когда они видели, что серебра много, приходил писец царя и поверенный первосвященника, и высыпали из ящика, и относили его, и ставили его на свое место. Так делали они изо дня в день, и собрали множество серебра. И отдавал его царь и Иодай производителям работ по дому Господню, и они нанимали каменотесов и плотников для подновления дома Господня, также кузнецов и медников для укрепления дома Господня. И работали производители работ, и совершилось исправление руками их, и привели дом Божий в надлежащее состояние его и укрепили его. И, кончив все, они представили царю и Иодаю остаток серебра, и сделали из него сосуды для дома Господня, сосуды служебные и для всесожжений, чаши и другие сосуды золотые и серебряные, и приносили всесожжения в доме Господнем постоянно во все дни Иодая. И состарился Иодай, и, насытившись днями жизни, умер. 130 лет было ему, когда он умер. И похоронили его в доме Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома его. Но по смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю,
Тогда царь стал слушаться их, и оставили дом Господа Бога отцов своих, и стали служить деревам, посвященным и идолам, и был гнев Господень на Иуду и Иерусалим за сию вину их. И он посылал к ним пророков для обращения их к Господу, и они увещевали их, но те не слушали. И Дух Святой облег Захарию, сына Иодая священника, и он стал на возвышении перед народом и сказал им: «Так говорит Господь, для чего вы приступаете повеление Господне? Не будет успеха вам, и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас». И сговорились против Него и побили Его камнями по приказанию царя на дворе дома Господня. И не вспомнил царь Иоас благодеяния, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его. И он, умирая, говорил: «Да видит Господь и да взыщет». И по истечении года выступило против него войско сирийское, и вошли в Иудею и в Иерусалим, и истребили из народа всех князей народа, и всю добычу, взятую у них, отослали к царю в Дамаск. Хотя в небольшом числе людей приходило войско сирийское, но Господь предал в руку их весьма многочисленную силу за то, что оставили Господа Бога отцов своих. И над Иоасом совершили они суд. И когда они ушли от него, оставив его в тяжкой болезни, то составили против него заговор рабы его за кровь сына Иодая священника, и убили его на постели его, и он умер. И похоронили его в городе Давидовом, но не похоронили его в царских гробницах. Заговорщиками же против него были Завад, сын Шимеафы, аммонитянки, и Иегозавад, сын Шимрифы, моавитянки. О сыновьях его и о множестве пророчеств против него и об устроении дома Божия написано в книге царей: «И воцарился Амасия, сын его, вместо него». 25 глава 2 книги Паралипоменон. 25 лет воцарился Амасия, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иегоаддань из Иерусалима. И делал он угодное в очах Господних, но не от полного сердца. Когда утвердилось за ним царство, тогда он умертвил рабов своих, убивших царя, отца его. Но детей их не умертвил, так как написано в законе, в книге Моисеевой, где заповедал Господь, говоря: «Не должны быть умершляемы отцы за детей, и дети не должны быть умершляемы за отцов, но каждый за свое преступление должен умереть». И собрал Амасия иудеев, и поставил их по поколениям под власть 1000 начальников и 100 начальников, всех иудеев и вениаминитян, и пересчитал их от 20 лет и выше, и нашел их 300 000 человек отборных, ходящих на войну, держащих копье и щит. И еще нанял из израильтян 100 000 храбрых воинов за 100 талантов серебра. Но человек Божий пришел к нему и сказал: «Царь, пусть не идет с тобой войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами со всеми сынами Ефрема. Но иди ты один, делай дело, мужественно подвязайся на войне, иначе повергнет тебя Бог пред лицом врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть». И сказала Амасия человеку Божию: «Что же делать со 100 талантами, которые я отдал войску израильскому?» И сказал человек Божий: «Может Господь дать тебе более сего?» И отделил их Амасия, войско, пришедшее к нему из земли Ефремовой, чтобы они шли в свое место. И возгорелся сильно гнев их на Иудею, и они пошли назад в свое место в пылу гнева. А Амасия отважился и повел народ свой и пошел на долину соляную и побил сынов Сеира 10 000.
и 10 000 живых взяли сыны Иудины в плен, и привели их на вершину скалы, и не зринули их с вершины скалы, и все они разбились совершенно. Войско же, которое Амасия отослал обратно, чтобы оно не ходило с ним на войну, рассыпалось по городам Иудеи от Самарии до Вифрона, и перебило в них 3000, и награбило множество добычи. Амасия, пришедший после поражения Идумиян, принес богов сынов Сеира и поставил их у себя богами, и пред ними кланялся и им кадил. И воспылал гнев Господа на Амасию, и послал он к нему пророка, и тот сказал ему: «Зачем ты прибегаешь к богам народа сего, которые не избавили народа своего от руки твоей?» Когда он говорил ему, царь отвечал: «Разве советникам царским поставили тебя? Перестань, чтобы не убили тебя!» И перестал пророк, сказав: «Знаю, что решил Бог погубить тебя, потому что ты сделал сие и не слушаешь совета моего». И посоветовался Амасия, царь иудейский, и послал к Иоасу, сыну Иоахаза, сына Иуева, царю израильскому, сказать: «Выходи! Повидаемся лично!» И послал Иоас, царь израильский, к Амасии, сыну иудейскому, сказать: «Терн, который на Ливане, послал к Кедру, который на Ливане же, сказать: отдай дочь свою, жену, сыну моему. Но прошли звери дикие, которые на Ливане, и стоптали этот терн. Ты говоришь: вот я побил Идумиян, и вознеслось сердце твое до тщеславия, сиди лучше у себя дома. К чему тебе затевать опасное дело? Падешь ты и иудеи с тобою». Но не послушался Амасия, так как от Бога было это, дабы предать их в руку Иоаса за то, что стали прибегать к богам идумейским. И выступил Иоас, царь израильский, и увиделись лично он и Амасия, царь иудейский, в Вефсамисе иудейском, и были разбиты иудеи израильтянами, и разбежались каждый в шатер свой. И Амасию, царя иудейского, сына Иоаса, сына Иоахазова, захватил Иоас, царь израильский, в Вефсамисе, и привел его в Иерусалим, и разрушил стену иерусалимскую от ворот Ефремовых до ворот угольных на 400 локтей, и взял все серебро и золото и все сосуды, находившиеся в доме Божьем у Авет-Едома, и сокровища дома царского, и заложников, и возвратился в Самарию. И жил Амасия, сын Иоасов, царь иудейский, по смерти Иоаса, царя Иоахазова. И жил Амасия, сын Иоасов, царь иудейский, по смерти Иоаса, сына Иоахазова, царя израильского, 15 лет. Прочие дела Амасии, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И после того времени, как Амасия отступил от Господа, составили против него заговор в Иерусалиме, и он убежал в Лахис. И послали за ним в Лахис, и умертвили его там, и привезли его на конях, и похоронили его с отцами его в городе Иудином. Глава 26 второй книги Паралипоменон. И взял весь народ иудейский Озию, которому было 16 лет, и поставили его царем на место отца его Амасии. Он обстроил Елав и возвратил его Иудее после того, как почил царь с отцами своими. 16 лет был Озия, когда воцарился, и 52 года царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иехолия из Иерусалима, и делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Амасия, отец его. И прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху Божию, и в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог. И он вышел и сразился с филистимлянами, и разрушил стены Гефа, и стены Иавнеи, и стены Азота, и построил города в области Азотской и у филистимлян,
и помогал ему Бог против филистимлян и против арвитян, живущих в Гур-Ваале, и против меунитян. И давали аммонитяне дань Ахозии, и дошло имя его до пределов Египта, потому что он был весьма силен. И построил Озия башни в Иерусалиме над воротами угольными и над воротами долины и на углу, и укрепил их. И построил башни в пустыне, и иссек много водоемов, потому что имел много скота и на низменности, и на равнине, и земледельцев, и садовников на горах и накормили, ибо он любил земледелие. Было у Озии и войско, выходившее на войну отрядами по счету в списке их, составленном рукою Иела, песца и Маасеи, надзирателя под предводительством Ханании, одного из главных сановников царских. Все число глав поколений из храбрых воинов было 2600, и под рукою их военной силы 307 500, вступавших в сражение с воинским мужеством на помощь царю против неприятеля. И заготовил для них Озия, для всего войска, щиты и копья, и шлемы, и латы, и луки, и пращные камни. И сделал он в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтоб они находились на башнях и на углах для метания стрел и больших камней. И пронеслось имя его далеко, потому что он дивно оградил себя и сделался силен. Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель его, и он сделался преступником пред Господом Богом своим. Ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за ним Азария священник, и с ним 80 священников Господних, людей отличных, и воспротивились Озии царю и сказали ему: «Не тебе, Озия, кадить Господу. Это дело священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения. Выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и не будет тебе это в честь у Господа Бога». И разгневался Озия, а в руке у него кадильница для каждения. И когда разгневался он на священников, проказа явилась на челе его перед лицом священников в доме Господнем у алтаря кадильного. И взглянул на него Азария, первосвященник, и все священники, и вот у него проказа на челе его, и понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном доме, и отлучен был от дома Господня, а Иоафам, сын его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли. Прочие деяния Озии, первые и последние, описал Исаия, сын Амоса, пророк. И почил Озия с отцами своими, и похоронили его с отцами его на поле царских гробниц, ибо говорили: «Он прокаженный». И воцарился Иоафам, сын его, вместо него. Глава 27 второй книги Паралипоменон. 25 лет был Иоафам, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Иеруша, дочь Садока. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Озия, отец его. Только он не входил в храм Господень, и народ продолжал еще грешить. Он построил верхние ворота дома Господня и многое построил на стене Офела. И города построил на горе Иудейской, и в лесах построил дворцы и башни. Он воевал с царем аммонитян и одолел их, и дали ему аммонитяне в тот год 100 талантов серебра и 10 000 коров пшеницы и ячменя 10 000. Это давали ему аммонитяне и на другой год, и на третий.
Так силен был Иофам, потому что устроял пути свои пред лицом Господа Бога своего. Прочие деяния Иофама и все войны его и поведение его описаны в книге царей израильских и иудейских. 25 лет был он, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, и почил Иофам с отцами своими, и похоронили его в городе Давидовом, и воцарился Ахаз, сын его, вместо него. Вторая книга Паралипоменон, глава 28. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, и 16 лет царствовал в Иерусалиме, и он не делал угодного в очах Господних, как делал Давид, отец его. Он шел путями царей израильских и даже сделал литые статуи валов. И он совершал курение на долине сынов Еннома и проводил сыновей своих через огонь, подражая мерзостям народов, которых изгнал Господь пред лицом сынов Израилевых. И приносил жертвы и курение на высотах и на холмах и под всяким ветвистым деревом. И предал его Господь Бог его в руки царя Сириян, и они поразили его, и взяли у него множество пленных, и отвели в Дамаск. Также и в руку царя Израильского был предан он, и тот произвел у него великое поражение. И избил Факей, сын Ремалиин, иудеев 120 000 в один день, людей воинственных, потому что они оставили Господа Бога отцов своих. Зихрий же, силач из ефремлян, убил Маасею, сына царя, и Азрикама, начальствующего над дворцом, и Елкану, второго по царе. И взяли сыны Израилевы в плен у братьев своих, иудеев, 200 000 жен, сыновей и дочерей, также и множество добычи награбили у них и отправили добычу в Самарию. Там был пророк Господень, имя его Одед. Он вышел пред лицо войска, шедшего в Самарию, и сказал им: «Вот Господь, Бог отцов ваших, во гневе на иудеев, предал их в руку вашу, и вы избили их с такой яростью, которая достигла до небес. И теперь вы думаете поработить сынов Иуды и Иерусалима в рабы и рабыни себе? А разве на самих вас нет вины пред Господом Богом вашим? Итак, послушайте меня, и возвратите пленных, которых вы захватили из братьев ваших, ибо пламень гнева Господня на вас». И встали некоторые из начальников сынов Ефремовых: Азария, сын Иегоханана, Берехия, сын Мешил-Лемофа, и Езекия, сын Шаллума, и Амаса, сын Хадлая, против шедших с войны, и сказали им: «Не вводите сюда пленных, потому что грех был бы нам пред Господом. Неужели вы думаете прибавить грехам нашим и к преступлениям нашим? Велика вина наша и пламень гнева Господня над Израилем». И оставили вооруженные пленных и добычу у военачальников и всего собрания. И встали мужи, упомянутые по именам, и взяли пленных, и всех нагих из них одели из добычи, и одели их, и обули их, и накормили их, и напоили их, и помазали их елеем, и посадили на ослов всех слабых из них, и отправили их в Иерихон, город Пальм, к братьям их, и возвратились в Самарию. В то время послал царь Ахаз к царям ассирийским, чтобы они помогли ему, ибо идумияне и еще приходили, и многих побили в Иудеи и взяли в плен. И филистимляне рассыпались по городам низменного края и юга Иудеи, и взяли Вефсамис и Аналон, и Гедеров, и Соху, и зависящие от него города, и Фимну, и зависящие от ней города, и Гимзо, и зависящие от него города, и поселились там. Так унизил Господь Иудею за Ахаза, царя иудейского, потому что он развратил Иудею и тяжко грешил пред Господом.
И пришел к нему Феглафеласар, царь ассирийский, но был в тягость ему, вместо того, чтобы помочь ему, потому что Ахаз взял сокровища из дома Господня и дома царского, и у князей, и отдал царю ассирийскому, но не в помощь себе. И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать перед Господом, он, царь Ахаз. И приносил он жертвы богам дамасским, думая, что они поражали его, и говорил: «Боги царей сирийских помогают им, принесу я жертву им, и они помогут мне». Но они были нападение ему и всему Израилю. И собрал Ахаз сосуды дома Божия, и сокрушил сосуды дома Божия, и запер двери дома Господня, и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме, и по всем городам Иудиным устроил высоты для каждения богам иным, и раздражал Господа Бога отцов своих. Прочие дела его и все поступки его, первые и последние, описаны в книге царей иудейских и израильских. И почил Ахаз с отцами своими, и похоронили его в городе в Иерусалиме, но не внесли его в гробницы царей Израилевых, и воцарился Езекия, сын его, вместо него. Вторая книга Паральпоменон, глава 29. Езекия воцарился 25 лет, и 29 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Авия, дочь Захарии. И делал он угодное в очах Господних точно так, как делал Давид, отец его. В первый же год царствования своего, в первый месяц, он отворил двери дома Господня и возобновил их, и велел прийти священникам и левитам, и собрал их на площади Восточной, и сказал им: «Послушайте меня, левиты! Ныне освятитесь сами и освятите дом Господа Бога отцов ваших, и выбросьте нечистоту из святилища, ибо отцы наши поступали беззаконно и делали неугодное в очах Господа Бога нашего, и оставили его, и отвратили они лица свои от жилища Господня, и оборотились спиною, и заперли двери притвора, и погасили светильники, и не сожигали курение, и не возносили всесожжений во святилище Бога Израилева. И был гнев Господа на Иудею и на Иерусалим, и Он отдал их на позор, на опустошение и на посмеяние, как вы видите глазами вашими. И вот пали отцы наши от меча, а сыновья наши и дочери наши, и жены наши за это в плену до ныне. Теперь у меня на сердце заключить завет с Господом Богом Израилевым, да отвратит от нас пламень гнева своего. Дети мои, не будьте небрежны, ибо вас избрал Господь предстоять лицу Его, служить Ему и быть у Него служителями и возжигателями курений». И встали левиты Махав, сын Амасая, и Иоель, сын Азарии, из сыновей Каафовых, и из сыновей Мерариных, Кис, сын Авдия, и Азария, сын Иегаллелела, и из племени Герсонова Иоах, сын Зиммы, и Еден, сын Иоаха, и из сыновей Елицафановых, Шимри и Иеиель, и из сыновей Асафовых — Захария и Матфания, и из сыновей Емановых — Иехиель и Шимей, и из сыновей Идифуновых — Шимайя и Уззиил. Они собрали братьев своих и освятились, и пошли по приказанию царя очищать дом Господень по словам Господа. И вошли священники внутрь дома Господня для очищения, и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем, на двор дома Господня, а левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку Кедрону. И начали освящать в первый день первого месяца, и в восьмой день того же месяца вошли в притвор Господень, и освящали дом Господень 8 дней,
и в 16-й день первого месяца кончили. И пришли в дом к царю Езекии и сказали: «Мы очистили дом Господень и жертвенник для всесожжения, и все сосуды его, и стол для хлебов предложения, и все сосуды его. А все сосуды, которые забросил царь Ахаз во время царствования своего в беззаконии своем, мы приготовили и освятили. И вот они

и они возложили руки свои на них, и закололи их священники, и очистили кровью их жертвенник для заглаждения грехов всего Израиля, ибо за всего Израиля приказал царь принести всесожжение и жертву о грехе. И поставил он левитов в доме Господнем с кимвалами, псалтерями и цитрами по уставу Давида и Гада, прозорливца царева, и Нафана, пророка, так как от Господа был устав этот через пророков его. И стали левиты с музыкальными орудиями Давидовыми и священники с трубами, и приказал Езекия вознести всесожжение на жертвенник. И в то время, как началось всесожжение, началось пение Господу при звуке труб и орудий Давида, царя Израилева. И все собрание молилось, и певцы пели, и трубили трубы, доколе не окончилось всесожжение. По окончании же всесожжения царь и все находившиеся при нем преклонились и поклонились. И сказал царь Езекия и князья левитам, чтобы они славили Господа словами Давида и Асафа прозорливца, и они славили с радостью, и преклонялись, и поклонялись. И продолжал Езекия и сказал: «Теперь вы посвятите себя Господу, приступайте и приносите жертву и благодарственное приношение в дом Господень». И понесло все собрание жертвы и благодарственное приношение, и всякий, кто расположен был сердцем, всесожжение. И было число всесожжений, которые привели собравшиеся, 70 волов, 100 овнов, 200 агнцев, все это для всесожжения Господу. Других священных жертв было 600 из крупного скота и 3000 из мелкого скота. Но священников было мало, и они не могли сдирать кож со всех всесожжений, и помогали им братья их левиты до окончания дела, и доколе не освятились прочие священники, ибо левиты были более тщательны в освящении себя, нежели священники. При том же всесожжении было множество стуками мирных жертв и с возлияниями при всесожжении. Так восстановлено служение в доме Господнем. И радовался Езекия и весь народ о том, что Бог так расположил народ, ибо это сделалось неожиданно. Глава 30 второй книги Паралипоменон. И послал Езекия по всей земле Израильской и Иудеи, и письма послал к Ефрему и Манасии, чтобы пришли в дом Господень в Иерусалим для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву. И положили на совете царь и князя его и все собрание в Иерусалиме совершить Пасху во второй месяц, ибо не могли совершить ее в свое время, потому что священники еще не освятились в достаточном числе, и народ не собрался в Иерусалим. И понравилось это царю и всему собранию, и определили объявить по всему Израилю от Версавии до Дана, чтобы шли в Иерусалим для совершения Пасхи Господу, Богу Израилеву, потому что давно не совершали ее, как предписано. И пошли гонцы с письмами от царя и от князей его по всей земле Израильской и Иудеи, и по повелению царя говорили: «Дети Израиля, обратитесь к Господу Богу Авраама, Исаака и Иакова, и Он обратится к остатку, уцелевшему у вас от руки царей ассирийских. И не будьте таковы, как отцы ваши и братья ваши, которые беззаконно поступали пред Господом Богом отцов своих, и Он предал их на опустошение, как вы видите. Ныне не будьте жестоковыйны, как отцы ваши, покоритесь Господу, и приходите во святилище Его, которое Он освятил навек, и служите Господу Богу вашему, и Он отвратит от вас пламень гнева своего. Когда вы обратитесь к Господу, тогда братья ваши и дети ваши будут в милости у пленивших их, и возвратятся в землю свою, ибо благ и милосерд Господь Бог ваш, и не отвратит лица от вас, если вы обратитесь к Нему». И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Манасиной и до Завулоновой, но над ними смеялись и издевались.

0: Однако некоторые из колена Асирова, Манассиина и Завулонова смирились и пришли в Иерусалим, и над Иудеей была рука Божия, даровавшая им единое сердце, чтобы исполнить повеление царя и князей по слову Господню. И собралось в Иерусалим множество народа для совершения праздника опресноков во второй месяц, собрание весьма многочисленное, и встали, и ниспровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме, и все, на чем совершаемо было курение идолам, разрушили и бросили в поток Кедрон. И закололи пасхального агнца в 14-й день второго месяца. Священники и левиты, устыдившись, осветились и принесли всесожжение в дом Господень. И стали на своем месте по уставу своему, по закону Моисея, человека Божия. Священники кропили кровью, принимая ее из рук левитов. Так как много было в собрании таких, которые не освятились, то вместо нечистых левитов заколали пасхального агнца для посвящения Господу. Многие из народа, большей частью из колена Ефремова и Манассиина, из Сахарова и Завулонова, не очистились, однако же они ели Пасху не по уставу. Но Езекия помолился за них, говоря: «Господь благий да простит каждого, кто расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа Бога, Бога отцов своих, хотя и без очищения священного». И услышал Господь Езекию и простил народ. И совершили сыны Израилевы, находившиеся в Иерусалиме, праздник опресноков в 7 дней с великим весельем. Каждый день левиты и священники славили Господа на орудиях, устроенных для словословия Господа. И говорил Езекия по сердцу всем левитам, имевшим доброе разумение в служении Господу, и ели праздничное 7 дней, принося жертвы мирные и славя Господа Бога отцов своих. И решило все собрание праздновать другие 7 дней. И провели эти 7 дней в веселье, потому что Езекия, царь иудейский, выставил для собравшихся 1000 тельцов и 10 000 мелкого скота, и вельможи выставили для собравшихся 1000 тельцов и 10 000 мелкого скота, и священников уже освятилось много». И веселились все собравшиеся из Иудеи, и священники, и левиты, и все собрание, пришедшее от Израиля, и пришельцы, пришедшие из земли израильской и обитавшие в Иудее. И было веселье великое в Иерусалиме, потому что со дней Соломона, царя Давидова, царя Израилева, не бывало подобного сему в Иерусалиме. И встали священники и левиты, и благословили народ, и услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище его на небеса. Вторая книга Паралипоменон, глава 31. По окончании всего этого пошли все израильтяне, там находившиеся в города иудейские, и разбили статуи, срубили посвященные дерева, и разрушили высоты и жертвенники во всей Иудее и в земле Вениаминовой, Ефремовой и Манассиной до конца. И потом возвратились все сыны Израилевы, каждый во владение свое в города свои». И поставил Езекия череды священников и левитов по их распределению, каждого при деле своем, священническом или левитском, при всесожжении и при жертвах мирных, для службы, для хваления и словословия у ворот дома Господня. И определил царь часть из имущества своего на всесожжение утреннее и вечернее, и на всесожжение в субботы и в новомесячье, и в праздники, как написано в законе Господнем. И повелел он народу, живущему в Иерусалиме, давать определенное содержание священникам и левитам, чтобы они были ревностны в законе Господнем. Когда обнародовано было это повеление, тогда нанесли сыны Израилевы множество начатков хлеба, вина и масла, и меду, и всяких произведений полевых, и десятин из всего нанесли множество. и израильтяне, и иудеи, живущие по городам иудейским, также представили десятины из крупного и мелкого скота, и десятины из пожертвований, посвященных Господу Богу их, и наложили груды. В третий месяц начали класть груды, и в седьмой месяц кончили. И пришли Езекия и вельможи, и увидели груды, и благодарили Господа и народ его Израиля. И спросил Езекия священников и левитов об этих грудах, и отвечал ему Азария, первосвященник из дома Садокова, и сказал: «С того времени, как начали носить приношения в дом Господень, мы ели досыта, и многое осталось, потому что Господь благословил народ свой, из оставшегося составилось такое множество». И приказал Езекия приготовить комнаты при доме Господнем, и приготовили, и перенесли туда приношения и десятины, и пожертвования со всею точностью, и был начальником при них Хонания левит, и Семей, брат его, вторым. А Иехиил, и Азазия, и Нахав, и Асаил, и Иеремов, и Иозавад, и Елиел, и Исмахия, и Махав, и Бенани были смотрителями под рукою Ханании и Семея, брата его, по распоряжению царя Езекии и Азарии, начальника при доме Божьем. Коре, сын Имны, левит, привратник на восточной стороне, был при добровольных приношениях Богу для выдачи принесенного Господу и важнейших из вещей посвященных. А под его ведением находились Еден и Миниамин, и Иешуа, и Шемайя, и Амария, и Шехания в городах священнических, чтобы верно раздавать братьям своим части, как большому, так и малому. Сверх списка их, всем мужского пола от 3 лет и выше, всем ходящим в дом Господа для дел ежедневных, для служения их по должностям их и по отделам их, и внесением в список священникам по поколениям их, и левитам от 20 лет и выше по должностям их, по отделам их, и внесением в список со всеми малолетними их, с женами их, и с сыновьями их, и с дочерями их, всему обществу, ибо они со всей верностью посвятили себя на священную службу. И для сынов Аароновых, священников, в селениях вокруг городовых, при каждом городе поставлены были мужи поименованные, чтобы раздавать участки всем мужского пола у священникам, всем мужского пола у священников и всем внесенным список у левитов. Вот что сделал Езекия во всей Иудеи, и он делал доброе и справедливое и истинное пред лицом Господа Бога своего. И во всем, что он предпринимал на служение Дому Божию и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех. Вторая книга Паралипоменон, 32 глава. После таких дел и верности пришел Сеннахерим, царь ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал отторгнуть их себе. Когда Езекия увидел, что пришел Сеннахерим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями своими и с военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему. И собралось множество народа, и засыпали все источники и поток, протекавший по стране, говоря: «Да не найдут цари ассирийские, пришедшие сюда, много воды». И ободрился он, и восстановил всю обрушившуюся стену, и поднял ее до башни, и извне построил другую стену, и укрепил Милло в городе Давидовом, и наготовил множество оружия и щитов. И поставил военачальников над народом, и собрал их к себе на площадь у городских ворот, и говорил к сердцу их, и сказал: «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя сирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более, нежели с ним. С ним мышца плотская, а с нами Господь, Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на бранях наших». И подкрепился народ словами Езекии, царя Иудейского. После сего послал Сенахерим, царь ассирийский, рабов своих в Иерусалим. Сам он стоял против Лахиса, и вся сила его с ним, к Езекии, царю Иудейскому, и ко всем иудеям, которые в Иерусалиме, сказать: «Так говорит Сенахерим, царь ассирийский, на что вы надеетесь и сидите в крепости в Иерусалиме? Не обольщает ли вас Езекия, чтобы предать вас смерти от голода и жажды, говоря: Господь Бог наш спасет нас от руки царя ассирийского? Не этот ли Езекия разрушил высоты его и жертвенники его, и сказал Иудее и Иерусалиму: пред жертвенником единым поклоняйтесь и на нем совершайте курение? Разве вы не знаете, что сделал я и отцы мои со всеми народами земель? Могли ли боги народов земных спасти землю свою от руки моей? Кто из всех богов народов, истребленных отцами моими, мог спасти народ свой от руки моей? Как же возможен ваш Бог спасти вас от руки моей? И ныне пусть не обольщает вас Езекия и не отклоняет вас таким образом, не верьте ему. Если не в силах был ни один бог, ни одного народа и царства спасти народ свой от руки моей и от руки отцов моих, то и ваш Бог не спасет вас от руки моей». Еще многое говорили рабы его против Господа Бога и против Езекии, раба его. И письма писал он, в которых поносил Господа Бога Израилева и говорил против него такие слова: «Как боги народов земных не спасли народов своих от руки моей, так Бог Езекии не спасет народа своего от руки моей». И кричали громким голосом на иудейском языке к народу иерусалимскому, который был на стене, чтобы устрашить его, и напугать его, и взять город. И говорили о боге Иерусалима, как о богах народов земли, изделий рук человеческих. И помолился царь Езекия и Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к небу, и послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и главноначальствующего, и начальствующих в войске царя ассирийского. И возвратился он со стыдом в землю свою. И когда пришел в дом бога своего, исшедшие из чресл его поразили его там мечом. Так спас Господь Езекию и жители Иерусалима от руки Сенахерима, царя ассирийского, и от руки всех, и оберегал их отовсюду. Тогда многие приносили дары Господу в Иерусалим и дорогие вещи Езекии, царю иудейскому. И он возвеличился после сего в глазах всех народов. В те дни заболел Езекия смертельно и помолился Господу, и он услышал его и дал ему знамение. Но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордилось сердце его. И был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Но как смирился Езекия в гордости сердца своего, сам и жители Иерусалима, то не пришел на них гнев Господень во дни Езекии. И было у Езекии богатства и славы весьма много, и хранилище он сделал у себя для серебра и золота, и камней драгоценных, и для ароматов, и щитов, и для всяких драгоценных сосудов, и кладовые для произведений земли, для хлеба, вина и масла, и стойла для всякого рода скота, и дворы для стад, и города построил себе, и стад мелкого и крупного скота было у него множество, потому что дал ему Бог весьма большое имущество. Он же, Езекия, запер верхний проток вод Геона и провел их вниз к западной стороне города Давидова, и действовал успешно Езекия во всяком деле своем. Только при послах царей вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце. Прочие деяния Езекии и добродетели его описаны в видении Исаии, сына Амосова, пророка, и в книге царей иудейских и израильских. И почил Езекия с отцами своими, и похоронили его над гробницами сыновей Давидовых, и почесть воздали ему по смерти его все иудеи и жители Иерусалима, и воцарился Манассия, сын его, вместо него. 33 глава второй книги Паралипоменон. 12 лет был Манассия, когда воцарился, и 55 лет царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. И снова построил высоты, которые разрушил Езекия, отец его, и поставил жертвенники Ваалам, и устроил дубравы, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему. И соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: в Иерусалиме будет имя мое вечно. И соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня. Он же проводил сыновей своих через огонь в долине сына Иномова, и гадал, и ворожил, и чародействовал, и учредил вызывателей мертвецов и волшебников. Много делал он неугодного в очах Господа по гневлению его. И поставил резного идола, которого сделал в доме Божьем, о котором говорил Бог Давиду и Соломону, сыну его, в доме сем и в Иерусалиме, который я избрал из всех колен Израилевых, я положу имя мое навек, и не дам впредь выступить ноге Израиля из земли сей, которую я укрепил за отцами их, если только они будут стараться исполнять все, что я заповедал им, по всему закону и уставам и повелениям, данным рукою Моисея. Но Манассия довел Иудею и жителей Иерусалима до того, что они поступали хуже тех народов, которых истребил Господь от лица сынов Израилевых. И говорил Господь к Манассии и к народу его, но они не слушали. И привел Господь на них военачальников царя ассирийского, и заковали они Манассию в кандалы, и оковали его цепями, и отвели его в Вавилон. И в тесноте своей он стал умолять лицо Господа Бога своего, и глубоко смирился пред Богом отцом своих. И помолился ему, и Бог преклонился к нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его. И узнал Манассия, что Господь есть Бог. И после того построил внешнюю стену города Давидова на западной стороне Геона, по лощине и до входа в рыбные ворота, и провел ее вокруг Офела, и высоко поднял ее, и поставил начальников по всем укрепленным городам в Иудее, и низверг чужеземных богов и идола из дома Господня, и все капища, которые соорудил на горе дома Господня и в Иерусалиме, и выбросил их за город, и восстановил жертвенник Господень, и принес на нем жертвы мирные и хвалебные, и сказал иудеям, чтоб они служили Господу Богу Израилеву. Но народ еще приносил жертвы на высотах, хотя и Господу Богу своему. Прочие дела Манассии и молитва его к Богу своему, и слова прозорливцев, говоривших к нему именем Господа Бога Израилева, находятся в записях царей Израилевых. И молитва его, и то, что Бог преклонился к нему, и все грехи его и беззаконие его, и места, на которых он построил высоты и поставил изображения Астарты и истуканов, прежде нежели смирился, описаны в записях Хозая. И почил Манассия с отцами своими, и похоронили его в доме его, и воцарился Амон, сын его, вместо него. 22 лет был Амон, когда воцарился, и 2 года царствовал в Иерусалиме. И делал неугодное в очах Господних так, как делал Манассия, отец его, и всем истуканам, которых сделал Манассия, отец его, приносил Амон жертвы и служил им. И не смирился пред лицом Господним, как смирился Манассия, отец его. Напротив, Амон умножил свои грехи, и составили против него заговор слуги его, и умертвили его в доме его. Но народ земли перебил всех бывших в заговоре против царя Амона, и воцарил народ земли Иосию, сына его, вместо него. Глава 34 второй книги Паралипоменон. 8 лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. И делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. 8-й год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего. А в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных дерев и от резных и литых кумиров. И разрушили пред лицом его жертвенники ваалов и статуи, возвышавшиеся над ними, и посвященные дерева он срубил, и резные и литые кумиры изломал, и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы. И кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим. И в горах Манассии и Ефрема и Симеона, даже до колена Нефалимова, и в опустошенных окрестностях их, он разрушил жертвенники и посвященные дерева, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле Израильской, и возвратился в Иерусалим. В 18-й год царствования своего, по очищении земли в Доме Божье, 18-й год царствования своего, по очищении земли и Дома Божия, он послал Шафана, сына Ацалии, и Маасею, градоначальника, и Иоаха, сына Иоахазова, деописателя, возобновить дом Господа Бога своего. И пришли они к Хелкии, первосвященнику, и отдали серебро, принесенное в дом Божий, которое левиты, стоящие на страже у порога, собрали из рук Манассии и Ефрема и всех прочих израильтян, и от всего Иуды и Вениамина, и от жителей Иерусалима. И отдали в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, чтоб они раздавали его работникам, которые работали в доме Господнем при исправлении и возобновлении дома. И они раздавали плотникам и строителям на покупку тесных камней и дерев для связей и для покрытия зданий, которые разорили цари иудейские. Люди сии действовали честно при работе, и для надзора над ними поставлены были и Ахав, и Овадия, левиты из сыновей Мерариных, и Захария, и Мешулам из сыновей Каафовых, и все левиты, умеющие играть на музыкальных орудиях. Они же были приставниками над носильщиками и наблюдали над всеми работниками при каждой работе. Из левитов же были и песцы, и надзиратели, и привратники. Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хелкия, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукой Моисея. И начал Хелкия и сказал Шафану, писцу: «Книгу закона нашел я в доме Господнем, и подал Хелке ту книгу Шафану. И понес Шафан книгу царю, и принес при этом царю известие: «Все, что поручено рабам твоим, они делают». И высыпали серебро, найденное в доме Господнем, и передали его в руки приставникам и в руки производителям работ. И также донес Шафан писец царю, говоря: «Книгу дал мне Хелке священник», и читал ее Шафан перед царем. Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои и дал царь повеление Хелке и Ахикаму, сыну Шафанову, и Авдону, сыну Михея, и Шафану писцу, и Асаии, слуге царскому, говоря: «Пойдите, вопросите Господа за меня и за оставшихся у Израиля и за Иуду о словах сей найденной книги, потому что велик гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши слова Господня, чтобы поступать по всему написанному в книге сей». И пошел Хелкия и те, которые от царя, к Алдане пророчице, жене Шалума, сына Тавке Гафа, сына Хасры, хранителя одежд, а жила она во второй части Иерусалима, и говорили с ней об этом. И она сказала им: «Так говорит Господь Бог Израилев: скажите тому человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь: вот я наведу бедствие на место сие и на жителей его, все проклятия, написанные в книге, которую читали пред лицом царя иудейского, за то, что они оставили меня и кадили богам другим, чтобы прогневлять меня всеми делами рук своих. И гнев мой возгорится над местом сим и не угаснет. А царю иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, так скажите: так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Богом, услышав слова его о месте сем и о жителях его, и ты смирился предо мною, и разодрал одежды свои, и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. Вот я приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие и на жителей его». И принесли царю ответ. И послал царь, и собрал всех старейшин Иудеи и Иерусалима, и пошел царь в дом Господень, и с ним все иудеи, жители Иерусалима, и священники, и левиты, и весь народ от большого до малого. И он прочитал вслух их все слова книги завета, найденной в доме Господнем. И стал царь на месте своем, и заключил завет пред лицом Господа, последовать Господу и соблюдать заповеди его, и откровения его, и уставы его от всего сердца своего и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей. И велел царь подтвердить это всем, находившимся в Иерусалиме и в земле Вениаминовой, и стали поступать жители Иерусалима по завету Бога, Бога отцов своих. И изверг Иосия все мерзости из всех земель, которые у сынов Израилевых, и повелел всем, находившимся в земле Израилевой, служить Господу Богу своему. И во все дни жизни его они не отступали от Господа Бога отцов своих. Глава 35 второй книги Паралипоменон. И совершил Иосия в Иерусалиме Пасху Господу, и закололи пасхального агнца в 14-й день первого месяца. И поставил он священников на местах их, и ободрял их на служение в доме Господнем. И сказал левитам, наставникам всех израильтян, посвященным Господу: «Поставьте ковчег святой в храме, который построил Соломон, сын Давидов, царь Израилев. Нет вам нужды носить его на раменах. Служите теперь Господу Богу нашему и народу его Израилеву. станьте по поколениям вашим, по чередам вашим, как предписано Давидом, царем Израилевым, и как предписано Соломоном, сыном его, и стойте во святилище по распределениям поколений у братьев ваших, сынов народа, и по разделению поколений у левитов. И заколите пасхального агнца, и освятитесь, и приготовьте его для братьев ваших, поступая согласно со словом Господним через Моисея. И дал Иосия в дар сынам народа, всем находившимся там, из мелкого скота, агнцев и козлов молодых, все для жертвы пасхальной числом 30 000 и 3 000 волов. Это из имущества царя. И князья его по усердию давали в дар народу священникам и левитам Хелкия и Захария и Иехиил, начальствующие в Доме Божьем, дали священникам для жертвы пасхальной 2600 овец, агнцев и козлов, и 300 волов. И Хонания, и Шемаия, и Нафанаил, братья его, и Хашавия, и Иеиил, и Иозават, начальники левитов, подарили левитам для жертвы пасхальной овец 5500 волов. Так устроено было служение, и стали священники на место свое, и левиты по чередам своим по повелению царскому. И закололи пасхального агнца, и кропили священники кровью, принимая ее из рук левитов, а левиты снимали кожу. И распределили назначенное для всесожжения, чтобы раздать то по отделениям поколений у сынов народа для принесения Господу, и распределили назначенное для всесожжения, чтобы раздать то по отделениям поколений у сынов народа для принесения Господу, как написано в книге Моисеевой. То же сделали и с волами, и испекли пасхального агнца на огне по уставу, и священные жертвы сварили в котлах, горшках и кастрюлях, и поспешно раздали всему народу. А после приготовили для себя и для священников, ибо священники, сыны Аароновы, заняты были приношением всесожжения и туков до ночи. Потому-то и готовили левиты для себя и для священников, сынов Аароновых. И певцы, сыновья Асафовы, оставались на местах своих по установлению Давида и Асафа, и Емана, и Идифуна, прозорливца царского, и привратники у каждых ворот. Ни для чего было им отходить от служения своего, так как братья их левиты готовили для них. Так устроено было все служение Господу в тот день, чтобы совершить Пасху и принести всесожжение на жертвенники Господним по повелению царя Иосии. И совершали сыны Израилевы, находившиеся там Пасху, в то время и праздник опресноков в течение 7 дней. И не была совершаема такая Пасха у Израиля от дней Самуила пророка. И из всех царей Израилевых ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Иосия, и священники, и левиты, и все иудеи, и израильтяне, там находившиеся, и жители Иерусалима. 18-й год царствования Иосии совершена сия Пасха. После всего того, что сделал Иосия в Доме Божием, пошел Нехао, царь египетский, на войну к Кархимису на Евфрате, и Иосия вышел навстречу ему. И послал к нему Нехао послов сказать: «Что мне и тебе, царь иудейский? Не против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война, и Бог повелел мне поспешать. Не протився Богу, который со мною, чтобы он не погубил тебя». Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нехао от лица Божия, и выступил на сражение на равнину Мегидо. И выстрелили стрельцы в царя Иосию, и сказал царь слугам своим: «Уведите меня, потому что я тяжело ранен». И свели его слуги его с колесницы, и посадили его в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иерусалим, и умер он, и похоронен в гробницах отцов своих. И вся Иудея и Иерусалим оплакали Иосию. Оплакал Иосию и Иеремия в песне плачевной, и говорили все певцы и певицы об Иосии в плачевных песнях своих, известных до сего дня, и передали их в употребление у Израиля, и вот они вписаны в книгу плачевных песен. Прочие деяния Иосии и добродетели его, согласные с предписанием, прочие деяния Иосии и добродетели его, согласные с предписанным в законе Господнем, и деяния его первые и последние, описаны в книге царей израильских и иудейских. Глава 36 второй книги Паралипоменон. И взял народ земли Иоахаза, сына Иосиина, и воцарили его вместо отца его в Иерусалиме. 23 лет был Иоахаз, когда воцарился, и 3 месяца царствовал в Иерусалиме. И низложил его царь египетский в Иерусалиме, и наложил на землю пени 100 талантов серебра и талант золота. И воцарил царь египетский над Иудею и Иерусалимом Елиакима, брата его, и переменил имя его на Иоакима, а Иоахаза, брата его, взял Нехао и отвел его в Иерусалим. 25 лет был Иоаким, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Против него вышел Навуходоносор, царь вавилонский, и оковал его оковами, чтоб отвести его в Вавилон. И часть сосудов дома Господня перенес Навуходоносор в Вавилон и положил их в капище своем в Вавилоне. Прочие дела Иоакима и мерзости его, какие он делал, и какие найдены в нем, описаны в книге царей израильских и иудейских. И воцарился Иехония, сын его, вместо него. 18 лет был Иехония, когда воцарился, и 3 месяца и 10 дней царствовал в Иерусалиме, и делал он неугодное в очах Господних. По прошествии года послал царь Навуходоносор и велел взять его в Вавилон вместе с драгоценными сосудами дома Господня. И воцарил над Иудею и Иерусалимом Сидекию, брата его. 21 года был Сидекия, когда воцарился, и 11 лет царствовал в Иерусалиме. И делал он неугодное в очах Господа Бога своего. Он не смирился перед Иеремию пророком, пророчествовавшим от уст Господних, и отложился от царя Навуходоносора, взявшего клятву с него именем Бога, и сделал упругою шею свою, и ожесточил сердце свое до того, что не обратился к Господу Богу Израилеву. Да и все начальствующие над священниками и над народом много грешили, подражая всем мерзостям язычников, и сквернили дом Господа, который он освятил в Иерусалиме. И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога, и пренебрегали словами его, и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения. И он навел на них царя халдейского, и тот умертвил юношей их мечом в доме святыни их, и не пощадил ни юноши, ни девицы, ни старца, ни седовласого. Все предал Бог в руку его, и все сосуды дома Божия, большие и малые, и сокровища дома Господня, и сокровища царя и князей его, все принес он в Вавилон. И сожгли дом Божий, и разрушили стену Иерусалима, и все чертоги его сожгли огнем, и все драгоценности его истребили. И переселил он оставшихся от меча в Вавилон, и были они рабами его и сыновей его до воцарения царя персидского. Доколе во исполнение слова Господня, сказанного устами Иеремии, земля не отпраздновала суббот своих. Во все дни запустения она субботствовала до исполнения 70 лет. А в первый год Кира, царя персидского, во исполнении слова Господня, сказанного устами Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он велел объявить по всему царству своему словесно и письменно и сказать: «Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, из всего народа его, да будет Господь Бог его с ним, и пусть он туда идет». Книга пророка Ездры, глава 1. В первый год Кира, царя персидского, во исполнение слова Господне из уст Иеремии, возбудил Господь дух Кира, царя персидского, и он повелел объявить по всему царству своему словесно и письменно: «Так говорит Кир, царь персидский, все царства земли дал мне Господь Бог Небесный, и он повелел мне построить ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас из всего народа его, да будет Бог его с ним, и пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа Бога Израилева, того Бога, который в Иерусалиме. А все оставшиеся во всех местах, где бы тот ни жил, пусть помогут ему жители места того серебром и золотом, и иным имуществом, и скотом, с доброохотным даянием для дома Божия, что в Иерусалиме. И поднялись главы поколений Иудиных и Вениаминовых, и священники, и левиты, всякий, в ком возбудил Бог дух его, чтобы пойти строить дом Господень, который в Иерусалиме. И все соседи их вспомоществовали им серебряными сосудами, золотом, и иным имуществом, и скотом, и дорогими вещами сверх всякого доброхотного даяния для храма. И царь Кир вынес сосуды дома Господня, который Навуходоносор взял из Иерусалима и положил в доме Бога своего. И вынес их Кир, царь персидский, рукою Мифредата, сокровищехранителя, а он счетом сдал их Шешбацару, князю Иудину. И вот число их: блюд золотых 30, блюд серебряных 1000, ножей 29. Чаш золотых 30, чаш серебряных двойных 410, других сосудов 1000, всех сосудов золотых и серебряных 5400. Все это взял с собою Шешбацар при отправлении переселенцев из Вавилона в Иерусалим. Глава 2 книги пророка Ездры. Вот сыны страны из пленников переселения, которых Навуходоносор, царь Вавилонский, отвел в Вавилон, возвратившиеся в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город. Пришедшие с Зарававелем, Иисусом, Ниемией, Сараием, Рееламом, Мардехеем, Белшаном, Мисфаром, Бигваем, Рехумом, Вааном, число людей народа Израилева. И дальше перечисляется от 3 стиха до стиха 58, люди, которые вернулись из Вавилона в Иудею. Теперь я читаю 59 стих до конца главы. «И вот вышедшие из Тель-Мелаха, Тель-Харши, Херуб Аддан и Мера, которые не могли показать о поколении своем и о племени своем, от Израиля ли они,
1: сыновья Делайи, сыновья Товии, сыновья Никоды, 652. И из сынов священнических сыновья Хабайи, сыновья Гакотца, сыновья Верзелия, который взял жену из дочерей Верзелия, галаадитянина, и стал называться именем их. Они искали свои записи родословной, и не нашлось ее, а потому исключены из священства. И Тиршафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Туммимом. Все общество вместе состояло из 42 360 человек, кроме рабов их и рабынь их, которых было 7337, и при них певцов и певиц 200. Коней у них 736, лошаков у них 245. Верблюдов у них 435, ослов 6720. Из глав поколений некоторые пришли к дому Господню, что в Иерусалиме, доброхотно жертвовали на дом Божий, чтобы восстановить его на основании его. По достатку своему они дали в сокровищницу на производство работ 61 тысячу драхм золота и 5000 мин серебра, и 100 священнических одежд, и стали жить священники и левиты, и народ, и певцы, и привратники, и нефинеи в городах своих, а весь Израиль в городах своих. Глава 3 книги пророка Ездры. Когда наступил 7-й месяц, и сыны Израилевы уже были в городах, тогда собрался народ, как один человек в Иерусалиме, и встал Иисус, сын Иосидеков, и братья его священники, и Зарававель, сын Салафиилов, и братья его, и соорудили они жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем всесожжение, как написано в законе Моисея, человека Божия. И поставили жертвенник на основании его, так как они были в страхе от иноземных народов, и стали возносить на нем всесожжения Господу, всесожжения утренние и вечерние. И совершили праздник кущей, как предписано, с ежедневным всесожжением в определенном числе по числу каждого дня, по уставу каждого дня. И после того совершали всесожжения постоянные и в новомесячье, и во все праздники, посвященные Господу, и добровольное приношение Господу от всякого усердствующего. С первого же дня 7-го месяца начали возносить всесожжение Господу, а храму Господню еще не было положено основание. И стали выдавать серебро каменотесам и плотникам, и пищу, и питье, и масло, седонянам и тирянам, чтоб они доставляли кедровый лес с Ливана по морю в Яфу, с дозволения им Кира, царя персидского. Во второй год по приходе своем к Дому Божию в Иерусалим, во второй месяц Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосидеков, и прочие братья их, священники и левиты, и все пришедшие из плена в Иерусалим, положили начало, и поставили левитов от 20 лет и выше для надзора за работами дома Господня. И стали Иисус, сыновья его и братья его, Кадмиил, и сыновья его, сыновья Иуды, как один человек для надзора за производителями работ в Доме Божьем, а также и сыновья Хенадада, сыновья их и братья их левиты. Когда строители положили основание храму Господню, тогда поставили священников в облачении их с трубами и левитов сыновей Асафовых с кимвалами, чтобы славить Господа по уставу Давида, царя Израилева. И начали они попеременно петь: «Хвалите и славьте Господа, ибо благ, ибо вовек милость Его к Израилю». И весь народ восклицал громогласно, славя Господа за то, что положено основание дома Господня. Впрочем, многие из священников и левитов, и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании этого храма перед глазами их, плакали громко. Но многие восклицали от радости громогласно, и не мог народ распознать восклицание радости от воплей плача народного, потому что народ восклицал громко, и голос слышен был далеко. Четвертая глава из книги пророка Ездры. И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву. И пришли они к Зарававелю и к главам поколений, и сказали им: «Будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и ему приносим жертвы от дней Асардана, царя сирийского, который перевел нас сюда». И сказал им Зарававель и Иисус, и прочие главы поколений израильских: «Не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилеву, как повелел нам Кир, царь персидский». И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему в строении. И подкупали против них советников, чтобы разрушить предприятие их во все дни Кира, царя персидского, и до царствования Дария, царя персидского. А в царствование Ахашфероша, в начале царствования его, написали обвинения на жителей Иудеи и Иерусалима. И во дни Артаксеркса писали Бишлам, Мифредат, Табиел и прочие товарищи их к Артаксерксу, царю персидскому. Письмо же было написано буквами сирийскими и на сирийском языке. Рехум, советник, и Шимшай, писец, писали одно письмо против Иерусалима к царю Артаксерксу такое: «Тогда-то Рехум, советник, и Шимшай, писец, и прочие товарищи их, Динеи и Афарсахфей, Терпелеи, Апарсы, Орехьяне, Вавилоняне, Сусанцы, Даги, Еламитяне и прочие народы, которых переселил Аснафар, великий и славный», его имя другое, между прочим, Сеннахирим, это тот же, что Аснафар, «и поселил в городах самарийских и в прочих городах за рекою и прочие. И вот список с письма, которые послали к нему: царю Артаксерксу, рабы твои, люди, живущие за рекой и прочие. Да будет известно царю, что иудеи, которые вышли от тебя, пришли к нам, в Иерусалим, строят этот мятежный, негодный город, и стены делают, и основания их уже исправили. Да будет же известно царю, что если этот город будет построен и стены восстановлены, то ни подати, ни налога, ни пошлины не будут давать, и царской казне сделан будет ущерб. Так как мы едим соль от дворца царского, и ущерб для царя не можем видеть, поэтому мы посылаем донесение к царю. Пусть поищут в памятной книге отцов твоих, и найдешь в книге памятной, и узнаешь, что город этот — город мятежный и вредный для царей и областей, и что отпадения бывали в нем издавна, за что город этот и опустошен. Поэтому мы уведомляем царя, что если город этот будет достроен и стены его доделаны, то после этого не будет у тебя владения за рекою». Царь послал ответ Рехуму, советнику, и Шимшаю, писцу, и прочим товарищам их, которые живут в Самарии и в прочих городах заречных, Мир и прочие: «Письмо, которое вы прислали нам, внятно прочитано предо мною, и от меня дано повеление, и разыскали, и нашли, что город этот издавна восставал против царей, и производились в нем мятежи и волнения, и что в Иерусалиме были цари могущественные, владевшие всем заречьем, и им давали подать, налоги и пошлины. Итак, дайте приказание, чтобы люди эти перестали работать, и чтоб город этот не строился, доколе от меня не будет дано повеление. И будьте осторожны, чтобы не сделать в этом недосмотра. К чему допускать размножение вредного в ущерб царям?» Как скоро это письмо царя Артаксеркса было прочитано перед Рехумом и Шимшаем, писцом, и товарищами их, они немедленно пошли в Иерусалим к иудеям и сильной вооруженной рукой остановили работу их. Тогда остановилась работа при Доме Божьем, который в Иерусалиме, и остановка эта продолжалась до второго года царствования Дария, царя персидского. Я читаю пятую главу книги пророка Ездры. Но пророк Аггей и пророк Захария, сын Адды, говорили иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога Израилева. Тогда встали Зарававель, сын Салафиилов, и Иисус, сын Иосидеков,

парсиахиянами, которые за рекою к царю Дарию. В донесении, которое они послали к нему, вот что было написано: «Дарию, царю, всякий мир. Да будет известно царю, что мы ходили в Иудейскую область, к дому Бога Великого, и строится он из больших камней, и дерево вкладывается в стены, и работа эта производится быстро, и с успехом идет в руках их». Тогда мы спросили у старейшин тех, и так сказали им: «Кто дал вам разрешение строить дом этот и стены эти доделывать?» И сверх того, об именах их мы спросили их, чтобы дать знать тебе и написать имена тех людей, которые главными у них. И они ответили нам такими словами: «Мы рабы Бога неба и земли, и строим дом, который был построен за много лет прежде этого, и великий царь у Израиля строил его и довершил его. Когда же отцы наши прогневали Бога Небесного, он предал их в руку Навуходоносора, царя Вавилонского, халдеянина. И дом сей он разрушил, и народ переселил в Вавилон. Но в первый год Кира, царя Вавилонского, царь Кир дал разрешение построить этот дом Божий. Да и сосуды дома Божия, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в храм Вавилонский, вынес Кир, царь, из храма Вавилонского и отдал их по имени Шешбацару, которого он назначил области начальников, и сказал ему: «Возьми эти сосуды, пойди и отнеси их в храм Иерусалимский, и пусть дом Божий строится на своем месте». Тогда Шешбацар тот пришел, положил основание дома Божия в Иерусалиме, и с тех пор доселе он строится и еще не кончен. Итак, если царю благоугодно, пусть поищут в доме царских сокровищ там, в Вавилоне. Точно ли царем Киром дано разрешение строить этот дом Божий в Иерусалиме, и царскую волю об этом пусть пришлют к нам». Глава 6 книги Ездры. Тогда царь Дарий дал повеление, и разыскивали в Вавилоне в книгохранилище, куда полагали сокровища. И найден в Екбатане, во дворце, который в области Мидии, один свиток, и в нем написано так, для памяти: «В первый год царя Кира, царь Кир дал повеление о доме Божьем в Иерусалиме. Пусть строится дом на том месте, где приносят жертвы. И пусть будут положены прочные основания для него, вышина его в 60 локтей, ширина его в 60 локтей, рядов из камней больших 3, и ряд из дерева 1. Издержки же пусть выдаются из царского дома. Да и сосуды дома Божия, золотые и серебряные, которые Навуходоносор вынес из храма Иерусалимского и отнес в Вавилон, пусть возвратятся и пойдут в храм Иерусалимский, каждый на место свое, и помещены будут в доме Божьем. Итак, Фафнай, заречной области начальник, и Шефар Базнай с товарищами вашими Афар Сахиями, которые за рекою, удалитесь оттуда, не останавливайте работы при этом доме Божьем, пусть иудейский области начальник и иудейские старейшины строят этот дом Божий на месте его. И от меня дается повеление о том, чем вы должны содействовать старейшинам тем иудейским в построении того дома Божия, а именно: из имущества царского, из заречной подати, немедленно берите и давайте тем людям, чтобы работа не останавливалась. И сколько нужно тельцов ли, или овнов и агнцев на всесожжение Богу Небесному, также пшеницы, соли, вина и масла, как скажут священники иерусалимские, пусть будет выдаваемо им изо дня в день без задержки, чтобы они приносили жертву приятную Богу Небесному и молились о жизни царя и сыновей его. Мною же дается повеление, что если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дома его, и будет поднят он и пригвожден к нему, а дом его зато будет обращен в развалины. И Бог, которого имя там обитает, да низложит всякого царя и народ, который простер бы руку свою, чтобы изменить это ко вреду этого дома Божия в Иерусалиме,
Я, да,

дал это повеление, да будет оно в точности исполняемо. Тогда Фафнай, заречной области начальник, Шефар Базнай и товарищи их, как повелел царь Дарий, так в точности и делали. И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Аггея пророка и Захарии, сына Адды. И построили и окончили по воле Бога Израилева и по воле Кира и Дария и Артаксеркса, царей персидских. И окончен дом этот к третьему дню месяца Адара, в шестой год царствования царя Дария. И совершили сыны Израилевы, священники и левиты и прочие, возвратившиеся из плена, освящение Дома Божия с радостью. И принесли при освящении сего Дома Божия 100 волов, 200 овнов, 400 агнцев и 12 козлов в жертву за грех за всего Израиля по числу колен Израилевых. И поставили священников по отделениям их и левитов по чередам их на службу Божию в Иерусалиме, как предписано в книге Моисея. И совершили возвратившиеся из плена Пасху в 14-й день первого месяца, потому что очистились священники и левиты, все они, как один. Были чисты и закололи агнцев пасхальных для всех возвратившихся из плена, для братьев своих священников и для себя. И ели сыны Израилевы, возвратившиеся из переселения, и все отделившиеся к ним от нечистоты народов земли, чтобы прибегать к Господу Богу Израилеву. И праздновали праздник опресноков 7 дней в радости, потому что обрадовал их Господь и обратил к ним сердце царя Ассирийского, чтобы подкреплять руки их при строении дома Господа Бога Израилева. Глава 7 из книги Ездры. После этих происшествий в царствование Артаксеркса, царя персидского, Ездра, сын Сераии, сын Азарии, сын Хелкии, сын Шаллума, сын Садока, сын Ахитува, сын Амарии, сын Азарии, сын Марайофа, сын Захарии, сын Узия, сын Букия, сын Авишуя, сын Финиеса, сын Елиазара, сын Аарона первосвященника. Этот Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, сведущий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним. С ним пошли в Иерусалим и некоторые из сынов Израилевых, и из священников, и левитов, и певцов, и привратников, и нефинеев в 7-й год царя Артаксеркса. И пришел он в Иерусалим в 5-й месяц, в 7-й же год царя. Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона. И в первый день 5-го месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога была над ним. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. И вот содержание письма, которое дал царь Артаксеркс Ездре священнику-книжнику, учившему словам заповеди Господа и законов его в Израиле. Артаксеркс, царь царей, Ездре священнику, учителю закона Бога Небесного, совершенному и прочее. От меня дано повеление, чтобы в царстве моем всякий из народа Израилева и из священников его и левитов, желающий идти в Иерусалим, шел с тобою. Так как ты посылаешься от царя и 7 советников его, чтобы обозреть Иудею и Иерусалим по закону Бога твоего, находящемуся в руке твоей, и чтобы доставить серебро и золото, которое царь и советники его пожертвовали Богу Израилеву, которого жилище в Иерусалиме. И все серебро и золото, которое ты соберешь во всей области Вавилонской вместе с доброхотными даяниями от народа и священников, которые пожертвуют они для дома Бога своего, что в Иерусалиме. Поэтому немедленно купи на эти деньги волов, овнов, агнцев и хлебных приношений к ним и возлияний для них, и принеси их на жертвенник дома Бога вашего в Иерусалиме, и что тебе и братьям твоим заблагорассудится сделать из остального серебра и золота, то по воле Бога вашего делайте. И сосуды, которые даны тебе для служб
в доме Бога твоего, постав пред Богом в Иерусалиме. И прочее потребное для дома Бога твоего, что ты признаешь нужным, давай из дома царских сокровищ. И от меня, царя Артаксеркса, дается повеление всем сокровищехранителям, которые за рекою. Всего, чего потребует у вас Ездра священник, учитель закона Бога Небесного, немедленно давайте. Серебра до 100 талантов, и пшеницы до 100 коров, и вина до 100 батов, и до 100 же батов масла, а соли без обозначения количества. Все, что повелено Богом Небесным, должно делаться с отчаянием для дома Бога Небесного, дабы не было гнева его на царство, царя и сыновей его. И даем вам знать, чтобы ни на кого из священников или левитов, певцов, привратников, нефинеев и служащих при этом Доме Божьем не налагать ни подати, ни налога, ни пошлины. Ты же, Ездра, по премудрости Бога твоего, которая в руке твоей, поставь правителей и судей, чтобы они судили весь народ за рекою всех знающих законы Бога твоего, а кто не знает, тех учите. Кто же не будет исполнять закон Бога твоего и закон царя, над тем немедленно пусть производят суд, на смерть ли, или на изгнание, или на денежную пеню, или на заключение в темницу. Благословен Господь Бог отцов наших, вложивший в сердце царя украсить дом Господень, который в Иерусалиме, и склонивший на меня милость царя и советников его, и всех могущественных князей царя. И я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною, и собрал я глав Израиля, чтоб они пошли со мною. 8 глава. Книга Ездры. И вот главы поколений и родословие тех, которые вышли со мною из Вавилона в царствование царя Артаксеркса. И перечисляется от 2 стиха до 14 стиха люди, которые вместе с Ездрой вышли из Вавилона. Теперь я читаю 15 стих. «Я собрал их у реки, втекающей в Агаву, и мы простояли там 3 дня, и когда я осмотрел народ и священников, то из сынов Левия никого там не нашел. И послал я позвать Елиезера, Ариэла, Шемаю и Елнафана, и Арива, Елнафана и Нафана, и Захарию, и Мешуллама, главных, и Иоярива и Елнафана, ученых. И дал им поручение к Иддо, главному местности Касифье, и вложил им в уста, что говорить к Иддо и братьям его, нефинеям в местности Касифье, чтобы они привели к нам служителей для дома Бога нашего. И привели они к нам, так как благодеющая рука Бога нашего была над нами, человека умного, из сыновей Махлия, сына Левиина, сына Израилева, именно Шеревию, и сыновей его и братьев его, 18 человек, и Хашавию, и с ним Иешаию, и сыновей Мерариных, братьев его, и сыновей их 20. И из нефинеев, которых дал Давид и князья его на прислугу левитам, 220 нефинеев, все они названы поименно. И провозгласил я там пост у реки Агавы, чтобы смириться нам пред лицом Бога нашего, просить у него благополучного пути для себя и для детей наших, и для всего имущества нашего. Так как мне стыдно было просить у царя войска и всадников для охранения нашего от врага на пути, ибо мы, говоря с царем, сказали, рука Бога нашего для всех прибегающих к нему благодеющая, а на всех оставляющих его могущество его и гнев его. Итак, мы постились и просили Бога нашего об этом, и Он услышал нас. И я отделил из начальствующих над священниками 12 человек, Шеревию, Хашавию и с ним 10 из братьев их, и отдал им весом серебро и золото и сосуды, все пожертвование для дома Бога нашего, что пожертвовали царь и советники его, и князья его, и все израильтяне, там находившиеся.
и отдал на руки им весом серебра 650 талантов и серебряных сосудов на 100 талантов, золота 100 талантов, и чаш золотых 20 в 1000 драхм, и 2 сосуда из лучшей блестящей меди, ценимой как золото, и сказал я им: «Вы святыня Господу, и сосуды святыня, и серебро и золото — доброохотное даяние Господу Богу отцов ваших. Будьте же бдительны и сберегите это, доколе весом не сдадите начальствующим над священниками и левитами и главами поколений Израилевых в Иерусалиме, в хранилище, при доме Господнем». И приняли священники и левиты взвешенное серебро и золото и сосуды, чтобы отнести в Иерусалим, в дом Бога нашего. И отправились мы от реки Агавы в 12-й день первого месяца, чтобы идти в Иерусалим. И рука Бога нашу была над нами, и спасала нас от руки врага и от подстерегающих нас на пути. И пришли мы в Иерусалим и пробыли там 3 дня. В 4-й день мы сдали весом серебро и золото и сосуды в дом Бога нашего на руки Меремофу, сыну Урии, священнику, и с ним Елиазару, сыну Финиесову, и с ними Иозаваду, сыну Иисусову, и Ноадии, сыну Виннуя, левитам, все с счетом и весом, и все взвешенное записано в то же время. Пришедшие из плена переселенцы принесли во всесожжение Богу Израилеву 12 тельцов за всего Израиля, 96 овнов, 77 агнцев и 12 козлов в жертву за грех. Все это во всесожжение Господу. И отдали царские повеления царским сатрапам и заречным областеначальникам, и они почтили народ и дом Божий. Глава 9 книги пророка Ездры. По окончании этого подошли ко мне начальствующие и сказали: «Народ Израилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, от хананеев, хиттеев, ферезеев и евусеев, аммонитян, моавитян, египтян и амореев, потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих, и смешалось семя святое с народами иноплеменными. И притом рука знатнейших и главнейших была всем беззаконии первою. Услышав это слово, я разодрал нижнюю верхнюю одежду мою и рвал волосы на голове моей и на бороде моей, и сидел печальный. Тогда собрались ко мне все убоявшиеся слов Бога Израилева по причине преступления переселенцев, и я сидел в печали до вечерней жертвы. А во время вечерней жертвы я встал с места сетования моего и в разодранной нижней верхней одежде пал на колено мои и простер руки мои Господу Богу моему и сказал: «Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лицо мое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес. Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня, и за беззаконие наши преданы были мы, цари наши, священники наши, в руки царей иноземных, под меч, в плен, и на разграбление, и на посрамление, как это и ныне. И вот по малом времени даровано нам помилование от Господа Бога нашего, и Он оставил у нас несколько уцелевших, и дал нам утвердиться на месте святыни Его, и просветил глаза наши Бог наш, и дал нам ожить немного в рабстве нашем. Мы рабы, но и в рабстве нашем не оставил нас Бог наш. И склонил Он к нам милость царей персидских, чтоб они дали нам ожить, воздвигнуть дом Бога нашего и восстановить его из развалин его, и дали нам ограждение в Иудее и в Иерусалиме. И ныне что скажем мы, Боже наш, после этого? Ибо мы отступили от заповедей Твоих, которые заповедал Ты через рабов Твоих пророков, говоря: земля, в которую идете вы, чтоб овладеть ею, земля нечистая. Она осквернена нечистотою иноплеменных народов, их мерзостями, которыми они наполнили ее от края до края в осквернениях своих. Итак, дочерей ваших не выдавайте за сыновей их,
и дочерей их не берите за сыновей ваших, и не ищите мира их и блага их вовеки, чтобы укрепиться вам и питаться благами земли той, и передать ее в наследие сыновьям вашим навеки. И после всего постигшего нас за худые дела наши и за великую вину нашу, ибо Ты, Бог наш, пощадил нас не по мере беззакония нашего и дал нам такое избавление, неужели мы опять будем нарушать заповеди Твои и вступать в родство с этими отвратительными народами? Не прогневаешься ли Ты на нас даже до истребления нас, так что не будет уцелевших и не будет спасения? Господи Боже Израилев, праведен Ты, ибо мы остались уцелевшими до сего дня, и вот мы в беззакониях наших пред лицом Твоим, хотя после этого не надлежало бы нам стоять пред лицом Твоим. Глава 10 книги пророка Ездра. Когда так молился Ездра и исповедовался, плача и повергаясь пред Домом Божиим, стеклось к нему весьма большое собрание израильтян, мужчин и женщин и детей, потому что и народ много плакал. И отвечал Шехания, сын Иехиила, из сыновей Еламовых, и сказал Ездре: «Мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жен иноплеменных из народов земли, но есть еще надежда для Израиля в этом деле. Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими, и да будет по закону. Встань, потому что это такое дело, и мы с тобою. Ободрись и действуй». И встал Ездра и велел начальствующим над священниками, левитами и всем Израилем дать клятву, что они сделают так. И они дали клятву. И встал Ездра и пошел от Дома Божия в жилище Иоханана, сына Ильяшивого, и пришел туда. Хлеба он не ел и воды не пил, потому что плакал о преступлении переселенцев. И объявили в Иудее и в Иерусалиме всем бывшим в плену, чтоб они собрались в Иерусалим. А кто не придет через 3 дня, на все имение того, по определению начальствующих и старейшин, будет наложено заклятие, и сам он будет отлучен от общества переселенцев. И собрались все жители Иерусалима, все жители Иудеи и земли Вениаминовой в Иерусалим в 3 дня. Это было в 9-м месяце, в 20-й день месяца. И сидел весь народ на площади у Дома Божия, дрожа как по этому делу, так и от дождей. И встал Ездра священник и сказал им: «Вы сделали преступление, взявши себе жен иноплеменных, и тем увеличили вину Израиля. Итак, покайтесь всем пред Господом Богом отцом ваших, и исполните волю Его, и отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных». И отвечало все собрание и сказало громким голосом: «Как ты сказал, так и сделаем. Однако же народ многочислен, и время теперь дождливое, и нет возможности стоять на улице. Да и это дело ни одного дня, ни двух, потому что мы много в этом деле погрешили. Пусть наши начальствующие заступят место всего общества, и все в городах наших, которые взяли жен иноплеменных, пусть приходят сюда в назначенные времена, и с ними старейшины каждого города и судьи его, доколе не отвратится от нас пылающий гнев Бога нашего за это дело». Тогда Иоанафан, сын Асаила, и Яхзеия, сын Фиквы, стали над этим делом, и Мешуллам и Шаффай, левит, были помощниками им, и сделали так вышедшие из плена, и отделены на это Ездра священник, главы поколений от каждого поколения их, и все они названы поименно. И сделали они заседание в первый день 10-го месяца для исследования сего дела. И окончили исследование о всех, которые взяли жен иноплеменных, к 1-му дню 1-го месяца. И нашлись из сынов священнических, которые взяли жен иноплеменных, из сыновей Иисуса, сына Иосидекова, и братьев его, Моисея, Елизер, Иарив и Гедалии. И они дали руки своего уверения, что отпустят жен своих
и что они повинны принести в жертву овна за свою вину. Дальше от 20 стиха по 43 стих перечисляются имена тех, кто взяли жен нееврейских. И последний, 44 стих 10 главы Ездры, все сии взяли за себя жен иноплеменных, и некоторые из этих жен родили им детей. Книга Неемии, глава 1. Слова Неемии сына Ахалиина. В месяце Кислеве, в 20-м году я находился в Сузах, престольном городе. И пришел Ханани, один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена, и об Иерусалиме. И сказали они мне: оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей в великом бедствии и в уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным, и говорил: «Господи Боже Небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим Тебя и соблюдающим заповеди Твои, да будут уши Твои внимательны и очи Твои отверсты, чтобы услышать молитву раба Твоего, которую я теперь день и ночь молюсь пред Тобою о сынах Израилевых, рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов Израилевых, которыми согрешили мы пред Тобою, согрешили и я, и дом отца моего. Мы стали преступны пред Тобою, и не сохранили заповедей и уставов и определений, которые Ты заповедал Моисею, рабу Твоему. Но помяни слово, которое Ты заповедал Моисею, рабу Твоему, говоря: если вы сделаетесь преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, и оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы водворить там имя мое. Они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твоей великою и рукой твоей могущественною. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим. И благопоспеши рабу твоему теперь и введи его в милость у человека сего. Я был виночерпием у царя». Глава 2. Книги Неемии. В месяце Нисане, в 20-й год царя Артаксеркса, было перед ним вино. И я взял вино и подал царю, и, казалось, не был печален перед ним, но царь сказал мне: «Отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет, а верно печально сердце». Я сильно испугался и сказал царю: «Да живет царь вовеки! Как не быть печальным лицу моему, когда город, дом, гробов отцов моих в запустении, и ворота его сожжены огнем?» И сказал мне царь: «Чего же ты желаешь?» Я помолился Богу Небесному и сказал царю: «Если царю благоугодно, и если в благоволении раб твой пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его». И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него: «Сколько времени продлится путь твой, и когда возвратишься?» И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. И сказал я царю: «Если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным области начальникам, чтоб они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи, и письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтоб он дал мне дерев для ворот крепости, которые при доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мною. И пришел я к заречным области начальникам и отдал им царские письма.
послал же со мною царь воинских начальников со всадниками. Когда услышал это Санаваллат, Харонит и Товья, аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. И пришел я в Иерусалим, и пробыл там 3 дня, встал я ночью с немногими людьми, бывшими при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного же не было со мной никакого, кроме того, на котором я ехал. И проехал я ночью через ворота долины, перед источником драконовым, к воротам навозным. И осмотрел я стены Иерусалима, разрушенные, и его ворота, сожженные огнем. И подъехал я к воротам источника и к царскому водоему, но там не было места пройти животному, которое было подо мною. И я поднялся назад по лощине ночью и осматривал стену, и, проехав опять воротами долины, возвратился. И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю, ни иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ я дотоле ничего не открывал. И сказал я им: «Вы видите бедствие, в каком мы находимся? Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнем? Пойдем построим стену Иерусалима, и не будем впредь в таком унижении». И я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они: «Будем строить», и укрепили руки свои на благое дело. Услышав это, Санаваллат, Харонит и Товья, аммонитский раб, и Гешем, аравитянин, смеялись над ними и с презрением говорили: «Что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли возмутиться против царя?» Я дал им ответ и сказал им: «Бог небесный, он благопоспешит нам, и мы, рабы его, станем строить, а вам нет части и права и памяти в Иерусалиме». Книга Неемии, глава 3. И встал Елиашив, великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота. Они осветили их и вставили двери их, и от башни Мео осветили их до башни Хананнела. И подле него строили иерихонцы, а подле них строил Закхур, сын Имрия. Ворота рыбные строили уроженцы Синаи. Они покрыли их и вставили двери их, замки их и засовы их. Подле них чинил стену Меремов, сын Урии, сын Гаккоца. Подле них чинил Мешулам, сын Берехии, сын Мешизабела. Подле них чинил Садок, сын Бааны. Подле них чинили фикойцы. Впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего. Старые ворота чинили Иоиада, сын Пасиаха, и Мешулам, сын Бесодии. Они покрыли их и вставили двери их, и замки их, и засовы их. Подле них чинил Мелатия, гаваонитянин, и Иадон из Меронофа с жителями Гаваона и Мицфы, подвластные Заречному области начальнику. Подле него чинил Уззиил, сын Харгаии, серебряник, а подле него чинил Ханания, сын Гарак-Кахима, и восстановили Иерусалим до стены широкой. Подле них чинил Рефаия, сын Хура, начальник полуокруга Иерусалимского. Подле них и против дома своего чинил Иедаия, сын Харумафа, а подле него чинил Хаттуш, сын Хашавнии. На втором участке чинил Малхия, сын Харима, и Хашув, сын Пахав-Моава. Они же чинили и башню печную. Подле них чинил Шалум, сын Галохеша,
начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его. Ворота долины чинил Хануин и жители Занааха. Они построили их и вставили двери их, замки их и засовы их, и еще чинили они 1000 локтей стены до ворот навозных. А ворота навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Беф-Каремского округа. Он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их. Ворота источника чинил Шаллум, сын Колхозея, начальник округа Мицфы. Он построил их и покрыл их, и вставил двери их, замки их и засовы их. Он же чинил стену у водоема Селах против царского сада и до ступеней, спускающихся из города Давидова. За ним чинил Неемия, сын Азбука, начальник полуокруга Бефцурского, до гробниц Давидовых и до выкопанного пруда и до дома храбрых. За ним чинили левиты, Рехум, сын Вания, подле него чинил Хашавия, начальник полуокруга Кеильского за свой округ. За ним чинили братья их, Баввай, сын Хенандада, начальник Кеильского полуокруга, а подле него чинил Езер, сын Иисуса, начальник Мицфы, на втором участке, насупротив всхода к оружейне на углу. За ним ревностно чинил Варух, сын Забвая, на втором участке от угла до дверей дома Ильяшива, великого священника. За ним чинил Меремов, сын Урии, сын Гаккоца, на втором участке от дверей дома Ильяшивого до конца дома Ильяшивого. За ним чинили священники из окрестностей. За ними чинил Вениамин и Хашув против дома своего. За ними чинил Азария, сын Маасеи, сын Анании, возле дома своего. За ним чинил Бинуй, сын Хенадада, на втором участке от дома Азарии до угла и поворота. За ним Фалал, сын Узая, насупротив угла и башни, выступающей от верхнего дома царского, которая у двора темничного. За ним Федаия, сын Пороша. Нефинеи же, которые жили в Офеле, починили насупротив водяных ворот к востоку и до выступающей башни. За ними чинили фикойцы на втором участке, от места насупротив большой выступающей башни до стены Офела. Далее ворот конских чинили священники, каждый против своего дома. За ними чинил Садок, сын Иммера, против своего дома. А за ним чинил Шамаия, сын Шаханнии, сторож восточных ворот. За ним чинил Ханания, сын Шелемии, и Ханун, шестой сын Цалафа, на втором участке. За ним чинил Мешулам, сын Берехии, против комнаты своей. За ним чинил Малхия, сын Гацорфия, до дома Нефинеев и торговцев, против ворот Гамифкад и до угольного жилья. А между угольным жильем до ворот овечьих чинили серебряники и торговцы. Глава 4. Книги Неемия. Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями, и говорил при братьях своих и при самарийских военных людях, и сказал: «Что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха, и притом пожженные?» Атовия, аммонитянин, бывший подле него, сказал: «Пусть их строят, пойдет лисица и разрушит их каменную стену. Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и обрати ругательство их на их голову, и предай их презрению в земле пленения.
и не покрой беззаконие их, и грех их да не изгладится пред лицом Твоим, потому что они огорчили строящих. Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердие работать. Когда услышал Санавалат, и Товья, и Аравитяне, и Аммонитяне, и Азотяне, что стены Иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его. И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. Но иудеи сказали: ослабела сила у носильщиков, а мусору много, мы не в состоянии строить стену. А неприятели наши говорят: не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в средину их и перебьем их и остановим дело. Когда приходили иудеи, жившие подле них, и говорили нам раз десять со всех мест, что они нападут на нас, тогда в низменных местах у города за стеною, на местах сухих, поставил я народ поплеменно с мечами их, с копьями их и луками их. И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу: не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за дома свои. Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. С того дня половина молодых людей у меня занималась работой, а другая половина их держала копья, щиты и луки и латы, и начальствующие находились позади всего дома Иудина. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другой держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили. Возле меня находился трубач. И сказал я знатнейшим и начальствующим и прочему народу: работа велика и обширна, и мы рассеяны по стене и отделены друг от друга. Поэтому, откуда услышите вы звук трубы, в то место собирайтесь к нам, Бог наш будет сражаться за нас. Так производили мы работу, и половина держала копья от восхода зари до появления звезд. Сверх всего, в то же время я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, и будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего, у каждого были под рукою меч и вода. Пятая глава книги Неемии. И сделался большой ропот в народе, и у жен его на братьев своих иудеев. Были такие, которые говорили: нас, сыновей наших и дочерей наших, много, и мы желали бы достать хлеб и кормиться и жить. Были и такие, которые говорили: поля свои, виноградники свои и дома свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода. Были и такие, которые говорили: мы занимаем серебро на подать царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, какие тела у братьев наших, и сыновья наши такие же, как их сыновья. А вот мы должны отдавать сыновей наших и дочерей наших в рабы. И некоторые из дочерей наших уже находятся в порабощении. Нет никаких средств для выкупа в руках наших, и поля наши, и виноградники наши у других. Когда я услышал ропот их и такие слова, я очень рассердился. Сердце мое возмутилось. Я строго выговорил знатнейшим и начальствующим и сказал им: вы берете лихву с братьев своих. И созвал я против них большое собрание и сказал им: мы выкупали братьев своих иудеев, проданных народом, сколько было сил у нас, а вы продаете братьев своих, и они продаются нам? Они молчали и не находили ответа. И сказал я: нехорошо вы делаете, не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношений от народа врагов наших?
И я также, братья мои и служащие при мне, давали им взаем и серебро, и хлеб. Оставим им долг сей. Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и дома их, и рост серебра и хлеба, и вина и масла, за которые вы судили их. И сказали они: возвратим, и не будем с них требовать. Сделаем так, как ты говоришь. И позвал я священников, и велел им дать клятву, что они так сделают. И вытряхнул я одежду мою и сказал: так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слова сего, из дома его и из имения его, и тогда будет у него вытрясено и пусто. И сказало все собрание: аминь. И прославили Бога, и народ выполнил слово сие. Еще с того дня, как определен я был области начальником их в земле иудейской, от 20-го года до 32-го года царя Артаксеркса, в продолжении 12 лет я и братья мои не ели хлеба области начальнического. А прежние области начальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме 40 сиклей серебра. Даже и слуги их господствовали над народом. Я же не делал так по страху Божию. При этом работы на стене этой я поддерживал, и полей мы не закупали, и все слуги мои собирались туда на работу. Иудеев и начальствующих по 150 человек бывало за столом у меня, кроме приходивших к нам из окрестных народов. И вот что было приготовляемо на один день: один бык, 6 отборных овец, и птицы приготовлялось у меня, и в 10 дней сдерживалось множество всякого вина, и при всем том хлеба области начальнического я не требовал, так как тяжелая служба лежала на народе этом. Помяни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для народа сего. Глава 6. Книга пророка Неемии. Когда дошло до слуха Саваналлата и Товии, Гешема Аравитянина и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену, и не оставалось в ней повреждений, впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворота. Тогда прислался на Валлат и Гешем ко мне сказать: «Приди, сойдемся в одном из сел на равнине Оно». Они замышляли сделать мне зло. Но я послал к ним послов сказать: «Я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам». 4 раза присылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им тоже. Тогда прислал ко мне Санавалат в 5-й раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо. В нем было написано: «Слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты и иудеи задумали отпасть. Для чего и строишь стену, и хочешь быть у них царем по тем же слухам? И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме и говорили: царь иудейский. И такие речи дойдут до царя. Итак, приходи, посоветуемся вместе». Но я послал к нему сказать: «Ничего такого не было, о чем ты говоришь, ты выдумал это своим умом. Ибо все они стращали нас, думая, опустятся руки их от дела сего, и оно не состоится. Но я тем более укрепил руки мои. Пришел я в дом Шемаии, сына Делаии, сыном Мегетавелова, и он заперся и сказал: «Пойдем в дом Божий, внутрь храма, и запрем за собой двери храма, потому что придут убить тебя, и придут убить тебя ночью». Но я сказал: «Может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтоб остаться живым? Не пойду». Я знал, что не Бог посылал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Товия и Санавалат подкупили его. Для того он был подкуплен, чтоб я устрашился и сделал так и согрешил, и чтобы имели о мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. Помяни, Боже мой, Товию и Санавалата по этим делам их, а также пророчицу Ноадию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня». Стена была совершена в 25-й день месяца Елула, в 52 дня. Когда услышали об этом все неприятели наши,
и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Сверх того, в те дни знатнейшие иудеи много писали писем, которые посылались к Товии, а Товийны письма приходили к нам. Ибо многие в Иудее были в клятвенном союзе с ним, потому что он был зять Шахании, сына Арахова, а сын его, Иоханан, взял за себя дочь Мешулама, сына Верихия. Даже о доброте его они говорили при мне, и мои слова переносились к нему. Товия присылал письма, чтобы устрашить меня. Неемия, глава 7. Когда стена была построена, я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы и левиты. Тогда приказал я брату моему Ханани и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный, и сказал я им: пусть не отворяют ворота Иерусалимские, доколе не обогреет солнце, и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его. Но город был пространен и велик, а народа в нем было немного, и дома не были построены. И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих и народ, чтобы сделать перепись. И нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли, и в них написано, и в ней написано: вот жители страны, которые отправились из пленников, переселенных Навуходоносором, царем Вавилонским, и возвратились в Иерусалим и в Иудею, каждый в свой город. Те, которые пошли с Зарававелем, Иисусом, Неемией, Азарией, Раамией, Нахманием, Мардахеем, Билшаном, Мисфером, Бигваем, Нехумом, Ваанаю, число людей народа Израилева. И дальше от 8 стиха до 59 перечисляются имена людей, пришедших в Иерусалим. Теперь я читаю 60 стих. Всех нефинеев и сыновей рабов Соломоновых 392. И вот вышедшие из Тельмелаха, Тельхарши, Херув Аддона и Иммера. Но они не могли показать о поколении своем и о племени своем, от Израиля ли они. Сыновья Делаи, сыновья Товии, сыновья Никоды, 642. Из священников сыновья Ховаи, сыновья Гаккоца, сыновья Верзиллия, который взял жену из дочерей Верзилия Галадитянина и стал называться их именем. Они искали родословной свои записи, и не нашлось, и потому исключены из священства. И Тиршафа сказал им, чтобы они не ели великой святыни, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом. Все общество вместе состояло из 42 360 человек, кроме рабовых и рабынь их, которых было 7337. И при них певцов и певиц 245. Коней у них было 736, лошаков у них 245, верблюдов 435, ослов 6720. Некоторые главы поколений дали вклады на производство работ. Тиршафа дал в сокровищницу золотом 1000 драхм, 50 чаш, 530 священнических одежд. И некоторые из глав поколений дали в сокровищницу на производство работ 20 000 драхм золота и 2200 мин серебра. Прочие из народа дали 20 000 драхм золота и 2000 мин серебра и 67 священнических одежд. И стали жить священники и левиты, и привратники, и певцы, и народ, и нефинеи, и весь Израиль в городах своих. Глава 8. Книга Неемии. Когда наступил 7-й месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами,
и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собранием мужчин и женщин и всех, которые могли понимать, в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона. Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для сего сделали, а подле него, по правой руку его, стояли Маттифия, и Шема, и Аная, и Урия, и Хелкия, и Маосея, а по левую руку его Фидаия, и Мисаил, и Малхия, и Хашум, и Хашбаддан, и Захария, и Мешуллам. И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра Господа Бога Великого, и весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись и повергались перед Господом лицом до земли. И Иисус, Ванайя, Шеревия, Иемин, Акув, Шавтай, Годия, Маосея, Клита, Азария, Иозавад, Ханан, Филайя и Левиты поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте. И читали из книги, из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу: «День сей свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте». Потому что весь народ плакал, слушая слова закона. И сказал им: «Пойдите, ешьте тучное, и пейте сладкое, и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день этот свят Господу нашему. И не печальтесь, потому что радость перед Господом — подкрепление для вас». И левиты успокаивали весь народ, говоря: «Перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь». И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники и левиты, к книжнику Ездре, чтобы он изъяснял им слова закона. И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце в праздник жили в кущах. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: «Пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколистных деревьев, чтобы сделать кущи по написанному». И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле, и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади у водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Все общество возвратившихся из плена сделало кущи и жило в кущах. От дней Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая. И читали из книги закона Божия каждый день от первого дня до последнего дня. И праздновали праздник семь дней, а в восьмой день — по празднеству по уставу. Девятая глава, книга Неемии. В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих, и отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему. И стали на возвышенное место левитов Иисус, Ванья, Кадмил, Шевания, Вунний, Шревия, Ванья,
Хенани и громко взывали Господу Богу своему. И сказали левиты: Иисус, Кадмиил, Вания, Хашем.

чтобы дать семени его землю Хананеев, Хиттеев, Амореев, Ферезеев, Ивусеев и Гергесеев. И ты исполнил слово твое, потому что ты праведен. Ты увидел бедствие отцов наших в Египте и услышал вопль их у Черного моря. И явил знамения и чудеса над фараоном и над всеми рабами его, и над всем народом земли его, так как ты знал, что они надменно поступали с ними, и сделал ты себе имя до сего дня. Ты рассек пред ними море, и они среди моря прошли по суху, и гнавшихся за ними ты поверг в глубины, как камень в сильные воды. В столпе облачном ты вел их днем, и в столпе огненном ночью, чтобы освещать им путь, по которому идти им. И снизшел ты на гору Синай, и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые. И указал им святую твою субботу, и заповеди, и уставы, и закон преподал им через раба твоего Моисея. И хлеб с неба ты давал им в голоде их, и воду из камня источал им в жажде их, и сказал им, чтобы они пошли и овладели землею, которую ты, подняв руку твою, клялся дать им. Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруго, и не слушали заповедей твоих, не захотели повиноваться, и не вспомнили чудных дел твоих, которые ты делал с ними, и держали шею свою упруго, и по упорству своему поставили над собой вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но ты, Бог, любящий прощать, благой и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил их. И хотя они сделали себе литого тельца и сказали: «Вот Бог твой, который вывел тебя из Египта», и хотя делали великие оскорбления, но ты, по великому милосердию твоему, не оставлял их в пустыне, столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти. И ты дал им духа твоего благого, чтобы наставлять их, и манну твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их. 40 лет ты питал их в пустыне, они ни в чем не терпели недостатка. Одежды их не ветшали, и ноги их не пухли. И ты дал им царство и народы, и разделил им, и они овладели землею Сигона, и землею царя Есивонского, и землею Ога, царя Васанского. И сыновей их ты размножил, как звезды небесные, и ввел их в землю, о которой ты говорил отцам им, что они придут владеть ею, и вошли сыновья их, и овладели землей. И ты покорил им жителей земли Хананеев, и отдал их в руки их, и царей их, и народы земли, чтобы они поступали с ними по своей воле. И заняли они укрепленные города и тучную землю, и взяли во владение дома, наполненные всяким добром, водоемы, высеченные из камня, виноградные и масличные сады, и множество деревьев с плодами для пищи. Они ели, насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости твоей. И сделались упорны и возмутились против тебя, и презрели закон твой, убивали пророков твоих, которые увещевали их обратиться к тебе, и делали великие оскорбления. И ты отдал их в руки врагов их, которые теснили их. Но когда в тесное для них время они взывали к тебе, ты выслушивал их с небес и по великому милосердию твоему давал им спасителей, и они спасали их от рук врагов их. Когда же успокаивались, то снова начинали делать зло перед лицом твоим, и ты отдавал их в руки неприятелей их, и они господствовали над ними. Но когда они опять взывали к тебе, ты выслушивал их с небес, и по великому милосердию твоему избавлял их многократно. Ты напоминал им обратиться к закону твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей твоих, и отклонялись от уставов твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их, и хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго, и не слушали. Ожидая их обращения, ты медлил многие годы и напоминал
им духом Твоим.

через пророков твоих, но они не слушали, и ты предал их в руки иноземных народов. Но по великому милосердию твоему ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что ты Бог благой и милостивый. И ныне, Боже наш, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым пред лицом Твоим все страдание, которое постигло нас, царей наших, князей наших, и священников наших, и пророков наших, и отцов наших, и весь народ Твой, от дней царя Ассирийского до сего дня. Во всем постигшем нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны. Цари наши, князья наши, священники наши и отцы наши не исполняли закона Твоего и не внимали заповедям Твоим и напоминаниям Твоим, которыми Ты напоминал им. И в царстве Своем, при великом добре Твоем, которое Ты давал им, и на обширной тучной земле, которую Ты отделил им, они не служили Тебе и не обращались от злых дел своих. И вот мы ныне рабы на той земле, которой Ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами, ее добром, вот мы рабствуем. И произведения свои она во множестве приносит для царей, которым Ты покорил нас за грехи наши. И телами нашими, и скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении. По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем, и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. Десятая глава, книга Неемии. Приложившие печати были Неемия, Тиршафа, сын Гахалии и Сидекия, Сераия, Азария, Иеремия. И от дальнейшие стихи до 27 перечисляют имена тех людей, которые приложили печать. И прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи и все отделившиеся от народов иноземных к закону Божию, жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, к почетнейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукой Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего, и уставы Его, и предписания Его, и не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих. И когда иноземные народы будут привозить товары, и все продажное в субботу, не брать у них в субботу, и в священный день, и в седьмой год, оставлять долги всякого рода. И поставили мы себе в закон давать от себя по третий сикля в год на потребности для дома Бога нашего, на хлеб и предложение, на всегдашнее хлебное приношение и на всегдашнее всесожжение, на субботы, на новомесячие, на праздники, на священные вещи и на жертвы за грех для очищения Израиля и на все совершаемое в доме Бога нашего. И бросили мы жребий о доставке дров, священники, левиты и народ, когда какому поколению нашему в назначенные времена из года в год привозить их к дому Бога нашего, чтоб они горели на жертвеннике Господа Бога нашего по написанному в законе. И обязались мы каждый год приносить в дом Господень начатки земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева. Также приводить в дом Бога нашего к священникам, служащим в доме Бога нашего, первенцев из сыновей наших и из скота нашего, как написано в законе, и первородное от крупного и мелкого скота нашего, и начатки из молотого хлеба нашего, и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовые при доме Бога нашего, и десятину с земли нашей левитам. Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего в комнаты, отделенные для кладовой.
потому что в эти комнаты как сыны Израилевы, так и левиты должны доставлять приносимое в дар хлеб, вино и масло. Там священные сосуды и служащие священники, и привратники, и певцы, и мы не оставим дома Бога нашего». Глава 11 книги Неемии. «И жили начальники народа в Иерусалиме, а прочие из народа бросили жребии, чтобы одна из 10 частей их шла на жительство в святой город Иерусалим, а 9 оставались в прочих городах. И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме. Вот главы страны, которые жили в Иерусалиме, а в городах иудеи жили всякие в своем владении по городам своим: израильтяне, священники, левиты, нефинеи и сыновья рабов Соломоновых. В Иерусалиме жили из сыновей Иуды и из сыновей Вениамина. Из сыновей Иуды Афайя, сын Узии, сын Захарии, сын Амарии, сын Сафатии, сын Малилиила и сыновей Фареса. И Маасея, сын Варуха, сын Колхозея, сын Хазаии, сын Адаи, сын Иоиарива, сын Захарии, сын Шелонья. Всех сыновей Фареса, живших в Иерусалиме, 468, люди отличные. И вот сыновья Вениамина: Саллу, сын Мешшулама, сын Иоеда, сын Федаи, сын Колаи, сын Маасеи, сын Ифиила, сын Исаии, а за ним Габбай, Саллай, 928. Иоиль, сын Зихри, был начальником над ними, а Иуда, сын Синуи, был вторым над городом. Из священников Иедаия, сын Иоиарива, Иоахии, Сераия, сын Хелкии, сын Мешшулама, сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитува, начальствующий в Доме Божьем, и братья их, отправлявшие службу в Доме Божьем, 822, и Адаия, сын Иерохама, сын Фелалии, сын Амция, сын Захарии, сын Пашхура, сын Малхии, и братья его, главы поколений, 242. И Амашсай, сын Азариила, сын Ахзая, сын Мешиллемофа, сын Иммера, и братья его, люди отличные, 128. Начальником над ними был Завдиил, сын Гагедолима, а из левитов Шемаия, сын Хашува, сын Азрикама, сын Хашавии, сын Вуния, и Шаффая, и Иезавад из глав левитов по внешним делам Дома Божия, и Матфания, сын Михи, сын Завдия, сын Асафа, главный начинатель словословия при молитве, и Бакбукия, второй по нем из братьев его, и Авда, сын Шаммуя, сын Галала, сын Идифуна, всех левитов во святом городе 284. А привратники Аккув, Талмон и братья их, содержавшие стражу у ворот, 172. Прочие израильтяне, священники, левиты, жили по всем городам Иудеи, каждый в своем уделе. А нефинеи жили в Офеле, над нефинеями Циха и Гишфа. Начальником над левитами в Иерусалиме был Узий, сын Вания, сын Хашафии, сын Матфании, сын Михи из сыновей Асафовых, которые были певцами при служении в Доме Божьем, потому что от царя было о них особое повеление, и назначено было на каждый день для певцов определенное содержание. И Петахия, сын Мешезавела из сыновей Зары, сына Иуды, был доверенным от царя по всяким делам, касающимся до народа. Из живших же в селах на полях своих сыновья Иуды жили в Кириаф-Арбе и зависящих от нее городах, в Дивоне и зависящих от него городах, в Иекавцеиле и селах его, в Иешуе, в Моладе и в Беф-Палете, в Хацер-Шуале, в Версавии и зависящих от нее городах, в Секелаге, в Мехоне и зависящих от нее городах, в Эн-Риммоне, в Цори и в Иермуфе,
за Ноахе, о Долламе и селах их, в Лахисе и на полях его, в Азеке и зависящих от нее городах. Они расположились от Версавии до долины Енномовой. Сыновья Вениаминовы, начиная от Гевы, в Михмасе, Гае, в Вифиле и зависящих от него городах, в Анафофе, Нове, Анании, Гацоре, Раме, Гиффаиме, Хадиде, Цевоиме, Невал-Лате, Лоде, Оно в долине Харашиме. И левиты имели жилища свои в участках Иуды и Вениамина. 12 глава книги Неемии. Вот священники и левиты, которые пришли с Зарававелем, сыном Салафииловым и с Иисусом. И дальше перечисляется до 7 стиха имена священников. Это главы священников и братья их во дни Иисуса. А левиты Иисус, Биннуй, Кадмиил, Шеревия, Иуда, Матфания, главный при словословии, он и братья его, и Багбукия, и Унний, братья их, наряду с ними, державшие стражу. И дальше опять идет перечисление имен левитов до стиха 21. Теперь я читаю 22 стих. Левиты, главы поколений, внесены в запись во дни Елиашива, Иоаннады, Иоханана и Иаддуя, и также священники в царствование Дария Персидского. Сыновья Левия, главы поколений, вписаны в летописи до дней Иоханана, сына Елиашивова. Главы левитов — Хашавия, Шеревия и Иисус, сын Кадмиила, и братья их, при них поставленные для словословия при благодарениях, по установлению Давида, человека Божия, смена за сменою. Матфания, Бакбукия, Овадия, Мешуллам, Талмон, Акув, стражи-привратники на страже у порогов ворот. Они были во дни Иоакима, сына Иисусова, сына Ясидекова, и во дни области начальника Неемии и книжника Ездры, священника. При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со словословиями и песнями при звуке кимбалов, псалтирий и гуслей. И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского и из сел Нетофавских, и из Беф-Гагилгала, из полей Гевы и Азмевета, потому что певцы выстроили себе села в окрестностях Иерусалима. И очистились священники и левиты, и очистили народ и ворота и стену. Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену и поставил два больших хора для шествия, и один из них шел по правой стороне стены к навозным воротам, за ними шел Гошаия и половина начальствующих в Иудее. И перечисляются опять в трех стихах имена с музыкальными орудиями Давида, человека Божия, и книжник Ездра впереди их. Подле ворот источника против них они взошли по ступеням города Давидова, по лестнице, ведущей на стену сверх дома Давидова, до водяных ворот к востоку. Другой хор шел напротив их, а за ними я и половина народа по стене от печной башни и до широкой стены. И от ворот Ефремовых, мимо старых ворот и ворот рыбных, и башни Хананела, и башни Меа, к овечьим воротам, и остановились у ворот темничных. Потом оба хора стали у Дома Божия, и я, и половина начальствующих со мною, и священники Елиаким, Маасея, Миниамин, Михей, Елиоэнай, Захария, Ханания с трубами, Маасея, и Шемайя, и Елиазар, и Уззий, Иоханан, Малхия, Елам и Езер, и пели певцы громко, главным у них был Израхия, и приносили в тот день большие жертвы, и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно. В тот
тот же день приставлены были люди к кладовым комнатам для приношения начатков и десятин, чтобы собирать с полей при городах части, положенные законом для священников и левитов, потому что иудеям радостно было смотреть настоящих священников и левитов, которые совершали службу Богу своему и дела очищения, и были певцами и привратниками по установлению Давида и сына его Соломона. Ибо издавна во дни Давида и Асафа были установлены главы певцов и песни Богу, хвалебные и благодарственные. Все израильтяне во дни Зарававеля и во дни Неемии давали части певцам и привратникам на каждый день и отдавали святыни левитам, а левит в месяце Тебефе, в седьмой год его царствования. И полюбил царь Есфирь более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицею на место Астинь. И сделал царь большой пир для всех князей своих и для служащих при нем, пир ради Есфири, и сделал льготу областям и раздал дары с царственной щедростью. И когда во второй раз собраны были девицы, и Мардохей сидел у ворот царских, Есфирь все еще не сказывал о родстве своем и народе своем, как приказал ей Мардохей. А слово Мардохея Есфирь выполнял и теперь так же, как и тогда, когда была у него на воспитании. В это время, как Мардохей сидел у ворот царских, два царских евнуха, Гавафа и Фарра, оберегавшие порог, озлобились и замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. Узнав о том, Мардохей сообщил царице Есфири, а Есфирь сказала царю от имени Мардохея. Дело было исследовано и найдено верным, и их обоих повесили на дереве. И было вписано о благодеянии Мардохея в книгу древних дневных записей у царя. Глава 3. Книга Есфирь. После этого возвеличил царь Артаксеркс Амана, сына Амадафа, вугиянина, и вознес его, и поставил седалище его выше всех князей, которые у него. И все служащие при царе, которые были у царских ворот, кланялись и падали ниц пред Аманом, ибо так приказал царь. А Мардохей не кланялся, не падал ниц. И говорили служащие при царе, которые у царских ворот, Мардохею: «Зачем ты приступаешь повеление царское?» И как они говорили ему каждый день, а он не слушал их, то они донесли Аману, чтобы посмотреть, устоит ли в слове своем Мардохей, ибо он сообщил им, что он иудеянин. И когда увидел Аман, что Мардохей не кланяется и не падает ниц перед ним, то исполнился гнева Аман. И показалось ему ничтожным наложить руки на одного Мардохея. Но так как сказали ему, из какого народа Мардохей, то задумал Аман истребить всех иудеев, которые были во всем царстве Артаксеркса, как народ Мардохеев. В первый месяц, который есть месяц Нисан, в 12-й год царя Артаксеркса бросали пур, то есть жребии, перед лицом Амана изо дня в день и из месяца в месяц, и пал жребий на 12-й месяц, то есть на месяц Адар. И сказал Аман царю Артаксерксу: «Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего. Законы их отличны от законов всех народов, и законов царя они не выполняют, и царю не следует так оставлять их. Если царю благоугодно, то пусть будет предписано истребить их, и 10 000 талантов серебра я отвешу в руки приставников, чтобы внести в казну царскую». Тогда снял царь перстень свой с руки своей и отдал его Аману, сыну Амадафа, вугиянину, чтобы скрепить указ против иудеев. И сказал царь Аману: «Отдаю тебе это серебро и народ, поступи с ними, как тебе угодно». И призваны были песцы царские в первый месяц, в
13-й день его, и написано было, как приказал Аман к сатрапам

царским и к начальствующим над каждой областью и к князьям у каждого народа, в каждую область письменами ее и к каждому народу на языке его. Все было написано от имени царя Артаксеркса и скреплено царским перстнем. И посланы были письма через гонцов во все области царя, чтобы убить, погубить и истребить всех иудеев, малого и старого, детей и женщин, в один день, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара, и имение их разграбить. Список с указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтобы они были готовы к тому дню. Гонцы отправились быстро, с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе, и царь, и Аман сидели и пили, а город Сузы был в смятении. Глава 4 книги Есфирь. Когда Мардохей узнал все, что делалось, разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел, и вышел на средину города и взывал с воплем великим и горьким. И дошел до царских ворот, так как нельзя было входить в царские ворота во вретище, равной во всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование у иудеев и пост, и плач, и вопль. Вретище и пепел служили постелью для многих. И пришли служанки Есфири и евнухи ее, и рассказали ей, и сильно встревожилась царица. И послала одежды, чтобы Мардохей надел их и снял с себя вретище свое, но он не принял. Тогда позвала Есфирь Гафаха, одного из евнухов царя, которого он приставил к ней, и послала его к Мардохею узнать, что это и от чего это. И пошел Гафах к Мардохею на городскую площадь, которая перед царскими воротами, и рассказал ему Мардохей обо всем, что с ним случилось, и об определенном числе серебра, которое обещал Аман отвесить в казну царскую за иудеев, чтобы истребить их. И вручил ему список с указа, обнародованного в Сузах, об истреблении их, чтобы показать Есфири и дать знать обо всем. Притом наказывал ей, чтобы она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ свой. И пришел Гафах, и пересказал Есфири слова Мардохея, и сказала Есфирь Гафаху, и послала его сказать Мардохею: «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд — смерть. Только тот, к кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив, а я не звана к царю вот уже 30 дней». И пересказали Мардохею слова Есфири. И сказал Мардохей в ответ Есфири: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И сказал Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте 3 дня ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей и сделал, как приказала ему Есфирь. Глава 5 книги Есфирь. На третий день Есфирь оделась по-царски, и стала она на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем в царском доме прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Есфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его, и простер царь к Есфири золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Есфирь и коснулась конца скипетра. И сказал ей царь: «Что тебе, царица Есфирь, и какая просьба твоя? Даже до полуцарства будет дано тебе».
И сказал Есфирь: «Если царю благоугодно, пусть придет царь с Аманом сегодня на пир, который я приготовила ему». И сказал царь: «Сходите скорее за Аманом, чтобы сделать по слову Есфири». И пришел царь с Аманом на пир, который приготовил Есфирь. И сказал царь Есфири при питье вина: «Какое желание твое, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя, хотя бы до полуцарства, она будет исполнена». И отвечал Есфирь и сказала: «Вот мое желание и моя просьба. Если я нашла благоволение в очах царя, если царю благоугодно удовлетворить желание мое и исполнить просьбу мою, то пусть царь с Аманом придет на пир, который я приготовлю для них, и завтра я исполню слово царя». И вышел Аман в тот день веселый и благодушный. Но когда увидел Аман Мардохея у ворот царских, и тот не встал и с места не тронулся перед ним, тогда Аман исполнился гневом на Мардохея. Однако же скрепился Аман, а когда пришел в дом свой, то послал позвать друзей своих и Зереш, жену свою, и рассказал им Аман о великом богатстве своем, и о множестве сыновей своих, и обо всем том, как возвеличил его царь, и как вознес его над князьями и слугами царскими. И сказал Аман: «Да и царица Есфирь никого не позвала с царем на пир, который она приготовила, кроме меня, так и на завтра я зван к ней с царем. Но всего этого недовольно для меня, пока я вижу Мардохея, иудеянина, сидящим у ворот царских». И сказала ему Зереш, жена его, и все друзья его: «Пусть приготовит дерево вышиною в 50 локтей, и утром скажи царю, чтобы повесили Мардохея на нем, и тогда весело иди на пир с царем». И понравилось это слово Аману, и он приготовил дерево. Глава 6 книги Есфирь. В ту ночь Господь отнял сон от царя, и он велел принести памятную книгу дневных записей, и читали их пред царем. И найдено записанным там, как донес Мардохей на Гавафу и Фарру, двух евнухов царских, оберегавших порог, которые замышляли наложить руку на царя Артаксеркса. И сказал царь: «Какая дана почесть и отличие Мардохею за это?» И сказали отроки царя, служившие при нем: «Ничего не сделано ему». И сказал царь: «Кто на дворе?» Аман же пришел тогда на внешний двор царского дома поговорить с царем, чтобы повесили Мардохея на дереве, которое он приготовил для него. И сказали отроки царю: «Вот Аман стоит на дворе». И сказал царь: «Пусть войдет». И вошел Аман. И сказал ему царь: «Что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью?» Аман подумал в сердце своем: «Кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня?» И сказал Аман царю: «Тому человеку, которого царь хочет отличить почестью, пусть принесут одеяние царское, в которое одевается царь, и приведут коня, на котором ездит царь, возложат царский венец на голову его, и пусть подадут одеяние и коня в руку одному из первых князей царских, и облекут того человека, которого царь хочет отличить почестью, и выведут его на коне на городскую площадь, и провозгласят перед ним: так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». И сказал царь Аману: «Тотчас же возьми одеяние и коня, как ты сказал, и сделай это Мардохею, иудеянину, сидящему у царских ворот, и ничего не опусти из всего, что ты говорил». И взял Аман одеяние и коня, и облег Мардохея, и вывел его на коне на городскую площадь, и провозгласил перед ним: «Так делается тому человеку, которого царь хочет отличить почестью». И возвратился Мардохей к царским воротам, Аман же поспешил в дом свой, печальный и закрыв голову. И пересказал Аман Зереше, жене своей, и всем друзьям своим все, что случилось с ним. И сказали ему мудрецы его и Зереш, жена его.
«Если из племени иудеев Мардохей, из-за которого ты начал падать, то не пересилишь его, а, наверное, падешь перед ним». Они еще разговаривали с ним, как пришли евнухи царя и стали торопить Амана идти на пир, который приготовила Есфирь. Глава 7 книги Есфирь. И пришел царь с Аманом пировать у Есфири царицы. И сказал царь Есфири также и в этот второй день во время пира: «Какое желание твое, царица Есфирь, оно будет удовлетворено, и какая просьба твоя? Хотя бы до полцарства она будет исполнена». И отвечала царица Есфирь и сказала: «Если я нашла благоволение в очах твоих, царь, если царю благоугодно, то да будут дарованы мне жизнь моя по желанию моему и народ мой по просьбе моей, ибо проданы мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель. Если бы мы проданы были в рабы и рабыни, я молчала бы, хотя враг не вознаградил бы ущерба царя». И отвечал царь Артаксеркс и сказал царице Есфири: «Кто это такой и где тот, который отважился в сердце своем сделать так?» И сказала Есфирь: «Враг и неприятель — этот злобный Аман». И Аман затрепетал пред царем и царицей. И царь встал во гневе своем с пира и пошел в сад при дворце. Аман же остался умолять о жизни своей царицу Есфирь, ибо видел, что определена ему злая участь от царя. Когда царь возвратился из сада при дворце в дом пира, Аман был припавшим к ложу, на котором находилась Есфирь, и сказал царь: «Даже и насиловать царицу хочет у меня в доме?» Слово вышло из уст царя, и накрыли лицо Аману. И сказал Харбона, один из евнухов при царе: «Вот и дерево, которое приготовил Аман для Мардохея, говорившего доброе для царя, стоит у дома Амана, вышиною 50 локтей». И сказал царь: «Повесьте его на нем». И повесили Амана на дереве, которое он приготовил для Мардохея, и гнев царя утих. Глава 8 книги Есфирь. В тот день царь Артаксеркс отдал царице Есфири дом Амана, врага иудеев. А Мардохей вошел пред лицо царя, ибо Есфирь объявила, что он для нее. И снял царь перстень свой, который он отнял у Амана, и отдал его Мардохею. Есфирь же поставила Мардохея смотрителем над домом Амана. И продолжала Есфирь говорить пред царем, и пала к ногам его, и плакала, и умоляла его отвратить злобу Амана вугиянина и замысел его, который он замыслил против иудеев. И простер царь к Есфири золотой скипетр, и поднялась Есфирь, и стала пред лицом царя, и сказала: «Если царю благоугодно, если я нашла благоволение пред лицом его, и справедливо дело это пред лицом царя, и нравлюсь я очам его, то пусть было бы написано, чтобы возвращены были письма по замыслу Амана, сына Амадафа вугиянина, писанные им об истреблении иудея во всех областях царя. Ибо как я могу видеть бедствие, которое постигнет народ мой? И как я могу видеть погибель родных моих?» И сказал царь Артаксеркс царице Есфири и Мардохею иудеянину: «Вот я дом Амана отдал Есфири, и его самого повесили на дереве за то, что он налагал руку свою на иудеев. Напишите и вы о иудеях, что вам угодно от имени царя, и скрепите царским перстнем. Ибо письма, написанного от имени царя и скрепленного перстнем царским, нельзя изменить». И позваны были тогда царские писцы в третий месяц, то есть в месяц Сиван, в 23-й день его. И написано было все так, как приказал Мардохей к иудеям и к сатрапам и области начальникам и правителям областей от Индии до Эфиопии, 127 областей, каждую область письменами ее и к каждому народу на языке его, и к иудеям письменами их и на языке их. И написал он от имени царя Артаксеркса, и скрепил царским перстнем, и послал письма через гонцов на конях, на дромадерах и мулах царских,
о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить. В один день по всем областям царя Артаксеркса, в 13-й день 12-го месяца, то есть месяца Адара. Список с этого указа отдать в каждую область, как закон, объявляемый для всех народов, чтобы иудеи готовы были к тому дню мстить врагам своим. Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, погнали скоро и поспешно с царским повелением. Объявлен был указ и в Сузах, престольном городе. И Мардохей вышел от царя в царском одеянии яхонтового и белого цвета, и в большом золотом венце, и в мантии весонной и пурпуровой. И город Сузы возвеселился и возрадовался. А у иудеев было тогда освящение и радость, и веселье, и торжество. И во всякой области, и во всяком городе, во всяком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, была радость у иудеев и веселье, пиршество и праздничный день. И многие из народов страны сделались иудеями, потому что напал на них страх перед иудеями. Глава 9 книги Есфирь. В 12-й месяц, то есть в месяц Адар, в 13-й день его, в который пришло время исполниться по велению царя и указу его, в тот день, когда надеялись неприятели иудеев взять власть над ними, а вышло наоборот, что сами иудеи взяли власть над врагами своими, собрались иудеи в городах своих по всем областям царя Артаксеркса, чтобы наложить руку на зложелателей своих, и никто не мог устоять пред лицом их, потому что страх перед ними напал на все народы. И все князья в областях, и сатрапы, и области начальники, и исполнители дел царских поддерживали иудеев, потому что напал на них страх перед Мардохеем. Ибо велик был Мардохей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек Мардохей поднимался выше и выше. И избивали иудеи всех врагов своих, побивая мечом, умерщвляя и истребляя, и поступали с неприятелями своими по своей воле. В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили 500 человек, и Паршандафу, и Далфона, и Асфафу, и Пафару, и Адалью, и Аридафу, и Пармашфу, и Арисая, и Аридая, и Вайезафу. 10 сыновей Амана, сына Амадафа, врага иудеев, умертвили они, а на грабеж не простерли руки своей. В тот же день донесли царю о числе умерщвленных в Сузах, престольном городе. И сказал царь царице Есфири: «В Сузах, городе престольном, умертвили иудеи и погубили 500 человек и 10 сыновей Амана. Что же сделали они в прочих областях царя? Какое желание твое, и оно будет удовлетворено, и какая еще просьба твоя? Она будет исполнена». И сказала Есфирь: «Если царю благоугодно, то пусть бы позволено было иудеям, которые в Сузах, делать то же и завтра, что сегодня, и 10 сыновей Амановых пусть бы повесили на древе». И приказал царь сделать так, и дан на это указ в Сузах, и 10 сыновей Амановых повесили. И собрались иудеи, которые в Сузах, также и в 14-й день месяца Адара, и умертвили в Сузах 300 человек, и на грабеж не простерли руки своей. И прочие иудеи, находившиеся в царских областях, собрались, чтобы стать на защиту жизни своей и быть покойными от врагов своих, и умертвили из неприятелей своих 75 тысяч, а на грабеж не простерли руки своей. Это было в 13-й день месяца Адара. А в 14-й день сего же месяца они успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Иудеи же, которые в Сузах, собрались в 13-й день его и в 14-й день его, а в 15-й день его успокоились и сделали его днем пиршества и веселья. Поэтому иудеи сельские,
живущие в селениях открытых, проводят 14-й день месяца Адара в веселье и пиршестве, как день праздничный, посылая подарки друг другу,

о истреблении и погублении их. И как Есфирь дошла до царя, и как царь приказал новым письмом, чтобы злой замысел Амана, который он задумал на иудеев, обратился на голову его, и чтобы повесили его и сыновей его на дереве. Поэтому и назвали эти дни Пурим, от имени Пур. Поэтому, согласно со всеми словами сего письма и с тем, что сами видели и до чего доходило до них, у них, постановили иудеи и приняли на себя и на детей своих, и на всех, присоединяющихся к ним неотменно, чтобы праздновать эти два дня по предписанному о них и в свое для них время каждый год, и чтобы дни эти были памятны и празднуемы во все роды, в каждом племени, в каждой области и в каждом городе, и чтобы дни эти Пурим не отменялись иудеев, и память о них не исчезла у детей их. Написала также царица Есфири, дочь Абихаила, и Мардохей иудеянин со всей настойчивостью, чтобы исполняли это новое письмо о Пуриме. И послали письма ко всем иудеям, 127 областей царства от Артаксерксова со словами мира и правды, чтобы они твердо наблюдали эти дни Пурим в свое время, какое установил о них Мардохей иудеянин и царица Есфирь, и как они сами назначали их для себя и для детей своих в дни посещения и воплей. Так повеление Есфири подтвердило это слово о Пуриме, и оно вписано в книгу. Глава 10. Книги Есфирь. Потом наложил царь Артаксеркс подать на землю и на острова морские. Впрочем, все дела силы его и могущества его, и обстоятельное показание о величии Мардохея, которым возвеличил его царь, записаны в книге дневных записей царей Медийских и Персидских, равно как и то, что Мардохей иудеянин был вторым по царе Артаксерксе и великим у иудеев и любимым у множества братьев своих, ибо искал добра народу своему и говорил во благо всего племени своего. Глава 1. Книги Иова. Был человек в земле Уц, имя его Иов. И был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла. И родились у него 7 сыновей и 3 дочери. Имение у него было 7000 мелкого скота, 3000 верблюдов, 500 пар волов и 500 ослиц. И весьма много прислуги. И был человек этот знаменитее всех сынов Востока. Сыновья его сходились, делая пиры каждый в своем доме в свой день, и посылали и приглашали 3 сестер своих есть и пить с ними. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их, и, вставая рано утром, возносил всесожжения по числу всех их. Ибо, — говорил Иов, — может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». И отвечал сатана Господу и сказал: «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей». И отошел сатана от лица Господня. И был день, когда сыновья его и дочери его ели

и вино пили в доме первородного брата своего. И вот приходит вестник к Иову и говорит: «Волы орали, и ослицы паслись подле них, как напали савияне и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Огонь Божий упал с неба и опалил овец и отроков, и пожрал их, и спасся только я один, чтобы возвестить тебе». Еще он говорил, как приходит другой и сказывает: «Халдеи расположились тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их, а отроков поразили острием меча, и спасся только я один, чтоб возвестить тебе». Еще этот говорил, приходит другой и сказывает: «Сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего. И вот большой ветер пришел от пустыни и охватил четыре угла дома, и дом упал на отроков, и они умерли. И спасся только я один, чтоб возвестить тебе». Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился, и сказал: «Нах, я вышел из чрева матери моей, нах, и возвращусь. Господь дал, Господь и взял, да будет имя Господне благословенно». Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Глава вторая книги Иова. Был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана предстать пред Господа. И сказал Господь сатане: «Откуда ты пришел?» И отвечал сатана Господу и сказал: «Я ходил по земле и обошел ее». И сказал Господь сатане: «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле. Человек непорочный и справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла, и доселе тверд в своей непорочности, а ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его безвинно». И отвечал сатана Господу и сказал: «Кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя?» И сказал Господь сатане: «Вот он в руке твоей, только душу его сбереги». И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою от подошвы ноги его по самое теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя ею, и сел в пепел. И сказала ему жена его: «Ты все еще тверд в непорочности твоей? Похули Бога и умри». Но он сказал ей: «Ты говоришь, как одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всем этом не согрешил Иов устами своими. И услышали трое друзей Иова о всех этих несчастьях, постигших его, и пошли каждый из своего места: Елифаз, фемонитянин, Велдат, савхиянин и Сафар, наамитянин, и сошлись, чтобы идти вместе сетовать с ним и утешать его. И, подняв глаза свои издали, они не узнали его, и возвысили голос свой и зарыдали, и разодрал каждый верхнюю одежду свою, и бросали пыль над головами своими к небу, и сидели с ним на земле 7 дней и 7 ночей, и никто не говорил ему ни слова, ибо видели, что страдание его весьма велико. Глава третья. Книга Иова. После того открыл Иов уста свои и проклял день свой. И начал Иов и сказал: «Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано, зачался человек. День тот да будет тьмою, да не взыщет его Бог свыше, и да не воссияет над ним свет, да омрачит его тьма и тень смертная, да обложит его туча, да страшатся его, как палящего зноя. Ночь та, да обладает ею мрак, да не сочтется она в днях года, да не войдет число месяцев. О, ночь та, да будет она безлюдна, да не войдет в нее веселье, да проклянут ее проклинающий день, способный разбудить Левиафана.
да померкнут звезды рассвета ее. Пусть ждет она света, и он не приходит, и да не увидит она ресниц денницы. За то, что не затворила дверей чрева матери моей и не сокрыла горести от очей моих. Для чего не умер я, выходя из утробы, и не скончался, когда вышел из чрева? Зачем приняли меня колено? Зачем было мне сосать сосцы? Теперь бы лежал я и почивал, спал бы, и мне было бы покойно. С царями и советниками земли, которые застраивали для себя пустыни, или с князьями, у которых было золото, и которые наполняли дома свои серебром. Или как выкидыш сокрытый, я не существовал бы, как младенцы, не увидевшие света. Там беззаконные перестают наводить страх, и там отдыхают истощившиеся в силах. Там узники вместе наслаждаются покоем и не слышат криков приставника. Малый и великий там равны, и раб свободен от господина своего. На что дан страдальцу свет и жизнь огорченным душою? Которые ждут смерти, и нет ее, которые вырыли бы ее охотнее, нежели клад, обрадовались бы до восторга, восхитились бы, что нашли гроб. На что дан человеку свет, которого путь закрыт и которого Бог окружил мраком? Вздохи мои предупреждают хлеб мой, и стоны мои льются, как вода. Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады. Постигло несчастье. Глава 4 книги Иова. И отвечал Елифаз фемонитянин и сказал: «Если попытаемся мы сказать тебе слово, не тяжело ли будет тебе? Впрочем, кто может возбранить слову? Вот ты наставлял многих, и опустившиеся руки поддерживал. Падающего восставляли слова твои, и гнущиеся колено ты укреплял. А теперь дошло до тебя, и ты изнемог. Коснулось тебя, и ты упал духом. Богобоязненность твоя не должна ли быть твоей надеждой, и непорочность путей твоих упованием твоим? Вспомни же, погибал ли кто невинный? И где праведные бывали искореняемы? Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его. От дуновения Божия погибают, и от духа гнева его исчезают. Рев льва и голос рыкающего умолкает, и зубы скимнов сокрушаются. Могучий лев погибает без добычи, и дети львицы рассеиваются. И вот ко мне тайно принеслось слово, и ухо мое приняло нечто от него. Среди размышлений о ночных видениях, когда сон находит на людей, объял меня ужас и трепет, и потряс все кости мои, и дух прошел надо мною, дыбом стали волоса на мне. Он стал, но я не распознал вида его, только облик был перед глазами моими, тихое веяние. Я слышу голос: человек праведнее ли Бога, и муж чище ли Творца своего? Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки, тем более в обитающих в храминах избрения, которых основание — прах, который истребляется скорее моли. Между утром и вечером они распадаются, не увидишь, как они вовсе исчезнут. Не погибают ли с ними и достоинства их? Они умирают, не достигнувши мудрости. Глава 5 книга Иова. Взывай, если есть отвечающий тебе, и к кому из святых обратишься ты? Так глупца убивает гневливость, и несмысленного губит раздражительность. Видел я, как глупец укореняется, и тотчас проклял дом его. Дети его далеки от счастья, их будут бить у ворот, и не будет заступника. Жатву его съест голодный, и из-за терна возьмет ее, и жаждущие поглотят имущество его. Так не из праха выходит горе,
и не из земли вырастает беда, но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Но я к Богу обратился бы, предал бы дело мое Богу, который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа. Дает дождь на лицо земли и посылает воды на лицо полей. Униженных поставляет на высоту, и сетующие возносятся во спасение. Он разрушает замыслы коварных, и руки их не довершают предприятия. Он уловляет мудрецов их же лукавством, и совет хитрых становится тщетным. Днем они встречают тьму, и в полдень ходят ощупью, как ночью. Он спасает бедного от меча, от уст их и от руки сильного. И есть несчастному надежда, и неправда затворяет уста свои. Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказание Вседержителева не отвергай. Ибо он причиняет раны и сам обвязывает их, он поражает, и его же руки врачуют. В шести бедах спасет тебя, и в седьмой не коснется тебя зло. Во время голода избавит тебя от смерти, и на войне от руки меча. От бича языка укроешь себя, и не убоишься опустошения, когда оно придет. Опустошению голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься. Ибо с камнями полевыми у тебя союз, и звери полевые в мире с тобою. И узнаешь, что шатер твой в безопасности, и будешь смотреть за домом твоим, и не согрешишь. И увидишь, что семя твое многочисленно, и отрасли твои, как трава на земле. Войдешь в гроб зрелости, как укладываются снопы пшеницы в свое время. Вот что мы дознали, так оно и есть. Выслушай это и заметь для себя. Шестая глава книги Иова. И отвечал Иов и сказал: «О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание мое, оно верно перетянуло бы песок морей. Оттого слова мои неистовы, ибо стрелы Вседержителя во мне, яд их пьет дух мой, ужасы Божьи ополчились против меня. Ревет ли дикий осел на траве? Мычит ли бык у месива своего? Едят ли безвкусные, без соли? И есть ли вкус в яичном белке? Для чего, до чего не хотела коснуться душа моя, то составляет отвратительную пищу мою. О, когда бы сбылось желание мое и чаяние мое исполнил Бог! О, если бы благоволил Бог сокрушить меня, простер руку свою и сразил меня! Это было бы еще отрадой мне, и я крепился бы в моей беспощадной болезни, ибо я не отвергся изречений святого. Что за сила у меня, чтобы надеяться мне? И какой конец, чтобы длить мне жизнь мою? Твердость ли камней твердость моя? И медь ли плоть моя? Есть ли во мне помощь для меня, и есть ли для меня какая опора? К страждущему должно быть сожаление от друга его, если только он не оставил страха к Вседержителю. Но братья мои неверны, как поток, как быстро текущие ручьи, которые черны ото льда и в которых скрывается снег. Когда становится тепло, они умоляются, а во время жары исчезают с мест своих. Уклоняют они направление путей своих, заходят в пустыню и теряются. Смотрят на них дороги фимайские, надеются на них пути совейские, но остаются престыжными в своей надежде, приходят туда и от стыда краснеют. Так и вы теперь ничто, увидели страшное и испугались. Говорил ли я: дайте мне, или от достатка вашего заплатите за меня, и избавьте меня от руки врага и от руки мучителей выкупите меня? Научите меня, я замолчу, укажите, в чем я погрешил. Как сильны слова правды, но что доказывает обличение ваше? Вы придумываете речи для обличения, на ветер пускаете слова ваши. Вы нападаете на сироту и роете яму другу вашему,
но прошу вас, взгляните на меня. Буду ли я говорить ложь пред лицом вашим? Пересмотрите, есть ли неправда? Пересмотрите, правда моя? Есть ли на языке моем неправда? Неужели гортань моя не может различить горечи? Глава 7. Книга Иова. Не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли, что дни наемника? Как раб жаждет тени, и как наемник ждет окончания работы своей, так я получил в удел месяцы суетные и ночи горестные отчислены мне. Когда ложусь, то говорю, когда-то встану, а вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета. Тело мое одето червями и пыльными струпьями, кожа моя лопает и гноится. Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды. Вспомни, что жизнь моя дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе, не увидит меня око, видевшего меня. Очи твои на меня, и нет меня. Редеет облако и уходит, так несшедший в преисподнюю не выйдет, не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его. Не буду же я удерживать уст моих, буду говорить в стеснении духа моего, буду жаловаться в горести души моей. Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мной стражу? Когда подумаю, утешит меня постель моя, унесет горесть мое, ложе мое, ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Опротивила мне жизнь, не вечно жить мне. Отступи от меня, ибо дни мои суета. Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое? Посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его. Доколе же ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою? Если я согрешил, то что я сделаю тебе, страж человеков? Зачем ты поставил меня противником себе, так что я стал самому себе в тягость? И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззаконие моего? Ибо вот я лягу в прахе, завтра поищешь меня, и меня нет». Глава 8. Книги Иова. И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал: «Долго ли ты будешь говорить так? Слова уст твоих — бурный ветер. Неужели Бог извращает суд и Вседержитель превращает правду? Если сыновья твои согрешили перед Ним, то Он и предал их в руку беззакония их. Если же ты взыщешь Бога и помолишься Вседержителю, и если ты чист и прав, то он ныне же встанет над тобою и умиротворит жилище правды твоей. Если вначале у тебя было мало, то впоследствии будет весьма много. Ибо спроси у прежних родов и вникни в наблюдение отцов их, а мы вчерашние и ничего не знаем, потому что наши дни на земле — тень». Вот они научат тебя, скажут тебе и от сердца своего произнесут слова. Поднимается ли тростник без влаги? Растет ли камыш без воды? Еще он в свежести своей и не срезан, а прежде всякой травы засыхает. Таковы пути всех забывающих Бога, и надежда лицемера погибнет. Упование его подсечено, и уверенность его — дом паука. Опрется о дом свой и не устоит, ухватится за него и не удержится. Зеленеет он пред солнцем, за сад простираются ветви его. В кучу камней вплетаются корни его, между камнями врезываются. Но когда вырвут его с места его, оно откажется от него, я не видала тебя. Вот радость пути его, а из земли вырастают другие». Видишь, Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев. Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостным восклицанием.
ненавидящие тебя облекутся в стыд, и шатра нечестивых не станет. Глава 9. Книга Иова. И отвечал Иов и сказал: «Правда, знаю, что так. Но как оправдается человек перед Богом? Если захочет вступить в прение с ним, то не ответит ему ни на одно из тысячи. Премудр сердцем и могущ силою. Кто восставал против него и оставался в покое? Он передвигает горы, и не узнают их. Он превращает их в гневе своем. Сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу, и не взойдет, и на звезды налагает печать». Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря. Сотворил Ас, Кесиль и Хима, и тайники юга. Делает великое неисследимое и чудное без числа. Вот он пройдет предо мною, и не увижу его. Пронесется, и не замечу его. Возьмет, и кто возбранит ему? Кто скажет ему, что ты делаешь? Бог не отвратит гнева своего, перед ним падут поборники гордыни. Тем более, могу ли я отвечать ему и приискивать себе слова перед ним? Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего. Если бы я воззвал, и он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны, не дает мне перевести духа, но пресыщает меня горестями. Если действовать силою, то он могуществен, если судом, кто сведет меня с ним? Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я невинен, то он признает меня виновным. Невинен я, не хочу знать души моей, презираю жизнь мою. Все одно. Поэтому я сказал, что он губит и непорочного, и виновного. Если этого поражает он бичом вдруг, то пытки невинных посмеивается. Земля отдана в руки нечестивых, лица судей ее он закрывает. Если не он, то кто же? Дни мои быстрее гонца, бегут, не видят добра, несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу. Если сказать мне, забуду я жалобы мои, отложу мрачный вид свой и ободрюсь, то трепещу всех страданий моих, зная, что ты не объявишь меня невинным. Если же я виновен, то для чего напрасно томлюсь? Хотя бы я омылся и снежной водою, и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мною одежды мои». Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Да отстранит он от меня жезл свой, и страх его да не ужасает меня, и тогда я буду говорить, и не убоюсь его, ибо я не таков сам в себе. Глава 10. Книга Иова. Опротивила душе моей жизнь моя, предамся печали моей, буду говорить в горести души моей. Скажу Богу, не обвиняй меня, объяви мне, за что ты со мной борешься. Хорошо ли для тебя, что ты угнетаешь, что презираешь дело рук твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет? Разве у тебя плотские очи, и ты смотришь, как смотрит человек? Разве дни твои, как дни человека, или лета твои, как дни мужа? Что ты ищешь порока во мне и допытываешься греха во мне, хотя знаешь, что я не беззаконник, и что некому избавить меня от руки твоей? Твои руки трудились надо мною и образовали всего меня кругом, и ты губишь меня. Вспомни, что ты как глину обделал меня и в прах обращаешь меня. Не ты ли вылил меня, как молоко, и как творог сгустил меня, кожею и плотью одел меня, костями и жилами скрепил меня, жизнь и милость даровал мне, и попечение твое хранило дух мой?
но и то скрывал ты в сердце своем, знаю, что это было у тебя, что если я согрешу, ты заметишь и не оставишь греха моего без наказания. Если я виновен, горе мне, если и прав, то не осмелюсь поднять головы моей. Я пресыщен унижением, взгляни на бедствие мое, оно увеличивается. Ты гонишься за мною, как лев, и снова нападаешь на меня, и чудным являешься во мне. Выводишь новых свидетелей твоих против меня, усиливаешь гнев твой на меня, и беды одна за другой ополчаются против меня. И зачем ты вывел меня из чрева? Пусть бы я умер, когда еще ничей глаз не видел меня. Пусть бы я, как небывший, из чрева перенесен был во гроб. Не малы ли дни мои? Отступи от меня, чтобы я немного ободрился. Прежде нежели отойду и уже не возвращусь в страну тени, тьмы и сени смертной, в страну мрака, каков есть мрак тени смертной, где нет устройства, где темно, как самая тьма. Глава 11 книги Иова. И отвечал Сафар на амитянин и сказал: «Разве на множество слов нельзя дать ответа? И разве человек многоречивый прав? Пустословие твое заставит ли молчать мужей, чтобы ты глумился, и некому было постыдить тебя? Ты сказал: суждение мое верно и чист я в очах твоих. Но если бы Бог возглаголал и отверз уста свои к тебе и открыл тебе тайны премудрости, что тебе вдвое больше следовало бы понести, итак знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению. Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Содержителя? Он превыше небес, что можешь сделать? Глубже преисподней, что можешь узнать? Длиннее земли мера его и шире моря. Если он пройдет и заключит кого в оковы и представит на суд, то кто отклонит его? Ибо он знает людей лживых и видит беззаконие, и оставит ли его без внимания? Но пустой человек мудрствует, хотя человек рождается подобно дикому осленку. Если ты управишь сердце твое и прострешь к нему руки твои, и если есть порок в руке твоей, и ты удалишь его, и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое, и будешь тверд, и не будешь бояться, тогда забудешь горе, как о воде протекшей будешь вспоминать о нем, и яснее полдня взойдет жизнь твоя, просветлеешь, как утро, и будешь спокоен, ибо есть надежда, ты огражден, и можешь спать безопасно, будешь лежать, и не будет устрашающего, и многие будут заискивать у тебя, а глаза беззаконных истают, и убежище пропадет у них, и надежда их исчезнет. Глава 12 книги Иова. И отвечал Иов и сказал: «Подлинно, только вы люди, и с вами умрет мудрость, и у меня есть сердце, как у вас, не ниже я вас, и кто не знает того же? Посмешищем стал я для друга своего, я, который взывал к Богу и которому он отвечал, посмешищем человек праведный и непорочный. Так презрен по мыслям сидящего в покое факел, приготовленный для спотыкающихся ногами. Покойны шатры у грабителей и безопасны у раздражающих Бога, которые как бы Бога носят в руках своих. И подлинно, спроси у скота и научит тебя, у птицы небесной и возвестит тебе, или побеседуй с землею и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Не ухо ли разбирает слова, и не язык ли распознает вкус пищи? В старцах мудрость, и в долголетних разум. У него премудрость и сила, его совет и разум. Что он разрушит, то не построится. Кого он заключит, тот не высвободится.
остановит воды, и все высохнет, пустит их, и превратят землю. У него могущество и премудрость, перед ним заблуждающий и вводящий в заблуждение. Он приводит советников в необдуманность, и судей делает глупыми. Он лишает перевязи царей, и поясом обвязывает чресла их. Князей лишает достоинства и низвергает храбрых. Отнимает язык у велеречивых и старцев лишает смысла. Покрывает стыдом знаменитых и силу могучих ослабляет. Открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень смертную. Умножает народы и истребляет их. Рассеивает народы и собирает их. Отнимает ум у глав народа земли и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути. Ощупью ходят они во тьме без света и шатаются, как пьяные. Глава 13 книги Иова. Вот все это видело око мое, слышало ухо мое и заметило для себя. Сколько знаете вы, знаю и я, не ниже я вас. Но я к Вседержителю хотел бы говорить и желал бы состязаться с Богом, а вы — сплетчики лжи, все вы бесполезные врачи. О, если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость. Выслушайте же рассуждения мои и вникните в возражения уст моих. Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь? Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему и за Бога так препираться? Хорошо ли будет, когда Он испытает вас? Обманете ли Его, как обманывают человека? Строго накажет Он вас, хотя вы и скрытно лицемерите. Неужели величие Его не устрашает вас, и страх Его не нападает на вас? Напоминания ваши подобны пеплу, оплоты ваши, оплоты глиняные. Замолчите передо мной, и я буду говорить, чтобы не постигло меня. Для чего мне терзать тело мое зубами моими и душу мою полагать в руку мою? Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои пред лицом его. И это уже в оправдание мне, потому что лицемер не пойдет пред лицо его. Выслушайте внимательно слово мое и объяснение мое ушами вашими. Вот я завел судебное дело, знаю, что буду прав. Кто в состоянии оспорить меня? Ибо я скоро умолкну и испущу дух. Двух только вещей не делай со мною, и тогда я не буду укрываться от лица твоего. Удали от меня руку твою, и ужас твой да не потрясает меня. Тогда зови, и я буду отвечать, или буду говорить я, а ты отвечай мне. Сколько у меня пороков и грехов? Покажи мне беззаконие мое и грех мой. Для чего ты скрываешь лицо твое и считаешь меня врагом тебе? Не сорванный ли листок ты сокрушаешь, и не сухую ли соломинку преследуешь? Ибо ты пишешь на меня горькое, и вменяешь мне грехи юности моей, и ставишь в колоду ноги мои, и подстерегаешь все стези мои, гонишься по следам ног моих, а он, как гниль, распадается, как одежда, изъеденная молью. Глава 14 книги Иова. Человек, рожденный женою, краткодневен и пресыщен печалями. Как цветок он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается. И на него-то ты отверзаешь очи твои, и меня ведешь на суд с тобою? Кто родится чистым от нечистого? Ни один. Если дни ему определены, и число месяцев его у тебя, если ты положил ему предел, которого он не перейдет, то уклонись от него. Пусть он отдохнет, доколе не окончит, как наемник, дня своего». Для дерева есть надежда, что оно, если и будет срублено, снова оживет, и отрасли от него выходить не перестанут. Если и устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженные.
а человек умирает и распадается. Отошел, и где он? Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает. Так человек ляжет и не встанет. До скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего. О, если бы ты в преисподней сокрыл меня и укрывал меня, пока пройдет гнев твой, положил мне срок и потом вспомнил обо мне. Когда умрет человек, то будет ли он опять жить? Во все дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет мне смена. Воззвал бы ты, и я дал бы тебе ответ, и ты явил бы благоволение творению рук твоих. Ибо тогда ты исчислил бы шаги мои и не подстерегал бы греха моего. В свитке было запечатано беззаконие мое, и ты закрыл бы вину мою. Но гора, падая, разрушается, и скала сходит с места своего. Вода стирает камни, разлив ее смывает земную пыль. Так и надежду человека ты уничтожаешь. Теснишь его до конца, и он уходит. Изменяешь ему лицо и отсылаешь его. В чести ли дети его, он не знает. Унижены ли, он не замечает. Но плоть его на нем болит, и душа его в нем страдает. Глава 15 книги Иова. И отвечал Елифаз, фимонитянин, и сказал: «Станет ли мудрый отвечать знанием пустым и наполнять чрево свое ветром палящим? Оправдываться словами бесполезными и речью, не имеющую никакой силы? Да ты отложил и страх, и за малость считаешь речь к Богу. Нечестие твое настроило так уста твои, и ты избрал язык лукавых. Тебя обвиняют уста твои, а не я. И твой язык говорит против тебя. Разве ты первым человеком родился и прежде холмов создан? Разве совет Божий ты слышал и привлек к себе премудрость? Что знаешь ты, чего бы не знали мы? Что разумеешь ты, чего не было бы и у нас? И седовласый, и старец есть между нами, днями превышающий отца твоего. Разве малость для тебя утешение Божие, и это неизвестно тебе? К чему порывает тебя сердце твое, и к чему так гордо смотришь? Что устремляешь против Бога дух твой, и устами твоими произносишь такие речи? Что такое человек, чтобы быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиной быть правым? Вот он и святым своим не доверяет, и небеса нечисты в очах его, тем более нечист и растлен человек, пьющий беззаконие, как воду. Я буду говорить тебе, слушай меня, я расскажу тебе, что видел, что слышали мудрые и не скрыли слышанного от отцов своих, которым одним отдана была земля и среди которых чужой не ходил. Нечестивый мучит себя во все дни свои, и число лет закрыто от притеснителя. Звук ужаса в ушах его, среди мира идет на него губитель. Он не надеется спастись от тьмы, видит перед собой меч. Он скитается за куском хлеба повсюду, знает, что уже готов, в руках у него день тьмы. Устрашает его нужда и теснота, одолевает его, как царь, приготовившийся к битве, за то, что он простирал против Бога руку свою и противился Вседержителю, устремлялся против него с гордою выею под толстыми щитами своими, потому что он покрыл лицо свое жиром своим и обложил туком ледвеи свои. И он селится в городах разоренных, в домах, в которых не живут, которые обречены на развалины. Не прибудет он богатым, и не уцелеет имущество его, и не распрострется по земле приобретение его, не уйдет от тьмы. Отрасли его иссушит пламя, и дуновением уст своих увлечет его. Пусть не доверяет суете заблудшей, ибо суета будет и воздаянием его. Не в свой день он скончается, и ветви его не будут зеленеть. Сбросит он, как виноградная лоза, недозрелую ягоду свою, и как маслина стряхнет цвет свой,
так опустеет дом нечестивого, и огонь пожрет шатры мздоимца. Он зачал зло и родил ложь, и утроба его приготовляет обман. Глава 16 книги Иова. И отвечал Иов и сказал: «Слышал я много такого. Жалкие утешители все вы! Будет ли конец ветреным словам? И что побудило тебя так отвечать? И я мог бы так же говорить, как вы, если бы душа ваша была на месте души моей. Ополчался бы на вас словами и кивал бы на вас головою моею, подкреплял бы вас языком моим и движением губ утешал бы. Говорю ли я, не утоляется скорбь моя? Перестаю ли, что отходит от меня? Но ныне он изнурил меня. Ты разрушил всю семью мою. Ты покрыл меня морщинами во свидетельство против меня. Восстает на меня изможденность моя, в лицо укоряет меня. Гнев его терзает и враждует против меня, скрежещет на меня зубами своими. Неприятель мой острит на меня глаза свои, разинули на меня пасть свою, ругаясь, бьют меня по щекам. Все сговорились против меня. Предал меня Бог беззаконнику, и в руки нечестивым бросил меня. Я был спокоен, но он потряс меня, взял меня за шею и избил меня, и поставил меня целью для себя. Окружили меня стрельцы его. Он рассекает внутренности мои и не щадит, пролил на землю желчь мою. Пробивает во мне пролом за проломом, бежит на меня, как ратоборец. Вретище сшил я на кожу мою и в прах положил голову мою. Лицо мое побагровело от плача, и на веждах моих тень смерти. При всем том, что нет хищения в руках моих, и молитва моя чиста, земля, не закрой моей крови, и да не будет места воплю моему. И ныне вот на небесах свидетель мой и заступник мой в вышних. Многоречивые друзья мои, к Богу слезит око мое. О, если бы человек мог иметь состязание с Богом, как сын человеческий с ближним своим! Ибо ли там моим приходит конец, и я отхожу в путь невозвратный. 17 глава книги Иова. Дыхание мое ослабело, дни мои угасают, гробы передо мною. Если бы не насмешки их, то и среди споров их око мое пребывало бы спокойно. Заступись, поручись сам за меня пред собою, иначе кто поручится за меня? Ибо ты закрыл сердце их от разумения, и потому не дашь восторжествовать им. Кто обрекает друзей своих в добычу, у детей того глаза истают. Он поставил меня притчей для народа и посмешищем для него. Помутилось от горести око мое, и все члены мои как тень. Изумятся об этом праведные, и невинный вознегодует на лицемера. Но праведник будет крепко держаться пути своего, и чистый руками будет больше и больше утверждаться. Выступайте все вы и подойдите, не найду я мудрого между вами. Дни мои прошли, думы мои, достояние сердца моего разбиты, а они ночь хотят превратить в день, свет приблизить к лицу тьмы. Если бы я и ожидать стал, то преисподнее дом мой, во тьме постелю я постель мою, гробу скажу ты, отец мой, червью, ты мать моя и сестра моя. Где же после этого надежда моя и ожидаемая мною, кто увидит? В преисподнюю сойдет она и будет покоиться со мною в прахе. Глава 18 книги Иова. И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал: «Когда же положите вы конец таким речам? Обдумайте, и потом будем говорить. Зачем считаться нам за животных и быть униженными в собственных глазах наших? О, ты, раздирающий душу твою в гневе твоем! Неужели для тебя опустить земле и скале сдвинуться с места своего? Да, свет у беззаконного потухнет, и не останется искры от огня его.
померкнет свет в шатре его, и светильник его угаснет над ним. Сократятся шаги могущества его, и низложит его собственный замысел его. Ибо он попадет в сеть своими ногами, и по тенетам ходить будет. Петля зацепит за ногу его, и грабитель уловит его. Скрытно разложены по земле силки для него, и западни на дороге. Со всех сторон будут страшить его ужасы и заставить его бросаться туда и сюда. Истощится от голода сила его, и гибель готова сбоку у него. Съест члены тела его, съест члены его первенец смерти. Изгнана будет из шатра его надежда его, и это низведет его к царю ужасов. Поселятся в шатре его, потому что он уже не его. Жилище его посыпано будет серою. Снизу подсохнут корни его, и сверху увянут ветви его. Память о нем исчезнет с земли, и имени его не будет на площади. Изгонят его из света во тьму, и сотрут его с лица земли. Ни сына его, ни внука не будет в народе его, и никого не останется в жилищах его. О дне его ужаснутся потомки, и современники будут объяты трепетом. Таковы жилища беззаконного, и таково место того, кто не знает Бога. Глава 19 книги Иова. И отвечал Иов и сказал: «Доколе будете мучить душу мою и терзать меня речами? Вот уже раз 10 вы срамили меня, и не стыдитесь теснить меня. Если я и действительно погрешил, то погрешность моя при мне остается. Если же вы хотите повеличаться надо мною и упрекнуть меня позором моим, то знайте, что Бог не спроверг меня и обложил меня своею сетью. Вот я кричу: обида, и никто не слушает, вопию, и нет суда. Он преградил мне дорогу, и не могу пройти, и на стези мои положил тьму. Совлек с меня славу мою и снял венец с головы моей. Кругом разорил меня, и я отхожу, и как дерево он исторг надежду мою. Воспылал на меня гневом своим и считает меня между врагами своими. Полки его пришли вместе и направили путь свой ко мне и расположились вокруг шатра моего. Братьев моих он удалил от меня, и знающие меня отчуждаются меня. Покинули меня близкие мои, и знакомые мои забыли меня. Пришлые в дому моем и служанки мои чужим считают меня. Посторонним стал я в глазах их. Зову слугу моего, и он не откликается. Устами моими я должен умолять его. Дыхание мое опротивило жене моей, и я должен умолять ее ради детей чрева моего. Даже малые дети презирают меня. Поднимаюсь, и они издеваются над мною. Гнушаются мною все наперстники мои, и те, которых я любил, обратились против меня. Кости мои прилипли к коже моей и плоти моей, и я остался только с кожей около зубов моих. Помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Божья коснулась меня. Зачем и вы преследуете меня, как Бог, и плотью моею не можете насытиться? О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге резцом железным с оловом, на вечное время на камне вырезаны были. А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам. Мои глаза, не глаза другого, увидят Его. Истаивает сердце мое в груди моей. Вам надлежало бы сказать, зачем мы преследуем Его? Его, как будто корень зла найден во мне. Убойтесь меча, ибо меч есть отмститель неправды, и знайте, что есть суд. Глава 20 книги Иова. И отвечал Софар на амитянин и сказал: «Размышления мои побуждают меня отвечать, и я поспешаю выразить их. Упрек позорный для меня выслушал я, и дух разумения моего ответит за меня.
Разве не знаешь ты, что от века, с того времени, как поставлен человек на земле, веселье беззаконных кратковременно и радость лицемера мгновенно? Хотя бы возросло до небес величие его, и голова его касалась облаков, как помет его, навеки пропадает он, видевший его скажут, где он? Как сон улетит, и не найдут его, и как ночное видение исчезнет. Глаз, видевший его, больше не увидит его, и уже не усмотрит его место его. Сыновья его будут заискивать у нищих, и руки его возвратят похищенной им. Кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах. Если сладко во рту его зло, и он таит его под языком своим, бережет и не бросает его, а держит его в устах своих, то эта пища его в утробе его превратится в желчь аспидов внутри его. Имение, которое он глотал, изблюет. Бог исторгнет его из чрева его. Змеиный яд он сосет, умертвит его язык ехидный. Не видать ему ручьев, рек, текущих медом и молоком. Нажитое трудом возвратит, не проглотит. По мере имения его будет и расплата его, а он не порадуется. Ибо он угнетал, отсылал бедных, захватывал дома, которых не строил, не знал сытости во чреве своем и в жадности своей не щадил ничего. Ничего не спасалось от обжорства его, зато не устоит счастье его. В полноте изобилия будет тесно ему, всякая рука обиженного поднимется на него. Когда будет чем наполнить утробу его, он пошлет на него ярость гнева своего и одождит на него болезни в плоти его. Убежит ли он от оружия железного, пронзит его лук медный. Станет вынимать стрелу, и она выйдет из тела, выйдет, сверкая сквозь желчь его. Ужасы смерти найдут на него. Все мрачное сокрыто внутри его, будет пожирать его огонь, никем не раздуваемый. Зло постигнет, и оставшееся в шатре его. Небо откроет беззаконие его, и земля восстанет против него. Исчезнет стяжание дома его. Все расплывется в день гнева его. Вот удел человеку беззаконному от Бога, и наследие, определенное ему вседержителем. Глава 21. Книга Иова. И отвечал Иов и сказал, «Выслушайте внимательно речь мою, и это будет мне утешением от вас. Потерпите меня, и я буду говорить, а после того, как поговорю, насмехайся. Разве к человеку речь моя? Как же мне не малодушествовать? Посмотрите на меня и ужаснитесь, и положите перст на уста. Лишь только я вспомню, содрогаюсь, и трепет объемлет мое тело. Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Дети их с ними пред лицом их, и внуки их пред глазами их. Дома их безопасны от страха, и нет же зла Божия на них. Вол их оплодотворяет и не извергает. Корова их зачинает и не выкидывает. Как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают. Восклицают под голос тимпана и цитры, и веселятся при звуках свирели. Проводят дни свои в счастье и мгновенно нисходят в преисподнюю. А между тем они говорят Богу, «Отойди от нас, не хотим мы знать путей твоих. Что Вседержитель, чтобы нам служить ему, и что пользы прибегать к нему?» Видишь, счастья их нет их рук. Совет нечестивых, будь далек от меня. Часто ли угасает светильник у беззаконных, и находит на них беда, и он дает им в удел страдания во гневе своем? Они должны быть, как соломинка перед ветром, и как плева, уносимая вихрем. Скажешь, Бог бережет для детей его несчастье его. Пусть воздаст он ему самому, чтобы он это знал. Пусть его глаза увидят несчастье его, и пусть он сам пьет от гнева Вседержителя. Ибо какая ему забота до дома своего после него, когда число месяцев его кончится? Но Бога ли учить мудрости, когда Он судит и горних?
Один умирает в самой полноте сил своих, совершенно спокойный и мирный, внутренности его.

Или ставят стражу. Сладки для него глыбы долины, и за ним идет толпа людей, а идущим перед ним нет числа. Как же вы хотите утешать меня пустым? В ваших ответах остается одна ложь. Иова, глава 22. И отвечал Елифаз фемонитянин и сказал: «Разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу самому себе. Что за удовольствие Вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои в непорочности? Неужели он, боясь тебя, вступит с тобою в состязание, пойдет судиться с тобою? Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что, и с полунагих снимал одежду. Утомленному жажду и не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе. А человеку сильному ты давал землю, и сановитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас. Или тьма, в которой ты ничего не видишь, и множество вод покрыло тебя. Не превыше ли небес Бог? Посмотри вверх на звезды, как они высоко. И ты говоришь, что знает Бог? Может ли он судить сквозь мрак? Облака — завеса его, так что он не видит и ходит только по небесному кругу. Неужели ты держишься пути древних, по которому шли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены, когда вода разлилась под основание их? Они говорили Богу: «Отойди от нас, и что сделает им Вседержитель?» А он наполнял дома их добром. Но совет нечестивых — будь далек от меня. Видели праведники и радовались, и непорочный смеялся им. Враг наш истреблен, а оставшийся после них пожрал огонь. Сблизься же с ним, и будешь спокоен, через это придет к тебе добро. Прими из уст его закон и положи слова его в сердце твое. Если ты обратишься к Вседержителю, то вновь устроишься, удалишь беззаконие от шатра твоего, и будешь вменять в прах блестящий металл и в камни потоков золото офирское, и будет Вседержитель твоим золотом и блестящим серебром у тебя, ибо тогда будешь радоваться Вседержителе и поднимешь к Богу лицо твое. Помолишься ему, и он услышит тебя, и ты исполнишь обеты твои. Положишь намерение, и оно состоится у тебя, и над путями твоими будет сиять свет. Когда кто уничижен будет, ты скажешь возвышение, и он спасет поникшего лицом, избавит и небезвинного, и он спасется чистотою рук твоих. Глава 23 книги Иова. И отвечал Иов и сказал: «Еще и ныне горька речь моя, страдания мои тяжелее стонов моих. О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти к престолу его! Я изложил бы перед ним дело мое, и уста мои наполнил бы оправданиями. Узнал бы слова, какими он ответил мне, и понял бы, что он скажет мне. Неужели он в полном могуществе стал бы состязаться со мною? О, нет! Пусть он только обратил бы внимание на меня! Тогда праведник мог бы состязаться с ним, и я навсегда получил бы свободу от судьи моего. Но вот я иду вперед, и нет его, назад, и не нахожу его. Делает ли он, что на левой стороне, я не вижу. Скрывается ли на правой, не усматриваю. Но он знает путь мой. Пусть испытает меня, выйду, как золото. Нога моя твердо держится стези его. Пути его я хранил и не уклонялся. От заповеди уст его не отступал. Глаголы уст его хранил больше, нежели мои правила. Но он тверд, и кто отклонит его? Он делает, что хочет душа его. Так он выполнит положенное мне, и подобного этому много у него. Поэтому я трепещу пред лицом его,

0: размышляю и страшусь его. Бог расслабил сердце мое, и Вседержитель устрашил меня. Зачем я не уничтожен прежде этой тьмы, и он не сокрыл мрака от лица моего? Глава 24 книги Иова. Почему не сокрыты от Вседержителя времена, и знающие его не видят дней его? Межи передвигают, угоняют стада и пасут у себя, у сирот уводят осла, у вдовы берут в залог вола, бедных сталкивают с дороги, все уничиженные земли принуждены скрываться. Вот они, как дикие ослы в пустыне, выходят на дело свое, вставая рано на добычу, степь дает хлеб для них и для детей их. Жнут они на поле не своем и собирают виноград у нечестивца. Нагие ночуют без покрова и без одеяния на стуже, мокнут от горных дождей и, не имея убежища, жмутся к скале. Отторгают от сосцов сироту и с нищего берут залог, заставляют ходить нагими без одеяния и голодных кормят колосьями. Между стенами выжимают масло оливковое, топчут в точилах и жаждут. В городе люди стонут, и душа убиваемых вопиет, и Бог не воспрещает того. Есть из них враги света, не знают путей его и не ходят по стезям его. С рассветом встает убийца, умерщвляет бедного и нищего, а ночью бывает вором. И око прелюбодея ждет сумерков, говоря, ничей глаз не увидит меня, и закрывает лицо. В темноте подкапывается под дома, которые днем они заметили для себя, не знают света. Ибо для них утро — смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени. Легок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноградных. Засуха и жара поглощают снежную воду, так преисподняя грешников. Пусть забудет его утроба матери, пусть лакомится им червь, пусть не остается о нем память, как дерево пусть сломится беззаконник, который угнетает бездетную нерождавшую и вдове не делает добра. Он из сильных увлекает своей силою, он встает, и никто не уверен за жизнь свою, а он дает ему все для безопасности, и он на то опирается, и очи его видят пути их. Поднялись высоко, и вот нет их, падают и умирают, как и все, и как верхушки колосьев срезываются. Если это не так, кто обличит меня во лжи и в ничто обратит речь мою? Глава 25. И отвечал Вилдад Савхиянин и сказал, «Держава и страх у него, он творит мир на высотах своих. Есть ли счет воинством его, и над кем не восходит свет его? И как человеку быть правым перед Богом, и как быть чистым, рожденному женщиной? Вот даже луна и та не светла, и звезды нечисты пред очами его. Тем менее человек, который есть червь, и сын человеческий, который есть моль». Глава 26 книги Иова. И отвечал Иов и сказал, «Как ты помог бессильному, поддержал мышцу немощного? Какой совет подал ты немудрому, и как во всей полноте объяснил дело? Кому ты говорил эти слова, и чей дух исходит из тебя? Рефаимы трепещут под водами, и живущие в них. Преисподняя обнажена перед ним, и нет покрывала Аввадону. Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем. Он заключает воды в облаках своих, и облака не расседаются под ними. Он поставил престол свой и распростер над ним облако свое, черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою. Столпы небес дрожат и ужасаются от грозы его. Силою своею волнует море, и разумом своим сражает его дерзость. От духа его великолепие неба. Рука его образовала быстрого скорпиона. Вот это части путей Его, и как мало мы слышали о Нем. Огром могущества Его кто может уразуметь? Глава 27 книги Иова. И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «Жив Бог, лишивший меня суда, и Вседержитель, огорчивший душу мою. Что доколе еще есть дыхание мое во мне и Дух Божий в ноздрях моих, не скажут уста мои неправды, и язык мой не произнесет лжи. Далек я от того, чтобы признавать вас справедливыми, доколе не умру, не уступлю непорочности моей. Крепко держал я правду мою и не опущу ее, не укорит меня сердце мое во все дни мои. Враг мой будет как нечестивец, и восстающий на меня как беззаконник. Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его? Услышит ли Бог вопль его, когда придет на него беда? Будет ли он утешаться Вседержителем и призывать Бога во всякое время? Возвещу вам, что в руке Божией, что у Вседержителя, не скрою. Вот все вы и сами видели. И для чего вы столько пустословите? Вот доля человеку беззаконному от Бога и наследие, какое получают от Вседержителя притеснители. Если умножаются сыновья его, то под меч, и потомки его не насытятся хлебом. Оставшихся по нем смерть низведет в гроб, и вдовы их не будут плакать. Если он наберет кучи серебра, как праха, и наготовит одежд, как брение, то он наготовит, а одеваться будет праведник, и серебро получит себе на долю беспорочный. Он строит, как моль, дом свой, и как сторож делает себе шалаш. Ложится спать богачом, а таким не встанет. Открывает глаза свои, и он уже не тот. Как воды постигнут его ужасы, в ночи похитит его буря, поднимет его восточный ветер и понесет, и он быстро побежит от него, устремится на него и не пощадит, как бы он ни силился убежать от руки его. Всплеснут о нем руками и посвищут над ним с места его. Глава 28 книги Иова. Так, у серебра есть источное жило, и у золота место, где его плавят. Железо получается из земли, из камня выплавляется медь. Человек полагает предел тьме и тщательно разыскивает камень во мраке и тени смертной. Вырывают рудокопный колодец в местах, забытых ногою, спускаются вглубь, висят и зыблются вдали от людей. Земля, на которой вырастает хлеб, внутри изрыта как бы огнем. Камни ее — место сапфира, и в ней песчинки золота. Стези туда не знает хищная птица, и не видал ее глаз коршуна. Не попирали ее скимны, и не ходил по ней шакал. На гранит налагает он руку свою, с корнем опрокидывает горы. В скалах просекает каналы, и все драгоценное видит глаз его. Останавливает течение потоков, и сокровенное выносит на свет. Но где премудрость обретается, и где место разума? Не знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых. Бездна говорит, не во мне она, и море говорит, не у меня. Не дается она за золото, и не приобретается она за вес серебра. Не оценивается она золотом офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром. Не равняется с нею золото и кристалл, и не выменишь ее на сосуды из чистого золота. А о кораллах и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение премудрости выше рубинов. Не равняется с нею топаз эфиопский. Чистым золотом не оценивается она. Откуда же исходит премудрость, и где место разума? Сокрыта она от очей всего живущего, и от птиц небесных утаена. А в Аддон и смерть говорят, ушами нашими слышали мы слух о ней. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее. Ибо Он презирает до концов земли и видит под всем небом. когда он ветру полагал вес и располагал воду по мере, когда назначал устав дождю и путь для молнии громогласной, когда он видел ее и явил ее, приготовил ее и еще испытал ее, и сказал человеку: «Вот страх Господень есть истинная премудрость и удаление от зла разум». 29 глава книги Иова. И продолжал Иов возвышенную речь свою и сказал: «О, если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, когда светильник его светил над головою моею, и я при свете его ходил среди тьмы, как был я в дни молодости моей, когда милость Божья была над шатром моим, когда еще Вседержитель был со мною, и дети мои вокруг меня, когда пути мои обливались молоком, и скала источала для меня ручьи елея, когда я выходил к воротам города и на площади ставил седалище свое, юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли, князья удерживались от речи и персты полагали на уста свои. Голос знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их. Ухо, слышавшее меня, ублажало меня, око, видевшее, восхваляло меня, потому что я спасал страдальца вопиющего и сироту беспомощного. Благословение погибавшего приходило на меня, и сердцу вдовы доставлял я радость. Я облекался в правду, и суд мой одевал меня, как мантия, и увясла. Я был глазами слепому и ногами хромому. Отцом был я для нищих, и тяжбу, которой я не знал, разбирал внимательно. Сокрушал я беззаконному челюсти, и из зубов его исторгал похищенное. И говорил я: «В гнезде моем скончаюсь, и дни мои будут многие, как песок. Корень мой открыт для воды, и роса ночует на ветвях моих. Слава моя не стареет, лук мой крепок в руке моей. Внимали мне и ожидали, и безмолвствовали при совете моем. После слов моих уже не рассуждали, речь моя капала на них. Ждали меня, как дождя, и как дождю позднему открывали уста свои. Бывало, улыбнусь им, они не верят, и света лица моего они не помрачали. Я назначал пути им, и сидел во главе, и жил, как царь в кругу воинов, как утешитель плачущих». Глава 30 книги Иова. «А ныне смеются надо мною младшие меня летами, те, которых отцов я не согласился бы поместить со псами стад моих. И сила рук их к чему мне? Над ними уже прошло время. Бедностью и голодом истощенные они убегают в степь безводную, мрачную и опустевшую, щиплют зелень подле кустов, и ягоды можжевельника — хлеб их. Из общества изгоняют их, кричат на них, как на воров, чтобы жили они в рытвинах потоков, в ущельях земли и утесов. Ревут между кустами, жмутся под терном. Люди отверженные, люди без имени, отрепья земли. Их-то сделался я ныне песнею и пищей разговора их. Они гнушаются мною, удаляются от меня и не удерживаются плевать пред лицом моим. Так как он развязал повод мой и поразил меня, то они сбросили с себя узду пред лицом моим. С правого боку встает это исчадие, сбивает меня с ног, направляет гибельные свои пути ко мне. А мою стезю испортили, все успели сделать к моей погибели, не имея помощника. Они пришли ко мне, как сквозь широкий пролом, с шумом бросились на меня. Ужасы устремились на меня, как ветер развеялось величие мое, и счастье мое унеслось, как облако. И ныне изливается душа моя во мне, дни скорби объяли меня, ночью ноют во мне кости мои, и жилы мои не имеют покоя. С великим трудом снимается с меня одежда моя, края хитона моего жмут меня, Он бросил меня в грязь, и я стал, как прах и пепел. Я взываю к Тебе, и Ты не внимаешь мне. Стою, а Ты только смотришь на меня. Ты сделался жестоким ко мне, крепкой рукою враждуешь против меня. Ты поднял меня и заставил меня носиться по ветру, и сокрушаешь меня. Так я знаю, что Ты приведешь меня к смерти и в дом собрания всех живущих. Верно, Он не прострет руки Своей на дом костей. Будут ли они кричать при Своем разрушении? Не плакал ли я о том, кто был в горе? Не скорбела ли душа моя о бедных? Когда я чаял добра, пришло зло, когда ожидал света, пришла тьма. Мои внутренности кипят и не перестают, встретили меня дни печали. Я хожу почернелый, но не от солнца, встаю в собрании и кричу. Я стал братом шакалом и другом страусом. Моя кожа почернела на мне, и кости мои обгорели от жара. И цитра моя сделалась унылою, и свирель моя голосом плачевным. Книга Иова, глава 31. Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице. Какая же участь мне от Бога свыше, и какое наследие от Вседержителя с небес? Не для нечестивого ли гибель, и не для делающего ли зло напасть? Не видел ли он путей моих и не считал ли всех моих шагов? Если я ходил в суете, если нога моя спешила на лукавство, пусть взвесят меня на весах правды, и Бог узнает мою непорочность. Если стопы мои уклонялись от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое пристало к рукам моим, то пусть я сею, а другой ест. И пусть отрасли мои искоренены будут. Если сердце мое прельщалось женщиною, я строил ковы у дверей моего ближнего, пусть моя жена мелет на другого, и пусть другие издеваются над ней, потому что это преступление, это беззаконие, подлежащее суду, это огонь, поедающий до истребления, который искоренил бы все доброе мое». Если я пренебрегал правами слуги и служанки моей, когда они имели спор со мною, то что стал бы я делать, когда бы Бог восстал, и когда бы Он взглянул на меня, что мог бы я отвечать Ему? Не Он ли, который создал меня во чреве, создал и его, и равно образовал нас в утробе? Отказывал ли я нуждающимся в их просьбе и томил ли глаза вдовы? Один ли я съедал кусок мой, и не ел ли от него и сирота? Ибо с детства он рос со мною, как с отцом, и от чрева матери моей я руководил вдову. Если я видел кого погибавшим без одежды и бедного без покрова, не благословляли ли меня чресла его, и не был ли он согрет шерстью овец моих? Если я поднимал руку мою на сироту, когда видел помощь себе у ворот, то пусть плечо мое отпадет от спины, и рука моя пусть отломится от локтя, ибо страшно для меня наказание от Бога, перед величием Его не устоял бы я. Полагал ли я в золоте опору мою, и говорил ли сокровищу «Ты, надежда моя»? Радовался ли я, что богатство мое было велико, и что рука моя приобрела много? Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я в тайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою, это также было бы преступление, подлежащее суду, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего. Радовался ли я погибели врага моего, и торжествовал ли, когда несчастье постигало его? Не позволял я устам моим грешить проклятием души его. Не говорили ли люди шатра моего, «О, если бы мы от мяс его не насытились!» Странник не ночевал на улице. Двери мои я отворял прохожему. Если бы я скрывал проступки мои, как человек, утаивая в груди моей пороки мои, то я боялся бы большого общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня, и я молчал бы и не выходил бы за двери. О, если бы кто выслушал меня! Вот мое желание, чтобы вседержитель отвечал мне, и чтобы защитник мой составил запись. Я носил бы ее на плечах моих и возлагал бы ее как венец. Объявил бы ему число шагов моих, сблизился бы с ним как с князем. Если вопияла на меня земля моя, и жаловались на меня борозды ее, если я ел плоды ее без платы и отягощал жизнь земледельцев, то пусть вместо пшеницы вырастает волчец, и вместо ячменя — куколь. Слова Иова кончились. Глава 32. Когда те три мужа перестали отвечать Иову, потому что он был прав в глазах своих, тогда воспылал гнев Елиуя, сына Варахиилова, вузитянина из племени Рамова. Воспылал гнев его на Иова за то, что он оправдывал себя больше, нежели Бога. А на трех друзей его воспылал гнев его за то, что они не нашли, что отвечать, а между тем обвиняли Иова. Елиуй ждал, пока Иов говорил, потому что они летами были старше его. Когда же Елиуй увидел, что нет ответа в устах тех трех мужей, тогда воспылал гнев его. И отвечал Елиуй, сын Варахиилов, вузитянин, и сказал: «Я молод летами, а вы старцы, поэтому я робел и боялся объявлять вам мое мнение. Я говорил сам себе: пусть говорят дни, и многолетие поучает мудрости. Но дух в человеке и дыхание Вседержителя дает ему разумение. Не многолетние только мудры, и не старики разумеют правду. Поэтому я говорю: выслушайте меня, объявлю вам мое мнение и я. Вот я ожидал слов ваших, вслушивался в суждения ваши, доколе вы придумывали, что сказать. Я пристально смотрел на вас, и вот никто из вас не обличает Иова и не отвечает на слова его. Не скажите: мы нашли мудрость, Бог опровергнет его, а не человек. Если бы он обращал слова свои ко мне, то я не вашими речами отвечал бы ему. Испугались, не отвечают более, перестали говорить. И как я ждал, они не говорят, остановились и не отвечают более, то и я отвечу с моей стороны, объявлю мое мнение и я, ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Вот утроба моя, как вино неоткрытое, она готова прорваться, подобно новым мехам. Поговорю, и будет легче мне, открою уста мои и отвечу. На лицо человека смотреть не буду, и никакому человеку льстить не стану, потому что я не умею льстить. Сейчас убей меня, Творец мой. Глава 33 книги Иова. Итак, слушай, Иов, речи мои, и внимай всем словам моим. Вот я открываю уста мои, язык мой говорит в гортани моей. Слова мои от искренности моего сердца, и уста мои произнесут знание чистое. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь. Если можешь, отвечай мне и стань предо мною. Вот я по желанию твоему вместо Бога. Я образован также из брения, поэтому страх передо мною не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя. Ты говорил в уши мои, и я слышал звук слов. Чист я, без порока, невинен я, и нет во мне неправды. А он нашел обвинение против меня и считает меня своим противником, поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими. Вот в этом ты не прав. Отвечаю тебе, потому что Бог выше человека. Для чего тебе состязаться с ним? Он не даст отчета ни в каких делах своих. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время дремоты на ложе. Тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокой болью во всех костях своих, и жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно, и выказываются кости его, которых не было видно, и душа его приближается к могиле, и жизнь его — к смерти. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он, милостив к нему, с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Он будет смотреть на людей и говорить: «Грешил я и превращал правду, и не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет». Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Внимай, Иов, слушай меня, молчи, и я буду говорить. Если имеешь что сказать, отвечай, говори, потому что я желал бы твоего оправдания. Если же нет, то слушай меня, молчи, и я научу тебя мудрости. Глава 34 книги Иова. И продолжал Елиуй и сказал: «Выслушайте, мудрые, речь мою, и преклоните ко мне ухо рассудительные, ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус в пище. Установим между собой рассуждение и распознаем, что хорошо. Вот Иов сказал: «Я прав, но Бог лишил меня суда. Должен ли я лгать на правду мою? Моя рана неисцелима без вины». Есть ли такой человек, как Иов, который пьет глумление, как воду, вступает в сообщество с делающими беззаконие и ходит с людьми нечестивыми, потому что он сказал: «Нет пользы для человека в благоугождении Богу»? Итак, послушайте меня, мужи мудрые. Не может быть у Бога неправды или у Вседержителя неправосудия. Ибо он по делам человека поступает с ним и по путям мужа воздает ему. Истинно, Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда. Кто, кроме его, промышляет о земле? И кто управляет всею вселенной? Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах. Итак, если ты имеешь разум, то слушай это и внимай словам моим. Ненавидящий правду может ли владычествовать, и можешь ли ты обвинить всеправедного? Можно ли сказать царю: «Ты нечестивец», и князьям: «Вы беззаконники»? Но он не смотрит и на лица князей, и не предпочитает богатого бедному, потому что все они — дело рук его. Внезапно они умирают. Среди ночи народ возмутится, и они исчезают, и сильных изгоняют не силою, ибо очи его над путями человека, и он видит все шаги его. Нет тьмы, ни тени смертной, где могли бы укрыться делающие беззаконие, потому что он уже не требует от человека, чтобы шел на суд с Богом. Он сокрушает сильных без исследования и поставляет других на их место, потому что он делает известными дела их и низлагает их ночью, и они истребляются. Он поражает их, как беззаконных людей, пред глазами других, за то, что они отвратились от него и не уразумели всех путей его. Так что дошел до него вопль бедных, и он услышал стенание угнетенных. Дарует ли он тишину, кто может возмутить? Скрывает ли он лицо свое, кто может увидеть его? Будет ли это для народа или для одного человека, чтобы не царствовал лицемер к соблазну народа? К Богу должно говорить: «Я потерпел, больше не буду грешить. А чего я не знаю, ты научи меня. И если я сделал беззаконие, больше не буду». По твоему ли рассуждению он должен воздавать? И как ты отвергаешь, что тебе следует избирать, а не мне? Говоришь, что знаешь. Люди разумные скажут мне, и муж мудрый, спрашивая, слушающий меня: «Иов неумно говорит, и слова его не со смыслом». Я желал бы, чтобы Иов вполне был испытан по ответам его, свойственным людям нечестивым. Иначе он ко греху своему прибавит отступление, будет рукоплескать между нами и еще больше наговорит против Бога. Глава 35 книги Иова. И продолжал Елиуй и сказал: «Считаешь ли ты справедливым, что сказал я правее Бога? Ты сказал: что пользы мне, и какую прибыль я имел бы пред тем, как если бы я и грешил? Я отвечу тебе и твоим друзьям с тобою. Взгляни на небо и смотри, воззри на облака, они выше тебя. Если ты грешишь, что делаешь ты ему? И если преступления твои умножаются, что причиняешь ты ему? Если ты праведен, что даешь ему? Или что получает он от руки твоей? Нечестие твое относится к человеку, как ты и праведность твоя к сыну человеческому. От множества притеснителей стонут притесняемые, и от руки сильных вопиют. Но никто не говорит: где Бог, Творец мой, который дает песни в ночи, который научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас более, нежели птиц небесных? Там они вопиют, и он не отвечает им, по причине гордости злых людей. Но неправда, что Бог не слышит, и Вседержитель не взирает на это. Хотя ты сказал, что ты не видишь его, но суд перед ним, и жди его. Но ныне, потому что гнев его не посетил его, и он не познал его во всей строгости, Иов и открыл легкомысленно уста свои и безрассудно расточает слова. Книга Иова, глава 36. И продолжал Елиуй и сказал: «Подожди меня немного, я покажу тебе, что я имею еще сказать за Бога. Начну мои рассуждения издалека и воздам Создателю моему справедливость, потому что слова мои точно не ложь, пред тобою совершенный в познаниях. Вот Бог могуществен и не презирает сильного крепостью сердцем. Он не поддерживает нечестивых и воздает должное угнетенным. Он не отвращает очей своих от праведников, но с царями навсегда посаждает их на престоле, и они возвышаются. Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились, и открывает их ухо для вразумления и говорит им, чтоб они отстали от нечестия. Если послушают и будут служить ему, то проведут дни свои в благополучии и лета свои в радости. Если же не послушают, то погибнут от стрелы и умрут в неразумии. Но лицемеры питают в сердце гнев и не взывают к нему, когда он заключает их в узы. Поэтому душа их умирает в молодости, и жизнь их с блудниками. Он спасает бедного от беды его и в угнетении открывает ухо его. И тебя вывел бы он из тесноты на простор, где нет стеснения, и поставляемое на стол твой было бы наполнено туком. Но ты преисполнен суждениями нечестивых. Суждение и осуждение близки. Да не поразит тебя гнев Божий наказанием. Большой выкуп не спасет тебя. Даст ли он какую цену твоему богатству? Нет, ни золоту и никакому сокровищу. Не желай той ночи, когда народы истребляются на своем месте. Берегись, не склоняйся к нечестию, которой ты предпочел страданию. Бог высок могуществом своим, и кто такой, как Он, наставник? Кто укажет Ему путь Его? Кто может сказать, ты поступаешь несправедливо? Помни о том, чтобы превозносить дела Его, которые люди видят. Все люди могут видеть их. Человек может усматривать их издали. Вот Бог велик, и мы не можем познать Его. Число лет Его неисследимо. Он собирает капли воды, они во множестве изливаются дождем. Из облаков каплют и изливаются обильно на землю. Кто может также постигнуть протяжение облаков, треск шатра его? Вот он распространяет над ним свет свой и покрывает дно море. Оттуда он судит народы, дает пищу в изобилии. Он сокрывает в дланях своих молнию и повелевает ей, кого разить. Треск ее дает знать о ней. Скот также чувствует происходящее.
1: 37 глава книги Иова. «И от сего трепещет сердце мое, и подвиглось с места своего. Слушайте, слушайте голос его, и гром, исходящий из уст его. Под всем небом раскат его, и блистание его до краев земли. За ним гремит глас, гремит он глазом величества своего, и не останавливает его, когда голос его услышан. Дивно гремит Бог глазом своим, делает дела великие, для нас непостижимые. Ибо снегу он говорит, будь на земле, равно мелкий дождь и большой дождь в его власти. Он полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его. Тогда зверь уходит в убежище и остается в своих логовищах. От юга приходит буря, от севера — стужа. От дуновения Божия происходит лед, и поверхность воды сжимается. Также влагою он наполняет тучи, и облака сыплют свет его. И они направляются по намерениям его, чтобы исполнить то, что он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования. Внимай сему, Иов, стой и разумевай чудные дела Божии. Знаешь ли, как Бог располагает ими и повелевает свету блистать из облака своего? Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело совершеннейшего в знании? Как нагревается твоя одежда, когда он успокаивает землю от юга? Ты ли с ним распростер небеса, твердые, как литое зеркало? Научи нас, что сказать ему. Мы в этой тьме ничего не можем сообразить. Будет ли возвещено ему, что я говорю? Сказал ли кто, что сказанное доносится ему? Теперь не видно яркого света в облаках, но пронесется ветер и расчистит их. Светлая погода приходит от севера, и окрест Бога страшное великолепие. Вседержитель, мы не постигаем его. Он велик силою, судом и полнотою правосудия. Он никого не угнетает. Посему да благоговеют перед ним люди, и да трепещут перед ним все мудрые сердцем. Глава 38 книги Иова. Господь отвечал Иову из бури и сказал: «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла? Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне. Где был ты, когда я полагал основание земли, скажи, если знаешь? Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее? При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости. Кто затворил море воротами, когда оно исторглось, вышло как бы из чрева? Когда я облака сделал одежду его и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал: «Доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим». Давал ли ты когда в жизни свои приказания утру, и указывал ли заре место ее, чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых, чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда, и чтобы отнялся у нечестивых свет их, и дерзкая рука их сокрушилась? Не сходил ли ты во глубину моря и входил ли в исследование бездны? Отворялись ли для тебя врата смерти, и видел ли ты врата тени смертной? Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это. Где путь к жилищу света, и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границы ее, и знаешь стези к дому ее. Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико. Входил ли ты в хранилище снега? И видел ли сокровищницы града, которые берегу я на время смутное, на день битвы и войны? По какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле? Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной молнии, чтобы шел дождь на землю безлюдную, на пустыню, где нет человека, чтобы насыщать пустыню и степь и возбуждать травные зародыши к возрастанию? Есть ли у дождя отец, или кто рождает капли росы? Из чьего чрева выходит лед и иней небесный? Кто рождает его? Воды, как камень, крепнут, и поверхность бездны замерзает. Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кесиль? Можешь ли выводить созвездие в свое время и вести Ас с ее детьми? Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле? Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя? Можешь ли послать молнии, и пойдут ли они и скажут ли тебе: «Вот мы»? Кто положил мудрость в сердце? Или кто дал смысл разуму? Кто может расчистить облака своей мудростью и удержать сосуды неба, когда пыль обращается в грязь и глыбы слипаются? Ты ли ловишь добычу львицы и насыщаешь молодых львов, когда они лежат в берлогах или покоятся под тенью в засаде? Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи? Глава 39 книги Иова. Знаешь ли ты время, когда рождают дикие козы на скалах, и замечал ли роды ланей? Можешь ли расчислить месяцы беременности их, и знаешь ли время родов их? Они изгибаются, рождая детей своих, выбрасывая свои ноши. Дети их приходят в силу, растут на поле, уходят и не возвращаются к ним. Кто пустил дикого осла на свободу? И кто разрешил узы Онагру, которому степь я назначил домом и солончаки жилищем? Он посмеивается городскому многолюдству и не слышит криков погонщика. По горам ищет себе пищи и гоняется за всякой зеленью. Захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у яслей твоих? Можешь ли веревкою привязать единорога к борозде, и станет ли он боронить за тобою поле? Понадеешься ли на него, потому что у него сила велика, и предоставишь ли ему работу твою? Поверишь ли ему, что он семена твои возвратит и сложит на гумно твое? Ты ли дал красивые крылья павлину и перья и пух страусу? Он оставляет яйца свои на земле и на песке согревает их, и забывает, что нога может раздавить их, и полевой зверь может растоптать их. Он жесток к детям своим, как бы не своим, и не опасается, что труд его будет напрасен, потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла. А когда поднимается на высоту, посмеивается коню и всаднику его. Ты ли дал коню силу и облег шею его гривою? Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Храпение ноздрей его — ужас, роет ногою землю и восхищается силою, идет навстречу оружию. Он смеется над опасностью и не робеет, и не отворачивается от меча. Колчан звучит над ним, сверкает копье и дротик. В порыве и ярости он глотает землю и не может стоять при звуке трубы. При трубном звуке он издает голос «гу-гу» и издалека чует битву. Громкие голоса вождей и крик. Твоею ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень? По твоему ли слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое? Он живет на скале и ночует на зубце утесов и на местах неприступных. Оттуда высматривает себе пищу. Глаза его смотрят далеко. Птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он. И продолжал Господь и сказал Иову, «Будет ли состязующийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога, пусть отвечает ему». И отвечал Иов Господу и сказал, «Вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду». Глава сороковая книги Иова. И отвечал Господь Иову из бури и сказал, «Припаяшь, как муж, чресла твои. Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй мне. Ты хочешь не спровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога, и можешь ли возгреметь голосом, как Он? Украсть же себя величием и славою». Облекись в блеск и великолепие, излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его. Взгляни на всех высокомерных и унизь их, и сокруши нечестивых на местах их. Зарой всех их в землю, и лица их покрой тьмою. Тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя. Вот бегемот, которого я создал, как и тебя. Он ест траву, как вол. Вот его сила в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его. Поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены. Ноги у него, как медные трубы. Кости у него, как железные прутья. Это верх путей Божиих. Только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу, и там все полевые звери играют. Он ложится под тенистыми деревьями, под кровом тростника и в болотах. Тенистые деревья покрывают его своей тенью, ивы при ручьях окружают его. Вот он пьет из реки и не торопится, остается спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту его». Возьмет ли кто его в глазах его и проколет ли ему нос багром? Можешь ли ты удою вытащить Левиафана и веревку и схватить за язык его? Вденешь ли кольцо в ноздри его, проколешь ли иглою челюсть его? Будет ли он много умолять тебя и будет ли говорить с тобою кротко? Сделает ли он договор с тобою и возьмешь ли его навсегда себе в рабы? Станешь ли забавляться им, как птичкою, и свяжешь ли его для девочек твоих? Будут ли продавать его товарищи ловли, разделят ли его между хананейскими купцами? Можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачью острогою? Клади на него руку твою и помню о борьбе. Впредь не будешь. Глава 41 книги Иова.
0: Надежда тщетна. Не упадешь ли от одного взгляда его? Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его. Кто же может устоять пред моим лицом? Кто предварил меня, чтобы мне воздавать ему? Под всем небом все мое. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его — ужас. Крепкие щиты его — великолепие. Они скреплены как бы твердою печатью. Один к другому прикасается близко так, что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет, глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры, из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Мясистые части тела его сплочены между собой твердо, не дрогнут. Сердце его твердо, как камень, и жестоко, как нижний жернов. Когда он поднимается, силачи в страхе совсем теряются от ужаса. Меч, коснувшийся его, не устоит. Ни копье, ни дротик, ни латы. Железо он считает за солому, медь — за гнилое дерево. Дочь Лука не обратит его в бегство. Пращные камни обращаются для него в плеву. Булава считается у него за соломину. Свисту дротика он смеется. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Он кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую мазь. Оставляет за собой светящуюся стезю, бездна кажется ему сединою. Нет на земле подобного ему, он сотворен бесстрашным. На все высокое смотрит смело, он царь над всеми сынами гордости. 42 глава книги Иова. И отвечал Иов Господу и сказал: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». И было после того, как Господь сказал слова те Иову, сказал Господь Елифазу фимонитянину: «Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе 7 тельцов, и 7 овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву, и раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов». И пошли Елифаз фимонитянин, и Вилдад савхиянин, и Софар намитянин, и сделали так, как Господь повелел им, и Господь принял лицо Иова. И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих. И дал Господь Иову больше вдвое того, что он имел прежде. Тогда пришли к нему все братья его, и все сестры его, и все прежние знакомые его, и ели с ним хлеб в доме его, и тужили с ним, и утешали его за все зло, которое Господь навел на него, и дали ему каждый по кесите и по золотому кольцу. И благословил Бог последние дни Иова более, нежели прежние. У него было 14 000 мелкого скота, 6 000 верблюдов, 1000 пар волов и 1000 ослиц, и было у него 7 сыновей и 3 дочери.
1: и нарек он имя первой Емима, имя второй — Кассия, а имя третий — Карен-Гаппух. И не было на всей земле таких прекрасных женщин, как дочь.

и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возметаемый ветром, потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Я читаю Псалом 2. Псалом Давида. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстали цари земли, и князья совершаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своею приведет их в смятение. Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него. Я читаю Псалом 3. Псалом Давида, когда он бежал от Авессалома, сына своего. Господи, как умножились враги мои! Многие восстают на меня, многие говорят, душе моей нет ему спасения в Боге. Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю к Господу, и он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи! Спаси меня, Боже мой! Ибо Ты поражаешь в ланиту всех врагов моих, сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение, над народом Твоим благословение Твое. Псалом 4. Начальнику хора на струнных орудиях Псалом Давида. «Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей! В тесноте Ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою. Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи? Знайте, что Господь отделил для себя святого своего. Господь слышит, когда я призываю его. Гневаясь, не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица Твоего, Господи! Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Я читаю Псалом 5. Начальнику хора на духовых орудиях Псалом Давида. Услышь, Господи, слова мои, уразумей помышления мои, вним

0: земли гласу вопля моего, царь мой и Бог мой, ибо я к тебе молюсь. Господи, рано услышь голос мой, рано предстану пред тобою и буду ожидать. Ибо ты, Бог, не любящий беззакония, у тебя не водворится злой. Нечестивые не пребудут пред очами твоими, ты ненавидишь всех делающих беззакония. Ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного гнушается Господь. А я по множеству милости Твоей войду в дом Твой, поклонюсь святому храму Твоему в страхе Твоем. Господи, путеводи меня в правде Твоей ради врагов моих, уравняй предо мною путь Твой, ибо нет в устах их истины, сердце их пагуба, гортань их — открытый гроб, языком своим льстят. Осуди их, Боже, да падут они от замыслов своих. По множеству нечестия их отвергни их, ибо они возмутились против Тебя. И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою любящие имя Твое. Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом, венчаешь его. Я читаю Псалом 6. Начальнику хора на восьмиструнном. Псалом Давида. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Исцели меня, Господи, ибо кости мои потрясены, и душа моя сильно потрясена. Ты же, Господи, доколе? Обратись, Господи, избавь душу мою, спаси меня ради милости Твоей. Ибо в смерти нет памятования о Тебе, во гробе кто будет славить Тебя? Утомлен я воздыханиями моими, каждую ночь омываю ложе мое, слезами моими омочаю постель мою. Иссохло от печали око мое, обветшало от всех врагов моих. Удалитесь от меня все делающие беззаконие, ибо услышал Господь голос плача моего. Услышал Господь моление мое, Господь примет молитву мою. Да будут постыжены и жестоко поражены все враги мои, да возвратятся и постыдятся мгновенно. Я читаю Псалом 7. Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова. Господи Боже мой, на Тебя я уповаю. Спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего. Господи Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих, если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал. Сонм людей станет вокруг Тебя, над ним поднимись на высоту. Господь судит народы. Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи. Ибо Ты испытываешь сердца и утробы, праведный Боже. Щит мой в Боге, спасающим правых сердцем. Бог — судья праведный, и Бог — всякий день строго взыскивающий. Если кто не обращается, он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его. приготовляет для него сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват злобою и родил себе ложь, рыл ров и выкопал его, и упал в яму, которую приготовил. Злоба его обратится на его голову, и злодейство его упадет на его темя. Славлю Господа по правде его и пою имени Господа Всевышнего. Я читаю Псалом 8. Начальнику хора на гефском орудии Псалом Давида. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умалил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Теперь я читаю Псалом 9, начальнику хора по смерти Лабена, Псалом Давида. «Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои. Буду радоваться и торжествовать о Тебе, петь имени Твоему, Всевышний. Когда враги мои обращены назад, то приткнутся и погибнут пред лицом Твоим, ибо Ты производил мой суд и мою тяжбу. Ты воссел на престоле, судья праведный. Ты вознегодовал на народы, погубил нечестивого, имя их изгладил навеки и веки. У врага совсем не стало оружия, и города Ты разрушил, погибла память их с ними. Но Господь пребывает вовек, Он приготовил для суда престол свой, и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во время скорби. И будут уповать на Тебя знающие имя Твое, потому что Ты не оставляешь ищущих Тебя, Господи. Пойте Господу, живущему на Сионе, возвещайте между народами дела Его, ибо Он взыскивает за кровь, помнит их, не забывает вопля угнетенных. Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня. Ты, который возносишь меня от врат смерти, чтобы я возвещал все хвалы Твои во вратах чери Сионовой, буду радоваться о спасении Твоем. Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил, нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога, ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Восстань, Господи, да не преобладает человек, да судятся народы пред лицом Твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знают народы, что человеки они. Для чего, Господи, стоишь вдали, скрываешь себя во время скорби? По гордости своей нечестивый преследует бедного, да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя. В надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет во всех помыслах его нет Бога. Во всякое время пути его гибельны, суды твои далеки для него, на всех врагов своих он смотрит с пренебрежением, говорит в сердце своем: «Не поколеблюсь, в род и род не приключится мне зла». Уста его полны проклятия, коварства и лжи, под языком его мучение и пагуба. Сидит в засаде за двором, в потаенных местах убивает невинного, глаза его подсматривают за бедным, подстерегает в потаенном месте, как лев в логовище, подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного, хватает бедного, увлекая в сети свои. Сгибается, прилегает, и бедные падают сильные когти его. Говорит сердце своем: «Забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда». Восстань, Господи Боже мой, вознеси руку твою, не забудь угнетенных. Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: «Ты не взыщешь»? Ты видишь, ибо ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать твоею рукою. Тебе предает себя бедный, сироте ты помощник. Сокруши мышцу нечестивому и злому, так, чтобы искать и не найти его нечестия. Господь, Царь навеки, навсегда, исчезнут язычники из земли его. Господи, ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле. Псалом 10. Начальнику хора, псалом Давида. На Господа уповаю. Как же вы говорите душе моей: «Улетай на гору вашу, как птица»? Ибо вот нечестивые натянули лук, стрелу свою приложили к тетиве, чтобы во тьме стрелять в правых сердцем. Когда разрушены основания, что сделает праведник? Господь во святом храме своем, Господь, престол его на небесах, очи его зрят, вежды его испытывают сынов человеческих. Господь испытывает праведного, а нечестивого, и любящего насилие ненавидит душа его. Дождем прольет он на нечестивых горящие угли, огонь и серу, и палящий ветер — их доля из чаши. Ибо Господь праведен, любит правду, лицо его видит праведника. Я читаю 100-й псалом. Псалом Давида. «Милость и суд буду петь тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу перед очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется перед глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из города Господня всех, делающих беззаконие». Псалом 101. Молитва страждущего когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня, в день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и иссохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне. Я стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами. От гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня. Дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время, ибо рабы Твои возлюбили, и камни его, и опрахи его жалеют. И убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы Твоей, ибо созиждет Господь Сион и явится в славе Своей, призрит на молитву беспомощных и не презрит моления их. Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа, ибо Он приникнул с святой высоты Своей, с небес презрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме, когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу. Изнурил Он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал: «Боже мой, не восхить меня в половине дней моих! Твои лета в роды родов! Вначале Ты основал землю, и небеса — дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты пребудешь, и все они, как риза, обветшают, и как одежду Ты переменишь их, и изменятся. Но Ты — тот же, и лета Твои не кончатся. Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицом Твоим». Я читаю 102-й псалом. Псалом Давида. «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется, подобно орлу, юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои. Щедр и милостив Господь, долго терпелив и много милостив. Не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господня к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть, то есть пыль. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся его, и правда его на сынах сынов, хранящих завет его и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Благословите Господа все ангелы его, крепкие силою, исполняющие слово его, повинуясь голосу слова его. Благословите Господа все воинства его, служители его, исполняющие волю его. Благословите Господа все дела его, во всех местах владычества его. Благослови, душа моя, Господа. Я читаю 103-й псалом. Благослови, душа моя, Господа. Господи Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер. Устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл ты ее. На горах стоят воды. От прещения твоего бегут они, от голоса грома твоего быстро уходят. Восходят на горы, нисходят в долины на место, которое ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут, поят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою, при них обитают птицы небесные, из среды ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота, и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу, и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются дерева Господа, кедры ливанские, которые Он насадил, на них гнездятся птицы, ели, жилище аисту, высокие горы — серном, каменные утесы — убежище зайцам. Он сотворил луну для указания времен. Солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время ее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро, земля полна произведений Твоих. Это море, великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими. Там плавают корабли, там этот Левиафан, которого Ты сотворил играть в нем. Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу их в свое время. даешь им, принимают. Отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Сокроешь лицо твое, мятутся. Отнимешь дух их, умирают, и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах своих. Презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь. Да будет благоприятна ему песнь моя. Буду веселиться, Господи, да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа. Аллилуйя! Я читаю 104-й псалом. Славьте Господа! Призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его. Воспойте Ему и пойте Ему, поведайте о всех чудесах Его. Хвалитесь именем Его святым, да веселится сердце ищущих Господа. Ищите Господа и силы Его, ищите лица Его всегда. Вспоминайте чудеса Его, которые сотворил, знамения Его и суды уст Его. Вы, семя Авраамова, рабы Его, сыны Иакова, избранные Его, Он Господь Бог наш, по всей земле суды Его. Вечно помнит завет свой, слово, которое заповедал в тысячи родов, которое завещал Аврааму и клятву свою Исааку. И поставил то Иакову в закон и Израилю в завет вечный, говоря: «Тебе дам землю ханаанскую в удел наследия вашего». Когда и было еще мало числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их, и возбранял о них царям: «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла». И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил, послал пред ними человека, в рабы продан был Иосиф. Стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его, слово Господне испытало его. Послал царь и разрешил его, владетель народов, и освободил его. Поставил его господином над домом своим и правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Иаков в землю Хамову, и весьма размножил Бог народ свой, и сделал его сильнее врагов его. Возбудил в сердце их ненависть против народа его и ухищрение против рабов его. Послал Моисея, раба своего, Аарона, которого избрал. Они показали между ними слова знамений его и чудеса его в земле Хамовой. Послал тьму и сделал мрак, и не воспротивились слову его. Приложил воду их в кровь и уморил рыбу их. Земля их произвела множество жаб, даже в спальне царей их. Он сказал, и пришли разные насекомые, скнипы во все пределы их. Вместо дождя послал на них град, палящий огонь на землю их, и побил виноград их и смоковницы их, и сокрушил деревья в пределах их. Сказал, и пришла саранча, и гусеницы без числа, и съели всю траву на земле их, и съели плоды на полях их, и поразил всякого первенца в земле их, начатки всей силы их, и вывел израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Обрадовался Египет исшествию их, ибо страх от них напал на него. Простер облако в покров им и огонь, чтобы светить им ночью. Просили, и он послал перепелов, и хлебом небесным насыщал их. Разверз камень, и потекли воды, потекли рекою по местам сухим, ибо вспомнил он святое слово свое к Аврааму, рабу своему, и вывел народ свой в радости, и избранных своих в веселье, и дал им земли народов, и они наследовали труд иноплеменных, чтобы соблюдали уставы его и хранили законы его. Аллилуйя! Я читаю 105-й псалом. Аллилуйя! Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его? Блаженны хранящие суд и творящие правду во всякое время. Вспомни мне, Господи, в благоволении к народу Твоему. Посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих, веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множества милостей Твоих и возмутились у моря, у Черного моря. Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое. Грозно сказал морю Черному, и оно иссохло, и провел их по безднам, как по суше, и спас их от руки ненавидящего, и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось. И поверили они словам Его, и воспели хвалу Ему. Но скоро забыли дела Его, не дождались Его изволения. Увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой. И Он исполнил прошение их, но послал язву на души их. И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню. Разверзлась земля и поглотила Дафана, и покрыла скопище Аверона. И возгорелся огонь в скопище их, пламень попалил нечестивых. Сделали тельца у Харива, и поклонились истукану, и променяли славу свою на изображение вола, ядущего траву. Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте. Дивное в земле Хамовой, страшное у Черного моря. И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный его, не стал перед ним в расселине, чтобы отвратить ярость его, да не погубит их. И презрели они землю желанную, не верили слову его, и роптали в шатрах своих, не слушались голоса Господня. И поднял он руку свою на них, чтобы низложить их в пустыне, низложить племя их в народах и рассеять их по землям. Они прилепились к Ваал-Фигору и ели жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финиес, и произвел суд, и остановилась язва, и это вменено ему в праведность, в роды и роды вовеки. И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них, ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками, и научились делам их. Служили истуканам их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам. Проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернилась земля кровью. Оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими, и воспылал гнев Господа на народ его, и возгнушался он наследием своим, и предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли их, и они смирялись под рукою их. Много раз он избавлял их, они же раздражали его упорством своим и были уничижаемы за беззаконие свое. Но он презирал на скорбь их, когда слышал вопль их, и вспоминал завет свой с ними, и раскаивался по множеству милостей своих, и возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их. Спаси нас, Господи Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоею славою. Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века, и да скажет весь народ: Аминь! Аллилуйя! Я читаю 106-й псалом. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Так да скажут избавленные Господом, которых избавил Он от руки врага, и собрал от стран, от востока и запада, от севера и моря. Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находили населенного города, терпели голод и жажду, душа их истаивала в них. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он насытил душу жаждущую и душу алчущую исполнил благами. Они сидели во тьме и тени смертной, окованные скорбью и железом, ибо не покорялись словам Божиим и не брегли о воле Всевышнего. Он смирил сердце их работами, они приткнулись, и не было помогающего. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, вывел их из тьмы и тени смертной, и расторгнул узы их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих. Ибо Он сокрушил врата медные и вереи железные сломил. Безрассудные страдали за беззаконные пути свои и за неправды свои. От всякой пищи отвращалась душа их, и они приближались ко вратам смерти. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он спас их от бедствий их, послал Слово Свое, и исцелил их, и избавил их от могил их. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, да приносят Ему жертву хвалы и да возвещают о делах Его с пением. Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его. Восходят до небес, нисходят до бездны, душа их истаивает в бедствии. Они кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих, да превозносят Его в собрании народном и да славят Его в сонме старейшин. Он превращает реки в пустыню и источники вод в сушу, землю плодородную в солончатую за нечестие живущих на ней. Он превращает пустыню в озеро и землю иссохшую в источники вод, и поселяет там алчущих, и они строят город для обитания, засевают поля, насаждают виноградники, которые приносят им обильные плоды. Он благословляет их, и они весьма размножаются, и скота их не умаляет. Уменьшились они и упали от угнетения, бедствий и скорби. Он изливает бесчестие на князей и оставляет их блуждать в пустыне, где нет путей. Бедного же извлекает из бедствия и умножает род его, как стада овец. Праведники видят сие и радуются, а всякое нечестие заграждает уста свои. Кто мудр, тот заметит это и уразумеет милость Господа. Я читаю 107-й псалом. Песнь, псалом Давида. Готово сердце мое, Боже, буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь, псалтирь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен. Ибо превыше небес милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, над всей землею да будет слава Твоя. Дабы избавились возлюбленные Твои, спаси десницею Твоею и услышь меня. Бог сказал во святилище своем: «Восторжествую, разделю Сихем и долину Сокхов размерю. Мой Галаад, мой Манасия, Ефрем — крепость главы моей, Иуда — скипетр мой, Моав — умывальная чаша моя, на Едома простру сапог мой, над землею филистимскою восклицать буду. Кто введет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома? Не ты ли, Боже, который отринул нас, и не выходишь, Боже, с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он низложит всех врагов наших». Я читаю 108-й псалом. Начальнику хора псалом Давида. «Боже, хвалы моей, не промолчи, ибо отверзлись на меня уста нечестивые и уста коварные, говорят со мною языком лживым. Отовсюду окружили меня словами ненависти, вооружаются против меня без причины. За любовь мою они враждуют на меня, а я молюсь. Воздают мне за добро злом, за любовь мою ненавистью. Поставь над ним нечестивого, и дьявол достанет одесную его, когда будет судиться, да выйдет виновным, и молитва его да будет в грех. Да будут дни его кратки, и достоинство его да возьмет другой. Дети его да будут сиротами, а жена его вдовою. Да скитаются дети его и нищенствуют, и просят хлеба из развалин своих. Да захватит взаимодавец все, что есть у него, и чужие да расхитят труд его. Да не будет сострадающего ему, да не будет милующего сирот его. Да будет потомство его на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде. да будет воспомянуто пред Господом беззаконие отцов его и грех матери его, да не изгладится. Да будут они всегда в очах Господа, и да истребит он память их на земле за то, что он не думал оказывать милость, но преследовал человека бедного и нищего и сокрушенного сердцем, чтобы умертвить его. Возлюбил проклятие, оно и придет на него. Не восхотел благословения, оно и удалится от него. Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода во внутренность его и как елей в кости его. Да будет оно ему, как одежда, в которую он одевается, и как пояс, которым всегда опоясывается. Таково воздаяние от Господа врагам моим и говорящим злое на душу мою. Со мною же, Господи, Господи, твори ради имени Твоего, ибо благо милость Твоя, спаси меня, ибо я беден и нищ, и сердце мое уязвлено во мне. Я исчезаю, как уклоняющаяся тень, гонят меня, как саранчу. Колена мои изнемогли от поста, и тело мое лишилось тука. Я стал для них посмешищем, увидев меня, кивают головами. Помоги мне, Господи, Боже мой, спаси меня по милости Твоей, да познают, что это Твоя рука, и что Ты, Господи, соделал это. Они проклинают, а Ты благослови. Они восстают, но да будут постыжены, раб же Твой да возрадуется. Да облекутся противники мои бесчестием, и как одеждою покроются стыдом своим. А я громко буду устами моими славить Господа и среди множества прославлять Его, ибо Он стоит одесную бедного, чтобы спасти его от судящих душу его. Я читаю 109-й псалом, псалом Давида. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Жезл силы твоей пошлет Господь с Сиона, господствуй среди врагов твоих. В день силы твоей народ твой готов во благолепии святыни. Из чрева прежде деницы, подобно росе, рождение твое. Клялся Господь и не раскается. Ты священник вовек по чину Мельхиседека. Господь одеснует тебя. Он в день гнева своего поразит царей, совершит суд над народами, наполнит землю трупами, сокрушит голову в земле обширной. Из потока на пути будет пить, и потому вознесет голову. Псалом 11. Начальнику хора на восьмиструнном, псалом Давида. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь, говорит каждый своему ближнему. Уста льстивые, говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый. Тех, которые говорят, языком нашим пересилим. Уста наши с нами, кто нам, Господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь. Поставлю в безопасности того, кого хотят уловить. Слова Господни — слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Я читаю псалом 110. Аллилуйя! Славлю Тебя, Господи, всем сердцем моим, в совете праведных и в собрании. Велики дела Господни, вожделенны для всех любящих оные. Дела Его — слава и красота.
1: и правда его пребывает вовек. Памятными соделал он чудеса свои, милостив и щедр Господь. Пищу дает боящимся его, вечно помнит завет свой. Силу дел своих явил он народу своему, чтобы дать ему наследие язычников. Дела рук его — истина и суд. Все заповеди его верны. Тверды навеки и веки, основаны на истине и правоте. Избавление послал он народу своему, заповедал навеки завет свой. Свято и страшно имя его. Начало мудрости — страх Господень. Разум верный у всех исполняющих заповеди его. Хвала ему пребудет вовек. Я читаю Псалом 111. Аллилуйя! Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди его. Сильно будет на земле семя его, род правых благословится. Обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек. Во тьме восходит свет правым, благ он и милосерд, и праведен. Добрый человек милует и взаймы дает. Он даст твердость словам своим на суде. Он вовек не поколеблется. В вечной памяти будет праведник. Не убоится худой молвы. Сердце его твердо, уповая на Господа. Утверждено сердце его. Он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Он расточил, раздал нищим. Правда его пребывает вовеки. Рог его вознесется во славе. Нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежещет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. Я читаю 112-й псалом. Аллилуйя! Хвалите рабы Господни, хвалите имя Господне. Да будет имя Господне благословенно отныне и вовек. От восхода солнца до запада да будет прославляемо имя Господне. Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь Бог наш, который, обитая на высоте, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю? Из праха поднимает бедного, из бренья возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его. Неплодную вселяет в дом матерью, радующуюся о детях. Аллилуйя! Читаю 113-й псалом. Когда вышел Израиль из Египта, дом Иакова из народа иноплеменного, Иуда сделался святынею его, Израиль — владением его. Море увидело и побежало, Иордан обратился назад. Горы прыгали, как овны, и холмы, как агнцы. Что с тобою, море, что ты побежала? И с тобою, Иордан, что ты обратился назад? Что вы прыгаете, горы, как овны, и холмы, как агнцы? Пред лицом Господа трепещи, земля! Пред лицом Бога Иаковлева, превращающего скалу в озеро воды и камень в источник вод. Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу ради милости Твоей, ради истины Твоей. Для чего язычникам говорить, где же Бог их? Бог наш на небесах творит все, что хочет, а их идолы — серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят. Есть у них глаза, но не видят. Есть у них уши, но не слышат. Есть у них ноздри, но не обоняют. Есть у них руки, но не осязают. Есть у них ноги, но не ходят. и они не издают голоса гортанью своею. Подобны им будут делающие их и все надеющиеся на них. Дом Израилев, уповай на Господа, Он наша помощь ищет.

мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу, но мы будем благословлять Господа отныне и вовек. Аллилуйя! Я читаю 114-й псалом. «Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление мое, преклонил ко мне ухо свое, и потому буду призывать его во все дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня, я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне: Господи, избавь душу мою. Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных. Я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господним на земле живых». Я читаю 115-й псалом. «Я веровал, и потому говорил я, сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господня посреди Тебя, Иерусалим. Аллилуйя!» Я читаю 116-й псалом, самый короткий псалом. «Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена, ибо велика милость Его к нам, и истина Господня вовек. Аллилуйя!» Я читаю псалом 117-й. «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Израилев, ибо вовек милость Его. Да скажет ныне дом Ааронов, ибо вовек милость Его. Да скажут ныне боящиеся Господа, ибо вовек милость Его. Из тесноты возвал я к Господу, и услышал меня, и на пространное место вывел меня Господь. Господь за меня, не устрашусь, что сделает мне человек? Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Все народы окружили меня, но именем Господним я низложил их. Обступили меня, окружили меня, но именем Господним я низложил их. Окружили меня, как пчелы, и угасли, как огонь в терне. Именем Господним я низложил их. Сильно толкнули меня, чтоб я упал, но Господь поддержал меня. Господь — сила моя и песнь. Он соделался моим спасением. Голос радости и спасения в жилищах праведников. Десница Господня творит силу. Десница Господня высока. Десница Господня творит силу. Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни. Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня. Отворите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа. Вот ворота Господа, праведные войдут в них. Славлю Тебя, что Ты услышал меня и соделался моим спасением. Камень, который отвергли строители,

0: сделался главою угла. Это от Господа. И есть дивно в очах наших. Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оной. О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господня! Благословляем вас из дома Господня. Бог Господь и осиял нас. Вяжите вервями жертву, ведите к рогам жертвенника. Ты, Бог мой, буду славить тебя. Ты, Бог мой, буду превозносить тебя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Теперь я читаю Псалом 118, самый длинный псалом. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеление Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих! Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноши содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего. Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих. Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время. Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих. Откровения Твои — утешение мое, советники мои. Душа моя повержена в прах, оживи меня по слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня. Научи меня уставам Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истаивает от скорби, укрепи меня по слову Твоему. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твое рабу Твоему ради благоговения пред Тобою. Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи. Вот я возжелал повелений Твоих, животвори меня правдою Твоею. Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему. И я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое. Не отнимай совсем от уст моих слова истины, слова истины, ибо я уповаю на суды Твои, и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих. Буду говорить об откровениях Твоих пред царями, и не постыжусь. Буду утешаться заповедями Твоими, которых я возлюбил. Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, ибо повеления Твои храню. Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем, помилуй меня по слову Твоему. Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим, спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои. Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую. Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню. Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим. Гордые сплетают на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Ожерело сердце их, как тук, я же законом Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Руки Твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям Твоим. Боящиеся Тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на слово Твое. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. Да будет же милость Твоя утешением моим по слову Твоему к рабу Твоему. Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой — утешение мое. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелениях Твоих. Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои. Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился. Истаивает душа моя о спасении Твоем, уповаю на слово Твое. Истаивают очи мои о слове Твоем, я говорю, когда Ты утешишь меня? Я стал, как мех в дыму, но уставов Твоих не забыл. Сколько дней раба Твоего? Когда произведешь суд над гонителями моими? Яму вырыли мне гордые вопреки закону Твоему. Все заповеди Твои — истина. Несправедливо преследует меня. Помоги мне! Едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих. По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровения уст Твоих. Навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах. Истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений Твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения Твои. Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты сделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. От всякого злого пути удерживаю ногу мою, ноги мои, чтобы хранить слово Твое. От судов Твоих не уклоняюсь, ибо Ты научаешь меня. Как сладки гортани моей слова Твои, лучше меда устам моим. Повелениями Твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Я клялся хранить праведные суды Твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих, и судам Твоим научи меня. Душа моя непрестанно в руке моей, но закона Твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений Твоих. Откровения Твои я принял как наследие навеки, ибо они — веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон Твой люблю, ибо Ты — покров мой и щит мой, на слово Твое уповаю. Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову Твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня, и спасусь, и в уставы Твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов Твоих Ты низлагаешь, ибо ухищрение их — ложь. Как изгорь отметаешь Ты всех нечестивых земли, потому я возлюбил откровения Твои. Трепещет от страха Твоего плоть, трепещет от страха Твоего плоть моя, и судов Твоих я боюсь. Я совершал суд и правду, не предай меня гонителям моим. Заступи раба Твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые». Истаивают очи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и уставом Твоим научи меня. Я раб Твой, вразуми меня и познаю откровения Твои. Время Господу действовать, закон Твой разорили, а я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого. Все повеления Твои все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу. Дивны откровения Твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповедей Твоих жажду. Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. Утверди стопы мои в слове Твоем, и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избав меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои. Осияй раба Твоего светом лица Твоего, и научи меня уставам Твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и справедливы пути суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю. Правда Твоя — правда вечная, и закон Твой — истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твои — утешение мое. Правда откровений Твоих вечна, вразуми меня и буду жить». Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохраню уставы Твои. Призываю Тебя, спаси меня, и буду хранить откровения Твои. Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Услышь голос мой по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня. Приблизились замышляющие лукавство, далеки они от закона Твоего. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои истина. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки. Воззри на бедствие мое и избав меня, ибо я не забываю закона Твоего. Вступись в дело мое и защити меня, по слову Твоему оживи меня. Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов Твоих не ищут. Много щедрот Твоих, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего. Зри, как я люблю повеления Твои! По милости Твоей, Господи, оживи меня! Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей. Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего. Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же Твой люблю. Седьмикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою. Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лицо Твое, по слову Твоему избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой — утешение мое. Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл. Я читаю Псалом 119. Песнь восхождения. К Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст тебе, и что прибавит тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного с горящими углями дроковыми. Горе мне, что я пребываю у Масоха, живу у шатров кедарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю, они к войне. Псалом 19. Начальнику хора. Псалом Давида. «Доколе, Господи, будешь забывать меня в конец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Призри, услышь меня, Господи Боже мой! Просвети очи мои, да не усну я сном смертным». Да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость твою, сердце мое возрадуется о спасении твоем, воспою Господу, облагодетельствовавшему меня. Псалом 120. Песнь восхождения. Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст Он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь — хранитель твой, Господь — сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Псалом 121. Песнь восхождения Давида. Возрадовался я, когда сказали мне: «Пойдем в дом Господень». Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим. Иерусалим, устроенный как город, слитый в одно, куда восходят колена, колена Господне по закону Израилеву, славить имя Господне. Там стоят престолы суда, престолы дома Давидова. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие тебя. Да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих. Ради братьев моих и ближних моих говорю я: мир тебе. Ради дома Господа Бога нашего желаю блага тебе. Псалом 122. Песнь восхождения. К тебе возвожу очи мои, живущие на небесах. Вот как очи рабов обращены на руку Господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением, довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых. Я читаю Псалом 123. Песнь восхождения Давида. Если бы не Господь был с нами, да скажет Израиль, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас, когда возгорелась ярость их на нас. Воды потопили бы нас, поток прошел бы над душою нашею, прошли бы над душою нашею воды бурные. Благословен Господь, который не дал нас в добычу зубам их. Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились. Помощь наша в имени Господа, сотворившего небо и землю. Псалом 124. Песнь восхождения. Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек. Ибо не оставит Господь же зла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои да оставит Господь ходить с делающими беззакония. Мир на Израиля! Псалом 125. Песнь восхождения. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш — пения. Тогда между народами говорили: «Великое сотворил Господь над ними». Великое сотворил Господь над нами, мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Псалом 126. Песнь восхождения Соломона. Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует сторож. Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему он дает сон. Вот наследие от Господа, дети, награда от него — плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах. Псалом 127. Песнь восхождения. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь с Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля! Псалом 128. Песнь восхождения. Много теснили меня от юности моей, да скажет Израиль. Много теснили меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали оратаи, проводили длинные борозды свои. Но Господь праведен, Он рассек узы нечестивых. Да постыдятся и обратятся назад все ненавидящие Сион, да будут как трава на кровлях, которая прежде, нежели будет исторгнута, засыхает, которую жнец не наполнит руки своей и вяжущий снопы горсти своей. И проходящие мимо не скажут: «Благословение Господне на вас! Благословляем вас именем Господним». Псалом 129. Песнь восхождения. Из глубины взываю к Тебе, Господи. Господи, услышь голос мой, да будут уши Твои внимательны голосу молений моих. Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благоговеют пред Тобою. Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на слово Его уповаю. Душа моя ожидает Господа более, нежели стражи утра, более, нежели стражи утра. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость, и многое у него избавление, и он избавит Израиля от всех беззаконий его. Псалом 13, начальнику хора, псалом Давида. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными, нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог в роде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь упование его. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Псалом 130. Песнь восхождения Давида. Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти, отнятого от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек. Псалом 131. Песнь восхождения. Вспомни Господа Давида и все сокрушение его, как он клялся Господу, давал обет сильному Якова: не войду в шатер дома моего, не взойду на ложе мое, не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколе не найду места Господу, жилище сильному Иакова. Вот мы слышали о нем в Ефрафе, нашли его на полях Иарима. Пойдем к жилищу его, поклонимся подножию ног его. Стань, Господи, на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои облекутся правдою, и святые твои возрадуются. Ради Давида, раба твоего, не отврати лица помазанника твоего. Клялся Господь Давиду в истине, и не отречется ее. От плода чрева твоего посажу на престоле твоем. Если сыновья твои будут сохранять завет мой и откровения мои, которым я научу их, то и их сыновья вовеки будут сидеть на престоле твоем. Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки, здесь вселюсь, ибо я возжелал его. Пищи его, благословляя, благословлю, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются. Там возвращу рог Давиду, поставлю светильник помазаннику моему, врагов его облеку стыдом, а на нем будет сиять венец его. Псалом 132. Песнь восхождения Давида. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Псалом 133. Песнь восхождения. Благословите ныне Господа все рабы Господни, стоящие в доме Господнем во время ночи. Воздвигните руки ваши к святилищу и благословите Господа. Благословит тебя Господь Сиона, сотворивший небо и землю. Псалом 134. Хвалите имя Господне, хвалите рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во дворах дома Бога нашего. Хвалите Господа, ибо Господь благ, пойте имени Его, ибо это сладостно. Ибо Господь избрал себе Иакова, Израиля в собственность свою. Я познал, что велик Господь, и Господь наш превыше всех богов. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах. Возводит облака от края земли, творит молнии при дожде, изводит ветер из хранилищ своих. Он поразил первенцев Египта от человека до скота. Послал знамения и чудеса среди тебя, Египет, на фараона и на всех рабов его. Поразил народы многие и истребил царей сильных, Сигона, царя Аморрейского, и Ога, царя Васанского, и все царства ханаанские, и отдал землю их в наследие Израилю, народу своему. Господи, имя Твое вовек, Господи, память о Тебе в род и род. Ибо Господь будет судить народ свой, и над рабами своими умилосердится. Идолы язычников — серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят, есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них. Дом Израилев, благословите Господа! Дом Ааронов, благословите Господа! Дом Левиин, благословите Господа! Боящиеся Господа, благословите Господа! Благословен Господь от Сиона, живущий в Иерусалиме! Аллилуйя! Псалом 135. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Славьте Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа господствующих, ибо вовек милость Его. Того, который один творит чудеса великие, ибо вовек милость Его. Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость Его. Утвердил землю на водах, ибо вовек милость Его. Сотворил светила великие, ибо вовек милость Его. Солнце для управления днем, ибо вовек милость Его. Луну и звезды для управления ночью, ибо вовек милость Его. Поразил Египет в первенцах его, ибо вовек милость его, и вывел Израиля из среды его, ибо вовек милость его. Рукою крепкою и мышцею простертою, ибо вовек милость его. Разделил черное море, ибо вовек милость его, и провел Израиля посреди его, ибо вовек милость его. И низверг фараона, и войско его в море черное, ибо вовек милость его. Провел народ свой через пустыню, ибо вовек милость его. Поразил царей великих, ибо вовек милость его. И убил царей сильных, ибо вовек милость его. Сигона, царя Аморрейского, ибо вовек милость его. И Ога, царя Васанского, ибо вовек милость его. И отдал землю их в наследие, ибо вовек милость его. В наследие Израилю, рабу своему, ибо вовек милость его. Вспомнил нас в унижении нашем, ибо вовек милость его. И избавил нас от врагов наших, ибо вовек милость его. дает пищу всякой плоти, ибо вовек милость Его. Славьте Бога небес, ибо вовек милость Его. Псалом 136.
1: При реках Вавилона там сидели мы и плакали, когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселья. Пропойте нам из песней сионских. Как нам петь песнь Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, десница моя. Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья моего. Припомни, Господи, сынам Едомовым день Иерусалима, когда они говорили: «Разрушайте, разрушайте до основания его! Дочь Вавилона, опустошительница, блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!»
0: Псалом 137 Давида. «Славлю тебя всем сердцем моим, пред богами пою тебе, поклоняюсь перед святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою. Ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего. В день, когда я воззвал, ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст твоих. И воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь, и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя. Господь совершит за меня. Милость твоя, Господи, вовек. Дел рук твоих не оставляй.
2: Псалом 138. Начальнику хора псалом Давида. Господи, ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня, и все пути мои известны тебе. Еще нет слова на языке моем, ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Дивно для меня ведение твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от духа твоего, и от лица твоего куда убегу? Зайду ли на небо, ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо ты устроил внутренности мои, и соткал меня в чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с тобою. О, если бы ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против тебя нечестиво, суетные замышляют враги твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи? и не возгнушаться восстающими на тебя. Полною ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Псалом 139. Псалом начальнику хора, псалом Давида. Избавь меня, Господи, от человека злого, сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея, яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого, сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня. Я сказал Господу: «Ты, Бог мой, услышь, Господи, голос молений моих. Господи, Господи, сила спасения моего! Ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его, они возгордятся. Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их, да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле, зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицом Твоим.
0: Псалом 14. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек.
2: Псалом 140. Как уклоняющийся тень. Господи, преклони небеса. Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса Твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнией и рассей их, пусти стрелы Твои и расстрой их. Простри с высоты руку Твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное, и которых десница, десница лжи. Боже, новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтире воспою Тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба Твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница, десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут волы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улице.
0: 41. Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере. «Голосом моим Господу возвал я, голосом моим Господу помолился».
2: излил перед ним моление мое, печаль мою открыл ему. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища, никто не заботится о душе моей. Я воззвал к тебе, Господи, я сказал, ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние. Псалом 142. Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей, услышь меня по правде Твоей. И не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается перед тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих, рассуждаю о делах рук Твоих. Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает. Не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу. Даруй мне рано услышать милость Твою, ибо я на Тебя уповаю. Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе возношу я душу мою. Избавь меня, Господи, от врагов моих, к Тебе прибегаю. Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой, Дух Твой благий доведет меня в землю правды. Ради имени Твоего, Господи, оживи меня, ради правды Твоей выведи из напасти душу мою. И по милости Твоей истреби врагов моих, и погуби всех угнетающих душу мою, ибо я твой раб.
1: Псалом 143 Давида. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой. Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень. Господи, преклони небеса твои и сойди, коснись гор и воздымятся, блесни молнией и рассей их, пусти стрелы твои и расстрой их. Простри с высоты руку твою, избавь меня и спаси меня от вод многих, от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница лжи. Боже, новую песнь воспою тебе, на десятиструнной псалтире воспою тебе, дарующему спасение царям и избавляющему Давида, раба твоего, от лютого меча. Избавь меня и спаси меня от руки сынов иноплеменных, которых уста говорят суетное и которых десница лжи. Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут волы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть. Блажен народ, у которого Господь есть Бог.
2: Псалом 144. Хвала Давида. Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки.

терпелив и много милостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое — царство всех веков, и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть святое имя Его во веки и веки. Псалом 145. Хвали, душа моя, Господа! Буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есмь. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников. Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, а путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой Сион в род и род. Аллилуйя! Псалом 146. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их, исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость Его, и разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно славословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву. Дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь к боящимся его, к уповающим на милость его. Псалом 147. Хвали Иерусалим Господа, хвали Сион Бога твоего. Ибо Он укрепляет вереи ворот Твоих, благословляет сынов Твоих среди Тебя, утверждает в пределах Твоих мир, туком пшеницы насыщает Тебя, посылает слово свое на землю, быстро течет слово Его, дает снег, как волну, сыплет иней, как пепел, бросает град свой кусками, перед морозом его кто устоит? Пошлет слово свое, и все растает. Подует ветром своим и потеряет.

текут воды. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают. Аллилуйя! Псалом 148. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Хвалите Его, все ангелы Его, хвалите Его, все воинства Его. Хвалите Его, солнце и луна, хвалите Его, все звезды света. Хвалите Его, небеса небес и воды, которые превыше небес. Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и сотворились. Поставил их на веки и веки, дал устав, который не придет. Хвалите Господа от земли, великие рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполняющий слово Его, горы и все холмы, деревья плодоносные и все кедры, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, цари земные и все народы, князья и все судьи земные, юноши и девицы, старцы и отроки, да хвалят имя Господа, ибо имя Его единого превознесенно, слава Его на земле и на небесах. Он возвысил рог народа своего, славу всех святых своих, сынов Израилевых, народа, близкого к Нему. Аллилуйя! Псалом 149. Пойте Господу песнь новую, хвала Ему в собрании святых. Да веселится Израиль о Создателе своем, сыны Сиона да радуются о Царе своем. Да хвалят имя Его с ликами, на тимпане и гуслях да поют Ему. Ибо благоволит Господь к народу своему, прославляет смиренных спасением. Да торжествуют святые во славе, да радуются на ложах своих. Да будут славословия Богу в устах их, и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы, и вельмож их в оковы железные, производить над ними суд писанный, честь сия всем святым его. Аллилуйя! Псалом 15. Песнь Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты Господь мой, блага мои Тебе не нужны, к святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Псалом 150. Хвалите Бога во святыне Его. Хвалите Его на тверди силы Его, хвалите Его по могуществу Его, хвалите Его по множеству величия Его, хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтире и гуслях, хвалите Его с тимпаном
и ликами, хвалите его на струнах и органе, хвалите его на звучных кимвалах, хвалите его на кимвалах громогласных, все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя! Псалом 16. Молитва Давида. «Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд мне да изыдет, да воззрят очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. В делах человеческих, по слову уст Твоих, я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои. К Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость Твою, Спаситель уповающих на Тебя от противящихся десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключились в туке своем, надменно говорят устами своими, на всяком шагу нашим ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы низложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скимну, сидящему в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, низложи их, избавь душу мою от нечестивого мечом Твоим, от людей рукою Твоею. Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых чрево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих. Сыновья их сыты и оставят остаток детям своим, а я в правде буду взирать на лицо Твое. Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Псалом 17. Начальнику хора, раба Господня Давида, который произнес слова песни сей Господу, когда Господь избавил его от рук всех врагов его и от руки Саула. И он сказал: «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя! Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой и скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. Объяли меня муки смертные, и потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня. В тесноте моей я призвал Господа и к Богу моему воззвал, и Он услышал от чертога своего голос мой, и вопль мой дошел до слуха Его. Потряслась и расколебалась земля, дрогнули и подвиглись основания гор, ибо разгневался Бог. Поднялся дым от гнева Его, и из уст Его огонь поедающий, горячие угли сыпались от Него. Наклонил Он небеса и сошел, и мрак под ногами Его, и воссел на херувимов, и полетел, и понесся на крыльях ветра, и мрак сделал покровом Своим, сенью вокруг Себя мрак вод облаков воздушных. От блистания пред ним бежали облака его, град и угли огненные. Возгремел на небесах Господь, и Всевышний дал глаз свой, град и угли огненные. Пустил стрелы свои и рассеял их, множество молний, и рассыпал их. И явились источники вод, и открылись основания вселенной от грозного гласа Твоего, Господи,
от дуновения духа гнева Твоего. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек из вод многих, избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. Они восстали на меня в день бедствия моего, но Господь был мне опорою. Он вывел меня на пространное место и избавил меня, ибо Он благоволит ко мне. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господни и не был нечестивым пред Богом моим. Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал. Я был непорочен пред Ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами Его. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним — искренно, с чистым — чисто, а с лукавым — по лукавству его. Ибо ты людей угнетенных спасаешь, а очи надменные унижаешь. Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Бог, непорочен путь его, чисто слово Господа, щит он для всех уповающих на него. Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь, делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня. Научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня. Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои. Я преследую врагов моих и настигаю их, и не возвращаюсь, доколе не истреблю их. Поражаю их, и они не могут встать, падают под ноги мои. Ибо ты припоясал меня силой для войны и низложил под ноги мои восставших на меня. Ты обратил ко мне тыл врагов моих, и я истребляю ненавидящих меня. Они вопиют, но нет спасающего, к Господу, но Он не внемлет им. Я рассеиваю их, как прах пред лицом ветра, как уличную грязь попираю их. Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников. Народ, которого я не знал, служит мне. По одному слуху о мне повинуются мне, иноплеменники ласкательствуют предо мною, иноплеменники бледнеют и трепещут в укреплениях своих. Жив Господь и благословен защитник мой, да будет превознесен Бог спасения моего, Бог, мстящий за меня и покоряющий мне народы, и избавляющий меня от врагов моих. Ты вознес меня над восстающими против меня, и от человека жестокого избавил меня. Зато буду славить Тебя, Господи, между иноплеменниками, и буду петь имени Твоему, величественно спасающий царя и творящий милость помазаннику Твоему Давиду и потомству его вовеки. Псалом 18. Начальнику хора псалом Давида. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин пробежать поприще.
от края небес исход его и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. И раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Псалом 19, начальнику хора, псалом Давида. Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Яковлева, да пошлет тебе помощь из святилища и из Сиона, да подкрепит тебя, да вспомнит все жертвоприношения твои и всесожжение твое, да сделает тучным, да даст тебе по сердцу твоему и все намерения твои да исполнит. Мы возрадуемся о спасении твоем и во имя Бога нашего поднимем знамя, да исполнит Господь все прошения твои. Ныне познал я, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своих могуществом спасающей десницы своей. Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся. Они поколебались и пали, а мы встали и стоим прямо. Господи, спаси царя и услышь нас, когда будем взывать к Тебе. Я читаю Псалом 20, начальнику хора, псалом Давида. Господи, силою Твоею веселится царь, и о спасении Твоем безмерно радуется. Ты дал ему, чего желало сердце его, и прошение уст его не отринул. Ибо Ты встретил его благословениями благости, возложил на голову его венец из чистого золота. Он просил у Тебя жизни, Ты дал ему долгоденствие на век и век. Велика слава его в спасении твоем. Ты возложил на него честь и величие, ты положил на него благословения навеки, возвеселил его радостью лица твоего. Ибо царь уповает на Господа, и по благости Всевышнего не поколеблется. Рука твоя найдет всех врагов твоих, десница твоя найдет ненавидящих тебя. Во время гнева Твоего Ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе Своем Господь погубит их и пожрет их огонь. Ты истребишь плод их с земли и семя их из среды сынов человеческих. Ибо они предприняли против Тебя злое, составили замыслы, но не могли выполнить их. Ты поставишь их целью, из луков Твоих пустишь стрелы в лицо их. Вознесись, Господи, силою Твоею, мы будем воспевать и прославлять Твое могущество. Псалом 21. Начальнику хора при появлении зари, псалом Давида. Боже мой, для чего Ты оставил меня?
далеки от спасения моего слова, вопля моего. Боже мой, я вопию днем, и ты не внемлешь мне, ночью, и нет мне успокоения. Но ты, святый, живешь среди словословий Израиля, на тебя уповали отцы наши, уповали, и ты избавлял их. К тебе взывали они и были спасаемы, на тебя уповали и не остались в стыде. Я же червь, а не человек, поношение у людей и презрение в народе. Все видящие меня ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою: «Он уповал на Господа, пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден ему». Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей. На тебя оставлен я от утробы, от чрева матери моей ты, Бог мой. Не удаляйся от меня, ибо скорбь близка, а помощника нет. Множество тельцов обступили меня, тучные васанские окружили меня, раскрыли на меня пасть свою, как лев, алчущий добычи и рыкающий. Я пролился, как вода, все кости мои рассыпались, сердце мое сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности моей. Сила моя иссохла, как черепок, язык мой прильнул к гортани моей, и ты свел меня к персти смертной. Ибо псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости мои, а они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий. Но ты, Господи, не удаляйся от меня, сила моя, поспеши на помощь мне, избав от меча душу мою и от псов одинокую мою. Спаси меня от пасти льва и от рогов единорогов, услышав, избавь меня. Буду возвещать имя Твое братьям моим, посреди собрания восхвалять Тебя. Боящиеся Господа, восхвалите имя Его. Все семя Иакова, прославь Его». Да благоговеет пред ним все семя Израиля. Ибо он не презрел и не пренебрег скорби страждущего, не скрыл от него лица своего, но услышал его, когда сей возвал к нему. «О тебе, хвала моя в собрании великом, воздам обеты мои пред боящимися его, да едят бедные и насыщаются». Да хвалят Господа, ищущие Его, да живут сердца ваши вовеки. Вспомнят и обратятся к Господу все концы земли, и поклонятся пред Тобою все племена язычников. Ибо Господне есть царство, и Он владыка над народами. Будут есть и поклоняться все тучные земли, преклонятся пред ним все нисходящие в персть и не могущие сохранить жизни своей. Потомство мое будет служить ему и будет называться Господним вовек. Придут и будут возвещать правду его людям, которые родятся, что сотворил Господь. Я читаю 22-й псалом. Псалом Давида. Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил предо мной трапезу в виду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена. Так благость
и милость, да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни». Я читаю 23-й псалом. Псалом Давида. «Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней? Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто. Кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь славы. Кто сей Царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани. Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь двери вечные, и войдет Царь славы. Кто сей Царь славы? Господь сил, Он Царь славы. А теперь я читаю Псалом 24, Псалом Давида. «К Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои. Да не постыдятся и все, надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконствующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты — Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь, посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни — милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня — боящимся Его, и завет свой Он открывает им. Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои. Призри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен. Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих. Призри на страдание мое и на изнеможение мое и прости все грехи мои. Посмотри на врагов моих, как много их, и какою лютою ненавистью они ненавидят меня. Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь. Избавь, Боже Израиля, от всех скорбей его». Я читаю теперь Псалом 25. «Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Искуси меня, Господи, и испытай меня. Расплавь внутренности мои и сердце мое, ибо милость Твоя
пред моими очами, и я ходил в истине Твоей. Не сидел я с людьми лживыми, и с коварными не пойду. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Буду омывать в невинности руки мои и обходить жертвенник Твой, Господи, чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои. Господи, возлюбил я обитель дома Твоего и место жилища славы Твоей. Не погуби души моей с грешниками и жизни моей с кровожадными, у которых в руках злодейство и которых правая рука полна мздоимства. А я хожу в моей непорочности, избавь меня и помилуй меня. Моя нога стоит на прямом пути. В собраниях благословлю Господа. Псалом 26. Псалом Давида. Господь — свет мой и спасение мое. Кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами приткнутся и падут. Если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии Своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертвы словословия, стал бы петь и воспевать пред Господом. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю, помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отринь во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим, не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь примет меня. Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое. Надейся на Господа. Псалом 27. Псалом Давида. К тебе, Господи, взываю. Твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии твоем я не уподобился нисходящим в могилу. Услышь голос молений моих, когда я взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему. Не погуби меня с нечестивыми и сделающими неправду, которые с ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло.
воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими, за то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их. Благословен Господь, ибо Он услышал голос молений моих. Господь — крепость моя и щит мой. На Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею. Господь — крепость народа своего и спасительная защита помазанника своего. Спаси народ твой и благослови наследие твое, паси их и возвышай их вовеки. Псалом 28, псалом Давида. Воздайте Господу, сыны Божии, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Поклонитесь Господу в благолепном святилище Его. Голос Господень над водами. Бог славы возгремел, Господь над водами многими. Голос Господа силен, голос Господа величествен. Голос Господа сокрушает кедры. Господь сокрушает кедры ливанские и заставляет их скакать подобно тельцу. Ливан и Сирион подобно молодому единорогу. Голос Господа высекает пламень огня. Голос Господа потрясает пустыню, потрясает Господь пустыню Кадес. Голос Господа разрешает от бремени ланий и обнажает леса, и во храме Его все возвещает о Его славе. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой миром. Псалом 29. Псалом Давида. Песнь при обновлении дома. Превознесу Тебя, Господи, что Ты поднял меня и не дал моим врагам восторжествовать надо мною. Господи Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Господи, Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Пойте Господу святые Его, славьте память святыни Его, ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь благоволение Его. Вечером водворяется плач, а на утро — радость. И я говорил в благоденствии моем, не поколеблюсь вовек. По благоволению Твоему, Господи, Ты укрепил гору мою, но Ты сокрыл лицо Твое, и я смутился. Тогда к Тебе, Господи, взывал я и Господа умолял. Что пользы в крови моей, когда я сойду в могилу? Будет ли прах славить Тебя? Будет ли возвещать истину Твою? Услышь, Господи, и помилуй меня. Господи, будь мне помощником. И Ты обратил сетование мое в ликование, снял с меня вретище и припоясал меня весельем. Да славит Тебя душа моя, и да не умолкает, Господи Боже мой, буду славить Тебя вечно. Псалом 30, начальнику хора, псалом Давида. На Тебя, Господи, уповаю, да не постыжусь вовек, по правде Твоей
избавь меня. Преклони ко мне ухо Твое, поспеши избавить меня. Будь мне каменной твердынью, домом прибежища, чтобы спасти меня. Ибо Ты каменная гора моя и ограда моя, ради имени Твоего води меня и управляй мною. Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, ибо Ты — крепость моя. В Твою руку предаю дух мой. Ты избавлял меня, Господи, Боже истины. Ненавижу почитателей суетных идолов, но на Господа уповаю. Буду радоваться и веселиться о милости Твоей, потому что Ты презрел на бедствие мое, узнал горесть души моей и не предал меня в руки врага, поставил ноги мои на пространном месте. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне, иссохло от горести око мое, душа моя и утроба моя. Истощилась в печали жизнь моя, и лета мои в стенаниях. Изнемогла от грехов моих сила моя, и кости мои иссохли. От всех врагов моих я сделался поношением даже у соседей моих, и страшилищем для знакомых моих. Видящие меня на улице бегут от меня. Я забыт в сердцах, как мертвый, я, как сосуд разбитый. Ибо слышу злоречие многих, отовсюду ужас, когда они сговариваются против меня, умышляют исторгнуть душу мою. А я на Тебя, Господи, уповаю, я говорю, Ты, Бог мой, в Твоей руке дни мои. Избавь меня от руки врагов моих и от гонителей моих. Яви светлое лицо Твое рабу Твоему, спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, что я к Тебе взываю, нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде, да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презрением. Как много у Тебя благ, которые Ты хранишь для боящихся Тебя, и которые приготовил уповающим на Тебя пред сынами человеческими. Ты укрываешь их под покровом лица Твоего от мятежей людских, скрываешь их под сенью от пререкания языков. Благословен Господь, что явил мне дивную милость свою в укрепленном городе. В смятении моем я думал, отвержен я от очей твоих, но ты услышал голос молитвы моей, когда я воззвал к тебе. Любите Господа все праведные его. Господь хранит верных и поступающим надменно воздает с избытком. Мужайтесь! И да укрепляется сердце ваше, все, надеющиеся на Господа. Псалом 31. Псалом Давида, учение. Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя. Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие многих вод
не достигнет его. Ты покров мой, ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое, над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь, о Господи, и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем. Псалом 32. Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично словословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд, милости Господней полна земля. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут перед Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал, и сделалось, Он повелел, и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца Его в род и род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес презирает Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила. Ненадежен конь для спасения, не избавит великою силою своею. Вот око Господне над боящимся Его и уповающими на милость Его, что Он спасет душу их от смерти и во время голода пропитает их. Душа наша уповает на Господа, Он помощь наша и защита наша, о Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповали на Тебя. Псалом 33. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя. Услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе. Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Сей нищий воззвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его.
Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их, но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. Близок Господь к сокрушенным сердцем, и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет. Псалом 34, Псалом Давида. Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со мною. Возьми щит и латы, и восстань на помощь мне. Обнажи меч и прегради путь преследующим меня. Скажи душе моей, я спасение твое. Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей, да обратятся назад и покроются бесчестием, умышляющие мне зло. Да будут они, как прах пред лицом ветра, и ангел Господень да прогоняет их. Да будет путь их темен и скользок, и ангел Господень да преследует они их. Ибо они без вины скрыли для меня яму, сеть свою, без вины выкопали ее для души моей. Да придет на него гибель неожиданная, и сеть его, которую он скрыл для меня, да уловит его самого, да впадет в нее на погибель. А моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от Него. Все кости мои скажут: Господи, кто подобен Тебе, избавляющему слабого от сильного, бедного и нищего от грабителя его? Восстали на меня свидетели неправедные. Чего я не знаю, о том допрашивают меня. Воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое. Я поступал, как бы это был друг мой, брат мой. Я ходил скорбный, с поникшей головою, как бы оплакивающий мать. А когда я притыкался, они радовались и собирались. Собирались ругатели против меня, не знаю за что, поносили и не переставали. С лицемерными насмешниками скрежетали на меня зубами своими. Господи, долго ли будешь смотреть на это? Отведи душу мою от злодейств их, от львов, одинокую мою.
Я прославлю Тебя в собрании великом, среди народа многочисленного восхвалю Тебя».

не надо мною. Да не говорят в сердце своем «хорошо» по душе нашей, да не говорят «мы поглотили его», да постыдятся и посрамятся все радующиеся моему несчастью, да облекутся в стыд и позор величающиеся надо мною. Да радуются и веселятся желающие правоты моей, и говорят непрестанно, да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему, и язык мой будет проповедовать правду твою и хвалу твою всякий день. Псалом 35. Раба Господня Давида. Нечестие беззаконного говорит в сердце моем, нет страха Божия пред глазами его, ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова уст его — неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божие, и судьбы Твои бездна великая. Человеков и скотов хранишь Ты, Господи, как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Насыщаются от тука дома Твоего, и из потоков сладостей Твоих Ты напояешь их. Ибо у Тебя источники жизни. Во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя, и правду Твою к правым сердцем, да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника да не изгонит меня. Там пали делающие беззаконие, незринуты и не могут встать. Псалом 36, псалом Давида. Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и, как зеленеющий злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду Твою и справедливость Твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем человеку лукавнующему. Перестань гневаться и оставь ярость. Не ревнуй до того, чтобы делать зло. Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестивого. Посмотришь на его место, и нет его, а кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Нечестивый зло умышляет против праведника и скрежещет на него зубами своими. Господь же посмеивается над ним, ибо видит, что приходит день его. Нечестивые обнажают меч и натягивают лук свой, чтобы низложить бедного и нищего, чтобы пронзить идущих прямым путем. Меч их войдет в их же сердце, и луки их сокрушатся. Малое у праведника лучше богатства многих нечестивых, ибо мышцы нечестивых сокрушатся, а праведников подкрепляет Господь.

0: Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты. А нечестивые погибнут, и враги Господни, как тук агнцев, исчезнут, в дыме исчезнут. Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает. Ибо благословенные им наследуют землю, а проклятые им истребятся. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его. Когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его руку. Я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его, просящими хлеба. Он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в благословение будет. Уклоняйся от зла, и делай добро, и будешь жить вовек. Ибо Господь любит правду и не оставляет святых своих. Вовек сохранятся они, а потомство нечестивых истребится. Праведники наследуют землю и будут жить на ней вовек. Уста праведника изрекают премудрость, и язык его произносит правду. Закон Бога его в сердце у него, не поколеблются стопы его. Нечестивый подсматривает за праведником и ищет умертвить его, но Господь не отдаст его в руки его и не допустит обвинить его, когда он будет судим. Уповай на Бога и держись пути его, и он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю, и когда будут истребляемы нечестивые, ты увидишь. Видел я нечестивца грозного, расширяющегося подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу его и не нахожу. Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир. А беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет. От Господа спасение праведникам, Он защита их во время скорби, и поможет им Господь, и избавит их. Избавит их от нечестивых, и спасет их, ибо они на Него уповают. 37-й псалом, псалом Давида, воспоминание. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня. Ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего. Нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззаконие мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу. Ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя. Сердце мое трепещет, оставила меня сила моя и свет очей моих, и того нет у меня. Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали. Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей, и замышляют всякий день козни. А я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих. И стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа. Ибо на Тебя, Господи, уповаю я. Ты услышишь, Господи, Боже мой. И я сказал, да не восторжествует надо мною враги мои. Когда колеблется нога моя, они величаются надо мною. Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем. А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно. И воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру. Не оставь меня, Господи, Боже мой, не удаляйся от меня. Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой. Псалом 38. Начальнику хора Идифуму. Псалом Давида. Я сказал, буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим. Буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною. Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром, и скорбь моя подвиглась. Воспламенилось сердце мое во мне, в мыслях моих возгорелся огонь. Я стал говорить языком моим. Скажи мне, Господи, кончину мою, и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно совершенная суета всякий человек живущий. Подлинно человек ходит подобно призраку, напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. И ныне чего ожидать мне, Господи? Надежда моя на Тебя. От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному. Я стал нем, не открываю уст моих, потому что Ты соделал это. Отклони от меня удары Твои, я исчезаю от поражающей руки Твоей. Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступление, то рассыплется, как от моли, краса его, так суетен всякий человек. Услышь, Господи, молитву мою, и внемли воплю моему, не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя и пришлец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня. Псалом 39, начальнику хора, псалом Давида. Твердо уповал я на Господа, и Он преклонился ко мне и услышал вопль мой. Извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои, и вложил в уста мои новую песнь — хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся, и будут уповать на Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. Много соделал Ты, Господи Боже мой, о чудесах и помышлениях Твоих о нас, кто уподобится Тебе? Хотел бы я проповедовать и говорить, но они превышают число. Жертвы и приношения Ты не восхотел. Ты открыл мне уши. Всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал. Тогда я сказал: «Вот иду, в свитке книжном написано о мне, я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце. Я возвещал правду Твою в собрании великом, я не возбранял устам моим, Ты, Господи, знаешь. Правды Твоей я не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим. Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня. Милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно. Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Их более, нежели волос на голове моей, сердце мое оставило меня. Благоволи, Господи, избавить меня. Господи, поспеши на помощь мне, да постыдятся и посрамятся все ищущие погибели душе моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла. Да смятутся от посрамления своего, говорящие мне: «Хорошо, хорошо!» Да радуются и веселятся Тобою все, ищущие Тебя и любящие спасение Твое, да говорят непрестанно: «Велик Господь!» Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты помощь моя и избавитель мой, Боже мой, не замедли. Псалом 40, начальнику хора псалом Давида. Блажен, кто помышляет о бедном, в день бедствия избавит его Господь. Господь сохранит его и сбережет ему жизнь. Блажен будет он на земле, и ты не отдашь его на волю врагов его. Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его. Я сказал: «Господи, помилуй меня».
1: В эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников. сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
2: Мир Божий вам, друзья! Это уже у нас с вами среда, и мы продолжаем третий день, это 28-й час марафона, где мы говорим поддержки на 2027 год на радио МВ служением. И хотел бы объявить, друзья, телефон, номер, куда вы можете звонить, наши сотрудники у телефона. Вы уже слышали немножко обширную информацию о многогранном служении радио МВ. И уже на протяжении 20 лет с Божьей помощью, друзья, мы вместе ведем с вами этот эфир. Обычно в этом часовом блоке, в это время, вы слышите проповеди. Вы слышите проповеди, друзья. И мы на данный момент с вами говорим, вы проповеди не слышите, но слышите нас, и мы говорим о марафоне, что такое марафон. Это то, что мы собираем раз в год, потому что Радио МВ, вы слышали, не имеет реклам, не продает время, и все оплачивается, и буквально вся программа строится радиосотрудниками для благовестия Слова Божьего, для подкрепления христиан, для благословения тех, кто не имеет, может быть, привилегий или возможности участвовать в жизни церкви активно, то радиослужение является тем духовным питателем многим и многим людей по всему миру. Более чем 136 стран слушают. И сейчас мы смотрим у нас в студии на часах уже 10 часов 12 минут утра. Это по техасовскому времени. В Сиэтле сейчас 8 часов утра. И уже в Нью-Йорке 11 часов. В Лондоне уже 4 часа дня, в Берлине, Германии, сейчас 5 часов вечера, в Киеве 6 часов вечера и в Иерусалиме 6 часов вечера. Друзья, я назвал вам эти разные страны с разными часами, потому что там слушают нас, братья и сестры, радио МВ. Хотел бы объявить номер, куда вы могли позвонить в этом часовом блоке, друзья. Нам нужно в этом часовом блоке, нам нужно, друзья, 1000. Вам в этом часовом блоке нам нужно $1998. $1998. Каждый часовой блок, друзья, несет за собой сумму, которую нам необходимо собрать. Как мы эту сумму получаем, я вам сейчас немножко расскажу, но прежде я объявлю номер, чтобы вы могли уже звонить, принимать участие в этом ежегодном марафоне, который делает возможным следующий год быть в эфире. Это текущие расходы на служение Радио МВ на следующий год, 2027 год. В прошлом году кто-то позаботился, благословил, и теперь в этом году мы могли слушать радио круглосуточно, и вот теперь пришло это время, чтобы позаботиться и о следующем году. Нам в этом часовом блоке, друзья, остается 46 минут, и нам нужно $1998. Благословит Господь, сейчас один человек присоединился онлайн, пожертвовал. Благословит вас Господь, мы получили от вас, слава Богу, $50, и нам осталось $1998 в этом часовом блоке, друзья. Телефон номер 425-296-7800. 29. Это 425 296 78 29. Да благословит вас, друзья, Господь. Проживающие в Европе, вы можете, друзья, жертвовать онлайн, зайти на radiomv.com и принять участие по онлайн. Мы видим, что многие из вас сейчас слушают с Германии, мы видим много. Слушают у нас, друзья, много слушают с Украины. Мы видим с Молдовы, Бельгии, Польши, Франции, Казахстан, с Колумбии, Австрия. Мы видим Парагвай. Да благословит вас Господь, друзья. Италия. Много откуда только не слушает. Слава нашему Господу, друзья. Напоминаем, что это ежегодный марафон, чтобы в следующем году радиослужение было в эфире. И объявлю телефон номер нашей линии открытый и сотрудники у телефона. Друзья, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить звонок. 5 минут, чтобы оформить звонок. Напоминаем, телефон 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Уже мы 28 часов ведем марафон. Друзья, 28 часов ведем уже марафон на поддержку на 2027 год, чтобы радиослужение было доступно в 2028 году. В это время обычно вы, друзья, слышите проповеди. В это время обычно вы, друзья, назидаетесь разными проповедниками, которые у нас транслируются. Я хотел бы зачитать стих из «Плач Иеремии», 3 глава. Это будет 22 и 23 стих. Пожелать вам такой стих. Вы можете звонить на номер сейчас, друзья, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Нам на этот часовой блок осталось 43 минуты, и в течение 43 минуты нам необходимо собрать $1998. Уже собрали $50. Слава Господу! Друзья, можно сделать так. 4 человека, если позвонят и скажут, мы хотим $50 каждый месяц жертвовать, то 4 человека смогут, друзья, покрыть этот час. 4 человека по $50 в месяц смогут покрыть этот час. Даю вам возможность, друзья, зайти онлайн на radiomv.com. Если вы в Германии, в Европе, в Польше проживаете, вы можете нажать на PayPal, и там можно пожертвовать один раз или ежемесячно. Можете поставить ежемесячно и выбрать €50 в месяц, друзья, и вы станете один из участников, которые смогут покорить этот час. Нам надо только 4 человека, друзья, по $50, и мы сможем покрыть вот этот час, который у нас есть, где осталось 42 минуты. Зачитаю вам стих на пожелание в этом часу. Это написано «Плач Римия», 3 глава, 22 и 23 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя». Вот такое вам пожелание, друзья. А те братья и сестры, которые сейчас, я уже двое вижу, человек приняло уже участие в этом часовом блоке, мы уже собрали $65. Мы, видим, пожертвовали онлайн через Cash App. Да благословит вас Господь. Видим, пожертвовали через PayPal. Сейчас с Германии одни пожертвовали. Да благословит вас Господь. Пожертвовали с Германии. Друзья, да благословит вас Господь. Мы видим ваше участие. И уже собрали $65 в этом часу. Нам осталось $1983. И хотел бы пожелать всем, вот, кто принимает участие, кто уже принял, такие слова. Пусть Божья милость встречает вас каждое утро. Слова благословения для вас, соработники, которые принимают участие в этом служении, становятся частью этого многогранного служения. Пожелаем вам такие слова. Пусть Божья милость встречает вас каждое утро. Друзья, это очень прекрасно, что мы прочитали «Плач Иеремии», где по милости Господней, друзья, мы еще здесь. По милости Господней, мы, друзья, еще живые, здоровые, и Господня милость, она обновляется над нами каждый день. Обычно в этот час времени вы слышали проповедь, но, друзья, сегодня мы уже ведем третий день марафон, где мы говорим о поддержке на Радио МВИ на следующий год, на 2027 год, чтобы мы могли быть с вами в эфире. Каждый год, друзья, мы делаем марафон, и каждый год у нас есть сумма, которую нам нужно набрать. Почему эта сумма, друзья, она бывает меняется времени от времени, я вам скажу. Потому что тот мы считаем бюджет, который нам необходим на 2027 год или каждый год наперед, который мы считаем, мы смотрим, сколько у нас есть ежемесячных спонсоров, которые с нами поддерживают каждый месяц, и смотрим, сколько мы не дотягиваем, сколько нам не хватает. Из-за этого мы делаем раз в год марафон, приглашаем вас стать ежемесячным участником. У многих не получается, у кого-то получается быть участником каждый месяц. И вот многие жертвуют одноразово. Из-за этого образуется вот в конце года такой вакуум на следующий год. Из-за этого мы эту сумму подбиваем и объявляем вам, сколько у нас не хватает на 2027 год, друзья. И мы говорим, это не о развитии служения, а просто, чтобы служение существовало. Мы слово используем правильно. Чтобы не хорошо жило, а существовало. Вот это мы мысль говорим, друзья. Просто, чтобы служение было в эфире. Хотелось бы говорить о развитии. Друзья, есть ведение, есть цели, которые Господь нам дает. У нас мы о них молимся, прорабатываем, друзья. Но мы понимаем, на данный момент финансово мы даже эти о развитии мы не можем говорить, потому что чтобы текущие расходы, которые есть на нынешнее служение, нам нужно их покрывать. Вот на 2027 год мы и делаем марафон, чтобы мы могли покрывать. А уже развитие служения мы молимся, знаете, чтобы Господь давал ведение, как правильно это воплощать, как правильно это повещать, чтобы вы видели, что есть куда стремиться, что делать. Пока место еще есть время, друзья, мы можем делать вместе многое. У нас остается 38 минут, друзья, в этом часовом блоке. Уже два человека поучаствовали. Нам еще нужно, друзья, $1983. Телефон линии открыты. Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы видим, сейчас очень много слушает братьев и сестер с Нью-Йорка. Нью-Йорк сейчас на втором месте после Вашингтона, потом Калифорния, и на четвертое место вышла Саут-Каролина. С Каролины очень много слушает братьев и сестер, тоже мы видим. Видим, с Германии много слушают, друзья, с Польши. Принимайте, друзья, пожалуйста, активность. Мы уже с Божьей помощью собрали за этих два дня 59 966 долларов. Слава нашему Господу, друзья. И нам еще осталось 75 534 доллара. 75 534 доллара осталось. И вот эти мы разбили, друзья, сумму на каждый часовой блок, сколько нам нужно еще набрать. Из-за этого мы объявляем каждый часовой блок, сколько нам необходимо, нужно. Так что, друзья, у нас остается 36 минут, и нам нужно $1983. А можно, друзья, разбить так, если 4 человека позвонят и скажут, мы с вами пойдем, или зайдут онлайн с Европы, с Германии, и подпишутся на 50 евро, да, в месяц, 50 евро в месяц через PayPal, и пойдут с нами в эту дорогу, друзья, то 4 человека смогут перекрыть. А я вижу, друзья, что с Германией больше, чем 4. Германия у нас сейчас на третьем месте. Второе место сейчас много слушает с Украины. С Украины очень много слушает Германия на третьем месте. Друзья, хотелось бы видеть ваше участие. И объявляем координаты. Вы можете зайти на radio.mv.com, radio.mv.com и нажать там «Пожертвовать», выбрать PayPal и стать ежемесячным, друзья, каждый месяц участником или пожертвовать одноразово, как вас располагает вам семейный бюджет. Смотрите, друзья, $50 в месяц – это выходит $1.66 в день. $1.66 в день. В конце года она собирается сумма на $605. И мы говорим, если вам легче стать участником каждый месяц, нежели чем одной разовой суммой, вы можете это сделать. У нас, друзья, есть возможность Cash App. Можно жертвовать через Cash App, можно жертвовать, друзья, через Zelle. Как у вас позволяет вам финансовая ситуация. Да благословит, друзья, вас Господь. Телефон номер 425-296-78-29. Да благословит вас Господь. Участник сейчас только принял, уже 3 человека приняли участие. Мы уже собрали $165. Через PayPal пришло пожертвование. Да благословит вас Господь. Да благословит вас Господь. Друзья, остается 34 минуты, и нам еще нужно $1883. $1883. Слава нашему Господу, друзья. Слава нашему Господу. В этом часу регулярно, обычно проходит молитвенный час, и вы, извиняюсь, я уже привык молитву вести, говорю молитвенный час. В этот час обычно проходит проповеди, и вы, друзья, назидаетесь обычно, благословляем вас мы проповедями в этом часу. А сегодня, друзья, мы говорим, чтобы этот час мог быть в эфире в следующем году. Мы призываем ваше участие. Кто сколько может, друзья, чтобы принять это участие для распространения, друзья, Слова Божьего и подкрепления наших семей, наших домов. Телефон номер открытый, вас возьмет, друзья, буквально 5 минут оформить звонок. Проживающие в Европе, друзья, мне попросили дать вам такую информацию. Сами же европейцы, которые обращаются к нам, сказали, напоминайте, что в Европе они могут жертвовать онлайн, им не нужно звонить, и могут жертвовать в любое время онлайн, не только когда слышит наш голос, но и когда и нашего голоса нет. Вот так попросили мне сказать. То я говорю от европейцев, кем европейцам? Такой человек мне, европеец, попросил донести вам месседж. Да благословит вас, друзья, Господь. Это можно сделать онлайн, зайти через PayPal, пожертвовать или любой картой. Да благословит вас Господь. У нас остается 32 минуты в этом часовом блоке. И мы уже собрали $165. Слава нашему Господу. А, друзья, нам еще нужно $1883. Телефон номер 425-296-78-29. Это для тех, кто хотят позвонить, чтобы оформить звонок. Если вам проще, друзья, сделать это по онлайн, зайдите на radiomv.com и сделайте это онлайн. Всем, друзья, доброе утро здесь, кто проживает в Америке. В Европе у вас уже добрый всем вечер. Сегодня, друзья, среда, это марафон, это третий день. Каждое утро Божья милость обновляется, и каждое утро Радио МВ снова встречает вас со словами, с песнями, с проповедью, друзья. Это то, что Радио МВ делает каждое утро. Среда – это марафон, друзья, уже половину, можно так сказать, марафона мы прошли с вами. И мы работаем, чтобы 2027 год был в эфире. И призываем вас, чтобы вы обратили внимание, чтобы каждое утро вы могли встречать с Радио МВ, с Божьей милостью, со псалмами, с проповедями, чтобы Божия радость была в вашей жизни. Для тех, кто сейчас принял участие в этом часовом блоке, вау, слава Богу, друзья, уже 5 человек приняло участие. 5 человек приняло участие, да благословит вас Господь. Через Cash App приняли участие, через PayPal и онлайн зашли и сделали пожертвование. Уже, друзья, осталось $863. Жив Господь, друзья, жив Господь. Осталось $863. Да благословит Господь. Мы уже собрали 1000 1185 уже собрали. Нам остается в этом часовом блоке 30 минут. И уже осталось 863. Это если два человека сейчас, друзья, обратятся по $50 в месяц, могут перекрыть, друзья. Или три человека по $25 в месяц. Или три человека по $25 в месяц. Друзья, или любую сумму, которую вас располагает ваш семейный личный бюджет. Одноразово или каждый месяц, это на вас усмотрение. На ваше усмотрение. Объявляю телефон номер 425-296-78-29. Слава Господу, друзья, уже 6 человек приняло. 6 человек приняло, и нам осталось $813. Уже собрали 1235. Слава нашему Господу, друзья. Слава нашему Господу. Напоминаю, что, друзья, это сейчас люди жертвуют через Zelle, через онлайн, через Cash App, через PayPal. Если вам проще сделать онлайн-пожертвование, вас возьмет буквально минуту-две, зайдите на radiomv.com и там выберите самый, который вам удобный способ пожертвовать, друзья. Остается 29 минут в этом часовом блоке. Мы уже собрали 1235. 6 человек поучаствовали. 6 человек поучаствовали в этом часовом блоке. Да благословит вас Господь. Извиняюсь, 7 уже человек. Вау, уже 7 человек. Уже, друзья, через Cash App только пожертвовали. Осталось $803. $803. Уже собрали 1245 в этом часовом блоке. Да благословит всех вас Господь. Друзья, хорошо. 7 человек уже пожертвовали. Я хочу благословить вас, кто сейчас пожертвовал, и всех наших соработников, кто уже стал частью служения Радио МВ через финансовое пожертвование на наше служение в вашем месте. Хотел бы благословить вас стихом из Библии и потом благословением от Радио МВ всех сотрудников. Место Писания, которое я хотел бы благословить вас, это Иеремия 3 глава, 22 и 23 стих. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Ибо обновляется каждое утро, велика верность Твоя». Это написано Иеремия 3 глава, 22 и 23 стих. А теперь мы хотели бы благословить всех вас, кто принимает участие в этом марафоне, благословить вас и ваши семьи такими словами от Радио МВ, словами благословения. Пусть каждая, пусть Божья милость встречает вас каждое утро. Дайте я еще раз повторю. Пусть Божья милость встречает вас каждое утро. Друзья, остается 27 минут в этом часовом блоке, и мы уже собрали $1245. 7 человек, друзья, подвязались, стали соработниками, стали частью этого служения, которые видят, что каждый год, друзья, мы несем Слово Божие на 4 языках. Это славянский язык, да, друзья, это украинско-русский язык, это английский язык, это немецкий язык, это испанский язык, друзья, и мы делаем это с Божьей помощью с вами на протяжении уже 20 лет. И вот остается у нас 26 минут, друзья, и нам еще не хватает $803. $803. Это если три человека позвонят или зайдут онлайн и подпишутся на $25 в месяц, три человека смогут перекрыть эту сумму, или два человека по $50 в месяц, или, друзья, любую вашу сумму, которую позволяет ваш лично бюджет или семейный бюджет. Напоминаю, номер, где наши линии сейчас открыты, это 425-296-78-29. Наши коллеги стоят у телефонов, вас возьмет буквально 5 минут, друзья, оформить телефонный звоночек. Телефон номер 425-296-78-29. И напоминаю, друзья, что мы сделали доступно, что можно жертвовать онлайн по Zelle, Cash App. Мы видим, многие используют Zelle, многие используют Cash App. И так само можно жертвовать через PayPal, и можно жертвовать онлайн вашей карточкой. Если, друзья, у вас есть 2 минуты, вас возьмет буквально 2 минуты пожертвовать онлайн. И, друзья, каждый часовой блок у нас есть сумма, которую нам надо набрать. И хотел бы, друзья, вам объявить, что осталось в этом часовом блоке нам 25 минут, и нам еще нужно $803. $803. 7 человек стали соработниками этого многогранного служения. 7 человек приняли в этом часовом блоке сейчас участие, и уже мы собрали $1245. Еще остается $803. Слава нашему Господу, друзья. Я объявляю координаты. Можно зайти на radio.mv.com. Через Cash App это будет Radio MV. Одним словом, если вы хотите пожертвовать, это будет Radio MV. Radio MV. Или если вы хотите пожертвовать карточкой через онлайн, зайдите на radio.mv.com. На первой страничке вы увидите информацию о марафоне, вы увидите там статистику, сколько мы уже собрали, и вы сможете принять там участие. Слава нашему Господу, друзья! 8-й человек подключился через PayPal. Через PayPal 8-й человек подключился, и уже осталось $754. $754. Подключился с PayPal еще одна душа, еще один человек подключился и стал соработником, частью служения Радио МВ. Да благословит вас Господь. 23 минуты, и мы уже собрали $1294. Нам еще не хватает $754, друзья, $754. Это можно, если вам легче, подписаться на каждый месяц $25 или $50 или любую сумму, которую вас располагает Бог. Друзья, напоминаем, что в этот час обычно вы слушали проповеди, а сегодня мы говорим о марафоне поддержки на 2027 год. Мы уже, друзья, третий день начали марафон. Это мы уже 28 час делаем марафон для того, чтобы поддержать служение на 2027 год. 28 час, друзья, уже, представьте, 28 час. И без вас, друзья, мы не можем это сделать. Благодаря Господу за Его верность, которая проявляется через вас, сотрудников, кто поддерживает, кто молится, кто участвует каждый год. Радио МВ уже 20 лет в эфире. А потому что Радио МВ не имеет рекламы, друзья. Мы не продаем время. Вы не слышите здесь, когда продают вам, может быть, какие-то препараты, таблетки или, может быть, какие-то структуры. Здесь сугубо вещается Слово Божие и духовное питание народа Божьего. Вот это вся, друзья, цель Радио МВ была от начала 20 лет. Из-за этого мы полагаемся на Господа, который проявляет свою верность и благословение через вас, радиослушателей, который вы поддерживаете каждый год. И это служение уже существует 20 лет. И Божья милость, оно заходит в разные города, разные страны. И нам остается 21 минута в этом часовом блоке, где нам еще осталось $754. 8 человек поучаствовали в этом часовом блоке. У нас остается 21 минута. И нам еще нужно, друзья, $754. $754 не хватает в этом часовом блоке. Смотрите, друзья, 10 самых популярных или самые, где много слушают нас радио по всему миру, да, стран. Я сейчас повторю. Вот если вы мой слышите голос, представьте себе, я не знаю, где вы проживаете, но представьте, глядите, 10 самых больше, где слушают нас стран. Это когда вы жертвуете на это служение, ваши финансы будут трудиться и в тех странах, и в тех городах. Смотрите. 10 самых, где много слушает стран. Сейчас я телефон объявлю, потом скажу страны. Телефон номер, куда вы можете позвонить сейчас и принять участие, это 425-296-7777. 78-29, это 425-296-78-29. Мы сейчас видим, друзья, большую активность слушателей по всему миру, то, друзья, вы можете зайти на radio.mv.com с любой точки мира, в Европе, в любой в латинском мире и пожертвовать через вашу банковскую карточку или через PayPal на radio.mv.com. Друзья, любая сумма, она помогает закрыть общую сумму. Да благословит вас Господь. Друзья, любая сумма, которую вы сможете выделить, помогает закрыть общую сумму. А вы думаете, что-то моих $10, или может быть 10 моих евро, или может быть 10 моих песос. Друзья, каждая валюта, каждый доллар помогает закрыть общую сумму. Телефон номер 425-296-78-29. Остается 19 минут. И нам нужно в этом часовом блоке в течение 19 минут $754, чтобы закрыть этот час. Уже 8 человек приняло участие. Да благословит вас Господь. На radio.mv.com зайдите, radio.mv.com, чтобы пожертвовать с любой страны Европы, с Америки, с Латинского мира. А я вам, как обещал, сказать 10 самых, где много слушают нас слушателей стран популярных. Первая страна – это Америка. Вторая страна – это будет Украина. Третья страна – это Германия. Четвертая – это Россия. Пятая – это Канада. Шестая – это Беларусь. Восьмая – это Молдова. Восьмая – Бельгия. Девятая – это Польша. И десятая – это Эстония. Вот, друзья, если вы сейчас слышали свою страну, где вы живете и слушаете, имейте в виду, что слушают еще и в других странах. Нас слушает больше, чем 136 стран. Я даже не знал, что многие славяне так рассеяны по всему лицу земли. Кстати, нам одна семья прислала такое свидетельство. Они живут сейчас в Колумбии, в Латинском мире. И они говорят, мы слушаем радио МВ с семьей, и для нас это делается часть нашей родины. Мы живем в другой стране, и для нас делается, а радио МВ соединяет нас и делает такими родными. Друзья, напоминаем, что это марафон, у нас остается 18 минут, друзья, и у нас нужно нам закрыть $754. $754. Братья и сестры, вы писали некоторые из Украины, как можно из Украины принять участие. С Украины можно принять участие вашей карточкой банковской или PayPal. На radio.mv.com. radio.mv.com, вы увидите там, как пожертвовать, и там вы сможете пожертвовать с Украины. Да благословит вас Господь. Кстати, тот брат, который мне писал вчера, он сам с Украины, говорит, с какого региона Украины самое много слушает. Он с Ровенской области, он меня знает, и писал мне, говорит, брат Павел, в Украине какая область самая больше слушает Радио МВ? Вчера это было, когда мы говорили, я объявлял вечным, это была другая область. А сейчас, потому что там в Украине, у них в Киеве 7 утра, или вечера, извиняюсь, без 15:07 вечера. И сейчас я скажу статистику, какой регион самое много слушает в Украине сейчас. Но перед этим я хотел бы объявить, что у нас остается 16 минут, друзья, в этом часовом блоке, и нам не хватает $754. Это если 3 человека позвонят или зайдут онлайн и подпишутся на $25 в месяц, можно перекрыть эту сумму. Или одноразово, друзья, если вы хотите пожертвовать, вы это можете сделать. Зайти на radio.mv.com или пожертвовать через Cash App, через Zelle, через карточку. То вот братья и сестры, проживающие в Украине, которые пишут и спрашивают, как можно пожертвовать с Украины, зайдите на radio.mv.com и нажмите «Пожертвовать», там можно пожертвовать вашей карточкой или PayPal. И вот вопрос, который вы задали, какой же сейчас в это время самое много слушает регион с Украины. Смотрите, А сейчас там в Киеве без 15:07 вечера. Вот сейчас как раз-таки и тот брат, который живет в Ровенской области, хотел сказать вам добрую новость. Сейчас Ровенская область номер один, который слушает самое много с Украины. Вторая область — это Волынь, наверное. Третья — это Львив. Четвертая — это Закарпатье, Киев. Пятая — Тернополь. Шестое — Одесса. Седьмое — Чернецы. Восьмое — Макуивка, да? Это девятое — Днепритовск. Это десятое — Криворог. Одиннадцатое — Ивано-Франкивск. Двенадцатое — Чернецы. 13-е. Это вот по рангу, где сейчас самое много слушают в Украине. Потому что он сам с Ровенской области. Вчера, когда у вас было раннее утро, то вел другой регион. А сейчас Ровенская область, где самое больше слушает. То такой немножко интересный статистический факт для вас, друзья, которые пишут и спрашивают. Напоминаем, что в этом часовом блоке, друзья, у нас осталось 14 минут, и мы говорим на 2027 год, который мы собираем финансовый бюджет, чтобы быть в эфире, чтобы радио МВ могло быть, друзья, в эфире и в 2027 году, как и в этом году. В прошлом году мы сделали марафон, вы поддержали, чтобы в 2026 радио могло вещаться круглые сутки. И сегодня, друзья, с Божьей помощью вы это осуществили и сделали в прошлом году, чтобы сегодня вещалось. А теперь мы делаем сегодня, чтобы в 2027 году вещалось. Остается 13, друзья, минут, и 8 человек приняли в этом часовом блоке. 8 человек приняли, и уже мы собрали $1,294. Слава нашему Господу. И остается $754, которые нам нужно. $754. Друзья, объявляю телефон, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, да благословит вас Господь. Вас возьмет буквально 5 минут принять участие по телефонному звонку. Если вам, может быть, проще сделать это по интернету, зайдите на radio.mv.com и примите участие. Пишет здесь мне брат с Айдахо. Брат Павел, а как в Америке? Какие сейчас штаты в это время лидируют? Да, смотрите, друзья, какие штаты лидируют в это время? Дайте мне сейчас минутку, я вам скажу. Я сейчас открою и вам, друзья, скажу. Напоминаю вам, друзья, что это марафон, который мы делаем на следующий год, чтобы мы были с вами в эфире в этом 2027 году. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Это телефон номер, вас возьмет буквально 5 минут, друзья, чтобы оформить звоночек, чтобы поддержать служение на 2027 год, тот бюджет, который нам не достает на текущие расходы радиослужения. Смотрите, друзья, попросили меня зачитать статистику, да, какие штаты сейчас самое больше слушают, топ-10 штатов в Америке. Смотрите, в Сиэтле сейчас без 10, 9 утра, и у нас уже в Техасе без, получается, 10 минут 11 утра, и в Нью-Йорке это уже без 10, 12, да, такой большой диапазон. Вот на этот час, смотрите, какие штаты самые активно слушают. Вашингтон номер 1 штат, Калифорния номер 2, сейчас Нью-Йорк номер 3, Саут Каролина номер 4, самое много где слушает. Охайо номер 5. Шестое место — это Норт Каролина. Седьмое место — это Орегон. Массачусетс — это 8 место. Пенсильвания, друзья, это 9 место. И 10 место — заняла Флорида, друзья, 10 место, то помните, что это благотворительный марафон. Если сейчас вы слышали свои штаты и вы еще не приняли участие,

Мир весь мир Божий, да, наполняет каждым где-то в стране, есть какой-то славян. Это просто удивительно. Друзья, напоминаем, что это марафон на 2027 год. Наша цель, чтобы следующий год, друзья, мы могли быть в эфире, должны быть в эфире следующий год, и это делает способным ваша поддержка, участие. Дам немножко апдейт. В этом часовом блоке нам нужно собрать было $2048. Остается 9 минут, и мы уже собрали 1969 долларов мы уже собрали, и нам еще остается $79 в этом часовом блоке, который нам не достает. Каждый часовой блок, друзья, имеет цифру, которую надо покрыть нам. Но мысль какова, друзья? Чем быстрее мы покроем общую сумму, тем быстрее мы вернемся в регулярное вещание. Если, друзья, сегодня Господь расположит братьев и сестер активно принять участие, чтобы собрать все остальные 73 тысячи, которые осталось нам, да, мы соберем, завтра мы пойдем в регулярное вещание. Здесь не в днях. Здесь смысл, чтобы покрыть полную сумму, которая есть. Из-за этого мы взяли эту сумму, мы ее разбили, которую нам нужно на 2027 год, разбили ее на дни и разбили ее на часы. Из-за этого мы объявляем каждый час блок, сколько нужно в этом часу нам собрать. Просто, чтобы было легче быть организованным вам и нам вместе. Напоминаю, телефон номер 425-296-78-29. Друзья, мы уже собрали общую сумму 61 870 долларов. Это 46% от общей суммы, которая 45.6% от общей суммы, которую нам нужно собрать. Слава нашему Господу. В этом часовом блоке остается 7 минут, и уже 11 человек приняли, друзья, решение поддерживать, быть соработником и соучастником служения Радио МВ. В этом часовом блоке обычно идет проповедь, вещание проповеди, и я хотел бы оставить вам стих. Всем радиослушателям этот стих пожелания. «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя». Это написано Иеремия 3 глава 22 и 23 стих. И хотели бы мы все, сотрудники Радио МВ, поблагословить вас словами благословения, всех участников, кто стали соработниками на Ниве Господней с нами в этом служении. Такие слова благословения от нашего всего коллектива. Пусть Божья милость встречает вас каждое утро. Те, кто встали, друзья, и поддержали это служение, кто стал соработником, кто стал частью многогранного служения Радио МВ, мы хотели благословить вас, ваши семьи и ваши дома. Пусть Божья милость встречает вас каждое утро. Остается буквально, друзья, 6 минут, и нам не хватает $79, чтобы закрыть этот час, друзья. $79. Чем быстрее мы наберем общую сумму, друзья, тем быстрее мы вернемся в регулярное вещание. Объявляю, как можно пожертвовать, это зайти на radiomv.com и сделать свой вклад или свое пожертвование там. Сейчас объявлю телефон номер, и мы пойдем, друзья, на музыкальную паузу, чтобы дать вам время подумать, чтобы дать вам время помолиться и позвонить, и сделать свой, друзья, финансовую поддержку. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Если вы нас слушаете, друзья, сейчас онлайн, вам удобнее пожертвовать по PayPal или через Cash App или через Zelle. У нас остается $80, если округлить, да, $80, чтобы закрыть этот час, чтобы не пойти в минус. Потому что следующий час начнется через 5 минут, и нам нужно будет новую сумму, новую цель. То да благословит вас Господь. 425-296-78-29.
29, идем на

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Дорогие друзья, мы приветствуем вас. Мы продолжаем вместе с вами дальше этот марафон, который мы сегодня начали. Сегодня в этом дне, который продолжается, хотя мы его начали еще с понедельника, возлюбленные, и мы продолжаем его дальше, и пусть Бог благословит каждого из вас. Время, в которое сейчас мы уже вошли, это час, где проходит у нас чтение книг, даже можно правильно так сказать, где многие из вас слушают книги, которые звучат, которые наши сестры озвучили, которые братья озвучивают, и вы можете слушать, наслаждаться, и пусть Бог благословит каждое сердце, наполнит миром, благодатью, любовью и, конечно же, милостью. Друзья, пусть Бог благословит вас, и мы приглашаем вас, чтобы вы вместе с нами присоединились и стали той частью служения, которое сегодня есть у нас, и поддержать нас, и мы об этом молимся. Друзья, мы с самого утра сегодня молились, и продолжаем молиться, чтобы Господь устроил, благословил. А Он благословляет, и Он выходит навстречу. Слово Божье говорит, коня готовят к битве, а победа за Господом. Победа за Господом, друзья. И это то, что мы и делаем. Мы приготавливаемся, мы молимся. А все во всем наш Иисус Христос. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 57 минут, и этот час будет закрытый. И в этом часу нам необходимо $1236. $1236. Если есть у вас такая возможность, друзья, если вы желаете принять участие, чтобы быть вместе с нами, служить, благословлять, молиться и проповедовать Евангелие, присоединяйтесь. Мы ждем ваших звонков. Вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com и воспользоваться нашим веб-сайтом. На нашем веб-сайте есть Cash App, есть у нас Zelle и есть PayPal. Если вам удобно воспользоваться Zelle или PayPal, вы можете это сделать, это info@radiomv.com. То есть info@radiomv.com. Это для PayPal и Zelle. Если у вас есть Zelle и PayPal, вы можете написать info@radiomv.com, и вы сможете, друзья, пожертвовать на, скажем, через эту программу. Если вы проживаете, скажем, в Украине, проживаете в России, в Белоруссии, в Литве, в Испании, в Европе, и у вас есть такая возможность воспользоваться PayPal, друзья. Я еще раз объявляю info, как вы слышите, так и пишите, @radiomv.com, и можете сделать пожертвование, друзья, да благословит вас Господь. Если у вас есть Cash App, вы можете написать $ и написать RadioMV. $RadioMV, и тоже на Cash App вы можете перевести ту сумму, которую Господь дает вам сегодня на сердце, чтобы сделать и принять в этом участие. Да благословит вас в этом Господь. Возлюбленные, помните, что каждый час, который звучит на радио, он нам стоит. Он нам стоит, и мы за это платим. И за это мы обращаемся к вам. Ко мне звонят и говорят: «Эдвард, как это работает?» Друзья, работает оно так, потому что радиослужение, мы, как мы говорим, мы уплачиваем все сервисы обслуживания, чтобы вы могли слушать. То есть, другими словами, друзья, что мы работаем над тем, чтобы чем больше достичь людей. А чтобы больше достичь людей, каждые программы, они стоят, за них нужно платить, чтобы достигать, чтобы Слово Божье проповедовалось. Это вид евангелизации. Пусть Бог благословит каждого из вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И вы сможете, друзья, сказать свое, выразить свою жертву перед Господом. Пусть Бог благословит вас. Нам необходимо, друзья, собрать сумму $2238. $2238 на этот час, и у нас остается 54 минуты. Да благословит вас всех Господь. И стих, место писания
на этот час. А в этом часе что у нас происходит? У нас происходит чтение книг, друзья, где читаются книги, где мы их слушаем, где мы назидаемся, где истории служения людей, которым мы слышим, которые люди проходят трудности, переживания, и они писали книги. Это кто-то написал для своих детей, кто-то написал, чтобы, знаете, мы послушали, вдохновлялись, порадовались, и в этом имя Божье пусть прославится. Стих Писания, который оставлен на этот час, это 1 Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил как добрый домостроитель, многоразличный благодатью Божию». Многоразличную благодатью Божию. Как добрый домостроитель. Получил от Бога благодать. Друзья, служите друг другу каждый тем даром, какой получил. И можно сказать, получили вы. То есть каждый из нас, мы получили дар. У кого-то есть сегодня дар, друзья, петь, у кого-то есть сегодня дар, знаете, записать историю отца или матери, или дедушки, или бабушки, у кого-то есть сегодня дар, знаете, составить книгу, у кого-то есть сегодня дар открыть бизнес, составить бизнес, чтобы он пошел вперед, у кого-то есть дар, друзья, сегодня спонсировать, поддерживать, и у кого-то есть дар проповедовать, евангелизировать, и каждый цените этим даром, да, и Слово Божье говорит, как добрый дар, домостроитель. Когда мы, как добрые домостроители, влажим в дело Божье, когда мы вместе это делаем, созерцаем, устрояем, мы видим благословение, друзья, мы видим устройство, мы видим, что делает Господь. И еще раз всех приглашаю вас. Нам в этот час необходимо который остается 52 минуты, нам надо собрать $2238. $2238, друзья, чтобы перекрыть этот час на протяжении 27-го года, который перед нами предстоит. 27-й год, который предстоит перед нами, чтобы нам, возлюбленные, быть с вами в эфире, чтобы проповедовать, чтобы служить. И как написано 1 Петра, 4 глава, 10 стих, Петр говорит, «Служите друг другу каждый тем даром, какой получили». Пусть Бог благословит вас, друзья, будем служить друг другу тем даром. У кого-то, как я сказал, есть дар молитвы, он молится, он благословляет вас. И знаете, хотелось бы, чтобы каждый из вас, кто имеет этот дар молитвы, чтобы молиться, молитесь за каждого, кто вложит эти финансы, вот сейчас кто позвонил, чтобы имя Божье в этом прославлялось, имя Божье возвеличалось, чтобы Господь благословлял братьев и сестер, это тоже дар, друзья, жертвовать. Многие, я вам скажу сегодня, имеют финансы, имеют возможности, но у них нету этого дара давать, друзья, нету, они абсолютно, раньше у них был, я вам скажу, хотя, говорится, еще молод, да, но в своей жизни очень много увидал и продолжаю видеть, где люди, когда были бедные, давайте так скажем, да, и у них, скажем, иногда даже занимали финансы, чтобы на хлеб. И они жертвовали. Они были открыты, и они жертвовали. Сегодня эти люди, они стали богатые. То есть богатые, я говорю, как, на ихнем уровне, скажем, да, они уже не занимают деньги на хлеб, они имеют уже прекрасную машину, купили прекрасный дом, и они себе позволяют в год, может, раза 3-4 выехать отдохнуть. То есть в их условии они стали богатыми, да. И, ну, что интересно, они перестают жертвовать. Просто перестают жертвовать. И ты с ними начинаешь разговаривать, и они говорят, ты знаешь, нет финансов, Эдуард, нет финансов. Ты знаешь, мы бы поддержали это служение, ну, нет финансов. А ты смотришь на парковке, машина стоит за $100,000, да? И так далее, и тому подобное. Вы поняли, да? То есть вот этот дар, к сожалению, пропадает, да, закапывается. Почему? Потому что, знаете, как говорят в этом мире, есть стекло, и когда много серебра, она засыпает это стекло, и получается зеркало, да, и мы только начинаем видеть себя, только видеть себя. Помоги нам, Господь, чтобы это в жизни не происходило с нами.
чтобы Господь благословлял нас, друзья. И когда мы имеем вот это, знаете, множество, и, как мы говорим, быть богатыми, чтобы наша была щедрая рука жертвовать и благословлять. Пусть Бог благословит каждого из вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Дорогие братья и сестры, спасибо вам, что вы принимаете участие. Уже приняло 5 человек в этом участие. Слава нашему Богу! Да благословит вас Господь, друзья! И у нас остается $938. $938, друзья! Мы начали с 2238 и уже осталось $938. Да благословит вас Господь, чтобы мы, как здесь написано, служили друг другу, каждый тем даром, который получили, как добрые домостроители, многоразличной благодати Божьей. Многоразлично. Вот это вот и является многоразличная благодать Божья. О чем мы говорим? Чтобы Господь подал благодать, то есть подал нам помощь, подал нам, знаете, свою временную помощь, финансово устроил, благословил, и мы об этом молимся, благословляем. У меня, друзья, есть Телеграм, и у меня есть молитвенная группа в Телеграме, и мы там более 36-38 служителей, мы там молимся, друзья, братья, служителя, и это начиная с Израиля, Канада, Украина, с Европы, друзья, с Америки, с разных штатов, с разных церквей, пастыря, братья, служителя, мы молимся. И сейчас мы утром имели эту молитву, я говорил: братья, давайте помолимся, у нас есть великая нужда, у нас ежегодный марафон проходит сейчас в данный момент, и мы нуждаемся в финансах, и мы нуждаемся, чтобы перекрыть эти финансы, которые нам необходимы. Сейчас осталось $72 130, чтобы нам набрать на протяжении 27 года. Знаете, мы с братьями имели молитву, братья молились, и прекрасно, друзья, где пастыря с Израиля, знаете, с Украины, с Европы, с Канады, с Америки, мы молились об этом, друзья, за каждого из вас. Молились, чтобы Господь благословил и явил свою благодать и силу. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Да благословит вас Господь. Хотел бы сказать, кстати, по поводу молитвы. Если вы желаете, и вы служители, вы желаете молиться с нами, то можете меня найти в Телеграме, и мы можем вместе молиться, или в Инстаграме, в Фейсбуке, дать о себе знать. Меня зовут Эдуард Натёкин, и мы можем присоединить вас, мы можем вместе молиться. У нас по средам проходит молитва, утрешняя молитва, 30-минутная, пусть Бог благословит вас. Друзья, если вам удобно, воспользуйтесь Cash App, или Zelle, или PayPal, друзья, и у вас есть такая возможность, вы проживаете в Европе, вы проживаете в тех странах, и у вас есть такова возможность. Пусть Бог благословит вас. Вы можете воспользоваться, зайти к нам на веб-сайт readymv.com, readymv.com, и пожертвовать, друзья, если я могу даже сейчас назвать, если у вас есть Cash App, то это $RadioMV, то есть знак доллара RadioMV. Если у вас Cash App есть, вы можете сделать это пожертвование. Если у вас Zelle и PayPal, то info@radiomv.com или info@radiomv.com. info@radiomv.com, то это PayPal и Zelle, если вы желаете воспользоваться этой программой, чтобы поддержать радиослужение. Сколько Господь располагает ваше сердце. Друзья, в этом часу у нас проходят чтения книг, и они абсолютно разные книги, где звучат судьбы людей, где люди описывают свои переживания, описывают свою историю жизни, описывают, как их Господь проводил. И мы слушаем, назидаемся, вдохновляемся. Я скажу, даже в мою жизнь я много слышал и этих книг, и мне нравится слушать, и я много себе беру в жизнь примером или, знаете, моментов, когда какие-то моменты происходят, ты вспоминаешь, а вот этот брат так проходил, а эта сестра вот так проходила, у них такое обстоятельство было, они вот так поступили, друзья, и оно тебе помогает проходить по жизни. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425
296-78-29-495, 296-78-29, друзья. И также хотел бы напомнить, сказать для каждого из вас, что есть такая прекрасная возможность, друзья, воспользоваться через наш веб-сайт. Вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com, воспользоваться PayPal, воспользоваться Zelle. Это если вы хотите эти две или ту или иную программу воспользовать, то вы можете написать info@radiumv.com и info@radiumv.com, да? Пусть Бог благословит вас. Как вы слышите, так и пишет. Это info@radiumv.com, и вы можете перечислить ту сумму, которую Господь полагает в ваше сердце. Да благословит вас Господь. Помните, ваша лепта позволит этому часу существовать на протяжении 27-го года. Вы присоединяетесь к нам, и многие из вас сейчас слушают нас и задают вопросом, что происходит на радио. У нас происходит ежегодный марафон, где мы собираем финансы на 27-й год, друзья. И это мы делали год назад, мы делали 2 года назад, 3 года назад, 4 года назад. То есть благодаря вот таким марафонам, друзья, мы можем существовать на протяжении целого года. И мы к этому сегодня с вами идем, мы об этом говорим. Спасибо вам за звонок, спасибо, что вы звоните, спасибо, что вы отзываетесь, да благословит вас Господь. Друзья, если вы желаете позвонить, наши сестры могут принять ваш звонок, и они могут вам помочь. Вы можете дать свою кредит-карту или банковскую карту, и ту сумму, которую вы желаете или одноразово сделать, или подписаться ежемесячно. Я вам маленькую сейчас таблицу расскажу, как она выглядит, если мы делаем ежемесячно, друзья. И пусть в этом также будет прославлено имя Божье, и Божья благодать действует в жизни вашей. И звоните к нам на номер 425-296-78-29. Друзья, этот номер позволит вам позвонить и дать о себе знать. Еще раз, 425-296-78-29. Пусть Бог благословит каждого из вас. И хотел бы сказать, если у вас есть свидетельство, то, что делает Господь в жизни вашей посредством, даже через чтение книг, через каждый час, который у нас звучит, напишите маленькое ваше свидетельство, и наши сестры зачитают, и мы вместе прославим Господа. Друзья, не бойтесь свидетельствовать, не бойтесь, знаете, говорить о имени Иисуса Христа. Не бойтесь, друзья, почему? В этом прославляется Господь, в этом прославляется имя Божье. И помните, это драгоценно и важно в лице Господа. Пусть Бог в этом прославится. Пока я буду, друзья, сейчас рассказывать вам маленькую таблицу, вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com. У нас есть Cash App, у нас есть Zelle, у нас есть PayPal. Если вы используете Cash App, то $RadiumV, просто $RadiumV. Если у вас вы используете Zelle или PayPal, то напишите info@radiumv.com. И вы можете положить ту сумму, которую вы располагаете, и пусть Бог благословит вас. Смотрите, и мы говорим про ежемесячную поддержку, что оно себя представляет. Друзья, если вы желаете это сделать $20 ежемесячно, как бы вы рассматриваете этот вариант, и, или $25, да? Если $20 ежемесячно к концу года, это составит сумма $240. Если $50 ежемесячно, в конце года составит $605. Если $75 ежемесячно, в конце года составит $912. Если это $100 ежемесячно, в конце года составляет $1214. То есть, понимаете, друзья, ежемесячная поддержка стабильная, она нам позволяет, знаете, существовать в течение 27-го года. То есть вот это для нас большое благословение. И, конечно же, для вас, возлюбленные, почему в конце года вы можете уделить такую сумму, если вы сегодня этого не можете сделать, но вы, у вас есть
такое расположение сердца, пусть Бог благословит вас. Хотел бы тоже сказать, что нам остается 39 минут. Да, остается нам 39 минут, и нам необходимая сумма $938. $938. Это, знаете, чтобы эту сумму нам перекрыть, нам надо один человек по $100 ежемесячно или два человека по $50 ежемесячно или три человека по $25 ежемесячно. То есть, если у вас есть такая возможность и вы желаете быть частью этого служения, пусть Бог благословит вас. Мы будем рады, друзья, вместе с вами трудиться, вместе с вами нести это Евангелие и, конечно же, быть теми проповедниками, несущие Слово Божье. Спасибо вам, и кто-то присоединился и стал частью этого служения. Благодарю вас. Это приняло сейчас участие уже 6 человек, друзья. 6 человек приняло участие. И у нас остается 38 минут, и нам необходимо $838. Слава нашему Богу! $838, друзья. И этот час будет оплачен на протяжении целого 27-го года. Слава нашему Богу, друзья, пусть Бог благословит вас. Вот как раз, знаете, я рассказывал вот эту таблицу, и кто-то пожертвовал $240. Как раз это, то есть, другими словами, это $20 ежемесячно. Пусть Бог благословит вас. Если у вас есть такая сегодня возможность, знаете, быть, и вы понимаете, что я $20 ежемесячно жертвую, для меня это не хороший вариант, потому что может карточка моя поменяться, или я банк поменяю, или какие-то моменты. Ну, $240 я могу прямо сейчас пожертвовать, вот как сейчас кто-то это сделал. Пусть Бог благословит вас, вы это можете сделать, друзья. Или кто-то говорит, я не могу жертвовать постоянно $50 ежемесячно, но я могу $605 выписать одноразово, лучше я на своей карте потом проплачу за 2-3 месяца, и на этом придет расчет, и все. Друзья, как вам удобно, пусть Бог благословит вас. Мы за все благодарим Бога. Да благословит вас Господь. Слава нашему Богу. Друзья, остается 37 минут. 7 человек стали частью этого часа, друзья. Стали частью этого служения. Пусть Бог благословит вас. И у нас остается $598, друзья. $598. И мы сможем с вами уплатить этот час. Пусть Бог благословит вас. Звоните к нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Еще раз напоминаю, 425-296-78-29. Друзья, на этот номер вы можете позвонить, у нас остается 36 минут. Вау, слава Богу, нам уже осталось $398. $398. Приняло в этом участие уже 8 человек. Друзья, да благословит вас всех Господь. Помните то, что сегодня Царство Божье подобно, как здесь написано, как мы здесь читаем, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божьей. Многоразличной благодати Божьей. Возлюбленные, вы проживаете в Европе, проживаете, скажем, в тех странах, где Господь позволил вам. И я вам сейчас хочу сказать, давайте мы в Киеве в данный момент 7.25, в Киеве, в Берлине так же само. Но в Берлине нет, извиняюсь, 6.25 в Берлине. И в этих странах, в Москве, это у нас получается 7.25. И где у нас еще мы можем посмотреть? В Нью-Йорке у нас 12 дня у нас и 25 минут в Нью-Йорке. Друзья, мы приглашаем вас к тому, чтобы стать частью этого служения. Пусть Бог благословит вас. Помните, что радиослужение транслируется на 4 языках. Английский, испанский, немецкий и, друзья, славянский язык, где мы транслируемся, где люди слушают, вдохновляются. Более 136 стран мира. Более 136 стран мира. Друзья, хотел бы вам сказать, нам надо 71 тысяча, и осталось
и 590 долларов, которые нам необходимо набрать, чтобы мы могли транслироваться на 27 год. Вдумайтесь в эту сумму, 71 590 долларов, друзья, и 136 стран мира 24 часа имеют возможность слушать Слово Божье. Если вы эту сумму финансово разобьете на минуты, друзья, оно даже цента не стоит, для, чтобы в эфире звучало Слово Божье на целый год. Но благодарение Богу, друзья, благодарение Богу, что есть те люди, которые ценят этим, и они жертвуют, влагают. Если, знаете, я очень много проезжал и делал евангелизации, делаем и выезжаем на евангелизации, и я знаю, что такое, друзья, евангелизация. Знаете, когда ты приезжаешь с группой и проводишь неделю евангелизацию, и, скажем, в масштабе до 2-3 тысяч людей, друзья, это в районе мы начинаем с 20 тысяч до 40, до 50 тысяч только расходов финансов, чтобы провести неделю. И мы говорим, и мы говорим о том, что это 2000-3000 людей, друзья. Понимаете? А когда мы здесь сейчас собираем финансы, нам необходимо 71 540 долларов, да, чтобы нам было, и нас слушают, друзья, более 136 стран мира, и у нас не идет счет на тысячи, а идет счет на миллионы. Друзья, представьте, какая привилегия, какое благословение, что мы это можем делать. То есть гораздо дешевле сотни раз, знаете, транслироваться в радиослужении, достигать тех сердец, которые никогда, друзья, может, не имели бы возможность услышать о Боге, но через радио они слышат, и Бог делает свою работу. О чем мы в предыдущих эфирах говорили, свидетельства зачитывали, как делает Господь свою работу. Мы приглашаем вас, станьте этой частью, друзья. Да благословит вас Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И мы ждем ваших звонков. Остается 32 минуты, друзья, 32 минуты. И нам необходимо, уже осталось, слава Богу, 348 долларов. В этом приняли уже участие 9 человек, друзья. Слава нашему Богу, пусть Бог благословит вас. И как я говорил, что это час чтения книг, где вы проживаете, вы можете слышать книги, назидаться, вдохновляться. Благословение для всех вас. Пусть ваш дар принесет плод для многих-многих людей. Пусть ваш дар, друзья, который вы сегодня даете, этот дар, да благословит вас Господь, чтобы он принес много-много благословения в жизнь каждого из вас. Друзья, если вам удобно не звонить, а удобно воспользоваться Cash App, вы можете это сделать с dollar sign Radio MV, знак доллара, и Radio MV. Если у вас есть Cash App, вы можете пожертвовать. Если, друзья, у вас есть PayPal или Zelle, вы можете воспользоваться этой программой тоже, или зайдите к нам на веб-сайт readymv.com. Вы можете зайти на наш веб-сайт и это все там увидеть. Или вы можете, как я сейчас говорю, это PayPal Zelle, вы можете написать info@readymv.com или и воспользоваться и своим даром, который у вас есть, поделиться, благословить. Это час, где мы с вами можем вместе служить, друзья, где мы можем вместе с вами благословлять, где мы можем вместе с вами трудиться. Хотел бы пригласить вас. Помните о том, что, друзья, сегодня это время, время благоприятное, где мы можем служить, благословлять. У нас остается 30 минут, друзья. 30 минут, и нам необходимо 348 долларов. Вы можете стать этим частью благословения. Место Писания 1 Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получили, как добрый домостроитель многоразличной благодати Божией». Братья и сестры,
Бог нам доверяет, нам дает Бог мудрости выучиться на медбрата, на медсестру, нам дает Бог выучиться на доктора, дает нам Бог мудрости открыть бизнес, дает нам Бог мудрости, знаете, руководить бизнесом, дает нам мудрости, друзья, силы, здоровья работать, знаете, развивать, делать. Все это Божий дар в жизни нашей, друзья. Если мы этим не, как бы не прославляем Господа, друзья, это неправильно. Слово Божие говорит, чтобы мы это делали как добрый домостроитель, знаете, в Царстве Божье. Знаете, когда мы это делаем для Царства Божьего, когда мы делаем для себя, да, и в этом прославляется имя Господне. Друзья, остается 29 минут, и нам необходима сумма 348 долларов. Пусть Бог благословит вас. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, звоните нам на номер, и давайте мы послушаем две песни, да, послушаем две песни, мы вернемся к вам обратно, и мы дальше будем продолжать. Пусть Бог благословит вас. А во время пения, друзья, сейчас будет звучать пение, звоните нам на номер 425-296-78-29. И также, друзья, если вы проживаете за пределом Соединенных Штатов, у вас есть возможность пожертвовать, друзья, да благословит вас Господь. Поделитесь тем даром, которым Господь дает вам. Вы можете зайти к нам на веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и воспользоваться PayPal или Zelle, или Cash App, как вам удобно. Если вы желаете воспользоваться Cash App, это знак доллара, RadioMV. PayPal — это info@radiomv.com. Друзья, и уже начинается псалом. После него мы вернемся к вам обратно и надеемся, что мы сможем перекрыть ту сумму, которая нам необходима. Пусть Бог благословит вас.

Господь, благодарю за ценную программу на Радио МВИ, за жертвенный труд моих друзей, воздай ты им старицей, Боже мой. Пусть каждый колосок произрастает в большой прекрасный сноп и принесет много плода на твоей созревшей ниве. Сколько раз мы получали ответы через ценные советы на Радио МВИ. Они давали силы в неравной битве и вдохновляли идти за тобой. Благодарим Господа за духовный вкусный хлеб. Каждый день благодарю Господа и вас за Радио МВИ, за каждую программу, за каждого брата и сестру, которые выпускают интересные программы, пение, наставления, рассказы. Это очень ценно.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

0: В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем наш марафон, и у нас остается 16 минут, друзья, 16 минут, и я вам сейчас скажу результат, какой у нас сейчас он есть. Слава Господу, за этот час мы должны были собрать $2238, и слава нашему Богу, у нас приняло в этом часе участие 10 человек, 10 братьев, сестер. Пусть вас Бог благословит. И у нас осталась сумма $298. $298, друзья. И наш этот час будет уплаченный на 27-й год. И хотел бы сказать каждому из вас, кто может сегодня воспользоваться этой возможностью, и чтобы нам перекрыть вот эти 298 долларов, чтобы этот час был проплаченный на следующий год, друзья, на следующий 27-й год. Если вы только что присоединились, мы хотим напомнить вам, что это идет ежегодный марафон. Ежегодный марафон, где мы собираем финансы, чтобы быть в эфире. И если вы нас всегда слушаете, вы, для вас это уже знакомо, для этого знакомо, что мы это делаем, друзья. Мы стараемся это делать чем минимальнее. Мы стараемся обратиться к разным церквям, к людям, к вам обращаемся, чтобы чем поменьше загружать эфир о просьбах поддержки финансово. Друзья, мы всегда это делали и делаем. И есть время у нас, как сейчас данное, на течение года мы выбрали это время, чтобы неделю быть с вами, чтобы собрать эти финансы. Мы, конечно, понимаем вас. Спасибо, что вы пишете, что вы желаете слушать сейчас книгу. Вы желаете слушать, что дальше произошли с теми или иными событиями в той или иной книге. Но мы приносим извинения, что у нас сейчас идет марафон, друзья. Нам необходимо собрать эту сумму, которая, чтобы позволит вам, возлюбленным, чтобы вы могли дальше слышать течение следующего 27-го года. Нам сумма, которая необходима, это 71 490 долларов. $71,490, друзья. Но слава Богу, вот так мы потихонечку, час за часом, мы набираем и продолжаем идти вперед. Знаете, медленно, но уверенно. Пусть Бог благословит вас. Я благодарю всех участников в этом часе. 10 человек приняло участие. Слава нашему Богу. Как я сказал, нам и осталось собрать $298. Друзья, позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com. Нам всего лишь надо несколько людей, друзья, и мы сможем этот час закрыть. У нас остается 13 минут. 13 минут, и этот час подойдет к концу. Если вы зайдете на наш веб-сайт radiomv.com, там есть возможность проплатить через Cash App, Zelle или PayPal. Если у вас есть Cash App, вы можете, друзья, сделать это знак доллара Radio MV. Если есть Cash App, знак доллара Radio MV, и вы можете уплатить. Если у вас есть PayPal и Zelle, вы можете воспользоваться, здесь написать info@radiomv.com или info@radiomv.com. Пусть Бог благословит вас, и вы можете это сделать. У нас остается, друзья, 12 минут, и этот час он будет закрытый, друзья. Этот час войдет в историю. То есть этот час уже уйдет, этой возможности больше не будет. И сегодня есть эта возможность послужить, есть эта возможность, чтобы вместе трудиться, вместе идти, вместе нести Слово Божье, вместе проповедовать Евангелие. Пусть Бог благословит каждое сердце, даст сегодня силы, даст сегодня нам благодати Божьей любви. И как я говорил, что это в этом часу, что у нас происходит? У нас происходит чтение книг, где мы выслушиваем книги, разные истории людей, события, происшествия в жизни их. И у нас вера укрепляется, вдохновляется, мы ободряемся, мы делаем даже анализ, мы, знаете, выбираем даже, может, путь, по какому идти, слушая ту или иную историю, друзья. И место Писания к этому оставлено, которое мы уже зачитывали. И зачитываем это 1 Петра, 4 глава, 10 стих. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрый домостроитель, многоразличной благодати Божьей». Пусть Бог благословит вас. Служите тем даром, друзья, который вы получили, который Господь вам дает. И это есть дар, друзья, знаете, который мы сегодня имеем. Господь нам дает, как я уже говорил, чтобы зарабатывать, чтобы служить, чтобы помогать, чтобы благословлять. Помните, возлюбленные, что даже если взять статистику, да, изучая историю, что самые большие служения в истории человечества, да, смотрите, постройка госпиталей, я вот в Индии был, я был в Африке, друзья, не говоря про Латинскую Америку тоже, да, и в Латинской Америке, все большие, скажем, миссии, служения, покупка кораблей, построение детских домов, построение школ, построение госпиталей. Знаете, если вы смотрите статистику, это не строили мега-мега церкви, или мегакомпании, или это успешные какие-то магнаты, которые, знаете, зарабатывающие на золоте, на нефти и так далее. Это люди, как правило, там так и пишется, люди, которые абсолютно просто работали на работах, имея большие семьи. Это сироты, это вдовы. Они жертвовали. Знаете почему, друзья? Я вам скажу. Потому что оно близко к ним. Оно близко к ним. Они переживали эту боль. Они проходили. Детские дома, как правило, строят, знаете, те люди, которые были сиротами. Или лишились отца, лишились матери. И это близко к ним боль. И они туда вложили. Как правило, люди, которые успешные, которые для них, скажем, есть такое выражение,

Ну и не надо, он как слышит, и она проходит мимо, ну, как забавного певца. Да, Эдвард, ты очень красиво говоришь, Павел, ты тоже. Ну и на этом точка, и все, она холодным, она не чувствуется, друзья. Она не дает такое, знаете, это, как здесь написано, служите друг другу, каждый тем даром, который получили. То есть вы понимаете, друг другу, тот дар Господь нам дает, и ты чувствуешь, вот это Господь мне дал дар, я послужу, чтобы братья и сестры в Украине могли слушать, или в Эстонии могли слушать, в Испании могли слушать, в Германии могли слушать, и мы делимся. И так же само те братья с Германии, или с Эстонии, или с Украины говорят, мне Господь дал дар финансового или бизнеса, я послужу, чтобы люди слушали, знаете, в Африке, в Индии и в нижней части Америки, потому что радио МВИ звучит на 136 стран мира. Друзья, мы сеем, мы влажим, и пусть Бог благословит вам. Остается 7 минут и 58 секунд, друзья. И сегодня нам это необходима поддержка финансов, чтобы поддержать этот час, друзья, поддержать это служение, чтобы мы могли идти вперед. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, или посетите наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com, вы можете зайти на наш веб-сайт Radio и можете увидеть, друзья, вы можете зайти и посмотреть, какие возможности есть. А есть возможность воспользоваться через PayPal. Это или Zelle. PayPal или Zelle. Вы можете здесь напечатать и написать info@radiomv.com. info@radiomv.com и воспользоваться, сделать это вклад для того, чтобы слава Божья, знаете, Слово Божье распространялось. Или Cash App. Если у вас есть Cash App, это знак доллара Radio MV. Знак доллара Radio MV. Пусть Бог благословит вас, вы это можете сделать. И мы с вами будем, друзья, дальше нести это Евангелие, дальше проповедовать, дальше говорить, дальше вдохновлять и производить ту работу, которую Господь доверяет нам. Благословение! Каждого благословляем вас, друзья. У нас остается 6 минут и 12 секунд. 6 минут и 12 секунд. И здесь сказаны такие слова. Пусть ваш дом принесет плод для Божьего Царства. Друзья, как хочется, чтобы ваш дом, ваша жизнь, ваше сердце принесло для Царства Божьего Божью благодать. Знаете, у нас остается 5 минут, друзья, и 50 секунд, и вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. А я сейчас скажу несколько еще мыслей. Возлюбленные, как важно вот этот дар Божий. Здесь написано, служите друг другу каждым тем даром, который получили, как добрый домостроитель многоразличной Божьей благодати. Знаете, как важно просить у Господа, Господь, дай мне мудрости управлять финансами. Друзья, особенно в наше время, где, знаете, мы уже, знаете, не чувствуем этих финансов. Мы только имеем или кредитную карточку, или банковскую карточку, друзья, где, или вот как многие сейчас молодежь вообще используют Cash App, PayPal, Zelle, где ты не видишь, ты только видишь номера, ты не чувствуешь эти, знаете, бумагу в руках своих. И вот здесь очень трудно уконтролировать, очень трудно сегодня, знаете, иметь правильное распоряжение, вот правильно так сказать, да, распоряжение этих финансов. И моя молитва за вас, возлюбленные, чтобы Господь давал вам мудрости, как правильно управлять финансами,
как правильно управлять финансами, чтобы Господь благословил вас, ваш дом, вашу семью, ваш бизнес. Друзья, сегодня, знаете, опять же, всегда помните, история повторяется. История повторяется. Помните, что когда мы вот учились, я вот, например, в университете учился, да, когда ты учишься в университете, в колледже, когда, знаете, когда тебе объясняют, учат,

Почему? Откуда это все берется? Есть практика, есть история, откуда это избирается, и об этом потом учат, об этом говорят. И, к сожалению большому, если ты неправильно распоряжаешься финансами, к сожалению большому, друзья, если ты неправильно руководишься финансами, да, каков твой не был бы бизнес, ты, у тебя всегда проблемы, у тебя нехватка финансов, у тебя нехватка вообще, и твое сердце постоянно в переживаниях, твое, знаете, и переживает муж, переживает жена, дети, и постоянно почему? Неправильное управление финансами. И хочется, чтобы Господь дал вам мудрости. Спасибо вам, возлюбленные, все, кто с понедельника до этого часа жертвует, поддерживает, становится частью этой поддержки. Наша молитва, Господь, и давайте сейчас и помолимся, Господь, я прошу Тебя, благослови каждого брата, сестру, давай мудрости, как управлять этим финансами, Господь, тем даром, который Ты им даешь, Господь, что бы то ни находилось в их жизни, бизнес ли, работа ли, Господь, или какое-то мероприятие, Господь, какие там вложения, вклады, что бы то ни было, Боже, благослови, давай им мудрости, пусть даже это, если малая лепта, чтобы она приносила много-много плода, Боже, дай, чтобы их сердце никогда не стало, Господь, твердым, жестким, Господь. Когда оно становится твердым, жестким, мы только начинаем видеть себя. Мы не видим окружающую ту среду, где сегодня нуждается в нас. Боже, благослови, я прошу Тебя. Моя молитва о них, Господь, благослови каждое сердце, наполни благодатью и силой. Господи, Ты знаешь каждого положения, как то проходит. Пусть сегодня, как мы в этой часе, мы выслушиваем книги, где пишутся истории, и мы их выслушаем. Пусть сегодня история, которая сейчас пишется, и в тех судьбах, в тех семьях, чтобы они могли потом сказать, за нас помолились на радио, помолились братья и сестры, за нас, и у нас пришло устройство. У нас, да, Господь наделил мудростью, наделил ведением, как правильно управлять, как правильно влаживать, как правильно действовать, как правильно распоряжаться, и мы увидим благословение. Пришел мир в наши дома. Господь, благослови, я прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, будь прославлен и возвеличен наш великий Бог. Аминь. Возлюбленные, у нас остается 1 минута и 18 секунд. 1 минута 18 секунд. И мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, друзья. И мы пойдем, и после этого у нас будет новый час, и новые возможности, и новые вложения. А в это время вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29, друзья. И также хотел бы сказать, вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com и воспользоваться PayPal, Cash App или Zelle. Друзья, если вы желаете использовать PayPal и Zelle, то вы можете написать info@radiomv.com и сделать это электронно. Мы ждем ваших действий. И также Cash App, если у вас есть, вы можете воспользоваться RadioMV, друзья, доллар RadioMV. И после этого музыкального паузы мы скажем наш результат этого прошлого часа и наступный час. Пусть Бог благословит каждого из вас. Мы ждем ваших звонков. И сейчас мы послушаем пение. Пусть Бог благословит. Пожалуйста.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас Христианское радио МВ.
1: Друзья, Божьих вам благословений. И сейчас у нас начался новый час, и принимаем мы участие, чтобы мы могли быть в эфире в следующем году. В следующем году. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем, друзья, на вас, на вашу жертвенность, чтобы мы могли быть в эфире. Да благословит всех вас Господь, что вы имеете в виду, когда вы жертвуетесь, вы молитесь за, надеюсь, за ваше участие, ваш вклад. Да благословит вас Господь. Я объявлю номер, куда вы можете сейчас позвонить и стать частью этого служения. Это на телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Звоните, друзья, наши линии открыты. И мы, наши сотрудники, ждут ваших звонков. В этом часовом блоке, друзья, у нас с вами остается 1572. Во время музыкальной паузы и объявления, слава Богу, уже $600 мы собрали. 3 человека, друзья, откликнулись. Интересно, что и это все были онлайн. Да, это все онлайн пришли, которые пожертвования. Смотрите через Zelle, через онлайн, через по телефону один позвонил, Cash App, онлайн. Да благословит вас, друзья, Господь. Мы напоминаем, живущие братья и сестры в Европе, для вас это намного проще сделать, зайти и пожертвовать онлайн через есть PayPal или Zelle, или PayPal, они используют один и тот самый email. Вот смотрите, если у вас Zelle есть или PayPal, вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com. So info, I-N-F-O, @radiomv.com. Или, друзья, если вы хотите прислать свой чек, вы можете выписать на Radio MV и прислать на P.O. Box 523, Mount Vernon, Washington, zip code 98273. Адрес, друзья, лежит у нас на веб-сайте, есть там написаны. Если вам нужно, друзья, адрес, куда прислать, вы можете всегда позвонить на этот номер, вам тоже сотрудники дадут, на номер 425-296-78-29. Друзья, у нас остается 51 минута в этом часовом блоке, и нам еще нужно 1572 доллара. 1572 доллара, уже собрали 600 долларов, друзья. Большинство из вас приняли активность онлайн. То объявляем вам координаты, как вы можете жертвовать онлайн. Зайдите на radiomv.com. Там есть жертвовать карточкой, можете сами, вас возьмет минуты две, чтобы это пожертвовать. И если вам легче позвонить, то вы можете, друзья, позвонить по телефону номеру 425-296-78-29. Линия открыта. Вас возьмет буквально 5 минут, и сотрудники ждут вас у телефонов. Друзья, остается нам в этом часовом блоке 50 минут, и нам нужно 1572 доллара. Уже слава нашему Господу, 3 человека приняли участие в этом часу. Друзья, да благословит вас Господь, мы видим вашу активность через Zelle, через PayPal. Пожертвуйте через PayPal или Zelle проживающим братьям и сестрам по всему лицу земли, в Америке, в Европе, в Латвии, где вы ни жили, вы можете сделать через PayPal. Это будет info@radiomv.com. Это info, I-N-F-O, at, это собачка, radio, radiomv.com. info@radiomv.com. Можно пожертвовать через Zelle, можно пожертвовать через PayPal или через Cash App. Это будет просто Radio MV. Одно слово Radio MV. Radio MV. Друзья, помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. В это время обычно идет проповедь. Друзья, проповедь, где вы слушаете, всегда и назидаетесь. В это время в часовом блоке обычно идет проповедь. И я хотел бы зачитать место Писания, которое мы хотели благословить вас в этом часу. Записано 2 Коринфянам 9 глава 8 стих. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». Это пишет апостол Павел, друзья, благословляет Коринфянскую церковь. А мы бы, друзья, хотели благословить вас, дорогие слушатели, чтобы в следующем году люди могли получать духовное назидание из этих проповедей, передачей. То помните, что в этом часовом блоке остается 47 минут, и мы уже собрали 600 долларов. 3 человека, которые зашли онлайн и сделали свой вклад, друзья, некоторые из них подписались, каждый месяц будут с нами, с работниками, некоторые пожертвовали один раз, и смотрите, уже мы достигли 600 долларов в этом часовом блоке, а нам еще нужно 1572. Линии открыты, сотрудники у телефонов. Вас возьмет буквально 5 минут, друзья, чтобы сделать это, оформить. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. В Сиэтле сейчас на часах 10 часов и 10 минут. В Тексасе у нас Нью-Брамфолс 12:10, в Нью-Йорке это уже 1:10 дня, в Буэнос-Айресе это уже получается у нас 2:10, и в Лондоне, друзья, уже 6 часов вечера и 10 минут, в Берлине уже, друзья, 7 часов и 10 минут, и в Киеве 8 часов вечера и 10 минут. Вот такой диапазон, где нас сейчас слушают братья и сестры часовой. И мы призываем вас, друзья, что откликнуться на этот марафон. У нас остается 46 минут, и нам не хватает 1572 доллара от того бюджета на следующий год. Мы говорим, друзья, вот эту сумму, которую мы сейчас собираем, это сумма, которую нам нужно покрыть тот вакуум, который образовался на 2027 год. Тогда следующий вопрос задается, почему есть вакуум? Потому что, друзья, не все у нас, кто жертвует, они ежемесячные сотрудники, которые поддерживают ежемесячно, а многие жертвуют одноразово, раз в год, то образуется вот этот в конце года вакуум, и мы за этого призываем и говорим, что мы делаем раз в год такой марафон, чтобы пополнить этот вакуум, пополнить этот вакуум. Помните, друзья, что многие из вас, а вы уже долгие годы с нами идете, каждый год кто-то стал каждомесячным участником этого служения, частью этого служения, и благодаря вам, братьям и сестрам, кто жертвует каждый месяц, кто жертвует раз в год, вы на протяжении 20 лет уже делаете это служение способным. Делайте это служение способным. Да благословит Господь, кто может, друзья, поддержать нас в сумме, может быть, $20, $25 в месяц или один раз. Кто-то может больше себе позволить, потому что у него, может быть, есть small business, где он может пожертвовать, может быть, $500 в месяц, стать от бизнеса жертвой, друзья. Мы хотим сказать, что в конце года вы получите отчет. И Radio MV является non-profit tax deductible организация, что в конце года, друзья, вы можете списать этот на таксу. Объявляю номер, куда вы можете позвонить. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Наши, друзья, линии открыты, и сотрудники ждут ваших звонков. Помним, напоминаем, что в этом часовом блоке у нас осталось еще $1572. Это если три человека согласятся по $50 или по 50 евро в месяц, то это число, друзья, перекроется. Вы можете, друзья, зайти на radiomv.com и пожертвовать там. Смотрите. Можно пожертвовать через PayPal с Европы, если вы проживаете, или через вашу банковскую карточку. Зайти на radiomv.com и нажать «Пожертвовать там», друзья, вы увидите это там. Да благословит вас Господь за вашу внимательность, за вашу жертвенность. Я бы хотел благословить словами от радиосотрудников, от нашего коллектива и от всех соработников, кто уже стал частью этого многогранного служения. Сейчас три человека приняли в этом часовом блоке, друзья, участие. И хотел бы благословить вас словами благословения. Пусть Господь обогатит вас во всяком добром деле. Пусть Господь обогатит вас, вас в всяком добром деле. Мы благодарим Бога за вас, друзья, за вашу внимательность, за ваше участие. И телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Мы уже, друзья, смотрите, 48% уже достигли от нашей общей цели. Чем раньше, друзья, мы закончим общую цель, тем раньше мы пойдем с вами в эфире. Хотелось бы, друзья, чтобы мы это сделали чем быстрее, чтобы нам здесь не надо проводить всю неделю, а чтобы мы могли вернуться в регулярное вещание ваших любимых передач, проповедей, музыкальный канал, детский канал, чтобы все служение Radio MV вернулось в регулярный режим вещания и работы. Так что, друзья, слава Богу, что мы уже 48% достигли от общей суммы, почти 50% от общей суммы. Мы уже собрали $65,820. Слава нашему Господу! Смотрите, друзья, осталось 69,680. Осталось 69,680. И мы эту сумму, которая нам необходима на следующий год, мы ее разбили на дни, разбили на часы, и каждый час мы вам повещаем, сколько нам нужно перекрыть каждый час. Если вас Бог, друзья, располагает пожертвовать одноразово, может быть, от проекта поделиться десятиной, благословить или любую финансовую поддержку, которую вы хотите оказать, вы это можете сделать, не ждать какого-то часа, а в любое время позвонить нам, чтобы помочь погасить общую сумму, которую, друзья, нам необходима. У нас остается 41 минута в этом часовом блоке, и слава нашему Господу, онлайн поддержал брат онлайн, и уже, друзья, смотрите, нам осталось 1472, слава нашему Господу. Осталось 1472 в этом часовом блоке, и мы уже собрали $700, 4 человека, которые в этом часу стали соработниками, стали участниками служения Радио МВ. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, друзья, что радиослужение – это многогранное служение. Если у вас, друзья, есть свидетельства, может быть, пожелания, отзывы, вы в этом часу можете всегда присылать свой текст-месседж. У нас сотрудники, они тоже смотрят за текст-месседжами. Вы можете присылать свои пожелания, благословения на номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. 29. Объявляю, что в этом часовом блоке нас осталось 39 минут. Уже поучаствовало 4 человека на сумму $700. Слава нашему Господу! Друзья, еще нам осталось в этом часовом блоке $1472. Вы, друзья, можете пожертвовать онлайн, зайти на radiomv.com, radiomv.com. Вас возьмет буквально минуту-две, чтобы сделать там пожертвование. Если вы хотите использовать Cash App, это можно сделать на Radio MV, на Zelle или PayPal. Zelle или PayPal. Можно сделать это info@radiomv.com. info@radiomv.com. Друзья, да благословит вас Господь. Я сейчас хотел бы, чтобы мы пошли на музыкальную паузу, и я попрошу, чтобы Олеся выставила после музыкальной паузы информацию за Радио МВ, чтобы вы услышали, что Радио МВ, оно многогранное, и что оно делает каждый день, друзья. И благодаря вам, вашей финансовой поддержке, вы делаете многогранное служение, чтобы оно могло вещать, могло оно издавать материал, издавать образовательный контент и делать способным питать народ Божий по всему лицу земли. 136 стран слушают, используют материал, который Радио МВ делает способным, доступным онлайн. И это благодаря братьям и сестрам, которые сейчас, слышите, звонят, которые идут онлайн, жертвуют, которые благословляют, чтобы в следующем году радиослужение могло вещаться онлайн, могло издавать издания, могло публикировать контент онлайн духовный, чтобы в интернете, пространствах интернета были активные духовные миссионеры, которые делают аудио, видео, публикации, текст, материал. И это, что мы, друзья, уже занимаемся на протяжении 20 лет. Идем мы на музыкальную паузу. Нам еще не хватает 1472 доллара в этом часовом блоке. Остается 37 минут, и нам нужно 1472. Номер 425-296-78-29. Звоните 425-296-78-29 или жертвуйте онлайн. Идем на музыкальную паузу.

0: В современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильные приложения, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape Tree. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Щиро дякую тебе.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Хорошо, друзья, мы продолжаем наш эфир, и да благословит Господь. Вы слышали, друзья, информационный блок о радио, о многогранном служении, что собой представляет радио, друзья, и да благословит всех Господь, кто принял участие во время этого информационного блока, на Cash App пожертвовали, на онлайн, и уже остается 25 минут, и мы уже собрали $950, и нам осталось $1,222 в этом часовом блоке. И благодарим Бога за вас, братья и сестры, которые отозвались через Cash App, через Zelle, через онлайн, что вы зашли и пожертвовали. И уже, друзья, мы ближе к цели с каждым пожертвованием. Каждым долларом, друзья, мы ближе к цели. И объявляем, что это ежегодный марафон, где мы собираем, друзья, финансовый бюджет на 2027 год. Как вы слышали уже в объявлениях, что Radio MV, друзья, является некоммерческой организацией. Другими словами, у нас нет рекламы, мы не продаем свое время. Мы буквально существуем благодаря Господу, который проявляет свою верность через вас, дорогие радиослушатели. Да благословит вас Господь, только сейчас мы получили онлайн пожертвование тоже. Уже 7 человек приняло, и остается 24 минуты, и мы уже, друзья, собрали $1,050 в этом часовом блоке. 24 минуты, и нам еще осталось $1,122. $1,122, друзья, вы можете зайти на radiomv.com онлайн и пожертвовать, которую сумму у вас Бог располагает или ваш семейный бюджет. Напоминаем, что это можно сделать через Cash App, это radiomv.com, через Zelle, через PayPal. PayPal и Zelle вы можно использовать email, называется так info@radiomv.com. info@radiomv.com, и вы, друзья, сможете это сделать с любой точки мира. Если вы желаете использовать свою карточку, зайдите на radiomv.com и нажмите карточку, можете сами пожертвовать, друзья. А если вам проще или удобнее просто позвонить, и вас возьмет 5 минут, чтобы оформить звонок, друзья, это будет на телефон номер 425-296-78-29. Я повторю этот номер: 425-296-78-29. Стих из Библии, который я хотел бы вам напомнить, это в это время обычно идет проповедь на Radio MV, а я хотел бы оставить вам стих, который бы благословил бы вас. «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем имели всякое довольствие, были богаты на всякое доброе дело». Друзья, хотел бы я вас своими сотрудниками, с братьями и сестрами благословить, тех, кто приняли участие в этом часовом блоке. 7 человек на данный момент уже приняло участие на сумму $1,050. И мы хотели благословить вас, дорогие друзья, кто пожертвовал онлайн, и благословить вас, кто пожертвовал в этом часовом блоком такими словами, благословением. Пусть Господь обогатит вас на всякое доброе дело, укрепит и даст вам силу. Друзья, помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. И нам еще нужно $1,122 в этом часовом блоке, который осталось 21 минута. 21 минута, друзья, и эта возможность уже больше не будет в этом часовом блоке. Этот часовой блок уже пойдет в вечность. Другими словами, мы не можем вернуть это время. Но сейчас есть время, пока место 21 минута, где вы можете взять, может быть, своих 5 минут, позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и принять участие, друзья, в этом добром деле. Можно сделать это онлайн. Мы смотрим, что сейчас в Европе уже вечер.
хорошее время, друзья, с семьей поговорить и принять решение. Некоторые из вас писали с Украины, как можно пожертвовать с Украины. Друзья, мы узнали, с Украины можно пожертвовать, зайти на наш сайт и пожертвовать через банковскую карточку вашу спокойно или через PayPal. Так само, кто проживает в Европе, друзья, зайдите на radio.mv.com, на radio.mv.com, выберите пожертвовать, как вам удобно, через PayPal или вашей банковской карточкой, и вы сможете принять, друзья, в этом участие тоже. Если хотите знать, интересно, что 10 самых больших стран, которые слушают, многие вы уже слышали, я просто повторюсь. 10 стран, где самое много слушают, смотрите, это будет Америка первая, Украина, страна вторая, Германия третья, Россия четвертая, Канада пятая, Беларусь шестая, Молдова седьмая, Бельгия восьмая, и Польша девятая и Эстония, друзья, десятая. Да благословит вас Господь и даст вам силы. Так что имейте в виду, что каждый доллар, каждый евро, который вы жертвуете, друзья, он делает служение способным быть в следующем году. Да благословит вас Господь Бог и укрепит вас те, кто уже приняли решение, кто это сделал. Можно пожертвовать через Zelle, через Cash App. Да даст вам Господь милости, друзья. Я хотел, друзья, чтобы вы могли это сделать, решение, пожертвовать через онлайн, может быть, или, если вам удобнее, онлайн сейчас, если вы работаете. Нам в этом часовом блоке осталось 18 минут, и нам не хватает $1122. $1122. Друзья, цель наша, друзья, чем быстрее закрыть этот часовой блок, вообще закрыть всю сумму, которая нам нужна на 2027 год, тем быстрее мы вернемся в регулярное, друзья, вещание. У нас остается 18 минут, и в этом часовом блоке нам не хватает $1122. Чтобы понять нам, друзья, можно сделать, разбить так, если 4 человека позвонят и скажут по $25 в месяц, мы будем вас поддерживать, то, друзья, эта сумма закроется сейчас $1122. Или 2 человека, друзья, по $50, да, по $50 в месяц тоже можно перекрыть, друзья. Да благословит Господь. Смотрите, $50 в месяц, это выходит $1.66. $1.66 это выходит $50 в месяц. И смотрите, если это $20 в месяц, да, $20 в месяц это выходит 66 центов в день. 66 центов в день. Друзья, линии наши открыты, и объявляю, куда вы можете позвонить. Телефон номер 425-225-78-29. Наша линия открыта, друзья. У нас в этом часу остается 16 минут. И уже приняло 7 человек на сумму $1050. И у нас осталось $1122 в этом часовом блоке, друзья. Можно принять, друзья, одноразовое участие или, если вы желаете, стать частью этого служения ежемесячным, участвовать каждый месяц партнером, друзья, участником. Да благословит вас Господь по $25, это будет 4 человека или 2 человека по $50 в месяц смогут это сделать. Объявляю координаты, куда вы можете сейчас
позвонить, друзья, и принять решение на телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Да благословит вас Господь, друзья, линии открыты, наши сотрудники ждут ваших телефонных звоночков. Вас возьмет буквально, как я уже сказал, друзья, 5 минут оформить звонок или зайти онлайн и пожертвовать онлайн, который вас возьмет буквально минуту-две. Это Cash App, это Zelle, это PayPal, это ваша карточка онлайн. Имейте в виду. Да благословит вас Господь, друзья. Сейчас я объявлю. Хотел посмотреть сейчас, секундочку, статистику. Кто сейчас где нас слушает? Количество, да, друзья? Не количество, а какие штаты сейчас активно нас слушают? Угу. Смотрите, 10 самых активных штатов, друзья, я сейчас назову, а вы звоните в это время, чтобы вам поучаствовать. Смотрите, нам не хватает, 14 минут остается, нам не хватает в этом часовом блоке $1,122. Нам не хватает, друзья, какая сумма вас располагает, вы можете позвонить. Сейчас самое активно нас слушает, это штат Вашингтон, первый. Калифорния, штат второй, который самый активно слушает. Нью-Йорк активно слушает. Саут-Каролина активно слушает, друзья. Охайо на пятом месте, штат. Норт-Каролина на шестом. Орегон на седьмом. Массачусетс на восьмом. Пенсильвания на девятом. Техас уже на десятом, друзья. Это вот эти 10 топ-штатов, которые сейчас самое много слушают. Друзья, каждый доллар, он помогает закрыть полную сумму, общую сумму, друзья. Если вы думаете, у меня нету этой тысячи с чем-то долларов пожертвовать, друзья, мы говорим, сколько вас располагает ваш личный или семейный бюджет? $10, $15 в месяц, может быть, просто $50 в месяц или одноразово $10 пожертвовать, $20. Сколько ваш располагает личный бюджет. Но хотел бы, друзья, тоже вдохновить вас, дорогие братья. Я знаю, что многие наши братья работают сами на себя, имеют свой маленький бизнес, да, или свой бизнес, где они работают сами на себя. Друзья, вы можете пожертвовать и сумму как от себя, от бизнеса своего маленького. И в конце года, друзья, можете списать это на таксу. В конце года можете списать на таксу. То да благословит вас Господь. В конце года, друзья, мы присылаем вам отчет. Отчет финансово, то, что вы пожертвовали. И если вы, друзья, имеете, работаете сами на себя и хотели бы благословить в конце года, чтобы вам было списать это и благословить этот миссионерский такой, может быть, так сказать, проект онлайн, Radio MV, где вещается круглосуточное вещание по всему земли, друзья, по всей земли. Вы можете, друзья, позвонить и сказать, я от своего бизнеса пожертвую 500 тысяч. Или, может быть, кто-то сразу хочет пожертвовать 10 тысяч, перекрыть, друзья, общую сумму, которая осталась. Какая у вас сумма располагает? Я знаю, что нас, друзья, много славяне, которые работают сами на себя и имеют возможности, друзья, от бизнеса выделить, чтобы в конце года для вас и вашего бизнеса это было благословение списать. И так само, чтобы ваши финансы, друзья, они могли делать дело Господне. Да благословит вас Господь, объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, линия открыта, и, друзья, вас возьмет буквально 5 минут оформить звоночек. А если вам просто удобнее сделать онлайн, зайти на radiomv.com, radiomv.com, друзья, и там пожертвовать можете сами карточкой своей или чеком, или банковским переводом, вы можете это сделать. Или через Zelle будет на info@radiomv.com, PayPal то же самое, info@radiomv.com, а Cash App это будет
Radio MV. Хорошо, друзья, объявляю, нас остается 10 минут, и нам еще не хватает $1,122. Друзья, и мы хотели бы объявить номер, чтобы вы могли принять участие. Нам нужно в этом часу, осталось 10 минут в этом часовом блоке, нам нужно $1,122. Если сейчас, друзья, 4 человека позвонят и скажут, мы подпишемся на $25 в месяц или зайдут онлайн и сделают там monthly donation for $25, $25 в месяц. Друзья, 4 человека по $25 в месяц, мы закроем этот номер, который нам нужно закрыть в течение 10 минут. Друзья, нам осталось 10 минут. Время истекает, друзья, и нам необходимо $1,122. Друзья, да благословит вас Господь, друзья, можно реагировать Cash App, можно реагировать через Zelle, через PayPal. Европа, братья и сестры в Европе, вы просили, мы вам дали информацию. Это через PayPal, через вашу банковскую карточку 10, 15, 20 евро. Сколько ваш располагает личный финансовый бюджет? Объявляем, что это марафон, который на следующий год. Помните, что Radio MV, друзья, оно не продает свое время. Мы, друзья, не ставим рекламы. Сугубо 20 лет уже радио в эфире и делает онлайн работу благодаря вам, кто жертвует каждый год. Кто жертвует, может быть, каждый месяц, кто жертвует каждый год. Без рекламы радио звучит, друзья, без продажи времени.

минут, и нам не хватает 1122 доллара, друзья. Если, друзья, сейчас мы отреагируем все, то я верю, что мы можем закрывать вот такие в течение этих пару, друзья, минут мы можем закрывать эти счета. Да благословит, друзья, вас Господь, чтобы мы могли вместе с вами это сделать. Смотрите, друзья, можно сделать так, если сейчас взять эту сумму, которая уже у нас осталась, 1112 долларов осталось. Если нам взять, разделить это на 25 человек, это выйдет по 45 долларов. А если округлить, по 45 долларов, если сейчас каждый на Cash App пришлет, 25 человек сейчас на Cash App прислали бы по 45 долларов, мы бы закрыли этот 1112 долларов, это час, чтобы мы могли уже пойти в новый час, достигая новые цели без всяких, может быть, чтобы у нас не был минус на в следующем часу. Объявляю, как вы можете сделать это через Cash App на Radio MV или через Zelle на info@radiomv.com, на info@radiomv.com. Друзья, можно, друзья, сделать так, можно взять, чтобы разбить на 5 человек, кто хотят пожертвовать по 223 доллара. 5 человек по 223 доллара, может быть, хотят пожертвовать сейчас, 5 человек, и закроют, друзья, этот час. У нас остается 6 минут, и нам нужно 1112 долларов, друзья, нам не хватает, чтобы закрыть этот час. Да благословит вас Господь, объявляю номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. У нас остается, друзья, буквально 6 минут, и нам не хватает 1112 долларов, друзья. И каждый может, друзья, сделать свою часть, тот, кто еще не принял, принять участие, чтобы в следующем году мы могли быть с вами в эфире. Да благословит всех Господь те, кто уже принимает участие. 8 человек уже приняло, друзья, участие. 8 человек приняло участие в этом часовом блоке. Слава Господу, уже 9 человек приняло. Смотрите, 9 человек приняло участие. И уже нам осталось 872 доллара. 5 минут, и нам осталось, друзья, 872 доллара, уже собрали 1300 долларов в этом часу. Остается 5 минут в этом часу, и нам нужно 872 доллара. Да благословит вас Господь, друзья. Если 3 человека позвонят и скажут, мы пойдем с вами в год по 240 долларов или 25 долларов в месяц, да? 3 человека по 25 долларов в месяц перекроют этот номер, который нам не осталось, номер не дособрать, 872 доллара. Осталось 4 минуты. Телефон номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы идем на музыкальную паузу. Остается 4 минуты, и нам не хватает 872 доллара. Друзья, да благословит вас Господь. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас, потому что Radio MV является некоммерческой организацией, и мы существуем благодаря Господу, что проявляет свою верность через тебя, дорогой слушатель. Нам не хватает 872 доллара. Пишите, друзья, онлайн жертвуйте и звоните на номер 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков. И идем на музыкальную паузу, а вы звоните, чтобы нам закрыть этот номер.

0: В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение Радио МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829. 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.
1: Мир вам, дорогие друзья! Я благодарю вас и Господа за то, что вы у нас есть. Мое радио стоит в кухне, и я целыми днями его слушаю, пою, молюсь и слушаю чтение книг. Я уже с вами много лет, а также мы вас поддерживаем. Я приобрела у вас 4 радио для своих детей, и они тоже вас слушают. Да благословит вас и ваше служение Господь. Знаете, без вас очень бывает грустно и даже скучно. Бывает у вас сбои в связи, то чего-то не хватает. А какие проповеди? Все очень назидательно. Продолжайте дальше, мы молимся за вас. Валентина из штата Вашингтон, город Такома.

Дорогие друзья, мы приветствуем вас. Мы продолжаем вместе с вами этот марафон, который у нас начался в понедельник. И, друзья, мы надеемся, что мы его закончим в пятницу. Если будет все хорошо и быстрее мы бы собрали финансы, которые нам необходимы, то, наверное, бы закончили бы раньше. Пусть Бог благословит вас. Новый час, новые возможности, друзья, новое решение. Решение трудиться, решение служить, да благословит вас всех Господь. И всех я вас приветствую в этой передаче «Марафон», где мы сегодня с нашей командой «Радио МВ» сегодня трудимся в прямом эфире, и мы проводим этот марафон. Почему у нас этот есть марафон? Друзья, потому что сегодня, знаете, время, где выделено нашим служением радио. На протяжении года мы выделяем время, целую неделю, и мы собираем финансы, которые нам необходимы для того, чтобы, друзья, нам собрать, чтобы существовать на 27-й год. В понедельник мы начали этот эфир, и нам необходимо было собрать, и нам нужно его собрать, эту сумму $135 500. $135 500. Слава Богу, друзья, слава Богу, до этого часа, который сейчас вот начался, мы собрали, друзья, и, точнее, давайте скажем, нам осталось собрать это $29 080. $69 080. Друзья, нам осталось, чтобы собрать эти финансы для того, чтобы мы могли существовать на 27-й год. 2027 год. Чтобы мы могли транслироваться, мы могли иметь эти служения. Да благословит каждого нас сегодня Господь. Объявляю наши номера, куда вы прямо сейчас можете позвонить. На номер, куда вы можете позвонить, это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, зайдите, можете на наш веб-сайт, если когда вы зайдете, и вы можете воспользоваться, там есть у нас Cash App, у нас есть Zelle, и у нас есть PayPal. Если вы используете PayPal и Zelle, друзья, и вы можете напечатать info@radiomv.com, и вы можете пожертвовать ту сумму, которая вам удобна. Это через Zelle или PayPal. Если, друзья, у вас есть Cash App, и вы желаете сделать через Cash App, это знак доллара Radio MV. Доллар Радио МВ. И вы можете перевести финансы, друзья, сколько Господь располагает в ваше сердце. Этот час, который у нас начался, в этом часу, друзья, у нас остается 53 минуты, и нам необходимо 2256 долларов. Спасибо вам, уже один человек пожертвовал. Пусть Бог благословит вас. Мы благодарны Богу за ваш вклад, что вы уже приняли в этом участие. Друзья, еще раз напоминаю, что нам в этом часе необходимо $2256, чтобы нам этот час уплатить на протяжении 27-го года, следующего года, чтобы мы могли находиться в эфире. Друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com, и вы можете воспользоваться пейментами, или позвонить нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Я хотел бы сказать, что происходит в этом часе. Этот час, которым у нас, мы говорим про этот час, в этом часу мы слушаем Библию, Новый Завет. Мы слушаем Новый Завет, размышляем над Словом Божьим, помышляем над Словом Божьим, и пусть Бог благословит каждого из вас. Хочется благословить каждого из вас этим словом, да, пусть Слово Господне, оно вселяется обильно в нашей жизни, чтобы каждый из нас мы могли рассуждать над Словом Божьим. И это так необходимо, и это так важно в нашей жизни.
Место Писания – это Деяния апостолов, 17 глава, 11 стих. Здесь сказаны такие слова, начиная с полстишья. «Они приняли слово всем сердцем, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Они приняли слово со всем усердием. Со всем своим усердием они приняли слово, ежедневно разбирали Писание, точно ли это так. Друзья, в Деянии апостолов описывают апостолы, что, знаете, они разбирали с людьми, которые там находились, это Фессалоника. В Фессалонике здесь были люди, которые рассуждали, смотрели, принимали решения, чтобы в точности исполнить Слово Божье. И приглашаю вас, чтобы мы тоже это делали, тоже разбирали Слово Божье, тоже вникали. Знаете, радостно то, что есть сегодня эта возможность, да, изучать Слово Божье. Есть у нас сегодня возможность вникать в Слово Божье посредством того, что мы его слушаем на протяжении дня, в течение этого часа звучит Новый Завет, где мы работаем, занимаемся, как кто-то по дому занимается, кто-то занимается своими вещами по дому, по работе. И как раз есть возможность услышать то, что здесь звучит, то есть то, что происходит, и размышлять над Словом Божьим. Мы, друзья, есть варианты, да, послушав Слово Божье, мы можем идти на работу, мы можем идти с детьми на прогулку, да, или дома сидеть, рассуждать над Словом Божьим то, что мы услышали. То есть это питает наше сердце, это питает наш дух. Мы возрастаем в этом, и благодать Божья приумножается в этом. И это очень важно. И мы призываем вас, друзья, чтобы вы стали частью этого служения, где Слово Божье может проповедоваться, распространяться, и вы можете слушать, и вы можете назидаться. Не только вы и другие слушающие вас. Друзья, пусть Бог благословит вас, чтобы каждый из вас мог принять это решение, сказать: «Я готов сегодня пожертвовать ту лепту, которую Господь доверяет мне», чтобы Слово Божье назвучало, люди назидались, получали благословение. Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и вы увидите, как можно там воспользоваться. Вы можете сделать это банковским счетом, воспользоваться, или Cash App воспользоваться, или PayPal, или Zelle. Если вы используете PayPal, Zelle, вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com, и вложить вашу лепту. Или если вы используете Cash App, это вы можете $RadiumV, и вы можете тоже сделать свой вклад. Вклад для того, чтобы Слово Божие распространялось. Вклад для того, чтобы Слово Божие достигало, друзья, тех сердец, которые сегодня так в этом нуждаются. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные. Мы сегодня с вами, и мы говорим об этом, мы говорим о том, что делает сегодня Господь и производит через вас работу и действия. Мы ждем ваших звонков, друзья. А те, кто не может сегодня жертвовать, у кого нет такой возможности жертвовать, мы призываем вас к молитве. Призываем к тому, чтобы вы молились вместе с нами, чтобы Господь давал сегодня возможность народу Божьему и располагал их сердце быть частью дела Божьего, быть частью дела Божьего, распространять Слово Божье. Друзья, пусть Бог сегодня в этом также прославится. Слава нашему Богу, друзья, уже приняло 2 человека в этом участие. Спасибо вам, и нам остается $2,156. $2,156. Слава нашему Богу, спасибо вам, кто в этом принял участие. Друзья, да благословит вас Господь. И помните, что сегодня радиослужение
оно возможно, да, и оно звучит сегодня благодаря тем, кто это сделал, кто жертвует, кто влаживает, кто продолжает влаживать, кто сегодня молится, друзья. И таким образом мы сегодня находимся в эфире с вами. Да, мы проповедуем, да, сегодня звучит Слово Божье. И мы благодарны Богу, что мы можем достигать более 136 стран мира, друзья. Только вдумайтесь в это количество, сколько стран сегодня имеет возможности и использует эту возможность для того, чтобы слушать и вдохновляться, и ободряться. Слушая Слово Божье, ободряясь, получая благословение, получая утешение. Знаете, и люди отдают свою жизнь Господу, люди каются, люди получают благословение. Многие люди, которые сегодня, знаете, никогда не бывали в церкви, скажем, да, не были в общении со святыми людьми, но кто-то им рассказал о радио, кто-то им прислал смс-сообщение, они это увидели в Фейсбуке, в Инстаграме, и они воспользовались этой информацией, они стали слушать радио, они покаялись, сегодня они присоединились к церкви, нашли церковь, и много раз, друзья, к нам звонят братья и сестры, которые покаялись и говорят: я проживаю в такой-то стране, проживаю в таком городе, в таком-то штате, в таком-то селе, если вот здесь христиане, можете вы нам помочь найти? Мы хотим примкнуть к церкви. Друзья, и мы это делали, и делаем, и продолжаем это делать, помогаем, направляем, даем контакты пасторов, служителей. И мы благодарны Богу, что сегодня Слово Божие приносит плод. Помните, что Слово Божие, которое выходит, знаете, из уст, оно тщетно не возвращается. Проповедь Евангелия, чтение Слова Божия, помните, она всегда приносит плод. Нет такого, что Слово Божие не приносило плода. Она приносит плод. Она проникает до глубины души и тела и состава всех наших частиц изменяет наш разум, изменяет наше сердце, меняет наше, знаете, мышление и исполняется воля Божия в жизни нашей. Да благословит во всех Господь. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И мы ждем ваших звонков. И приглашаю молитвенников молитесь, чтобы у нас, знаете, было много звонков или тех людей, которые зайдут к нам на наш веб-сайт radiomv.com, воспользуются PayPal, воспользуются Cash App и смогут стать теми людьми, которые помогут уплатить, которые могут проплатить 27-й год, который перед нами, чтобы мы были в эфире. Друзья, на этот час нам необходима сумма $2156. $2156. И остается у нас 42 минуты. Спасибо тем братьям и сестрам, которые уже два человека приняли в этом участие. Да благословит вас Господь. И мы благодарны Богу, что есть такие люди. Друзья, вы можете это сделать одноразово. Вы можете это воспользоваться одноразово. Или вы можете сделать ежемесячно. Например, чтобы нам вот эту сумму $2156 покрыть, нам необходимо 8 человек по $25. Или нам надо 4 человека по $50 ежемесячно, или нам надо 2 человека по $100 ежемесячно. Другими словами, друзья, вы, может, слушаете и думаете: Эдвард, ну а какую она роль играет? Друзья, смотрите, постоянство — это очень сегодня необходимо. Знаете, вот эта верность и постоянство, она сегодня ценится в нашем веке. Знаете, ценится. Сегодня это так не хватает. И я вам скажу, смотрите, маленькую таблицу зачитаю, вы посмотрите, каким благословением она играет в жизни радиослужения. И таким образом радиослужение существует до сегодняшнего дня. $20 ежемесячно, если мы жертвуем,
то в конце года составляет сумму $240. $240, если мы $20 жертвуем ежемесячно. Если мы жертвуем, друзья, $50. $50 ежемесячно. В конце года составит сумму $605. Вы слышите? $605. Для нас это, может, большая сумма в данный момент пожертвовать или невозможно так даже, скажем, пожертвовать. Но в конце года эта сумма придет. Друзья, и для радиослужения это большая значимость, друзья. И мы, благодаря таких братьев и сестер, которые это так делают, мы способны идти дальше. Далее, если $75 ежемесячно жертвуется, да, то в день, да, это $2.5. $2.50. $2.5. То в конце года эта сумма составит $912. $912. И это, как я вам говорил, это уже большая значимость для радиослужения, где мы постоянно в эфире. Радио МВИ звучит 24 часа и 7 дней недели. На испанском языке, на английском языке, на немецком языке и на славянском языке, друзья. И вот это то, что приносит благословением для многих-многих слушателей. И если вы жертвуете $100 ежемесячно, то в конце года составит $1214. Друзья, это сумма, которая принесет благословение для радиослужения. То есть вы можете порассуждать, да, посмотреть и сказать: да, я не могу эту сумму сейчас выделить, но я могу ежемесячно подписаться. Друзья, я могу платить $30, там, $40, $50. Друзья, если вы ежемесячно платите $50, то это в день составляет $1.66. $1.66. Я думаю, можно одну буханку хлеба купить у нас еще, да, за эти как раз финансы, смотря в каком магазине. Друзья, то вот это то, что сегодня, о чем мы говорим. Если вы расположены и желаете быть частью этого служения, друзья, позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Станьте частью этого служения, друзья. В этот час нам остается 38 минут, и нам необходима сумма $2156. $2156. Я благодарю за тех людей, которые уже приняли в этом участие, 2 человека. И мы приглашаем вас, чтобы вы приняли участие. Или если вы желаете $25 ежемесячно жертвовать, друзья, нам таких надо 8 людей. 8 людей, и мы эту сумму закроем, перекроем, и этот час будет уплачен на 27 год. Или нам надо 4 человека по $50 ежемесячно, и, друзья, мы сможем перекрыть эту сумму. Или нам надо 2 человека по $100 ежемесячно, и мы сможем перекрыть эту сумму $2156. Этот уплатится час на 27 год. Остается 37 минут, и нам необходимо, друзья, финансы $2156. Звоните к нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Также, друзья, вы можете зайти к нам на веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и вы можете воспользоваться этим, друзья, сегодня возможностью и воспользоваться Cash App или Zelle или PayPal. Если Cash App, Zelle и PayPal, вы можете, друзья, воспользоваться. И здесь, написав info@radiomv.com, вы можете пожертвовать, друзья, одноразово или стать ежемесячно, как вам удобно. Или Cash App вы можете тоже RadiomV, доллар RadiomV, и вы можете, друзья, пожертвовать эту сумму. Мы ждем ваших звонков, и наши линии открыты. Как вы слышите, нет звонков, и мы ждем их. Пусть Бог благословит вас. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425
296-78-29. И у нас остается 36 минут. 36 минут, и нам сумма нужна $2156. В этот час звучит Библия. Друзья, в этот час звучит Слово Божье, которое у нас проходит, знаете, в этот день, в среду, в этот час. И многие братья и сестры получают благословение, укрепление, ободрение, где мы в этой суете спешим. Друзья, мы настолько погружены, знаете, с работой, делами. И, знаете, мир так строится, знаете, обстоятельства так строятся, что все быстрее, быстрее, быстрее, да. И у нас порой не хватает времени даже сесть и почитать Библию. И вот сегодня, где звучит на радио Библия, где вы можете сесть и послушать, или даже едете в машине, слушая, на работе, друзья, где бы мы ни находились, и это то, что, знаете, Слово Божье, оно кормит нас, напояет нас, оживляет нас, вдохновляет нас. И блажен человек, который это осознает и делает. Блажен тот человек, который в этом пребывает. И имя Бога, оно прославляется в жизни его. Он, знаете, как то дерево написано, посажено при потоках вод. Тот человек, который это делает, он посажен и приносит много плода. Друзья, пусть Бог благословит нас, чтобы мы были теми людьми, которые приносим много плода, влажим дело Божье, и пусть Царство Божье, оно распространяется. Пусть Бог благословит вас, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. У нас остается 34 минуты, и нам необходимо $2156. Друзья, или зайдите на наш веб-сайт readingv.com и воспользуйтесь теми приложениями, которые у нас есть. Хотел бы тоже сказать, что если вы имеете свидетельство, то, что Писание, Библия сделала в вашей жизни, напишите, друзья, как Библия проговаривает вашу жизнь, как Слово Божие производит в вашей жизни. Напишите, мы зачитаем. Это благословение передайте для других, и пусть это благословение звучит. Пусть сегодня сотни тысяч людей слушают и радуются, и получают это благословение, и в этом имя прославляется. Благословение каждому из вас, друзья. Если ваша компания или ваш бизнес, или вы желаете сделать, друзья, мяч, да, вы желаете сказать, я готов пожертвовать, там, скажем, 3 тысячи, 4 тысячи, 5 тысяч, если мы соберем эти финансы доллар к доллару, и то вы и пожертвуете, да, то есть это можно тоже сделать, друзья, позвоните, дайте о себе знать, и мы будем рады, чтобы в этом послужить, пусть Бог прославится в этом также. Как вы расположены? Помните, друзья, наша цель — чтобы собрать 68 тысяч уже осталось и $940. 68 тысяч $940. Слава нашему Богу. И этот марафон подойдет к заключению, когда мы их соберем. Эти финансы, которые нам необходимы на 27-й год, чтобы мы были ежедневно в эфире, ежедневно в эфире, чтобы мы могли распространять Слово Божие, жертвовать и действовать. Если вы, может, слушаете нас и задаетесь вопросом, почему столько много финансов, да, или вот на этот час нам необходимо $2156, друзья, если у каждой, конечно, я понимаю, как говорится, мы, друзья, рассуждаем, насколько мы понимаем и настолько мы рассуждаем. Я вам хочу сказать, что то, что сегодня радиослужение, в каком бюджете она работает и выполняет ту работу, то я вам скажу, даже цента, если все разбить по часам, то в минуту не выходит даже цента, чтобы насколько, скажем, экономно и насколько это эффективно распространение Слова Божьего. В чем идет речь? Смотрите, о чем идет речь? То, что радиослужение звучит на 4 языках, радиослужение транслируется в более 136 стран мира. Если вы сегодня пожелаете полететь в Украину, посмотрите, сколько стоят билеты. Если вы пожелаете полететь сегодня в Африку, посмотрите, сколько стоят билеты. Билеты начинаются от $800, кончая $2300. Один только билет. Представьте, с вами летят 6 человек.
по 800 долларов давайте. Это уже сумма более 5000 и гораздо больше, да? Только одни билеты, плюс проживание, плюс машина, плюс бензин, плюс еда, плюс в аренду здания. Или чтобы сделать вид евангелизации. Вот у меня много есть пасторов, которые на Фейсбуке и на Инстаграме. Мы делимся, смотрим, да, которые евангелизируют, которые служат, которые помогают там и в Украине, и в Европе, и в Африке. Они проводят евангелизации. Мы с друг другом общаемся. Друзья, мы с друг другом разговариваем. И знаете, тот, кто на этом поприще, он понимает и знает, что сегодня очень дорого, друзья, вот эти все моменты. Из-за этого сегодня молодежь делает выпечку, знаете, продают выпечку сладкое, да, собирают какие-то фандрейзинг, делают на протяжении нескольких месяцев, чтобы собрать финансы, поехать и даже провести детский лагерь, скажем, в той же самой Европе, Украине, среди беженцев, да, помочь или в другие страны. И этот бюджет расходится до 20 тысяч, до 30 тысяч. То есть, знаете, да, скажем, это огромные финансы. Провести только недельный, скажем, табор, да, или недельный этот лагерь. И это большие финансы, друзья. В зависимости, конечно же, от масштаба. Да, но вы представьте, какое он радиослужение, масштаб. Более 136 стран мира мы сегодня обслуживаем. И проповедуется, и слушают люди, радио, получают благословение, где сегодня этот час, как говорится, потребно в этот час нам уплатить 2156 долларов. И у нас остается 29 минут. Друзья, 29 минут, чтобы уплатить этот час. И если вы желаете быть частью этого служения, друзья, мы приглашаем вас добровольно, чтобы мы могли вместе служить и вместе благословлять имя Господне. Позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 296-78-29. Мы сейчас пойдем на музыкальную паузу, и мы приглашаем вас во время музыкальной паузы. Звоните, друзья, пишите, пусть Бог благословит вас. Вы можете зайти на наш веб-сайт readingv.com и воспользоваться Cash App, PayPal, Zelle, как вам удобно, пусть Бог благословит вас также. И давайте мы вместе понесем это Слово Божье, вместе будем распространять, вместе будем идти. Помните, все то, что сегодня мы имеем, это принадлежит Господу. И пусть в этом во всем прославится Господь. А мы сейчас выслушаем пение и вернемся к вам обратно. Благословения вам!

Здравствуйте, Радио МВ. Благодарю Бога за вас, а также за ваше служение через радио. Я очень люблю слушать Новый Завет и на телефоне, и через радиоприемник. Не всегда есть время читать Библию, но стоит включить радио, и сразу назидаешься и получаешь духовную поддержку. Также выражаю благодарность за календарь на этот год со стихами из Писания. Он приносит утешение и вдохновение на каждый день.

Здравствуйте, Радио МВИ! Благодарю Бога за вас, а также за ваше служение через радио. Я очень люблю слушать Новый Завет и на телефоне, и через радиоприемник. Не всегда есть время читать Библию, но стоит включить радио, и сразу назидаешься и получаешь духовную поддержку. Также выражаю благодарность за календарь на этот год со стихами из Писания. Он приносит утешение и вдохновение на каждый день.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио МВИ.
1: Друзья, приветствуем всех вас. Мы продолжаем вместе с вами этот марафон, который у нас продолжается. Пусть Бог благословит вас. Мы прослушали пение, прослушали сообщение, которое мы для вас оставляем. Пусть Бог благословит вас, чтобы каждый из нас мы могли иметь возможность знать, слышать и, конечно, принимать решения. Благословения всем вам. Друзья, остается 19 минут и 20 секунд. 19 минут и 20 секунд. И нам необходимо $2156. $2156, которые нам надо перекрыть этот час. Этот час, который позволит нам быть в эфире на протяжении 27 года. Марафон, который мы уже с вами ведем, друзья, начавшись с понедельника. Мы приглашаем вас, чтобы вы с нами присоединялись, вместе и шли, вместе это делали. Да благословит вас всех Господь, друзья. Помните, одним человеком это невозможно сделать. Одним человеком это невозможно, чтобы это было. Но когда мы, как одна семья, вместе жертвуем, вместе прилагаем усилия, старания, тогда мы можем вместе это и делать. Да пусть в этом Господь прославится. Вы можете нам позвонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья. И у нас остается 18 минут, и нам необходимо $2156. Друзья, и вы можете зайти на наш веб-сайт radiumv.com, и вы можете воспользоваться Cash App. И также вы можете написать в Cash App знак доллара и написав в Radium V, и вы можете сделать одноразовое пожертвование. Или если у вас есть Zelle или есть PayPal, вы можете тоже сделать там, написав info@radiumv.com. info@radiumv.com. Благословение вам, друзья. Пусть мир Божий, благодать, она приумножается в жизни вашей. И вы получаете то просимое, что вы просите у Господа, друзья. Пусть Бог благословит вас. Я благодарю тех, кто принимает участие. Братья и сестры, благодарение Богу за таковых людей. И мы можем находиться в эфире, который отзывается, который жертвует и которые сегодня стоят сегодня у истоков этого служения, где они молятся, где они принимают участие, где они жертвуют, вкладывают в дело Божие. Да благословит вас всех Господь. На номер вы можете позвонить 425-296-78-29, 425-296-78-29. У нас остается 16 минут, и этот час подойдет к концу. И нам необходимо, друзья, $2156. $2156, чтобы этот час был уплачен. Да, на этот час, в это время. А что происходит у нас в этом часу? В этом часу у нас звучит Слово Божие. Это Новый Завет, где, как было уже, мы слушали свидетельство, где одна сестра говорит, что рассказывает, как Господь благословляет, слушая это Слово Божье. Бог вдохновляет, меняет и укрепляет нас. Деяния апостолов, 17 глава, 11 стих, говорит такие слова. «Они приняли Слово со всем усердием. Ежедневно разбирали Писание, точно ли это так». То есть, кто это принял? Фессалоникийцы. Здесь так и написано. Фессалоникийцы приняли Слово Божье, и они разбирали, они рассуждали над Словом Божьим. Друзья, и так многие сегодня братья и сестры принимают это Слово Божье, слушают Слово Божье, они разбирают его там, где они находятся, там, где они проживают. Многие, как мы уже в начале этой недели говорили, свидетельство было, нам одна сестра прислала из Колумбии, да? Помните, мы это зачитывали, где она проживает в Колумбии, и у ней нет возможности быть, скажем, среди своего славянского народа. Но благодаря радиослужению она прикасается в плане в том, что слышит Слово Божье, пение, молитвы, общение, прямой вот этот эфир, друзья, и это соединяет ее. Да, есть родственники, да, у нас сегодня есть возможность смотреть YouTube, Facebook, но быть совместно в служении и переживать, вот это то, что позволяет сегодня радиослужение. Да благословит вас всех Господь, друзья, и наполнит любовью, благодатью, миром. Помните то, что пребывая в Боге, пребывая в Слове Его, рассуждая над этим, мы возрастаем, мы питаем духовного человека. Нас остается 14 минут, друзья, и нам необходимо 8 человек по $25, 4 человека по $50 ежемесячно или 2 человека по $100 ежемесячно, и эта сумма, которая составляет $2156, она будет покрыта. Покрыта на следующий целый год, на 27-й год, друзья. Если вы сейчас только что присоединились, а у нас идет марафон, которым мы собираем финансы на следующий 27-й год, чтобы радиослужение, оно было в эфире, мы способны были функционировать, двигаться. Друзья, и знаете, мы можем делать то дело, которое Господь доверил нам и вам совместно. Мы можем это делать, когда мы имеем те финансы, бюджеты для того, чтобы распространялось Слово Божье, чтобы оно звучало для 136 стран мира, на 136 стран мира, чтобы эти люди получали, эти страны, благословение. Радио Ви звучит на английском, испанском, немецком языке, славянском языке, испанском языке. И, знаете, мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас была студия и офис в Аргентине для испанского радиослужения, друзья. Мы над этим работаем, сейчас молимся и принимаем очень большие усилия, чтобы это произошло, друзья. Пусть Бог в этом нас тоже благословит. И приглашаю вас к тому, чтобы вместе трудиться, друзья. Вместе проповедовать Евангелие, вместе распространять Слово Божие. У нас остается, друзья, 12 минут. И этот эфир подойдет к концу. То есть этот час закроется, и у нас этого часа уже больше не будет, друзья, и мы перейдем в новый час. И пусть Бог сегодня благодатью своей производит то, что дает. И помните, все от Бога к Богу приходит. Все, что мы имеем, все, что мы можем делать. И Господь тот, который, знаете, дает, и тот, который благословляет, тот, который проводит и укрепляет, и наполняет, и производит работу и действия. Я хотел бы маленькую такую табличку вам зачитать. Это что ежемесячно производит, если мы подписываемся на какую-то сумму, которую мы желаем ежемесячно жертвовать. Эта сумма, скажем, $20, или $30, или $50, или $100, или там какие-то 30, или ну, разная сумма, в общем, да. Смотрите, если вы жертвуете $20 ежемесячно, в конце года составит $240. В конце года составит $240. Если вы жертвуете $50 ежемесячно, то в конце года составит $605. Если вы жертвуете $75 ежемесячно, то в конце года составит $912. Если вы жертвуете $100 ежемесячно, в конце года составит $214. $214. Друзья, и казалось бы, вот эти финансы, которые ежемесячно мы выделяем, может, это небольшая сумма, да, и может, это сумма, которая для вас, мы как бы, да, это незначительно, для нас это очень значительно. Почему? Потому что оно позволяет нам, знаете, быть на протяжении целого года, и чтобы это служение было постоянным и 24 часа и 7 дней в неделю. Так что мы приглашаем вас принять в этом, знаете, участие, принять это служение совместно, чтобы вместе трудиться, вместе служить. Пусть Бог благословит вас. И нас остается 10 минут, и нам необходима сумма $2156. $2156. И мы сможем, друзья, тогда этот час закрыть, когда мы сможем уплатить. И если у нас будет два 8 людей по $25 ежемесячно мы сможем закрыть этот час. Если у нас будет 4 человека, которые отзовутся по $50 ежемесячно, то у нас закроется этот час. И если 2 человека по $100, то мы сможем закрыть эту сумму, о которой сейчас мы говорим, $2156. Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков, и остается 9 минут. 9 минут, и наш этот час закроется. Друзья, звоните нам на номер 425-296-78-29. И также, друзья, вы можете посетить наш веб-сайт radiomv.com. radiomv.com, и там есть у нас Cash App, у нас есть Zelle, и вы можете воспользоваться PayPal. PayPal у нас и Zelle, это вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com, и уплатить ту сумму, которую располагаете, чтобы это сделать. Или зайти на Cash App @radiomv.com и тоже воспользоваться этим моментом. Да благословит вас Господь, друзья. Спасибо за звонок, кто сейчас только что позвонил. У нас остается 8 минут, и нам необходимо $2156. Друзья, пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, да благословит вас всех Бог. Если у вас есть такая возможность, чтобы, знаете, вы можете от

и быть в озвучивании, в трансляции для радиослужения. Пусть Бог поможет и благословит каждое сердце. Спасибо вам, братья и сестры, сейчас приняли участие 3 человека, слава нашему Богу, и уже остается $2096. $2096. Спасибо, что вы приняли в этом это участие. Мы благодарны вам, Богу. Остается 6 минут, друзья. 6 минут, и этот час будет закрыт. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com и воспользуйтесь PayPal Cash App. Если вы используете PayPal или Cash App, или Zelle и PayPal, там можете написать radiomv.com, info@radiomv.com, и можете пожертвовать. Друзья, или если Cash App, просто доллар и RadioMV. Доллар RadioMV, и вы можете тоже пожертвовать, да благословит вас в этом Господь. У нас остается 6 минут, и наш этот час уже подойдет к концу. А что происходит в этом часу? Чтение Слова Божьего, чтение Нового Завета, где братья и сестры слушают Слово Божье, вдохновляются, ободряются, и Бог производит в жизни работу и действия. Пусть Бог благословит вас. Спасибо вам за звонок, друзья. Слава Богу. У нас еще один есть звоночек. И хотел бы просить вас молиться, чтобы, знаете, Господь сегодня располагал те сердца, которые способны сегодня, знаете, поддержать это служение, способны, вы знаете, пойти с нами вперед и быть теми людьми, которые с нами пойдут дальше и понесут Слово Божие. Да благословит вас всех Господь. И у нас остается, друзья, буквально уже 4 минуты, и этот эфир подойдет к закрытию. Хотел бы, чтобы мы, знаете, были теми людьми, которые, знаете, молились, благословляли тех, кто принимает в этом участие, благословляли тех, кто жертвует, тех, кто отзывается, тех, кто звонит. И если вы желаете позвонить и пожертвовать на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, вы это можете прямо сейчас сделать, друзья, или посетите веб-сайт radiomv.com и воспользуйтесь. Хотел бы тоже поблагодарить всех, кто принимает в этом участие, кто сегодня молится, кто жертвует. И знаете, у нас остается 4 минуты и 17 секунд, и этот час закроется. И хотел бы сказать, что у нас будет маленький перерыв. Мы пойдем на ланч, да, как мы говорим, на маленький, чтобы взять время. И у нас будет там свидетельство, у нас будет пение, у нас вы будете слышать. И мы приглашаем вас, друзья, во время этой информации, во время пения, вы можете принимать участие в пожертвовании, посетив веб-сайт наш или позвонить. Друзья, помните, что в течение этой недели мы с вами ведем этот марафон, да, марафон, и мы говорим, мы приглашаем все сферы, мы приглашаем всех людей, мы приглашаем пасторов, служителей для того, чтобы совместно трудиться, церквя поддерживать, пусть Бог благословит вас, у вас есть прекрасная возможность быть частью этого служения. Помните, друзья, что каждый из вас имеет благословение и получает благословение. Ваши близкие, родные, которые проживают оттуда, откуда вы выехали, они тоже получают благословение. Давайте мы продолжим это, чтобы это благословение, оно звучало на следующий год, чтобы в следующем году также братья и сестры получали благословение, укреплялись в этом, и имя Божье прославлялось. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Остается 2 минуты и 30 секунд. 2 минуты и 30 секунд. 425-296-78-29. И нам необходимо

Сумма 2096 долларов, чтобы уплатить в этот час. А что в этом часе у нас происходит? Чтение Библии, где мы слушаем Слово Божье, и как здесь место Писания, Деяния апостолов, 17 глава, 11 стих говорит такие слова. «Они приняли Слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так». Разбирали Писание, так ли это и происходит. Они рассуждали, они молились, они просили, они, знаете, вникали и, знаете, возрастали в этом. Пусть Бог благословит вас, чтобы каждый из нас, мы принимали это решение, чтобы мы, знаете, рассуждали над Словом Божьим, вникали в Слово Божье, и имя Божье прославлялось. Друзья, у нас остается 1 минута и 30 секунд, и нам необходимо 2096 долларов. В этот час приняло 3 человека участие. 3 человека. Слава нашему Богу. Пусть Бог благословит вас, друзья. Мы ценим каждым долларом. Помните, каждая лепта позволяет нам быть в прямом эфире. Спасибо вам, что мы можем делать. Помните, друзья, мы можем гораздо больше делать. И мы к этому стремимся. Я, как сказал вам, мы об этом ревнуем. И мы работаем над тем, чтобы, знаете, испанский была студия у нас, которой нету, и офис, мы об этом тоже ревнуем и молимся, чтобы Бог благословлял. Помните, мы работаем над тем, чтобы Слово Божье достигало и распространялось все больше и больше. И наше желание, чтобы 27-й год это был один из годов, где самое большее было распространено Слово Божье. Мы об этом сильно ревнуем. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 30 секунд, и этот час подойдет к концу. Друзья, давайте мы поблагодарим Бога, и нам необходимо 2096 долларов. Звоните нам на номер 425-296-78-29. Хотелось бы поблагодарить Бога. Господь, мы благодарны Тебе за эту возможность, за это время, где мы вместе с братьями и сестрами молимся, говорим, рассуждаем, и где мы сегодня говорим о том, что финансы, которые необходимы для того, чтобы Слово Твое звучало, имя Твое прославлялось, и чтобы спасались люди, которые должны спастись, которые должны сегодня услышать Слово Божье, а должны услышать весь мир, и мы над этим ревнуем, молимся. Боже, прославься, возвелись, Ты Альфа и Ты Омега, Ты начало и конец, великий Бог. Аминь. Друзья, пусть Бог благословит каждого из вас, и вот перед нами новый час. Новый час, новые возможности. В этом часу это свидетельство. В этот час звучат свидетельства, в этот час звучат множество свидетельств, которые братья и сестры рассказывают, говорят. И в этом часу мы должны с вами, знаете, уплатить этот час, которая сумма составляет 1579 долларов. Друзья, я отойду от микрофона, но во время музыки, во время пения, во время свидетельств, во время будут тоже объявляться номера. Звоните к нам, друзья, мы будем у нашей сестры у телефонов, мы будем принимать ваши звонки. И во время этого пения тоже перерыва, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт readingv.com и воспользоваться PayPal, Cash App, Zelle и восполнить то, что мы уходим в минус. Мы уже ушли в минус 3361 доллар. Это минус, друзья, к сожалению, большому. Но что мы имеем, то имеем. Пусть Бог благословит вас, и мы вернемся через некоторое время к вам. Пусть Бог благословит, пожалуйста.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

В эфире благотворительный марафон служения «Радио МВИ». Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир «Радио МВИ» люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас!

Радио МВИ – это голос Евангелия в цифровом мире. Все началось с послушания и доверия Богу, со стремления исполнить великое поручение и донести благую весть по всему миру. Уже 20 лет Радио МВИ ежедневно достигает сердец людей там, где они находятся в цифровом пространстве, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Это служение несет Евангелие, надежду, утешение и библейскую истину людям разных стран, возрастов и культур. История Радио МВИ началась в 2006 году. Именно тогда Бог дал понимание, что радиослужение должно стать миссионерским делом, способным достичь людей далеко за пределами церковных стен, и вложил это призвание в сердце Эдуарда Натёкина. В феврале этого же года радио впервые зазвучало на просторах интернета. Студия располагалась в доме молодой семьи Эдуарда и Любы. К служению активно присоединились молодежь и подростки из церкви Slavic Gospel Church в городе Маунт Вернон, штат Вашингтон. Именно от названия этого города и появилось первоначальное имя – Радио МВИ. Техническую сторону служения нес 20-летний Павел Натёкин. Позже к нему присоединился Алекс Гайдай. А за документальную часть отвечал Вадим Натёкин. С первых дней любовь Натёкина ежедневно составляла плейлист программ и остается верной этому служению уже на протяжении 20 лет. Так появились первые регулярные эфиры, первые слушатели и первые отзывы. Стало ясно, это не на время, это путь, который нужно продолжать и развивать. В эфире появились первые регулярные передачи «Хлеб насущный» и «Это интересно» с ведущими Ларисой Давидюк и Еленой Федорук. Программа «Свидетельство» выходила при участии Ларисы Давидюк. Добавилась программа «Детский час», материалы для которой подготавливали и записывали Карина Кислянка-Гайдай, Рая Качинская-Ламдан, Наташа Казакова-Федорук, Ксюша Чернега-Гончар, Снежана Натёкина-Ловин, Светлана Натёкина-Браун, Инна Федорук-Петрук и многие другие активные волонтеры, привлекая детей и подростков к записи стихов, рассказов и библейских историй. В этот же период вышла программа «Чтение книги», озвучку которой осуществляли Надежда Байдак, Лариса Давидюк, Оксана Натёкина, Людмила Натёкина, Таня Федорук, Таня Давидюк, Оксана Датская, Елена Федорук, Максим Рыжих и Таня Кислянка. Служение активно пополнялось ведущими и волонтерами. Сергей Натёкин, Лена Казакова-Гребень, Алексей Рудаков, Вова Федорук, Юля Кислянка-Бойко, Юля Леус-Качинская, Рома, Андрей, Артем, Оксана Байдак, Ангелина Фиськова, Стас Элина Давидюк, Настя и Иван Покрова. Шаг за шагом радио МВИ росло и укреплялось. Команда расширялась, эфирное наполнение увеличивалось, и радио становилось доступным для все большего числа людей. Постепенно в эфир вошли прямые трансляции. А по просьбам слушателей стартовала передача «Встреча друзей», которую вела Ксюша Чернега-Гончар. А позже к ней присоединились Наташа Казакова-Федорук и Алекс Гайдай. 2010 год ознаменовался особым событием. Господь даровал возможность приобрести здание для офиса служения в городе Маунт-Вернон
как ответ на молитвы и полное восполнение финансовой нужды через своих верных детей. Ремонт проводили братья и сестры из разных церквей, объединенные желанием послужить и помочь в Божьем деле. В 2011 году радио MV переехало в новое здание и получило официальную лицензию на установку антенн в нескольких городах штата Вашингтон. Значительный вклад в проект по установке антенн внесли Владимир Литвинчук и Ростислав Волошин. В этот же период к коллективу присоединился Павел Ловин. И служение становилось более организованным и устойчивым, постепенно выходя на новый уровень. География вещания росла, сохраняя миссионерское сердце. И в 2012 году была установлена еще одна антенна радио MV в штате Огайо, в городе Колумбус. В 2013 году к служению в качестве секретаря присоединилась Инна Гончар, датская. В это же время начались регулярные миссионерские поездки. И на базе радио был сформирован миссионерский отдел U-Turn Ministry. Отдельным направлением стало распространение радиоприемников. Большой вклад в это служение внес Максим Рыжих. Он лично занимался их программированием, помогал с установкой и отвечал на поступающие звонки, восполняя текущие нужды. Со временем команда расширялась, и к служению в качестве офисных работников присоединились Олеся и Елена Гончар, а позже Сергей Гончар, который взял на себя реализацию проекта по изготовлению и печати наклеек и картин. Также Александр Петрук послужил на радио, записав библейские стихи для ежедневной рубрики «Стих дня». В 2015 году был запущен канал вещания радио MV на немецком языке, редактором которого стала Светлана Браун-Натекина. В 2016 году Господь побудил начать программу «Молитва» в прямом эфире с видеотрансляцией на Facebook и YouTube. Так воплотилась в жизнь идея достигать людские сердца через социальные сети. В развитии этого служения большую помощь оказал присоединившийся к команде Александр Богинский, отвечая за техническую часть в студии. В передаче «Молитва» участвовали Николай и Мария Шипетько вместе со своей дочерью Людой. В этом же году были открыты каналы вещания радио MV на английском и испанском языках. Руководителями англоязычного канала стали Павел и Лиля Натекины. Редакторами испаноязычного канала были Аранза и Сергей Шуликовы, а также Люба Перепечаева, Ях. Так и радио MV приобрело статус мирового вещания. Бог продолжал вести дальше, открывая свою волю и расширяя служение. Интенсивно устанавливались антенны вещания радио MV на испанском языке в Мексике, Панаме, Перу и Аргентине. К концу 2017 года был реализован новый миссионерский рождественский проект «Подари подарок сироте, поделись теплотой сердца». В нем активно участвовали радиослушатели, жертвуя средства на рождественские подарки, которые были доставлены в 11 миссионерских точек. Пребывая в постах и молитвах, команда искала Божьего водительства относительно переезда радио в штат Техас. И в 2020 году Господь подтвердил этот шаг и усмотрел просторное многофункциональное здание для радио MV и служения U-Turn. Так началась новая глава в истории служения. Свой 15-летний юбилей радио MV отметило уже на новом месте. В этом же году был запущен круглосуточный YouTube-эфир со славянским музыкальным
и детским каналами, а также с непрерывным чтением Библии, что позволило еще шире распространять Божье Слово. Следующим чудом, которое явил Господь, стал сбор средств на ремонт здания. По инициативе братьев и сестер из церкви Славик Такома Центр в штате Вашингтон состоялся благотворительный ужин. Бог продолжал располагать сердца людей к поддержке этого служения. В 2021 году вышел первый выпуск журнала «Мир вашему дому» и был издан первый календарь радио МВ, как еще одно свидетельство того, что служение продолжает расти и развиваться. С 2023 по 2024 годы радио МВ стало доступно на платформе Alexa. Была запущена телеграм-трансляция славянского канала. К команде сотрудников присоединился Израиль Натекин, активно помогая и поддерживая техническое направление вместе с Павлом Натекиным. Также к сотрудникам присоединилась Антонина Седлинская, став значительной поддержкой в развитии англоязычного канала «Радио МВ». И Надежда Байдак, которая запустила новую рубрику «Духовные размышления на каждый день». В Аргентине была установлена еще одна антенна для испаноязычного канала, а миссионерские поездки продолжали расширять границы служения. 2025 год ознаменовался важными событиями в жизни служения. Был обновлен веб-сайт, выпущены новые приложения для Android и Apple, была запущена онлайн-платформа для YouTube образования. Прошло рукоположение Эдуарда Натекина на епископа. Миссионерские поездки в Чили и Литву стали продолжением служения и еще одним свидетельством Божьей верности. И вот 2026 год, 20 лет радио МВ, 20 лет Божьей верности, 20 лет служения, начатого молодежью, 20 лет молитвы, труда, жертвенности и послушания. Радио МВ продолжает быть голосом надежды, голосом веры и голосом Евангелия, звучащим по всему миру. И во всем да будет прославлено только имя нашего Господа. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. Аминь.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

Мир вам, дорогие труженики на Ниве Бога! Сердечно благодарим вас и это благословенное радио. Слушаем вас, уповаем на Бога, вдохновляемся и укрепляем нашу веру. Благодарим за свидетельства, книги, пение, проповеди. От чистого сердца благодарим и вас. Пусть Бог благословит вас и ваши дома, ваших деток. Благодарим.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио, Радио МВ. С вами и для вас Христианское радио МВ.
1: Дорогие друзья, пусть Бог благословит ваше служение и вас за эту непростую работу. Держитесь и на дальше здравого учения на Радио МВ. Ваша работа не даром. Верю, Бог даст вам награду. Сейте, сейте, сейте. Бог вырастет это зерно, и будет великая радость для всех любящих Господа.

Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.

Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Дорогие братья и сестры, мой муж мне на день рождения несколько лет назад купил ваш радиоприемник. Я слушаю его каждый день. Он у нас играет каждый день в доме. Я молодая мама, мне 25 лет. У нас четверо маленьких деток. Я благодарю Бога, что есть такое радио, через которое Бог очень сильно работал в моей жизни. Когда я вышла замуж, я была здесь сама. В этой стране у меня никого не было. Мне было очень тяжело. Я поступала с мужем моим не совсем хорошо. Как молодая, много чего не понимала. Но я вспоминаю очень много моментов, когда, поступив неправильно, Бог в тот момент или через проповедь, или через песню, или короткую речь на радио работал в моей жизни. Это было очень большой поддержкой и помощью останавливаться в моем поведении. Оно было напоминанием чистого смысла в моем разуме. Я так благодарю Бога и вас за то, что вы с Его помощью делаете. Пусть Бог благословит это служение и ваши семьи.

0: современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио МВ несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио МВ – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио МВ слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут услышать Слово Божье, находить духовное ободрение и укрепляться в вере. Но служение радио МВ не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божьей, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь с жильем, забота о больных детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное, возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать священные писания, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agape 3 – это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио МВ». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка в 16 главе, 15 стихе записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.
1: Дорогие друзья, новый час и новые возможности. Мы приветствуем вас. Это у нас продолжается марафон. Пусть Бог благословит каждого из вас. И мы благодарны Господу, что мы можем продолжать этот марафон, говорить с вами, общаться с вами. И вы можете слышать нас, друзья. Пусть Бог благословит вас. И этот час составляет 55 минут, которые у нас уже с вами осталось. В этом часу нам необходимо $2015. Пусть Бог даст сегодня нам с вами эту благодать, чтобы мы могли вместе с вами перекрыть и двигаться дальше и делать то дело, которое Господь доверяет нам вместе с вами. Друзья, мы не одни, мы те, которые вместе делаем этот труд. Пусть нас в этом Бог благословит. И в этом часу, друзья, нам необходимо собрать сумму $2015. И в этом часу мы с вами, друзья, давайте посмотрим, что мы сможем с вами сегодня сделать, как мы можем к этому прийти, чтобы собрать и вместе с вами провести это время. Время для того, чтобы, знаете, могло быть оплачено на 20 27 год. На 27 год. Пусть сегодня Бог даст нам эту возможность, чтобы мы могли это делать и благословлять. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья. И мы ждем ваших звонков. Или вы можете зайти к нам на веб-сайт radio.mv.com и воспользоваться той информацией, которая у нас есть на веб-сайте. А у нас есть, друзья, там возможность платить через Zelle, через Cash App, через PayPal. Zelle и PayPal вы можете написать info@radiomv.com и пожертвовать и внести эту лепту для того, чтобы мы смогли с вами существовать и идти вперед дальше. И если вы желаете сделать это через Cash App, это через Cash App это знак доллара Radio MV или эмблема доллара и Radio MV. Друзья, что происходит у нас в этом часу? В этом часу у нас проповеди, друзья, которые проповеди и проповедники, которые у нас звучат, они абсолютно разные, но один из них это Дерек Принц, который тоже его проповедь звучит, которая многие назидаются, получают благословение, получают укрепление и наставление. Место писания к этому оставлено, это 1 Коринфянам 3 глава 9 стих. Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение. Так сказал апостол Павел к 1 Коринфянам. Он обратился и говорит, что строение Господне, вы только, в котором мы соработники на Божьей ниве. Друзья, на самом деле так, мы соработники у Бога на Божьей ниве, где мы строим и созерцаем. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы были теми людьми. Благословление, друзья, мы благословляем каждого сегодня, кто принимает в этом участие. Пусть Бог вас вознаградит и благословит за участие на труде на ниве Господне, чтобы, знаете, трудясь, мы могли распространять Слово Божие, трудясь, чтобы мы могли достигать людей и, знаете, мы могли помогать тем людям, которые сегодня проходят трудности, переживания и нужды, которые они сегодня имеют, да поможет каждому Господь. И на номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, стать частью этого служения, номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, друзья, и воспользоваться этим номером, чтобы стать частью этого служения. Нам остается 51 минута этого часа, и нам необходимо $2015, друзья, $2015, чтобы мы с вами могли быть в эфире на 27 год. Друзья, мы в течение этого дня мы уже ушли в минус $4490. Мы смотрим, что, как говорится, с каждым часом мы больше и больше уходим в минус и наблюдаем за этим, что у нас происходит. Друзья, мы понимаем то, что сегодня мы в радиослужении необходимо иметь эти финансы, чтобы мы могли быть в прямом эфире на следующий год и делать то дело, которое Бог нам сегодня с вами доверяет. Пусть Бог благословит каждое сердце. Помните, что радиослужение, оно зависит от радиослушателей. Не только. У нас нет, знаете, каких-то больших спонсоров или тех людей, или компаний, или государства, которые спонсируют. Нет, абсолютно. Это то чисто на сугубо добровольном варианте, который братья и сестры с нами, знаете, делают это, вместе трудятся, вместе жертвуют. Пусть Бог благословит каждое сердце. Вы, возлюбленные, можете использовать наш веб-сайт. Вы можете зайти туда и выбрать любую платформу, как вам удобно это сделать. Или вы можете позвонить нам и, позвонив нам на номер, друзья, вы можете вам всего лишь где-то около до 5 минут надо будет быть времени, где наши сестры могут взять вашу карту и воспользоваться и сделать все вещи необходимые для того, чтобы мы могли взять те финансы, которые вы желаете пожертвовать. Пусть Бог благословит. Это недолго берет, чтобы мы на это рассчитывали. Хотел бы сказать такую маленькую табличку, что финансы, которые вы подписываетесь ежемесячно, если вы подписываетесь ежемесячно, да, то у нас оно производит для радиослужения большую работу. Если вы подпишетесь на $20 ежемесячно, то в конце года составит $240. $240. Если вы подпишетесь на $50 ежемесячно, то в конце года составит это $605. Если вы подпишетесь ежемесячно на $75, то в конце года составит $912. Если вы подпишетесь на $100, друзья, то ежемесячно она составит $1214. $1214. И вот эти финансы, друзья, они играют большую роль для того, чтобы у нас было это служение, для того, чтобы у нас мы могли быть в эфире, транслироваться, служить, благословлять и, конечно же, с вами вместе трудиться. Пусть Бог благословит вас. Я поделился такой маленькой таблицей. Если у вас есть такая возможность подписаться ежемесячно, да благословит вас Господь. Если у вас нет такой возможности, а вы желаете это сделать одноразово, да благословит вас Господь, друзья, можно и этим вариантом воспользоваться, сколько Господь располагает в ваше сердце. Друзья, нам необходимо еще осталось собрать 68 430 долларов. Да благословит вас Господь, даст нам сегодня свою милость и благодать, чтобы мы вместе с вами могли двигаться дальше и делать то, что сегодня ожидает от нас Господь. А Он ожидает, чтобы мы сегодня проповедовали Евангелие, распространяли Слово Божие. Как я сказал, в этом часу у нас звучат проповедники, и звучит Дерек Принц, который тоже проповедует, принимает участие. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы были теми людьми, как я зачитал, ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива и Божье строение. Друзья, мы соработники на ниве Божьей. А в этом мире, да, это нива Божья, где мы сегодня сеем, друзья, туда сеем. Кто-то уже пожинает, где-то мы, может, пожинаем уже, да? Где-то мы созидаем, где-то мы строим. Это делает служение радио, где мы сегодня, может, это не видим, может, мы это даже не слышим, мы, может, этого не наблюдаем, но Бог через радиослужение производит эти действия, работы, укрепляет и благословляет. Пусть в этом будет имя Бога благословено. Друзья, я хотел бы тоже сказать, что вы сегодня можете зайти на наш веб-сайт и воспользоваться веб-сайтом, посмотрев на служение, посмотрев там, как вы можете воспользоваться, пусть Бог благословит вас и принять в этом участие. Пусть и это будет большим благословением в жизнь вашу. Мы молимся, друзья, и прошу молиться всех. Тот, кто сегодня слушает нас, и у вас нет возможности, чтобы принимать финансовое участие, но у вас есть возможность молиться, у вас есть возможность благословлять. Давайте мы молиться, благословлять и ревновать о том, чтобы Господь устроял и благословлял, давал возможность сегодня многим братьям и сестрам принимать в этом участие. Пусть Бог благословит вас. Нам в этот час необходимо $2015. У нас остается 45 минут, и этот час подойдет к завершению, друзья. И чтобы в этом часу нам набрать эту сумму $2015, нам необходимо 7 людей по $25 ежемесячно. 7 людей по $25. Или можно 4 человека по $50 ежемесячно. И в конце, если можно, 2 человека по $100 ежемесячно, и эта сумма, которая нам необходима, $2015, мы сможем иметь, чтобы уплачивать этот час, чтобы мы могли быть в эфире. Пусть Бог благословит каждое сердце, даст нам сегодня силы, даст нам сегодня благодати двигаться и делать то дело, которое мы сегодня имеем. Пусть имя Божье в этом будет прославлено. Друзья, и хотел бы напомнить, что сегодня радиослужение, оно достигает более 136 стран мира. Более 136 стран мира. Это, знаете, где сегодня радиослужение звучит на испанском, немецком, английском, славянском языке, друзья. Слава нашему Богу, что Бог нам доверяет и дает, и мы можем сегодня озвучивать, мы можем сегодня стучать. Я вот сейчас вижу, листаю, друзья, слава Богу, один человек сейчас принял участие. Пусть вас Бог благословит, кто это принял, и нам осталось $1815, друзья, $1815. Спасибо вам, то, что вы отозвались на этот призыв и стали частью этого призыва. Пусть в этом прославится Господь. И, конечно же, друзья, конечно же, чтобы мы были теми людьми, которые исполняем волю Господню. Она у нас благая, угодная и совершенная, которую Господь производит в нашей жизни. Друзья, еще раз напоминаю наш номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить. 425-296-78-29. Друзья, и знаете, приятно, что вы используете наш веб-сайт и используете эти программы, которые у нас есть, Cash App, Zelle и PayPal, или там вы можете автоматически сделать через свою кредитную карточку или банковский счет. Или позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И вы можете принять в этом участие. Друзья, посетив наш веб-сайт redeemv.com, там, как я сказал, есть PayPal, Cash App, Zelle. Если у вас есть Zelle и PayPal, вы можете написать info@redeemv.com, info@redeemv.com, и внести сумму, которая у вас расположена в сердце. Или вы можете сделать это Cash App, знак доллара, и Радио МВ, знак доллара, Радио МВ, и вы можете воспользоваться этим также, и вы сможете быть частью этого часа. А в этом часу у нас что происходит? То, что проповедуют наши братья. Звучат проповеди Евангелия, и Слово Божие распространяется. И здесь написано место Писания, которое 1 Коринфянам, 3 глава, 9 стих. Ибо мы соработники у Бога на ниве Господней. Господь нам доверяет, Господь нам дает, и мы трудимся вместе, служим, и Господь сегодня благословляет нас, дает нам, значит, силы, дает нам здоровье, дает нам сегодня возможность прилагать усилия, здоровье, дает нам возможность быть частью его служения, дает нам возможность, знаете, прилагать и в этом старание, чтобы делать, нести то слово, которое он желает, чтобы мы исполняли своей жизни, друзья, исполняли своей жизни. И в этом нехай прославится имя Господне. Объявляю наш номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, и вы можете позвонить, сказать свои желания, нужды и переживания. Хотел бы также пригласить к тому, чтобы мы вместе молились. Молились, благословляли имя Господне и молились за тех, кому нелегко сегодня, кому очень трудно, кому тяжело, кто проходит моменты трудные в своей жизни, друзья. Будем молиться, чтобы Дух Святой помогал, благословлял тех, которые жертвуют, которые влаживают сегодня, которые трудятся, которые, знаете, прилагают усилия, старания, чтобы дело Божье, оно не останавливалось. Помните, что мы самим одним человеком это невозможно делается. Это делается тогда, когда, знаете, мы совместно это делаем, когда мы совместно производим работу, когда мы совместно делаем с вами это служение. Я хотел бы, чтобы каждый из нас, мы это осознавали, и благословляли, молились, ревновали об этом, друзья. Давайте мы сейчас послушаем псалом, сейчас прозвучит пение, и во время пения звоните нам на номер 425-296-78-29. И нам остается, друзья, $1815, чтобы перекрыть этот час. Пусть Бог благословит, пожалуйста.

Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МБ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МБ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Друзья, мы приветствуем вас. Мы сегодня продолжаем этот марафон, который вместе с вами мы сегодня говорим о том, что можно сегодня быть частью этого служения, можем быть частью этого, друзья, распространения Слова Божия, поддерживать. И в этот час вы можете стать тем человеком, который проплатить, который можно стать пожертвованием, сделать, чтобы этот час был оплаченный. Возлюбленные, у нас остается 30 минут, и нам необходимо 1815 долларов, чтобы уплатить за этот час. 1815 долларов. И знаете, сегодня есть возможность позвонить, сказать нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И также, друзья, вы можете это воспользоваться в нашем веб-сайте readymv.com, и зайдя туда, на наш веб-сайт, вы можете взять информацию, это PayPal, Cash App, Zelle, друзья, и им воспользоваться, пожертвовать. Пусть Бог благословит вас. Спасибо тем, кто принимает участие. Приняло 2 человека. Мы благодарны Богу, и нам необходимо уже 1515 долларов. Друзья, 1515 долларов. Спасибо вам, друзья, что вы это делаете, и знаете, мы можем с вами двигаться дальше. Что в этом часу у нас происходит? А у нас звучат в этом часе, знаете, проповеди Евангелия, где распространяется Слово Божье, где мы получаем вдохновение, ободрение и укрепление. Пусть Господь назидает и благословляет вас через эти проповеди, друзья, благословляет вас, ведет, укрепляет и дает успех, дает в этом устройство, друзья. Понимая то, что сегодня, знаете, в этом мире так необходимо быть, надо нам нужно, как Церковь Иисуса Христа, чем ближе с Господом. Пусть нас в этом Господь благословит. И, друзья, принимать в этом участие. Мы делаем этот марафон, где вы можете, друзья, пожертвовать, вложить дело Божье. И у нас приближается Новый год, где надо будет делать таксы в конце этого года. Друзья, вы можете принять в этом участие. Вы можете стать частью этого благословения. Вы можете, знаете, быть тем человеком, который вложите в это дело Божье. И в конце года вы можете это, если вам нужны бумаги для таксы, вы это можете тоже получить. Пусть Бог вас в этом благословит и устроит, друзья, чтобы совместно мы могли распространять Слово Божие. Спасибо тем братьям и сестрам, которые сегодня в этом часе приняло 2 человека, и нам уже осталась та сумма, это 1515 долларов. 1515 долларов, друзья, да благословит вас всех Господь. И если мы, друзья, если есть люди, которые желают подписаться ежемесячно, да, 25 долларов ежемесячно, а таких нам надо 6 человек. Если мы сегодня сможем таких братьев, сестер приобрести, то как раз это 1515 долларов перекроется. Или, знаете, 3 человека по 50 долларов ежемесячно, и эта сумма перекроется. Или 2 человека по 100 долларов. Эта сумма перекроется финансов. И вы можете этим воспользоваться. И у нас остается 26 минут. 26 минут, друзья, этого часа. И этот эфир подойдет к концу. И я имею в виду, этот час подойдет к концу, друзья. И этот, в котором в этом часе нам необходимо уплатить на 27-й год, друзья. На 27-й год, который перед нами, мы делаем это ежегодный фандрейзинг, да, мы делаем ежегодный это сбор финансов для того, чтобы нам двигаться дальше, проповедовать и, конечно же, служить для тех, кто сегодня проходит трудности, проходит переживания, да благословит вас всех Господь и являет благодать, являет милость. Спасибо тем, кто отзывается, спасибо тем, кто принимает в этом участие. Благодарим Бога за братьев и сестер, которые не проходят мимо, которые, знаете, становятся частью этого благословения. Помните, друзья,
ваше вложение, ваша лепта, она изменяет, она производит великую работу, которая сегодня так, знаете, она чувствительно сказывается для служения радио. И мы можем с вами вместе трудиться, мы можем нести дальше, проповедовать дальше и, конечно, являть то дело Божье, которое сегодня Он доверил нам, тем людям, которые нуждаются в этом, друзья. Да благословит вас всех в этом Господь. Слава Богу, друзья, мы благодарны Богу, то, что Господь дает это время, где мы можем с вами говорить, где мы можем с вами общаться. И хотел бы сказать, у нас остается 25 минут. Слава Богу, друзья, к нам еще один человек присоединился, и нам уже необходимо $1115. $1115. Спасибо вам, кто это сделал. Да благословит вас Господь. И это сделало 3 человека, и нам уже надо $1115 в этот час, чтобы он был окуплен на следующий год, друзья. Чтобы был оплачен на следующий год. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или, друзья, зайдите к нам на веб-сайт radiomv.com, и вы можете воспользоваться этим тоже. Или Cash App, или Zelle, или PayPal. Zelle или PayPal вы можете напечатать info@radiomv.com и вложить в вашу лепту, сколько Господь располагает в ваше сердце. Или Cash App, если у вас есть, вы можете это тоже сделать через Cash App. И это знак доллара Radio MV, знак доллара Radio MV, и вы можете сделать это ваш вклад в Царство Божие. Друзья, пусть Бог благословит ваше сердце, ваш бизнес, вашу работу и все то, что делает ваша рука. Да будет в этом имя Божие прославлено. У нас остается 23 минуты. 23 минуты, и этот час подойдет к концу, где мы с вами сегодня находимся и говорим о том, что в этом часе, друзья, мы слышим проповедников, которые проповедуют, которые говорят о Слове Господнем, которые мы вместе с ними рассуждаем, слушаем и, конечно же, воплощаем в жизнь нашу. Воплощаем, да, в нашей жизни мы прислушиваемся, мы назидаемся, мы вдохновляемся, мы ободряемся. И, конечно же, мы полностью полагаемся на Господа Иисуса Христа. Тот, который ведет, который благословляет, тот, который укрепляет и наполняет. Напоминаю то, что Радио Вена является тем служением, знаете, во многих странах, более 136 стран мира, которые сегодня слушают радио, получают благословение и назидание. Да благословит вас в этом Господь. Радио Вена имеет 4 языка. Это испанский, немецкий, английский и славянский язык, где мы, знаете, сегодня говорим на этих языках, где сегодня наши братья и сестры используют, работают и проповедуют Евангелие. Хотел бы подчеркнуть, что каждый человек, каждый брат и сестра, они, друзья, это говорят на своем языке и работают на своем языке. Никто не переводит информацию, и никто не, знаете, не занимается личным переводом каждой проповеди. Нет, это в каждой радиостанции есть команда, которая работает, которые проповедники, которые проповедуют чтение Слова Божия и которые работают. Пусть в этом Господь благословит вас. Спасибо вам, друзья. Осталось 4, приняло 4 человека, друзья, в этом часе. Спасибо вам. Остается 21 минута. 21 минута. И нам необходимо $1065. Осталось $1065. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные. Вы можете сегодня иметь этот вклад в дело Божье. Иметь вклад в использовать и, знаете, делать то дело, которое Господь доверяет вам. Да благословит вас всех Господь. Спасибо вам, что вы воспользовались Zelle. Кто-то воспользовался Cash App, кто-то воспользовался PayPal. Пусть вас Бог благословит, друзья. Еще раз объявляю нашу информацию. У нас есть Zelle, PayPal. Вы можете написать, чтобы оплатить через Zelle или PayPal. Это info@radiomv.com.
info@radiomv.com. Или та же самая информация и на PayPal. На Zelle и на PayPal это тоже одна информация. info@radiomv.com. Или Cash App. Если у вас есть Cash App, вы можете воспользоваться Cash App. Это знак доллара Radio MV. Вместе пишется Radio MV. И вы можете тоже вложить тот вклад, который у вас есть в сердце, та сумма, которая поддержать этот час. Пусть Бог благословит вас, друзья, и явит ту силу, ту благодать, то благословение, в каком вы нуждаетесь. У нас остается 20 минут. 20 минут, и этот час закроется, друзья, подойдет к концу. И слава Богу, в этом часе уже приняло 4 человека решение, поддержали сделали это действие, и у нас осталось $1050. Пусть Бог благословит вас, друзья. Давайте, есть такая песня, называется «Поспешим что-то сделать хорошее». Есть такая, знаете, давайте мы будем спешить. Поспешим, друзья, воспользуемся этой возможностью сделать что хорошее для Господа Иисуса Христа. Знаете, посредством этим служением мы можем сделать хорошее для Царства Божьего. Спасибо вам, кто принял сейчас это участие. Нам осталось $150. $1050. $1050. Спасибо вам, что вы приняли в этом участие. Слава Богу, у нас приняло 5 человек, которые воспользовались этой возможностью, и мы сегодня можем, дорогие друзья, идти вперед и прославлять Бога и делать ту работу, которую Господь позволяет делать нам. За это пусть имя Божье будет прославлено. У нас осталось 18 минут и 31 секунда, друзья, и нам необходимо $1050, чтобы этот час был оплачен на 27-й год. Если вы только присоединились к нам и вы задаетесь вопросом, что у нас сегодня происходит, у нас происходит это сбор финансов на 27-й год, друзья. Бюджет, который у нас есть, который мы собираем финансы, чтобы восполнить этот бюджет для того, чтобы нам транслироваться на 27-й год. И именно в этом часу что у нас происходит? Происходит то, что звучат проповеди. Проповеди Евангелия, которые, знаете, братья и сестры слушают, которые получают благословение и получают, знаете, благодать и силу. Знаете, укрепление, которым мы рассуждаем и делимся с другими. Вы многие заказываете эти проповеди, отсылаете другим проповеди. Пусть в этом имя Господне прославится. Объявляю наш телефон, куда вы можете позвонить. 425-296-78-29. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Позвонив на этот номер, друзья, вы можете воспользоваться этой возможностью, чтобы стать частью этого служения, где мы можем вместе с вами трудиться и нести, распространять это Евангелие. Еще раз напоминаю, наш номер 425-296-78-29. И нам осталось 16 минут и 40 секунд, и нам необходима сумма $1050. И нам надо было вообще вся сумма, это $2015. $2015. В этом участие приняло 5 человек, и нам осталось $1050. За это слава нашему Богу. Чтобы нам перекрыть $1050 на этот час, друзья, нам необходимо 4 человека по $25 ежемесячно, или нам надо 2 человека по $50 ежемесячно, или 1 человек по $100 ежемесячно. Пусть Бог благословит вас, даст сегодня нам это принять решение. И помните, вклад в дело Божье, оно производит большую работу и большое благословение, которое позволяет многим радиослушателям
иметь эту радость, иметь это благословение и участие. Так же само я хотел бы сказать, что многие страны, которые нас слушают, это более 136 стран мира, получают также благословение на испанском, на английском, на немецком и славянском языке. Друзья, пусть Бог благословит каждого из вас. И наше время, знаете, оно сокращается и остается 15 минут. У нас есть еще $1050, которых необходимо нам закрыть. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или зайдите на наш веб-сайт radiomv.com, radiomv.com, и воспользуйтесь приложениями Cash App. Если вы желаете использовать Cash App, то это знак доллара и Radio MV, и вы можете перевести ту сумму, которая располагает ваше сердце. Или если у вас есть Zelle или PayPal, вы можете воспользоваться info@radiomv.com. info@radiomv.com. Вы можете это тоже сделать, и мы, друзья, можем вместе с вами трудиться дальше, нести проповедь Евангелия. Я благодарю Господа и тех братьев и сестер, которые приняли в этом часу уже участие. Их было, составило 5 человек, и где у нас осталось $1050, чтобы перекрыть этот час. И у нас остается 14 минут, друзья, точнее уже 13 минут остается, и этот час подойдет к концу. Пусть Бог благословит каждое сердце, даст вам сегодня, знаете, то, чтобы мы могли вместе трудиться, вместе нести Евангелие, вместе проповедовать и, конечно же, вместе доносить Слово Божие. А я сейчас, давайте мы, наверное, послушаем псалом, один псалом, и вернемся обратно к вам, и дальше будем говорить. Пусть Бог благословит, пожалуйста.

Быть может, тяжкой ношей обессиленный, ваш друг одолевает жизнь тьму. Вы сделайте, что сможете, посильное, чтоб стало легче

В эфире ежегодный благотворительный марафон «Радио МВИ». Дорогие радиослушатели, призываем вас принять участие в добром деле, направленном на распространение Евангелия в разных уголках мира. Марафон проводится для восполнения текущих годовых расходов, связанных со служением «Радио МВИ». Живя в материальном мире, мы понимаем, что любое дело требует времени, сил и финансов. И каждый из нас может принять участие в той сфере, которую доверил ему Господь. Как говорит Слово Божье, живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господней. Римлянам 14:8. Давайте делиться теми благословениями, которыми Господь наполняет нашу жизнь. Кто имеет от Господа силы, здоровье и финансы, будем прилагать старания, поддерживая служение ради МВИ молитвами, финансами и словами ободрения. Сделать пожертвование можно на сайте www.radiomvi.com или позвоните по телефону 425-296-7829 425-296-7829. Вы можете поддержать служение разовым или ежемесячным пожертвованием. Пусть через наше общее участие Слово Божие продолжает звучать и достигать сердец людей по всему миру.

Друзья, слава Богу, мы продолжаем наш эфир, и мы благодарны Богу, что вы принимаете в этом участие во время нашей паузы, во время музыкальной приняла участие. Слава Богу, братья и сестры, пусть Бог вас благословит. Друзья, у нас остается 7 минут, и этот час подойдет к концу, и у нас необходима сумма — это $1015. $1015, которые необходимо перекрыть. Спасибо вам. Приняло в этом участие 6 человек, которые сегодня отозвались, чтобы этот час был проплачен на 27-й год. И спасибо вам, что вы используете наш веб-сайт. Вы заходите туда, и там есть приложение. У нас Cash App, Zelle, PayPal. Кому как удобно, тот и берет эту информацию.

4 человека примут решение по $25 ежемесячно жертвовать, то мы как раз покроем эту сумму, которая сегодня составляет $1015. Или 2 человека, которые ежемесячно по $50 будут жертвовать, то мы перекроем вот эту сумму $1015. Или 1 человек по $100 ежемесячно, как раз эта сумма будет перекрыта. Это $1015. Друзья, я говорю о том, что это ежемесячно у кого-то, если есть такая возможность. Помните, что вложение в дело Божье, даже ежемесячно или одноразово, это большое-большое благословение для радиослужения. Хотел бы вам маленькую такую таблицу нарисовать или картину нарисовать. Смотрите, если у вас есть $20 ежемесячно, вы можете выделять для поддержки радиослужения на, ежемесячно, то в конце года составит $240. Если у вас есть $50 ежемесячно, а жертвы до конца года составит это $605. Или если вы можете жертвовать $75 ежемесячно, то в конце года составит $919. Или если $100 ежемесячно жертвовать, то составит $1214. Друзья, и показываю вот эту вам, рисую картину, понимаете, что насколько важно для нас ваша финансовая поддержка. Она дает нам возможность транслироваться на протяжении целого года 24 часа и 7 дней в неделю. Пусть Бог благословит вас и даст сегодня нам эту возможность, чтобы мы могли это производить, делать дальше. У нас остается 3 минуты. 3 минуты, и этот час подойдет к концу. И в этом часе нам еще необходимо перекрыть это $1015. $1015. Спасибо вам, всем молитвенникам, братьям, сестрам, те, кто за нас переживает, кто жертвует, кто молится, кто принимает участие. Мы благодарим Бога, что есть сегодня такие братья и сестры, которые отзываются и прилагают в этом старание усилия. И мы вместе с вами это делаем. Друзья, пусть Бог благословит вас. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. На этот номер вы, позвонив, можете принять участие. Пусть Бог благословит вас и даст вам сегодня Божью славу, силу, благодати в семьях ваших, в детях ваших и то, что, чем вы занимаетесь и то, что вы делаете. Друзья, остается у нас 2 минуты и 20 секунд, и сумма, которая составляет $1015. Друзья, пусть сегодня наше сердце будет открыто для того, чтобы распространять Слово Божье. Слово Божье говорит: молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на Ниву свою. Молите, умоляйте, просите, чтобы Бог посылал. И я приглашаю вас, давайте мы будем молиться, просить, чтобы Дух Святой посылал, производил работу, действие в жизни каждого из нас. И вы можете прямо сейчас позвонить 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com, и у нас есть Cash App там, вы можете зайти на Cash App и написать знак доллара «Радио МВ» и сделать пожертвование на ту сумму, которая располагает ваше сердце. Или вы можете воспользоваться Zelle или PayPal, где вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com, и тоже сделать свой вклад. Вклад, друзья, в Царство Божие. На самом деле это так, мы вложим дело Божие, которое оно приносит много плода, много благословений. Возлюбленные, у нас остается 57 секунд, и этот час подойдет к концу.

Давайте мы вместе поблагодарим Бога за это время, которое Господь подарил нам, за этих братьев и сестер, которые отозвались, 6 человек, и приняли участие в этом эфире. И нам остается $1015. И мы с вами войдем в новый час, в новую возможность и в новую, знаете, возможность, чтобы служить и благословлять. Помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы благодарны Тебе за это время, за этот час, где мы сегодня с братьями и сестрами молимся, где мы благодарим Твое имя, где мы радуемся, что отзываются братья, сестры, где мы сегодня можем, Господь, приобретать финансы, перекрывать эту часть, Господь, чтобы этот эфир, этот час был в эфире. Пусть Твое имя прославится, возвеличится, Господи. Я прошу Тебя, поднимай сегодня больше и больше тружеников, делателей, чтобы мы могли идти, нести, проповедовать, распространять Твое дело, распространять Твое слово, чтобы имя Твое прославлялось и возвеличалось. И мы благодарим Тебя, то, что мы имеем эту возможность. Будь прославлен Ты, наш Бог. Аминь. Друзья, приветствую всех вас. Сегодня это новый час и новые возможности. И в этом часе чтение аудиокниг, друзья, и где эти книги звучат, где сегодня вы можете слушать аудиокниги, которые мы зачитываем, наши братья и сестры, и это новый час, новые возможности. В этом часу, друзья, нам необходимо собрать $2052. $2052, где нам надо собрать в этот час, чтобы мы могли существовать на 27-й год, и чтобы мы могли вместе с вами нести это Евангелие, проповедовать и вдохновлять друг друга. И в этом часу звучат аудиокниги, которые наши братья и сестры записали, которые мы радуемся с ними, которые мы вместе переживаем. Место Писания оставлено, это Исаия, 40 глава, 8 стих. Здесь сказаны такие слова: «Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Божие нашего пребывает вовек». Слово Бога нашего пребывает вовек. Вы слышите? Слово Бога нашего пребывает вовек. Трава увядает, трава засыхает, цвет увядает. Знаете, на самом деле, да, трава засыхает, человек устает, или люди ослабевают, и это. Но Слово Божье пребывает вовек. Все в этом мире меняется, но Слово Божье остается Словом Божьим. И это радует сердце, что мы можем с вами трудиться, мы можем с вами идти вперед, мы можем с вами достигать, проповедовать Евангелие. Пусть Бог благословит каждое сердце. И в этом часу у нас остается 57 минут и 50 секунд, друзья, и где нам необходимо, где $2052, чтобы нам перекрыть этот час, чтобы мы могли быть с вами в этом, этот час мог быть в следующем году в эфире, в 27-м году. Если вы только присоединились, чтобы послушать сейчас книгу, друзья, хотел бы сказать, что у нас идет марафон, ежегодный марафон, где мы собираем финансы для того, чтобы мы могли иметь, друзья, финансы, мы могли транслироваться и, конечно же, быть с вами в эфире на 27-й год. Эту сумму, которая составляет $2052, нам необходимо 7 людей по $25, да, 7 людей по $25 ежемесячно, когда мы делаем ежемесячно, и оно позволяет нам, знаете, идти вперед дальше. Или 3 человека по $50 ежемесячно, и это позволит нам перекрыть эту сумму. Или, друзья, мы можем это сделать по 2 человека по $100 ежемесячно, и это перекроет эту сумму. Пусть Бог благословит вас. И у нас есть 56 минут и 20 секунд. Спасибо Господу и вам, те, кто сейчас это принял решение. И у нас это сделал один человек. И нам уже, друзья, осталось не $2058, а $1652. $1652. Друзья, осталось уже, чтобы этот час был проплаченный, который мы говорим за 27-й год. Чтобы в этом 27-м году звучали аудиокниги.
которые наши братья и сестры озвучивают, где наши радиосотрудники озвучивают, или даже вы сами озвучиваете, или уже озвученная книга нам присылается, и мы их проигрываем, и вы слушаете, и, конечно, вы вдохновляетесь. Мы изучаем, друзья, мы слышим, как, знаете, и производит работу действий, и это очень приятно. Пусть Бог благословит вас, наполнит благодатью, наполнит силой и дает нам сегодня силы двигаться вперед и благословлять имя Господне. Пусть в этом имя Божье прославится, друзья. Я благодарю Господа за тех, кто принимает решение, принимает, знаете, сделать этот шаг веры, чтобы идти дальше. И у нас остается 54 минуты в этом часу. И, слава Богу, у нас сегодня приняло уже 2 человека в этом часу. Слава нашему Богу. И остается уже 1552 человека. 1552 человека. И это то, что сегодня есть у нас на этот час, друзья. И вы можете позвонить на наш номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Позвонив на этот номер, друзья, вы можете дать свою кредит-карту или банковскую карточку. Где-то вас займет примерно несколько минут до 5 минут, чтобы этот вопрос решить, и вы сможете сделать этот вклад в дело Божье. Друзья, пусть Бог благословит вас. Конечно же, тоже хотел бы напомнить, что у вас есть возможность зайти на веб-сайт readingv.com, и там же тоже есть приложение, которое вы можете воспользоваться ими. Это Cash App, Zelle и PayPal. И вы можете это сделать. И там, друзья, например, если вы воспользуетесь Cash App, там вы можете написать знак доллара и радио MV и выделить ту сумму, которую вы желаете. Или Zelle, или PayPal, вы можете там написать info@radiomv.com и вложить ваш вклад в дело, чтобы вместе с нами идти дальше вперед в 27-й год. Пусть Бог благословит каждое сердце, наполнит любовью и благодатью. В этом часе у нас происходит, где звучат аудиокниги, где, друзья, многие из вас слушают, назидаются, получают благословение. На это оставлено место Писания, Исаия 40 глава, 8 стих. «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребывает вовек». Знаете, насколько это правдиво, золотые просто слова сказано. Знаете, люди уходят, люди меняются, обстоятельства меняются, культура меняется, законы меняются. Все меняется, друзья. Но Господь остается Господом. Слово Божье остается Словом Божьим. И насколько это приятно, насколько это славно, что Бог, знаете, Он поругаем не бывает, что Господь никому не изменяет, и Он остается верным в деле своем. Пусть Бог вас всех благословит. Хотел бы напомнить, что Радио МВ – это то служение, которое достигает более 136 стран мира, друзья. Более 136 стран мира и, конечно же, производит работу во многих и церквях, во многих служениях, во многих сердцах. И работают действия, которые сегодня многие радуются и получают благословение. И мы приглашаем вас, примите в этом тоже участие. Сделайте свой вклад, друзья. И благодаря вашего вклада получают народы благословения. Знаете, наши близкие, друзья, родные благословения. И пусть в этом имя Божье будет прославлено. Знаете, Радио МВ имеет испанское радио, немецкое радио, английское радио и славянское радио. 4, знаете, радиостанции, 4 языка, где люди сегодня получают свое Божье благословение на своем родном языке. Они слышат, понимают, радуются и получают сегодня ответ. И пусть в этом имя Божье будет прославлено. Друзья, и сегодня
Если вы желаете с нами пойти в 27-й год и нести там служение, двигаться дальше, вы можете это сделать, позвонив нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29, и ваша лепта, она произведет ту работу, которую сегодня Царство Божие оценяет. И, знаете, делает работу, и Бог в этом, конечно же, знаете, прославляется тогда, когда мы это делаем. Пусть имя Божье будет прославлено. Хотел бы напомнить, что у нас остается 49 минут. 49 минут, и этот час подойдет к концу. Друзья, и нам необходима сумма $1552. И благодарю Господа за тех братьев и сестер, которые приняли участие. Это 2 человека уже приняло участие в этом часе. И мы продвигаемся, друзья, медленно, но потихонечку, уверенно вперед. Пусть в этом же прославляется Господь. Если у вас есть возможность $25 ежемесячно жертвовать, а нам таких надо сегодня 6 человек, которые, если могут принять в этом участие, то мы сможем перекрыть вот эту сумму $1552. Или 3 человека по $50, и мы перекроем эту сумму. Или 2 человека ежемесячно по $100, и мы эту тоже сумму перекроем. Пусть Бог благословит и даст сегодня, знаете, восполнит наши нужды, восполнит, знаете, наши прошения. Многократно мы нуждаемся, многократно мы просим. И знаете, что уникально в радиослужении? Радиослужение сегодня — это не один организм, и это не, знаете, один человек. В радиослужении участвует, я бы даже, может, даже сказал бы, сотни людей. Даже, наверное, больше, чем сотни людей участвуют в том, чтобы это служение было, осуществлялось. Почему это? Посмотрите, это проповедники, это пастыря, это служители, это миссионеры, это братья и сестры, которые рассказывают свидетельства, это зачитываются книги, это пишутся книги, друзья. Молитвенные служения у нас проходят, где мы молимся, где мы, знаете, выслуживаем, знаете, сотни нужд, проблем, переживаний, мы тоже молимся, где вы же принимаете участие свои в этом, слушая, молясь, благословляя. И таким образом, друзья, существует радиослужение. Таким образом мы все вдохновляемся, мы ободряемся, мы получаем укрепление, получаем, знаете, радость, и мы таким образом можем идти и производить работу дальше. И пусть в этом имя Господне прославится. Зайдите на наш веб-сайт readymv.com и сделайте ваш вклад в Царство Божие. У нас есть Zelle, у нас есть PayPal, это info@readymv.com. Если у вас есть PayPal или Zelle, вы можете написать info@readymv.com и сделать вклад, который располагает ваше сердце, или сделать Cash App. Через Cash App, это знак доллара, Radio MV. Пусть Бог благословит вас, друзья. У нас остается 47 минут, и этот час закроется. А в этом часе у нас звучат аудиокниги. Знаете, где мы назидаемся, тоже слушая истории, слушая свидетельства, слушая, как проходили наши отцы, как проходили наши братья и сестры, которые, знаете, сегодня прошли, остались верны Господу, которые пронесли этот факел веры, которые отображали любовь Божью. И пусть Бог благословит нас, чтобы мы были теми же самыми людьми, которые отображают, знаете, славу Божью, которые делают и производят работу Божью. Пусть в этом также имя Господа будет прославлено. Возлюбленные, давайте мы сейчас с вами послушаем псалом. Давайте послушаем. И во время пения звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И также посетите наш веб-сайт readymv.com. Пусть Бог благословит вас. Мы ждем ваших звонков. У нас остается сумма $1552. Благословения вам!

Дорогие радиослушатели, сегодня мы особенно благодарим Господа. Благодаря вашему участию уже собрано 50% нашей цели. Это половина пути. И за каждым процентом стоят реальные люди. Те, кто молится, поддерживает и желает, чтобы Слово Божие продолжало звучать. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». У каждого в Божьем деле есть своя часть. Возможно, сегодня, именно сегодня Господь располагает ваше сердце присоединиться к этому труду. Не думайте, что ваше пожертвование должно быть большим, чтобы иметь значение. Для кого-то это может быть $10, для кого-то 50, 100 или другая сумма, которую вы можете пожертвовать с миром в сердце. Важно не сравнивать себя с другими, а сделать то, к чему побуждает вас Господь. А если сейчас у вас нет возможности поддержать финансово, помолитесь о марафоне и расскажите о нем своим родным и друзьям. Мы уже прошли половину пути. Слава Богу за каждого, кто стал частью этого труда. И верим, что Господь восполнит все необходимое для продолжения служения радио МВ в следующем году.

Друзья, слава нашему Богу! Как сегодня сестра Надя сказала, мы с вами прошли полпути, друзья. 50% слава Господу на ту сумму, которая у нас есть, мы уже собрали. Пусть Бог благословит вас, наполнит благодатью, миром. Спасибо каждому из вас. И как правильно было сказано, в этом 50% стоят души, да, стоят сердца, стоят семьи, стоят братья и сестры, которые вложили в это дело, да благословит вас всех Господь, чтобы мы могли вместе с вами идти дальше, служить дальше, и прославлялось имя Господне дальше. Друзья, и у нас остается 39 минут, где в этом блоке часа, где нам необходима сумма $1527, $1527, чтобы нам закрыть этот час. И если сегодня у вас есть такая возможность, вы можете сегодня это сделать, выделить лепту, которая у вас сегодня она возможна. Пусть Бог благословит, вы можете позвонить 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или также, друзья, вы можете зайти на наш веб-сайт и воспользоваться приложениями, которые там на нашем веб-сайте есть. Это radiomv.com, radiomv.com. И вы можете, друзья, воспользуются Cash App. Cash App — это вот написать $RadioMV, $RadioMV, или Zelle, PayPal. У нас есть две вот эти программы, где вы можете тоже написать info@radiomv.com, info@radiomv.com, и воспользоваться этими программами и вложить то дело в Царство Божие, которое сегодня вы можете сделать. Пусть Господь благословит вас. Я благодарю Господа. Знаете, у нас уже в этом часу приняло 3 человека участие. И мы собрали уже $525. И нам необходимо еще осталось собрать $1527. Нам осталось собрать в этом блоке часа, где, знаете, в этом часу у нас звучат книги, где аудиокниги озвучиваются, где наши сестры их зачитывают и прилагают усилия, где также зачитывают другие братья и сестры, где мы получаем от вас или уже записанную книгу, или вы присылаете, чтобы мы ее зачитали. И то, что мы делаем, я благодарен Богу, что мы можем совместно трудиться, совместно мы можем распространять, укреплять, вдохновлять тех братьев и сестер, которые сегодня с нами есть. Пусть в этом имя Божье прославится. Как мы уже слышим, друзья, слава Богу, мы 50% уже собрали. Мы собрали с вами уже $68,595. И осталось собрать $66,095. Друзья, пусть Бог благословит вас. Слава нашему Богу, что мы уже на полпути. И наша молитва и наше, знаете, желание, чтобы мы собрали полную сумму вот этих $66,905, и чтобы на 27-й год мы могли двигаться вперед и сделать ту работу, которую мы, у нас есть, которую нам необходимо делать, чтобы радио МВИ звучало 24 часа и 7 дней в неделю, чтобы могли слушать, могли люди, знаете, радоваться, переживать Господа, вдохновляться, ободряться. И это вдохновляет многих и ободряет многих. На номер, куда вы можете прямо сейчас позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. И я хотел бы, знаете, такое привести вам наглядную картину, где если мы жертвуем ежемесячно, друзья, что оно производит, какую работу и дает какое благословение для радио. Если мы вложим лепту $20, знаете, в ежемесячно, то в конце года это составит $240, друзья. И это значительная сумма, которая способствует радиослужению быть в эфире. Если вы жертвуете $50 ежемесячно,
то оно способствует быть радио, знаете, в эфире также, потому что это составит в конце года $605. $605, и оно производит большое благословение, чтобы мы могли двигаться дальше и, конечно же, иметь это, знаете, участие, это благословение. Если у вас есть возможность жертвовать $75, то в конце года это составит $912. И это значительная сумма, которая позволяет этому часу быть в эфире. Пожертвование $100 в месяц в конце года составит сумму $1214, который также позволит нам и, знаете, на протяжении целого года быть в эфире этому часу. И, знаете, каждая лепта, она приносит, знаете, тот плод, который сегодня он не видим, да, и тот плод, который, может, мы сегодня еще не ощущаем. Многие из вас это ощущают, потому что вы вдохновляетесь, ободряетесь, ваша жизнь изменяется, вы это видите, или ваши внуки, или ваши дети, и вы благодарите Бога. Друзья, многие из вас нас этого не видят, но придет это время, когда однажды мы представим перед Господом, мы это уразумеем, увидим, возрадуемся и прославим нашего Господа. И остается 33 минуты. И этот час подойдет к концу, 33 минуты. И в этом блоке часа, друзья, нам остается сумма, которая еще необходима. Это $1527. $1527. В этом блоке часа приняли участие 3 человека. Спасибо вам, которая составила сумму $525. Пусть вас Бог благословит. И вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И если у вас такая возможность есть, чтобы не только звонить, а вы можете зайти на веб-сайт наш, да, или просто зайти на свой Zelle или на свой PayPal, вы можете написать info@radiomv.com, info@radiomv.com, да, или info@radiomv, и вы можете сделать свой взнос для того, чтобы Царство Божье дальше, знаете, распространялось и достигало тех сердец, которые сегодня так в этом нуждаются. У нас есть Cash App. Если вы используете платформу Cash App, и сегодня очень оно популярно и легко воспользоваться этой программой, друзья, вы можете тоже написать это знак доллара и написать «Радио МВ» и внести свой вклад. Вклад в дело Божье, и пусть в этом Господь также прославляется. Помните, что влаживание в дело Божье, оно никогда тщетным не возвращается, оно приносит плод. И как вот здесь хороший стих оставлен вместо Писания, здесь сказаны такие слова, которые я уже зачитывал. Это Исаия, 40 глава, 8 стих. «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребывает вовек». Слово Божье, оно пребывает вовек, то есть оно не увядает. Слово Божье, оно остается Словом Божьим. Знаете, приходят новые законы, приходят новые культуры, уходит старая культура, уходят старые законы. Друзья, уходят люди, приходят люди. Люди молодеют, люди стареют, а Слово Божье остается. В мире меняется обстановка, в мире меняется правительство, в мире меняются подходы, стили, знаете, желания, переживания, все меняется, а Слово Божье остается. Божья любовь остается, и Божья любовь, она сегодня сильна, чтобы изменять, благословлять и укреплять. Друзья, вот это то, что сегодня мотивирует нас и радует. Хотел бы, чтобы каждый из нас, мы это осознавали, каждый из нас, мы были твердо и непоколебимы в этом. Пусть вас Бог всех благословит, укрепит и наполнить, чтобы мы никогда не опускали руки, друзья, никогда не сдавались, никогда мы не были в таком состоянии уныния, а наоборот сказали: «Господь, Ты мой Бог, Ты мой Царь,
Ты мой тот, на которого я уповаю. Да, сегодня в этом мире все меняется. Да, сегодня все изменяется. Да, многие вещи нам непонятны, но ты есть Бог, которого мы любим, которому мы поклоняемся, которому мы служим, и тот, на которого мы полагаемся. Друзья, вот это самое важное в жизни христианина, потому что здесь написано: «Слово Бога нашего пребывает вовек». Знаете, что интересно? Слово Божье об этом тоже говорит, да, что да, дары умолкнут, да, все в этом в мире умолкнет, а любовь пребывает вовек. Любовь Божья пребывает вовек. Все в этом мире какую-то имеет границу, другими словами. То есть где-то есть предел этим действиям. А Божья любовь, та, которая загорелась в сердце нашем, не имеет границ. Там нет предела. Знаете, и на небе будет только любовь. На небе будет только любовь, друзья. И это славно. Пусть Бог благословит нас, наполнит благодатью, наполнит милостью, наполнит своим силой и благодатью Духа Святого. На номер, куда вы прямо сейчас можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, спасибо всем тем, кто принимает в этом участие. И в данный момент у нас остается 28 минут. И слава Богу, в этом уже часе приняло 4 человека. 4 человека приняло участие. И нам необходимо $1427. $1427, чтобы этот час был у нас закрыт. Возлюбленные, мы сегодня с вами дошли до этого часа. Слава нашему Богу, Бог доверяет каждому нам это время. И Он ожидает от нас, как, знаете, чтобы мы были те плодовитые, сочные и производили ту работу и действия, которые Господь желает, чтобы мы это производили. Он ждет от нас решений и действий. На самом деле так оно есть. И Он, который, знаете, ведет нас, и Он тот, который заботится за нас, который видит наши решения, видит наши желания, видит наши помышления. Это все в Божьих руках. Господь наблюдает, Господь видит, Господь благословляет. И, конечно же, мы в Нем радуемся. Мы переживаем Божье благословение. И Он тот, который созерцает, тот, который устрояет. И пусть в этом имя Господне будет прославлено. Никогда не позволяйте врагу душ человеческих, чтобы он удручал нас. Друзья, помните, что война, которая состоит между врагом и детьми Божьими, да, на уровне разума, где дьявол нас атакует, где дьявол всячески надавливает на нас, где дьявол всячески клевещет, где он показывает, он говорит: вот посмотри на этого, посмотри на того, посмотри, какой разврат, посмотри, конец света, посмотри, все отступили, лишены славы Божьей, и посмотри, и он продолжает клеветать. Если вы принимаете это решение, друзья, да сохранит нас Бог, вот эту клевету, и потому что Писание говорит, кто клевещет? Сатана. Он отец клеветы. Он отец лжи. То есть это тот человек, который родил клевету, родил ложь, обман. И он клевещет против детей Божьих. Друзья, он клевещет. И да, для нашего взгляда, да, может, для нашего понимания мы смотрим, и наш разум это не вмещает. Знаете, может, мы научены по-другому, или, может, мы воспитаны по-другому, да? Но Божья любовь, Божья благодать, она не останавливается. Здесь так написано, друзья, это Исаия 40 глава, 8 стих. «Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего пребывает вовек». Помните, Слово Божье, оно пребудет вовек. Оно никогда не позволит врагу душ человеческих увянуть, рассыпаться, разбиться,
разочароваться и предать свой народ. Никогда. Господь никогда не предавал и не предаст. Господь всегда остается верным, верный в своем обещании. И да благословит вас Господь, друзья, за вашу верность, что вы служите Господу, что вы влаживаете эту лепту, вы влаживаете эти финансы. И благодарение Господу за таковых братьев и сестер мы сегодня до этого часа дошли, где ровно 50% мы уже собрали, друзья. Слава нашему Богу. И у нас остается других 50%, чтобы собрать, чтобы мы могли вместе дальше проповедовать Евангелие. Пусть Бог благословит вас. И у нас остается это в этом часу, друзья, 24 минуты. В этом часу остается 24 минуты, и нам необходима сумма, это $1,427. $1,427, чтобы нам собрать в этом часе. Если вы желаете быть участником этого дела, поддержать этот час, позвоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. 425-296-78-29. Или вы можете воспользоваться нашим веб-сайтом radiumv.com и можете зайти и воспользоваться PayPal, Cash App, Zelle. Пусть Бог благословит вас. Например, если у вас есть Zelle, PayPal, там вы можете напечатать info@radiumv.com, info@radiumv.com и воспользоваться этим приложением. Или если есть у вас Cash App, вы можете тоже воспользоваться Radio MV, знак доллара, Radio MV. И вы можете воспользоваться, пусть Бог благословит вас. Мы сегодня с вами находимся, и у нас сегодня третий день, друзья. Это третий день нашего эфира, где мы с вами уже говорим, и уже мы с вами 32 часа. И да, 32 часа, друзья. Представляете, где мы сегодня с вами в эфире, где мы об этом разговариваем и рассказываем о том, что у нас происходит, что мы сегодня делаем и о чем мы сегодня говорим. И знаете, многие ожидают этого часа, где слушать книгу, знаете, а мы сейчас с вами рассуждаем, говорим, да, и пусть Бог благословит тех, кто ожидает, друзья, нам необходимо собрать эту сумму, и мы вновь выйдет программа радио в норму и будет звучать, и пусть Бог благословит вас. У нас цели, как бы у нас есть желание, друзья, чтобы это до конца пятницы сделать. Но мы посмотрим по обстоятельствам, мы смотрим на обстановку тоже. И мы надеемся, что мы управимся и сделаем быстрее. Этим всем придет, ну, как бы завершится это все. Пусть Бог благословит вас. Молитесь за нас, а мы молимся за вас. Видите, друзья, как тоже интересно выглядит, да, что мы сами не можем делать, знаете, всегда есть организм, то есть это Церковь Божия совместно. Совместно мы делаем, совместно прилагаем усилия, и совместно у нас результат. Даже вот здесь вот у нас остается 21 минута, и нам необходимо $1,427. И в этом же часе уже 4 человека приняло участие. Вот, видите, вот это совместное, вот это единство, когда у нас есть единство, когда у нас есть вот это согласие, и каждый влаживает в лепту, и из этого есть результат. Есть результат, который позволяет нам это нести Евангелие, распространять Слово Божье, и чтобы Слово Божье достигало людей. Хотел бы вас вдохновлять, возлюбленные, во время, когда вы пишете, звоните на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Хотел бы сказать, чтобы мы помнили то, что Бог всегда будет стоять за народом своим. Бог всегда будет охранять и сражаться, давайте, наверное, вот так скажу, сражаться за народ свой. Что бы то в жизни ни происходило, как бы в жизни нам трудно не было, друзья, Бог нас проводит по этому житейскому пути через разные обстоятельства, тяжелые обстоятельства, друзья.
те обстоятельства, порой, которые нам даже трудно воспринимать, даже трудно представить, как так мы можем это проходить, друзья. Но при этих же обстоятельствах Господь, Он держит нас крепко в своей руке за правую руку. Он нас учит, Он нас благословляет, Он нас ведет и научает. Знаете, и мы радуемся в этом. Мы получаем большое благословение. И, знаете, мы укрепляемся. Да, может, со стороны человеческого взгляда, я говорю человеческого взгляда, да, потому что мы люди, со стороны не духовного взгляда, я говорю, а плотского, давайте, наверное, вот так скажу даже, со стороны плотского взгляда мы смотрим, да, и нам кажется, что с этим человеком вообще происходит, насколько этого человека большие трудности, переживания, как с этим человеком Бог работает. И многие, может быть, сказали бы, я бы этого, наверное, не хотел бы, да? Но, с другой стороны, когда если мы смотрим со стороны духовной стороны, части, если с открытыми глазами, то мы видим, что Бог очищает, работает, производит свое действие для чего? Чтобы этот сосуд принес много плода для Царства Божьего. Много плода для Царства Божьего. Хотел бы, чтобы мы это... И чтобы мы это понимали и осознавали, друзья, если мы сегодня не переживаем в своей жизни изменений, потрясений, если в нашей жизни все гладко, знаете, хотелось здесь стоит нам задаться вопросом. Стоит задаться вопросом, почему? Почему у нас в жизни так происходит? Почему все настолько гладко, друзья? Знаете, написано в Писании, кого я люблю, того я наказываю, да? Кого я люблю, с тем я провожу больше время. На самом деле это так. Знаете, вот у каждого есть дети, да? У кого есть дети, да? Друзья, у нас остается 17 минут. Нам необходимо $1,427. $1,427. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И вы можете принять в этом участие. Я продолжаю мысль. У нас есть дети, и мы с нашими детьми имеем общение. И знаете, есть дети, которые ты позовешь его, скажешь ребенку, сделай то или другое, и он делает. Ты видишь, он делает, ты его берешь, еще раз зовешь, и он еще делает. А есть дети, которого ты позвал, попросил, и он начинает тебе рассказывать. То есть это ребенок начинает папе или маме рассказывать, а почему, а для чего, а зачем, а почему я... А почему только я? А почему это я должен делать? Почему вы меня только зовете? Почему вы только мое имя называете? Я что, один ребенок в этой семье? Знаете, вот такие вот есть дети, да? Вот знакомые такие моменты, да? Друзья, вот так же и в Царстве Божьем, друзья. Абсолютно то же самое. Есть люди, которых Бог обращает к ним внимание, зовет их, и они отзываются на призыв, и они идут и делают. Да, они идут, работают, делают. Есть и моменты происходят в жизни, которые, знаете, тяжелые, да, какой бы, вот возьмите себя за место ребенка, да, если вы, скажем, попросили его помыть машину. Этот ребенок идет, моет, он там убирает ее, он сам запачкался, он сам намочился, устал, изнемог. Он приходит устал и ложится спать, там, скажем, да, он работал. Это трудно. Так же самое, друзья, когда Господь нас просит какое-то дело делать, мы также устаем, мы также пачкаемся, мы также делаем ошибки, мы также, знаете, спотыкаемся, мы также, может, опрометчиво поступаем. И как мы просим своих детей, там, скажем, вот пойди ребенку сделать то, скажем, ну, какие-то моменты, чтобы сделать, или прибраться в комнате, да, и ты его просишь сделать так, так, иначе. Ты приходишь, а этот ребенок хотел прибрался, и он просто взял все в один угол, смел, и все, и я прибрался.
И ты понимаешь, что это неправильно. Ты его начинаешь учить, ты ему начинаешь объяснять, что нужно вещи к вещам, мусор к мусору, игрушки к игрушкам, обувь к обуви и так далее. Все, чтобы он все разложил. То есть ты с ним занимаешься, ты ведешь процесс учения. Друзья, вот так же Бог работает с нами. Абсолютно, чтобы нас учить и нас наставлять. А есть дети, да, которых ты обращаешься, зовешь, да, он ничего не хочет делать, да, игнорирует, или если что-то он даже сделает, он тебе больше принесет морального, как говорится, ущерба, да, чем он тебе помог. И в следующий раз ты уже думаешь, стоит ли вообще его звать или нет. Нехай сидит, ты лучше позовешь другого. Друзья, вот и здесь-то и происходит в нашей жизни, тоже христианской. Бог обращается к кому-то, и тот идет и делает. И он ошибается, да, он может много переносит трудностей, переживаний, у него много событий в жизни, но он делает, он исполняет волю Божью. Другой же ребенок, который просто как бы гладко, все прекрасно у него, да, но он не исполняет то, что просит отец. Он не делает то, что просит его Царство Божие. Он просто живет для себя, друзья. Но Царство четко и ясно написано в Писании. Однажды мы предстанем перед Богом, и однажды мы дадим все отчет и принесем плоды. Каковы будут плоды нашей жизни? Пусть Бог благословит нас, чтобы мы были теми послушными детьми Господу Иисусу Христу. И были, знаете, теми, которые принесет много плода для Царства Божьего. Чтобы нам не быть теми, которые спасены, как головня от огня. И чтобы нам не быть теми, знаете, которых храни, конечно, Господь всех нас. Чтобы Господь сказал, отойди, я уже тебя не знаю. Все, да, когда-то, может, я тебя знал, ты был, назывался, но ты не захотел больше быть моим сыном и дочерью. Сохрани нас, Господь, от этого, друзья. Пусть Бог благословит вас. Остается 13 минут и 19 секунд, друзья, и этот час подойдет к концу. И в этом часе нам необходимо $1,427. $1,427. Пусть Бог благословит вас. Звоните нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, если вы работаете сейчас на работе, вы можете позвонить или за рулем, можете позвонить своим друзьям, близким, пригласить их к тому, чтобы они приняли в этом участие. Пусть Бог благословит также и вас. Слово Божие, которое мы сегодня зачитывали в этом часе, а этот час, где зачитываются аудиокниги, где мы слушаем на протяжении целого года, где многие братья и сестры в ожидании этого часа получают благословение, когда, знаете, ты встречаешься с радиослушателем, пересекаешься с радиослушателями, они свидетельствуют, рассказывают и благодарят за именно этот эфир, за этот час, где они могут получать благословение. Слово Божие здесь написано, Исаия 40 глава, 8 стих, это о чем мы сейчас чуть-чуть рассуждали, где сказаны такие слова: «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребывает вовек». Цвет увядает, то есть изменяется цвет, да, и вот даже посмотрите на нашу плоть, друзья, и мы все меняемся, потихонечку мы все меняемся, наши дети молодеют, а мы красивеем. Красивеем и становимся с каждым годом красивее и красивее. И наша красота, она обретает иной вид. Иной вид, друзья, не такого, как раньше он был. Абсолютно. И мы меняемся, как бы мы этого не хотели, как бы мы ни старались. И посмотрите, этот весь мир настроен на то, чтобы чем дольше мы были молодее. На самом деле, если вы тоже говоря про вот это именно этот момент, если взять 90-е годы и сейчас наши взять время, то, конечно же, люди более моложе выглядят, даже именно по годам, да, более моложе выглядят, более прилично выглядят.
более ухоженно выглядит. Да, на самом деле многие принимают усилия, как бы спортзал, диеты, занимаются собою. Мы больше узнали о своем организме. Сегодня легче доступ информации, что с моим организмом происходит, какую мне правильную еду нужно пользовать и так далее, тому подобное, чтобы нам правильно выглядеть и нам, знаете, не только даже выглядеть, а чтобы мы могли быть эффективны, способны производить ту или иную работу, которую мы имеем. И сегодня у наших братьев, сестер исполняется 70 лет, 60 лет, 50 лет, исполняется 80 лет, и ты смотришь, они так очень прилично, хорошо выглядят, и, знаете, такие довольно, знаете, активные, и это радует, друзья, слава нашему Богу, что Бог продлевает жизни и наших близких, родных, друзей, и мы в эти годы можем благословлять друг друга и радовать, видите, но, как в Писании написано, и цвет все равно увядает, а Господь остается Господом, за это Ему слава Богу. Он царствовал, друзья, и Он будет царствовать. Вы слышите? Как бы мы ни стремились, как бы мы ни держали, какие бы лозунги мы ни поднимали, какое бы ни рождалось движение, но Бог царствовал и будет царствовать. Как бы дьявол ни восставал, Бог царствовал и будет царствовать, потому что Он есть царь царей. Так написано. Царь царей, Бог богов. И нет подобного Ему. И это мой Отец. Слава нашему Богу, друзья. Пусть Бог благословит вас. У нас остается 8 минут. И всего лишь 40 секунд, друзья. И нам необходима сумма, которая $1427. $1427, которые, чтобы перекрыть этот час, а в этом часе у нас звучат книги. Пусть Бог благословит вас. Вы можете позвонить нам на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. И вы можете дать свою лепту, вложить свой клад для Царства Божьего. Пусть Бог благословит вас. Вы также воспользуйтесь, можете, нашим веб-сайтом. И на веб-сайте вы можете зайти, это radioinvi.com. И там можно выбрать платформу Cash App. И можете написать доллар radioinvi и можете воспользоваться. Или Zelle, или PayPal. Тоже написать info@radioinvi.com и тоже этим воспользоваться. Пусть Бог благословит ваши судьбы, вашу жизнь, и да будет имя Бога благословенно. Сеющие, знаете, сегодня Слово Божие говорит, скупо пожнет это же. Сеющий щедро, он пожнет щедроту. Знаете, и на, как, смотря на жизнь нашу, да, и смотря на обстоятельства наши, мы наблюдаем тоже и видим те братья и сестры, которые жертвуют, да, какая бы ни была эта лепта, малая или большая, но это есть лепта, и они жертвуют, и Бог восполняет, благословляет, и ты по жизни смотришь, Господь благословляет их. Друзья, помните, благословение Божье, оно печали не приносит. Божье благословение, оно всегда сопутствует, знаете, радостью. И а человек, который любящий Господа и полагающий на Господа, он это видит всегда. Человек, который полагается на человека, живет подобно этому миру, поступает подобно этому миру, хотя он знает Бога, хотя он может ходить в церковь, хотя он может даже и родился, и ему уже сейчас в преклонных годах или в средних годах, неважно. Но он живет как этот мир, он мыслит как этот мир, у него действия как этот мир. Да, может, вид он имеет, вид имеет благочестие, да, вид он имеет благочестивый. Но написано в Писании, силы же его, отречься, таковых удаляйся. Вы когда-нибудь об этом размышляли, друзья? Сегодня, к сожалению, большому множество народа имеют этот вид благочестия, а вот силы они

В Союзе коммунисты научили, встречают по одежке, такое было высказывание, да, а провожают по уму, да. То есть раньше такой был приоритет, что как человек выглядит одето, о, это значит такой человек. Хотя, к сожалению, оно еще не так сильно стерлось с этого, с культуры славянской, но оно уже почти ушло. В Америке это вообще нету этого. Абсолютно, да. Мы смотрим на человека, он может очень-очень быть просто-просто одет. Но этот человек имеет, может, громадное состояние, которое мы даже не можем вообще вообразить, что может этот человек такое иметь. Настолько все поменено, друзья. Пусть Бог благословит нас, чтобы мы были подобны Господу Иисусу Христу, чтобы мы мыслили так, как мыслит сегодня Царство Божие, чтобы мы были подобны Царству Божию. Остается 4 минуты. И этот час подойдет к концу. 4 минуты и 10 секунд, друзья. Слава нашему Богу, кто-то еще принял это участие. И нам уже осталось $1127, друзья. $1127 в этом часе приняло 5 человек. 5 человек и остается $1127. Возлюбленные, хотел бы сказать, что мы в этом дне, в течение этого дня, ушли в минус $5504, друзья, $5504. Если мы не закроем и этот час, то это уже будет 6000 с чем-то. Пусть поможет каждому, знаете, Господь принимать решение служить, трудиться и благословлять. Звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наше время подходит, друзья, к тому, что мы скоро перейдем в новый час, новые возможности и новые решения. Давайте мы поблагодарим Бога за тех, кто принял это решение, кто отозвался, кто посетил наш веб-сайт radiumv.com и принял там решение, вложил сумму, или кто-то позвонил, друзья. Ну и также, чтобы Господь благословлял каждого из нас. Отец Небесный, мы благодарим Тебя и славим за то, что Ты сегодня даешь эту возможность. Мы рассуждаем над Твоим Словом. Мы сегодня помышляем, Господь, о Слове Твоем. Мы сегодня, Господь, молимся, мы сегодня благословляем Твое имя. Господь, я благодарю Тебя за этих людей, 5 человек, которые приняли решение вложить в дело Твое, в царство Твое, слава Тебе. Господь, я благодарю Тебя, пусть Твое имя будет прославлено. Веди нас, Господь, укрепляй, благословляй, оживляй, и пусть сегодня слава Твоя, сила Твоя, Господь, она в нас производит большую работу и действие. Господи, Ты знаешь, нам необходимы эти финансы, все Ты видишь. Ты все знаешь. Господь, я благодарен Тебе, что мы уже на 50% собрали той суммы, которая нам необходима. Это великая, Господь, слава Тебе. Ты уже в нас сотворил. Хвала Тебе, Боже. Мы просим, благословляй нас надалее. Пусть милость Твоя, благодать, она производит работу и действие дальше. Помоги нам больше и больше полагаться на Тебя, доверяться Тебе. И все, как Слово Твое говорит, принимать от руки. Как от Тебя, Боже, мы это и принимаем. Пусть Бог Твое имя будет прославлено, великий Бог. Аминь. Друзья, мы сейчас выслушаем несколько псалмов, послушаем несколько псалмов, послушаем объявление, и мы к вам вернемся, знаете, в новый час с новыми силами, с новыми возможностями, с новыми желаниями, и это будет абсолютно другой час. Пусть Бог благословит каждого из вас. Друзья, и у нас остается $1227, которые необходимо закрыть этот час. Вы можете во время пения звонить на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Да благословит вас всех Господь!

Дорогие радиослушатели, сегодня мы особенно благодарим Господа. Благодаря вашему участию уже собрано 50% нашей цели. Это половина пути. И за каждым процентом стоят реальные люди. Те, кто молится, поддерживает и желает, чтобы Слово Божие продолжало звучать. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». У каждого в Божьем деле есть своя часть. Возможно, сегодня, именно сегодня Господь располагает ваше сердце присоединиться к этому труду. Не думайте, что ваше пожертвование должно быть большим, чтобы иметь значение. Для кого-то это может быть $10, для кого-то 50, 100 или другая сумма, которую вы можете пожертвовать с миром в сердце. Важно не сравнивать себя с другими, а сделать то, к чему побуждает вас Господь. А если сейчас у вас нет возможности поддержать финансово, помолитесь о марафоне и расскажите о нем своим родным и друзьям. Мы уже прошли половину пути. Слава Богу за каждого, кто стал частью этого труда. И верим, что Господь восполнит все необходимое для продолжения служения Радио МВ в следующем году.

друзья, мир Божий вам, объявляю телефон, куда вы можете позвонить на радио MB. Это 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, мы уже прошли с вами полпути, даже чуть-чуть уже больше, чем полпути. Слава нашему Богу! Хотел бы объявить телефонный номер, куда вы можете позвонить и стать частью, друзья, этого служения. Уже у нас с вами в этом часу остается 49 минут в этом часовом блоке, и мы уже собрали $200. Слава нашему Господу! Друзья, слава нашему Господу! Zelle, можно жертвовать через Zelle, через, можно жертвовать через PayPal. Zelle, PayPal, друзья, и онлайн ваша карточка, имейте в виду. Или можно позвонить в течение 5 минут, можно оформить звонок, друзья. Буквально нам остается 49 минут в этом часовом блоке, и вы сможете принять участие, чтобы мы могли закрыть этот часовой блок. Друзья, объявляю телефон номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Линии наши открыты, сотрудники у телефонов. Нам еще нужно $1729. И, друзья, это можно сделать, чтобы если 3 человека по $50 останут с нами, друзья, то мы закроем с вами этот час. Напоминаю, друзья, что это марафон на 2027 год. На 2027 год. Если вы еще, друзья, не приняли участие, объявляем вам координаты, как вы можете это сделать, позвонив на телефон 425-296-78-29. Друзья, линии открыты, и мы вас приглашаем. Пожалуйста, примите, друзья, участие. Телефон номер 425-296-78-29. Нам еще нужно $1729 в этом часовом блоке. Друзья, мы уже, слава Богу, от общей суммы мы уже 51% достигли. Слава нашему Богу, друзья. Уже 51% достигли. Нам еще, друзья, не достает 660 тысяч и $350. А мы уже собрали 69 195. Слава нашему Богу, друзья, мы 50% уже набрали того, что нам необходимо на 2027 год. В этом обычно часу, друзья, программа «Свет во тьме» у нас вещается. Я хотел бы прочитать стих из Библии, пока вместо я сейчас прочитаю стих из Библии, прежде чем я прочитаю стих из Библии. Хотел бы пригласить вас позвонить и стать участником, кто сколько может, друзья, кому сколько позволяет свой семейный или свой личный бюджет. Пожалуйста, позвоните на номер 425-296-78-29. Друзья, нам необходимо, чтобы мы закрыли эти счета для того, чтобы в следующем году мы могли быть в эфире. В прошлом году, когда мы имели эфир, многие из вас отзывались, выходили на, друзья, встречу. Почему? Потому что в этом году мы были в эфире благодаря тем братьям и сестрам, которые участвовали в прошлом году. Друзья, нам необходимо закрыть эти счета, чтобы в следующем году мы могли быть в эфире тоже. И вот в этом часовом блоке, который у нас осталось 45 минут, еще нам нужно $1729.
1729 долларов. И, друзья, вы можете принимать участие, жертвуя онлайн. Зайдите на radiomv.com. Там вы можете пожертвовать через банковскую вашу карточку, через кредит-карточку, через Zelle, через PayPal. Как вам удобно. Оно делается очень доступно и просто в этом вопросе. Напоминаем, друзья, что это добровольный марафон, и нам еще нужно в этом часовом блоке 1729 долларов. Слава Господу, уже один человек принял, в этом часу участие, и мы уже собрали 200 долларов в этом часу. Слава нашему Господу! Друзья, напоминаю, что вы можете позвонить сейчас на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Обычно в этом часовом блоке, друзья, есть передача «Свет во тьме». И хотел бы прочитать стих из Библии, написано Иоанна, 1 глава, 5 стих. «И свет во тьме, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Друзья, вот эта мысль, что свет во тьме светит, и тьма не объяла его, это говорится о Христе, друзья. Пусть свет Христов светит в каждой тьме и в каждой вашей жизни, друзья. Где есть какая-то, может быть, тьма или какие-то трудности в вашей жизни, да светит там Господь в вашей жизни. Да будет Божие имя благословлено и вас, друзья, и через вас, чтобы Бог мог производить свою работу. Объявляем телефон, номер, куда вы можете писать или свои пожелания, может быть, или ваши, друзья, отзывы о служении. И так само на этот же номер, пожалуйста, позвоните, если вы еще не приняли участие с нами финансово. Телефон номер 425-296-78-29, номер 425-296-78-29. Я дам вам возможность, друзья, собраться немножко, может быть, с мыслями и сделать свой свое финансовое пожертвование. Помните, друзья, что многие рассчитывают на нас, а мы, друзья, рассчитываем на нас, на вас, друзья, потому что без вас мы не можем сделать. Более когда коллективно мы принимаем участие, тогда, друзья, мы можем сделать многое. И на протяжении 20 лет, которые Господь доверил нам вместе нести это служение, Бог оставался быть верным через вас. Бог использовал вас в прошлые годы, и до сих пор, друзья, мы видим, как Божья рука и Божий промысел, Он ведет дальше это служение. И вот мы уже в 35 часов, как мы уже с вами в марафоне, где мы собираем финансовый бюджет на следующий год, уже 35 часов. И у нас, друзья, в этом часовом блоке мы уже собрали 200 долларов, а нам еще не хватает, друзья, 1729 долларов. 1729 долларов. Вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Мы, друзья, ждем ваших звонков. Наши коллеги, они у телефонов и ждут, друзья, когда вы позвоните. 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, вас возьмет буквально 5 минут оформить звонок. Если 3 человека позвонят по 50 долларов, друзья, то это выйдет, мы можем перекрыть этот счет, который нам нужен сейчас в этот час, а в этом часу у нас остается 40 минут, и мы можем, друзья, закрыть
1729 долларов. 50 долларов в месяц, друзья, это будет примерно $1.66 в день. $1.66 в день. Если у вас позволяет ваш семейный личный бюджет стать каждый месяц участвовать в служении этом, это было бы благословение для служения, друзья. А если вам более удобнее, может быть, сделать одноразово, вы это можете сделать тоже. Хорошо, друзья, я объявлю телефон номер, и мы пойдем на музыкальную паузу. Мы послушаем песню, дадим вам пока место позвонить, подумать и позвонить, принять участие. Помните, что это марафон, и нам мы уже полпути прошли, даже больше, 51% мы собрали, друзья, от всей суммы, которая нам необходима. Если Господь, друзья, побуждает вас, чтобы сделать более, чем вы располагали бы раньше, помолитесь сами, не спешите и подумайте. И во время псалма позвоните, друзья, и примите свое, может быть, решение, и примите, может быть, свое пожертвование, приложите к этому служению. Я объявляю номер, и потом мы послушаем псалом, и вы, друзья, можете звонить во время этого псалма, потому что наши линии открыты, сотрудники у телефонов. На телефон номер 425-296-78-29. Телефон номер опять 425-296-78-29. Мы идем на музыкальную паузу, даем вам время, друзья, подумать и позвонить, и принять свое решение –

Дорогие радиослушатели, сейчас на радио МВИ проходит благотворительный марафон служения. Даже когда ведущих нет в прямом эфире, марафон продолжается, и каждый из вас может принять участие в нашем общем труде – распространении Слова Божьего. В Писании сказано: «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог». Каждый совершает свою часть труда, а все произрастание дает Господь. Приглашаем и вас присоединиться к этому труду молитвой и посильным пожертвованием. Поддержать служение Радио МВИ можно на нашем сайте radiomv.com. Благодарим вас за участие в распространении Благой Вести. Пусть Господь благословит каждого труженика на его ниве.

Друзья, мир Божий вам! Опять я с вами в эфире. Если вы только сейчас подключились и думаете, что у нас здесь происходит, я хотел бы вам напомнить, что это у нас с вами проходит ежегодный марафон. Марафон, где мы собираем финансовую поддержку на 2027 год. На 2027 год мы уже на протяжении 20 лет так делаем, где мы каждый год собираем финансы на следующий год, который нам не достает для расходов, текущих расходов радиослужения. Почему они не достают, друзья? Я вам расскажу немножко. Потому что многие из братьев и сестер, которые принимают участие, они звонят и принимают одноразово. И каждый год приходит такой вакуум, получается такой натуральный вакуум, где нам нужно дособирать на следующий год. Братья и сестры, которые подписываются ежемесячно, мы благодарим всех, кто жертвует, но когда делают ежемесячно, тогда мы можем лучше подсчитать, сколько мы можем, насколько мы можем рассчитывать каждый месяц. И вот, чтобы нам быть в эфире каждый год, мы подсчитываем и смотрим, что нам не хватает от тех ежемесячных пожертвований, которые у нас есть. И мы делаем такие вот эфиры, набираем бюджет тот, который мы идем в минус, который нам не хватает, чтобы быть в эфире. И вот, друзья, в этом году мы уже работаем на 2027 году, который нам не доставало $135 500. Слава Богу, мы уже с этой суммы собрали $69 195. Это уже 51% от той суммы, которая нам нужна на 2027 год. Слава Богу, друзья, что вы отзываетесь, что по милости Божией мы, друзья, вместе двигаемся к цели. И Господь использует вас, каждый, друзья, кто жертвует, кто молится, кто поддерживает. Вы делаете большую работу, вы становитесь соработником на Ниве Божией. Вы стали частью служения Радио МВ. И да благословит вас Господь, друзья. И мы разбили эту сумму, которая нам нужна на следующий год, на часовые блоки, на часы каждый, сколько нам нужно покрыть час. И вот, друзья, у нас остается 30 минут в этом часу. И 30 минут, и нам не достает, друзья, $1729. $1729 нам не хватает в этом часовом блоке, чтобы нам, друзья, его закрыть. То объявляю координаты, куда вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Помните, что, друзья, многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас, друзья, потому что верность Бога на протяжении 20 лет выражается через вас, сотрудников, которые звонят, поддерживают и идут с нами вместе впереди. Напоминаю, друзья, что вы можете принять участие прямо сейчас в этом часовом блоке. Нам, друзья, не достает в этом часовом блоке $1729. Слава Богу, уже один человек принял участие. $200 мы уже получили в этом часовом блоке. Нам еще нужно $1729. Друзья, вы можете сделать онлайн, зайти на radiomv.com, пожертвовать через Zelle. Это будет info@radiomv.com. info@radiomv.com. Пожертвовать через, друзья, Zelle, или можно пожертвовать через любую банковскую карточку, которая у вас, друзья, есть, или credit card. Друзья, зайти на наш сайт на radiomv.com, или можно пожертвовать через PayPal. Если вы проживаете в других странах и хотели бы тоже принять участие, да благословит вас Господь. Сейчас на часах 5 часов и 30 минут у нас в Техасе. В Сиэтле сейчас, друзья, 3 часа и 30 минут. В Нью-Йорке уже, друзья, это 6
часов и 30 минут. Уже в Киеве получается час 30 ночи, и в Берлине это 12:30 ночи, в Лондоне 11:30 вечера. Друзья, и помните, что многие из вас, которые жертвуют на это служение, вы делаете радио, способным вещать в всех этих регионах и местах. Напоминаю, что радиослужение вещается в более чем 130 странах на 4 языках. На английском, немецком, испанском и славянском языке. Это украинское и русский, друзья. 10 самых больших стран, где нас слушает всего. 10, топ-10, да, топ-10 стран. Это Америка номер 1, Украина номер 2, Германия номер 3, Россия номер 4, Канада номер 5, Беларусь номер 6, Молдова номер 7, Бельгия номер 8, Польша номер 9 и Эстония номер 10. Друзья, это 10 топ стран, где самое много слушают радио МВ. И вот, друзья, у нас остается 27 минут, и нам необходимо еще 1729 долларов. Мы напоминаем вам, друзья, что это благотворительный марафон на 2027 год. Как только, друзья, мы достигнем нашей общей суммы, которая нам необходима, мы бы хотели вернуться в регулярное вещание чем быстрее, друзья. Так что если вы еще знаете своих близких, родных, которые еще не приняли участие, которые еще не знают о марафоне, может быть, вы сегодня будете направляться в церковь на молитву или различные подобные церковные мероприятия, скажите своей церкви о этом служении, что в этом, на этой неделе проходит марафон на 2027 год. Почему это важно, друзья? Потому что радио МВ не продает время свое никакой церкви или какой-то организации. За это вы не слышите передачи, которые вам пытаются продать какие-то таблетки или какие-то там браслеты или что-то другое. Но вы слышите Слово Божие, которое назидает, подбодряет, которое дает свет душе. И вот это наше вся желание и цель, чтобы так и было радио МВ, и так и были все станции, включая английский, испанский, немецкий и эти славянские каналы, которые у нас сегодня вещаются круглосуточно. И, друзья, у нас остается 25 минут в этом часовом блоке, и нам нужно 1729 долларов. Я объявляю номер, куда вы можете позвонить, это 425-296-78-29, это 425-296-78-29. Линии открыты, друзья, и наши сотрудники у телефонов. Вас возьмет примерно 5 минут, чтобы оформить звоночек. Те, кто проживает в East Coast, если вы, друзья, спешите куда-то, помните, что у вас есть такая быстрая возможность сделать онлайн. Сейчас, друзья, East Coast, Нью-Йорк на третьем месте популярности, сейчас слушать прям в прямом режиме. А потом четвертое место – это Каролина. Охайо – это пятое место. Потом Норд-Каролина – это шестое место. На седьмом месте сейчас Массачусетс. Орегон на восьмом месте. Пенсильвания на девятом и Кентаки на десятом. То мы видим, братья, активность и сестры на East Coast, на Midwest, большая активность слушателей тоже. И вот мы, друзья, вас призываем, если вы еще не приняли, друзья, участие, пожалуйста, обратите внимание, это очень для нас важно, чтобы в следующем году была, друзья, радиопередача. И, знаете, я не знаю, тех, кто уже привык слушать радио, наверное, было бы больно слышать, если была бы только тишина. Знаете, когда у нас бывало такие времена, где молчало радио, были сбои, было, может быть, пару минут или, скажем, полчаса, когда радио была тишина, то столько людей звонили, переживали, почему радио не работает. И это только, друзья, было пару минут, не были в эфире. А представьте себе, друзья, если в следующий год вы включите радиоприемник или зайдете онлайн, чтобы послушать
Слово Божие, или вы зайдете на YouTube, чтобы слушать прямую трансляцию, вещание радиопередачи, которую мы делаем, а там будет только одна тишина, друзья. Я думаю, для многих это будет очень печально, да, и больно. И вот мы молимся, чтобы этого не было, чтобы благословение Божие могли дальше продолжаться в 2027 году. Из-за этого мы призываем вас. Радио Ви, друзья, не получает никакие фонды или какие-то финансовую поддержку от какой-то государственной структуры или от какой-то корпорации. А сугубо радиослужение, друзья, получает поддержку от вас, дорогой слушатель. И кто-то в прошлом году взял и выделил свои средства, чтобы в этом году было слышно Слово Господне. И вот само мы призываем, дорогой друг, пойдем с нами в следующий год. Пойдем с нами в следующий год трудиться для Господа на пространствах интернета. Объявляю номер, куда вы можете позвонить и стать частью этого служения. У нас остается 22 минуты, и нам еще необходимо 1729 долларов, друзья. 1729 долларов нам еще не хватает в этом часовом блоке. Мы уже собрали 200 долларов. Объявляю номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши открыты, друзья. И сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. Хотел бы, чтобы вы, друзья, во время музыкальной паузы взяли, друзья, и набрали на номер или зашли на наш веб-сайт radio.mv.com и приняли, друзья, участие. Если у вас есть семейные чаты, Viber или церковный чат, выставите ссылочку, зайдите на наш radio.mv.com, нажмите на марафон эту ссылочку, скопируйте ее и выставите ее, друзья, на свой семейный чат, выставите ее на церковный чат, на социальные сети, может быть, у кого есть Facebook, у кого есть, друзья, Instagram, у кого есть, друзья, разные другие социальные платформы, выставите повещание, что у радио идет марафон, и давайте вместе поддержим это служение. Я призываю вас, друзья, если у вас есть такая возможность, пожалуйста, распространите эту информацию. Может быть, возьмите телефон, наберите своим служителям и скажите, чтобы они знали о Радио МВ. Пришлите им текст-месседж, чтобы они могли посмотреть и обратить внимание. А мы на данный момент, друзья, идем на музыкальную паузу. Я объявляю номер 425-296-78-29. Ждем ваших звонков в линии открытой.

Дорогие друзья, вы слушаете благотворительный марафон служения Радио МВ. В нашем эфире нет коммерческой рекламы, и служение продолжается благодаря Божьему обеспечению, молитвам и добровольным пожертвованиям слушателей. Приглашаем вас поддержать Радио МВ, чтобы Слово Божие продолжало звучать по всему миру. Сделать пожертвование можно по телефону 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Благодарим вас за молитвы и участие.

современном мире, когда интернет стал частью повседневной жизни, открываются новые возможности для распространения Евангелия. И уже на протяжении 20 лет радио MV несет благую весть людям по всему миру. С 2006 года Господь благословляет и расширяет это служение. Сегодня радио MV – это круглосуточное христианское вещание на 14 каналах на 4 языках – славянских, английском, испанском и немецком. Радио MV слушают более чем в 136 странах мира через мобильное приложение, цифровые радиоприемники, FM-радиостанции, телевидение и YouTube. Каждый день в эфире звучат проповеди, христианские песни, свидетельства, детские передачи, чтение Священного Писания и молитвы в прямом эфире. Дома, в дороге или на работе люди могут слышать Слово Божье, находить духовное бодрение и укрепляться в вере. Но служение радио MV не ограничивается только радиовещанием. За эти годы, по милости Божией, появились и другие направления, через которые распространяется Евангелие и оказывается помощь людям. Через миссию U-Turn Ministry осуществляется практическая помощь нуждающимся в Израиле, Мьянме, Аргентине, Перу, Мексике и Македонии. Это продукты питания, одежда, помощь жильем, забота о больных, детях и семьях, оказавшихся в трудных обстоятельствах. И самое главное – возможность поделиться с людьми благой вестью об Иисусе Христе. U-Turn Education предлагает доступное библейское онлайн-обучение на русском, английском и испанском языках. Это возможность для верующих глубже изучать Священное Писание, возрастать духовно и готовиться к служению. Христианский журнал «Мир вашему дому» служит для духовного назидания, предлагая читателям статьи и размышления на разные темы христианской жизни. Еще одно направление – Agapetry. Это христианский VPN-сервис, созданный для того, чтобы верующие могли безопасно получать доступ к Библии, духовным материалам и христианскому общению. Особенно важна такая возможность для тех, кто живет в странах, где существуют ограничения и преследования за веру. Все эти направления объединены одной целью – нести людям благую весть об Иисусе Христе, помогать нуждающимся и укреплять верующих в вере. Мы искренне благодарим Господа за то, что Он на протяжении этих лет благословляет этот труд. Благодарим и каждого из вас, дорогих радиослушателей, молитвенников, сотрудников, добровольцев и всех, кто поддерживает служение своими пожертвованиями. С 5 по 9 октября проходит ежегодный благотворительный марафон служения «Радио MV». Его цель – собрать необходимую финансовую поддержку, чтобы и в 2027 году продолжать этот труд. Приглашаем вас присоединиться к служению своими молитвами и посильными пожертвованиями. Вы можете поддержать его разово или оформить ежемесячную помощь. Даже небольшое, но регулярное пожертвование помогает планировать работу на предстоящий год. В Евангелии от Марка, в 16 главе, 15 стихе, записаны слова Иисуса Христа. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Пусть эти слова и сегодня побуждают нас использовать каждую возможность для распространения благой вести. Благодарим вас за молитвы, доверие и участие в этом труде. Пусть Господь благословит каждого из вас, ваши семьи и все, что совершается ради Его славы.

Друзья, мы вновь с вами. Я хотел бы немножко объявить вам информацию. У нас остается 7 минут в этом часовом блоке. И как вы уже слышали, что Радио МВИ – это многогранное служение, которое несет много онлайн, друзья, духовной работы. И призываем вас принять участие в онлайн, делать эту вместе с нами духовную работу на 2027 год. Наши линии, друзья, сейчас открыты, и нам остается 7 минут в этом часовом блоке, и нам не хватает $1729. $1729. Мы уже, друзья, получили $200, один человек поучаствовал, и мы приглашаем вас, дорогие радиослушатели, те, кто еще не принял участие, принять участие сегодня, если можно, в этом часу, чтобы мы могли, друзья, перекрывать эти часовые блоки, где у нас есть цель на каждый час, сколько нам нужно собрать, чтобы общая сумма, которая нам необходима на 2027 год, она была покрыта. И вот, друзья, телефон номер, куда вы можете позвонить, где у нас сотрудники сейчас у телефонов, это 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Наши линии открыты. И, друзья, мы призываем вас принять активность и участие, чтобы мы могли быть в следующем году вместе с вами в эфире, где вы могли получать назидание и благословение передачи «Радио МВ». Помните, что многие рассчитывают на нас, друзья, а мы рассчитываем на вас. Хотели такую объявить вам информацию, что на данный момент у нас Cash App не работает, потому что у Cash App какие-то внутренние стоят ограничения. То если вы пытались присылать на Cash App, мы просим, пожалуйста, воспользуйтесь Zelle или онлайн пожертвованием через PayPal или вашей карточкой. Вот такую информацию мне попросили офис сообщить вам. То, друзья, если вы пытались использовать сейчас последний час или последние два часа Cash App, на данный момент Cash App имеет

вашей жизни, друзья. Пусть Бог, Его милость сияет над вами, Его свет в ваших самых тяжелых и трудных днях будет среди вас. Пожелаем вам, друзья, те, кто принимают участие, да благословит вас Господь. Помните, друзья, что это служение существует благодаря Богу, который проявляет свою милость и верность через вас, дорогие слушатели. И вот телефон номер 425-296-78-29. Телефон номер 425-296-78-29. Помните, друзья, что это возможность, где вы можете принять участие на 2027 год. Очень важно, друзья, чтобы мы помнили, что это совместный проект, который Господь дает нам вместе, чтобы мы были соработниками на Ниве Его. И да благословит всех Господь, кто прилагает старания. У нас остается 3 минуты, друзья, и нам еще не хватает 1679 долларов. 1679 долларов – это если 3 человека позвонят или зайдут онлайн и подпишутся по 25 долларов в месяц. По 25 долларов в месяц 6 человек могут перекрыть, друзья, эту сумму. Вы можете думать, ну, кто-то из других это сделает. И знаете, друзья, так много людей думают, и никто не звонит, и знаете, мало кто участвует. А вот если бы вы, друзья, мы бы думали, давайте я свою часть сделаю, друзья, призываем вас, чтобы вы, ну, думали, потому что, я знаю, мы часто думаем, ну, что там моих 25 долларов, что там моих там 10 долларов, друзья. Каждый доллар, он добавляется к общей сумме. И чем быстрее, друзья, мы к общей сумме придем, даже вот этих по 10 долларов, по 5 долларов, по 15 долларов, мы, друзья, придем к этой цели. Насколько кому позволяет семейный бюджет? У нас остается 2 минуты в этом часовом блоке, друзья, и нам не хватает 1679 долларов. Телефон номер, объявляю, это 425. 296-78-29, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Да благословит, друзья, вас Господь за вашу внимательность, чтобы Слово Божие могло в следующем году вещаться. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы, друзья, рассчитываем на вас. Да благословит вас Господь, что вы, друзья, часто молитесь, видите нужду и отвечаете. Помните, что радио МВИ существует сугубо благодаря слушателям, как вы. У нас, друзья, нет рекламы, мы не ставим рекламы, мы не продаем время, но каждый год мы полагаемся, что Господь будет использовать своих детей, благословляя это служение, двигаться вперед. Остается 41 секунда в этом часовом блоке, друзья, и нам не хватает 1679 долларов, друзья. Уже мы собрали в этом часовом блоке 250 долларов. Вы можете пожертвовать через Zelle, это будет info@radionv.com. info@radionv.com. Друзья, да благословит вас Господь. Да благословит вас, друзья, Господь. И хотел бы объявить, что вы можете зайти на radiomv.com, radiomv.com, друзья, и пожертвовать там, используя свою личную карту или любую, которая у вас есть, который вам будет легче или удобнее пожертвовать платформу, кроме Cash App. Помните, мы говорим, потому что на данный момент, друзья, Cash App имеет внутренние ограничения, сколько можно было, то на данный момент Cash App не работает. Если вы пытались пожертвовать на протяжении последних 2 часов через Cash App, пожалуйста, обратитесь через PayPal пожертвовать или через онлайн Credit Card, где можно было пожертвовать. Да благословит
вас, Господь. Благодарим Бога, мы только сейчас

получили онлайн через PayPal. Уже $50. У нас пошел новый час, и в новом часу мы уже получили $50. Слава нашему Господу, друзья, что мы получили в этом новом часу, друзья, $50. Да благословит вас Господь. Хочу благословить вас такими словами. Пусть великий мир будет в ваших семье, в ваших детях и у вас в ваших домах. Да благословит вас Господь за вашу внимательность и отзывчивость, что вы это делаете. Друзья, сейчас мы пойдем на музыкальную паузу. Начался новый час, и в новом часу, друзья, нам нужно $2232. Если вы хотите видеть, сколько нам еще не хватает, общая сумма, или сколько мы собрали, друзья, зайдите на наш сайт, там в прямом режиме меняются номера. Как только жертвуются, они обновляются на нашем сайте, на radiumv.com, вы увидите, то вы, друзья, если вы хотите видеть в прямом режиме, сколько собрали, сколько еще осталось, вы можете это видеть. А сумму, которую я называю на каждый час, это то, что мы разбили, чтобы нам легче было проводить час и сколько в час нам собрать нужно. И вот этот новом часовом блоке обычно в это время звучит детская передача. И вот здесь в это время, друзья, где самое много деток любят этот час. И в этом часу у нас есть сумма, которую нам нужно собрать. Это $2232. Слава Господу, мы получили сейчас только через PayPal $50. Уже один человек поучаствовал в этом часу. И вы можете зайти на radiumv.com и сделать это сейчас. Или позвонить на номер 425-296-78-29. Это 425-296-78-29. Мы ждем ваших звонков. Мы идем сейчас на музыкальную паузу и даем, друзья, вам время, чтобы вы зашли на radiumv.com и пожертвовали или позвонили на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, ждем ваших звонков.

В эфире благотворительный марафон служения Радио МВИ. Его цель – собрать необходимые средства для продолжения радиослужения в следующем году. Каждый день через эфир Радио МВИ люди слышат Слово Божие, христианские песни, свидетельства и молитвы. Вы тоже можете стать частью этого труда через молитву и посильное пожертвование. Поддержать служение можно по телефону 1-425-296-7829. 1-425-296-7829 или на сайте radiomv.com. Пусть Господь благословит каждого из вас.

Друзья, напоминаем вам, что это идет марафон, прямой эфир. Если вы только сейчас подключились и думаете, что у нас здесь происходит, у нас раз в год идет такой марафон. И слава Господу, друзья, уже за этот третий день, который сейчас у нас идет марафон, мы уже собрали 69 295. Слава нашему Господу. У нас еще осталось 66 205 долларов. Другими словами, друзья, мы собрали 51% от той суммы, которая нам необходима. В этом часовом блоке, друзья, у нас остается 50 минут, и нам еще не достает 2232 доллара. Мы берем, друзья, каждую эту общую сумму, разбили ее на дни и разбили на часы, и теперь каждый час мы объявляем ту сумму, которая нам необходима для того, чтобы принимать участие. Всем нашим радиослушателям было легче понимать, как идет марафон. И если вы желаете следить за нами, сколько мы собрали, друзья, уже сегодня, можете зайти на наш веб-сайт radiomv.com, и вы увидите эту стоимость, сумму, которую уже собрали, сколько необходимо еще. И так само, друзья, мы каждый день рассылаем имейл вот утром, отчет, сколько собрали и что нам еще нужно, то, друзья, пожалуйста, принимайте свою, может быть, часть, вложите, если у вас позволяет ваш семейный или личный бюджет. Напоминаю, друзья, телефон, номер, куда вы можете сейчас позвонить, это 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, нам нужно 2232 доллара. Это можно сделать, если 4 человека позвонят и скажут: мы пойдем с вами вместе на 2027 год по 50 долларов в месяц. 4 человека по 50 долларов в месяц смогут перекрыть этот эфир, этот часовой блок, который остался 48 минут. Или, друзья, 8 человек по 25 долларов. Да благословит вас Господь, я объявляю номер, что куда вы можете позвонить. В течение 5 минут, друзья, вы сможете сделать это ваше пожертвование на 425-296-78-29. 425-296-78-29. Линии наши открыты, вас возьмет буквально 5 минут, чтобы оформить. Вы можете, друзья, зайти на веб-сайт radiomv.com и сделать, друзья, там пожертвование. Напоминаем, что, друзья, 2232 доллара нам нужно в этом часовом блоке. Мы уже получили 50 долларов от одного участника. Да благословит Господь этого участника, да даст здоровье, силы. 50 долларов, друзья, это выходит в месяц, это выходит в день, $1.66. Если $1.66 день откладывать, это будет 50 долларов вместе в месяц. Другими словами, друзья, если вы можете пожертвовать свое кофе, которое бывает, люди пьют каждый день, и благословить радиослужение каждый месяц, подписавшись на 50 долларов в месяц, это будет благословением для многих людей. А телефон номер 425-296-78-29. Помните, это марафон. Сейчас мы ждем ваших звонков, линии открыты. Я объявляю номер 425-296-78-29. Друзья, это прямой эфир, марафон. И сейчас мы послушаем песню. Во время песни, друзья, вы звоните. Потом мы вернемся назад, и я вам дам апдейт, сколько мы собрали, сколько нам еще нужно. И мы будем больше брать между разговорами. Я буду просить музыку, чтобы сберечь мой голос. Потому что, друзья, делается тяжеловато на голос, но будем напоминать, что это прямой эфир. Вживую вы слышите, это не запись. И мы вас призываем, друзья, к активности. Слава Богу, мы уже 51% собрали от общей суммы. Если вы хотите видеть, как,
сумма двигается, зайдите на радио Invi.com на вашем телефоне, и вам сразу выбежит на первой страничке, сколько собрали и сколько еще нужно. Телефон номер 425-296-78-29. Друзья, звоните и жертвуйте, какую вашу сумму располагает ваш бюджет. Телефон номер 425-296-78-29. Мы слушаем одну музыку, одну песню и возвращаемся назад к вам.

0: Радио МВ – это радиостанция, транслирующая различные христианские программы по всему миру на нескольких языках, включая славянский, английский, немецкий и испанский. Также есть передачи для детей и канал Библии «Новый и Ветхий Завет». Кроме того, мы издаем ежеквартальный журнал «Мир вашему дому», который служит благословением для наших читателей. Все проекты существуют благодаря добровольным пожертвованиям слушателей. Без вашей молитвенной и материальной поддержки это служение не было бы возможным. Очень важно, чтобы эта помощь была регулярной. Так мы можем продолжать нести духовную пищу тем, кто в ней нуждается. Дорогой друг, стань сегодня в ряды тех, кто готов вместе с нами распространять весть Евангелия для нуждающихся сердец. Если у вас есть вопросы или вы хотите внести свою лепту, обращайтесь к нам по телефону +1 425 296 7829. Повторяю, +1 425 296 7829 или на наш веб-сайт www.radiomv.com. Мы искренне благодарим за ваш отклик на нужду и за вклад в радиослужение. Апостол Павел сказал: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Первое послание Коринфянам, 9 глава, 23 стих. Помните, что многие рассчитывают на нас, а мы рассчитываем на вас. Обильных Божьих благословений вам и вашему дому. Ваше радио – Радио МВ.
1: Друзья, да благословит вас Господь. Вы слышали только объявление.
0: С вами и для вас Христианское радио МВ.
1: Что многие из радиослушателей рассчитывают на нас, а мы, друзья, рассчитываем на вас, потому что это совместный проект, который уже мы делаем 20 лет. И мы призываем вас, друзья, к взаимному труду, чтобы могли мы вместе с вами нести этот труд. Уже 36 часов, друзья, как мы коллективно ведем вместе с вами этот марафон, где мы собираем бюджет на 2027 год. И, друзья, с Божьей помощью мы уже собрали 51% от общей суммы, которая нам нужна. Нам еще осталось 660 205 долларов. Мы уже собрали, друзья, 69 295. Слава нашему Господу, друзья, и за вашу жертву, за вашу отзывчивость. Вы очень внимательны и очень жертвенны. Да благословит вас, друзья, Господь. У нас остается в этом часовом блоке, каждый часовой блок, он имеет свою сумму, которую нам необходимо покрыть. И вот в этом часовом блоке, друзья, нам нужно собрать 2232 доллара. 2232 доллара. Мы уже получили 50 долларов онлайн через PayPal. Да благословит вас Господь. Друзья, напоминаем, что вы можете воспользоваться онлайн, зайти, выбрать через PayPal или Zelle. PayPal или Zelle. И сможете, друзья, сделать, друзья, свое пожертвование на этот христианский большой проект. Нас слушают, друзья, более чем 136 стран, слушают, друзья, в Америке, почти в каждом штате я смотрел, только я еще не видал Хавайи, а так с каждого штата есть братья и сестры, где живут и слушают. Вот, друзья, нам нужно в этом часу, осталось 38 минут, нам еще нужно 2232 доллара. Если вы еще не приняли участие и желали бы стать соработником в этом части этого служения, вы можете позвонить на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Друзья, если вы еще не сообщили своей церкви, своим, может быть, родственникам, близким, что Радио МВ имеет добровольные пожертвования, марафон на следующий год, чтобы было в эфире, пожалуйста, вы можете зайти на radiomv.com и вы увидите эту страничку «Марафон», вы можете ее скопировать и отослать им, чтобы они могли это видеть, читать и знать, что это такое. И я думаю, это послужит благословением для многих братьев и сестер, чтобы понять, что это такое марафон, что радио требует или нуждается, почему. И это будет благословением и для этого служения. Друзья, у нас остается 37 минут, и нам необходимо 2232 доллара в этом часовом блоке. Если 4 человека согласятся по 50 долларов в месяц, друзья, то можно перекрыть этот часовой блок. Если вы еще не приняли участие, пожалуйста, друзья, с молитвою и с мирным сердцем вы можете принять участие. Или, может быть, вы хотите пожертвовать одноразово, пожалуйста, можете это сделать. На телефон номер, позвонив 425-296-78-29, 425-296-78-29. Друзья, или если вы хотите пожертвовать одноразово, пожалуйста, сделайте это. Я объявляю номер 425-296-78-29. Да благословит, друзья, вас Господь, и да укрепит вас Он. Я объявляю, что это прямой эфир, марафон, то если вы сейчас, друзья, в дороге, может быть, кто-то едет в церковь, кто-то с церкви, кто-то с работы, мы хотели сказать, друзья, во время 5 минут вы можете оформить звонок, пожертвовать, сколько ваш располагает семейный или личный бюджет. Я объявляю номер, и мы слушаем один псалом. Во время этого псалма, друзья, звоните. Это прямой эфир, марафон на 2027 год. Телефон номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29. 425-296-78-29. 9. Слушаем псалом. Друзья, пока место вы звоните и участвуйте. Хотелось бы 4 человека по 50 долларов в месяц. Или, друзья, сколько вас располагает одноразовое пожертвование, желание. Мы ждем вашего звонка. 425-296-78-29. Слушаем псалом.

0: Дорогие друзья, служение Радио МВ – это не только интернет-вещание, включающее в себя славянский, испанский, английский, немецкий, музыкальный и другие каналы, но также миссионерская деятельность в различных странах мира, таких как Перу, Аргентина, Мексика, Израиль и так далее. Главная цель – проповедовать Евангелие по всему миру. Благодаря нашему с вами тесному сотрудничеству Господь производит свою, порой даже невидимую человеческим глазам, работу по спасению, восстановлению и обновлению душ. Для многих это насущный хлеб, подаваемый на каждый день. В больницах, в домах инвалидов и тюрьмах люди живут и получают радость от радиопередач. Будем спешить делать добро, благовествовать мир и нести надежду в каждый дом. Если Господь располагает ваши сердца, то вы можете сделать свое пожертвование, позвонив по телефону 425-296-7829 или посетив наш веб-сайт radiomv.com.
1: Друзья, напоминаем, что это прямой эфир, марафон. Мы собираем финансы на 2027 год, чтобы радиослужение могло быть вещаться в эфире на протяжении 2027 года. И мы вас всех призываем принять участие. Участие, друзья, этого марафона, который Бог уже благословляет это служение на протяжении 20 лет. Использует вас, друзья, как соучастника на Неве Божией. И мы благодарим Бога за вас, дорогие друзья, то, что вы принимаете такое участие. Друзья, в этом часовом блоке у нас осталось 28 минут. И слава нашему Господу, мы только сейчас получили онлайн еще одно пожертвование, и нам осталось уже 2132 доллара в этом часовом блоке. Как хорошо, друзья! В этом часовом блоке нам осталось 2132 доллара. Мы уже получили от двух участников в этом часовом блоке 150 долларов. Слава нашему Господу! Друзья, слава нашему Господу! Объявляю номер, куда вы можете позвонить. Если вам проще позвонить в течение, друзья, 5 минут, вы сможете оформить свое пожертвование на телефон номер 425-296-7829, 425-296-7829. Линии открыты и ждем мы ваших звонков. Если вы желаете пожертвовать одноразово, вы можете это делать на ваше усмотрение. Или вы, если хотите стать, друзья, вам проще подписаться каждый месяц, быть соучастником, чтобы вам было проще планировать свой бюджет, смотря у кого как получается, можно сделать на любую сумму, которую в месяц вы сможете выделять. Вот сейчас у нас осталось в этом часовом блоке 26 минут. 2132 доллара, которые еще нам нужно собрать. И если 4 человека подпишутся на 50 долларов в месяц, друзья, то мы перекроем этот час. Хотел бы сказать, друзья, если вы желаете пожертвовать онлайн, мы сделали очень просто. Зайдите на radiomv.com, вы будете видеть сумму, которую мы уже собрали, и сумму, которая еще нам нужна. Но там есть, мы сделали вам легкий способ пожертвовать через любую вида карточки, через PayPal, через Zelle. Имейте в виду, друзья, что это вас возьмет там примерно от минуты до двух минут пожертвовать онлайн на radiomv.com. Сейчас, друзья, хотел бы объявить номер, куда вы могли позвонить и принять свое, друзья, участие. Для тех, кто еще, друзья, не приняли, на телефон номер 425-296-7829. 425-296-7829. Смотрите, друзья, сейчас многие из вас в West Coast, да, там North Carolina, Южная Каролина, Северная Каролина, Нью-Йорк, у вас уже там 7 часов и 34 минуты. 7 часов и 34 минуты. Кто-то из вас едет в церковь, кто-то с церкви, кто-то уже в церкви, а кто-то дома. Напоминаем вам, друзья, что вы можете в течение 5 минут позвонить и помочь стать частью этого служения, помочь служению быть в эфире в 2027 год. Смотрите, друзья, кто-то в прошлом году принял, друзья, участие в этом часовом блоке и благословил, чтобы в этом году мы могли слушать. В этом часу обычно идет детская передача. Детская передача идет обычно в этом часовом блоке. И кто-то благословил в прошлом году, чтобы в этом году были детские передачи в этом часовом блоке. Наша цель, чтобы в следующем году этот час был проплачен, и чтобы детские передачи и детский канал был вещался круглосуточно. Знаете ли вы, что Радио МВИ, друзья, вещает на 4 языках? Это вот славянский, это русско-украинский, да? Это английский язык, это испанский язык и немецкий язык. И сделали мы это по просьбе радиослушателей. Нам радиослушатели обращались, говорит, наши некоторые родители звонили, говорит, наши дети или вышли замуж, или женились, или их дети уже, которые говорят на английском, и они не понимают на русском или украинском, могли бы вы сделать как радио МВ на славянском языке, только на английском. Друзья, и по вашей просьбе мы это сделали, уже вещаем и на английском долгие годы, на немецком и испанском. Это по вашей просьбе, друзья, слушая ваши нужды, желания. И с Божьей помощью уже, друзья, служение Радио МВ несет на просторах интернета 20 лет вещает Слово Божие. И мы вас призываем на 2027 год. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. Наши линии открыты, друзья, и мы ждем ваших звонков. Это прямой эфир, марафон для поддержки на 2027 год. Нам остается 22 минуты в этом часовом блоке, и нам необходимо 2132 доллара. Друзья, уже мы собрали 150 долларов в этом часовом блоке. И если вы желаете принять это участие онлайн, зайдите на radiomv.com и сделайте свой, друзья, свое пожертвование. И объявляю номер, и мы послушаем один прекрасный псалом и вернемся к вам. Во время псалма, друзья, мы дадим вам возможность помолиться, пораздумывать и позвонить и принять участие, чтобы мы быстрее додвинулись к цели и начали вернулись в регулярной программе. Телефон номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. 4 человека по 50 долларов, и этот закроется час. Или 8 человек по 25 долларов в месяц. Друзья, мы сможем закрыть этот час. Звоните на телефон номер 425-296-78-29, а мы слушаем псалом, а вы, друзья, принимаете участие.

Дорогие друзья, на протяжении этой недели мы проводим наш ежегодный марафон в поддержку бюджетных расходов на следующий календарный год. В наших сердцах горит желание воздать славу Богу за доверенный нам труд служения людям через радиовещание. Для развития и существования радио МВ нам необходимы ваши молитвы и финансовая поддержка. Вместе мы сможем исполнить божественный замысел для достижения тех сердец, кто еще не знает Бога, и укреплению братьев и сестер в вере. Мы особенно нуждаемся в спонсорах, готовых ежемесячно жертвовать сумму, доступную вашему семейному бюджету, или сделать одноразовое пожертвование на сумму, которую располагает вас Господь. Давайте объединим усилия, исполняя Божье повеление. Иисус сказал: «Идите и проповедуйте Евангелие Царствия Божьего». Вы можете сделать свои пожертвования, позвонив по телефону 1-425-296-78-29. Повторяю, 1-425-296-78-29. Или посетите наш веб-сайт www.radiomv.com. Да благословит вас Бог! Всегда для вас ваше Радио МВ. Мир и благоденствие вашему дому!

0: Вы слушаете христианское радио МВ.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас. Сегодня мы продолжаем дальше этот марафон, который у нас есть. И мы благодарны Богу, то, что мы можем дальше с вами иметь общение. Мы общаемся, разговариваем, возлюбленные. И, как брат Павел сказал, мы уже будем почаще пускать псалмы, чтобы назидались и мы, и назидались и вы. Пусть Бог благословит вас, возлюбленные. И этот час, который у нас сегодня есть, у нас остается 13 минут, и в этом часу нам необходимо собрать, друзья, это 2132 доллара. Спасибо тем, кто принял в этом участие. И это приняло 2 человека. Да благословит вас Господь. И мы с вами, друзья, потихонечку уже переходим. Мы уже с вами собрали половину того, что нам необходимо было, и мы потихонечку двигаемся дальше. Да благословит вас всех Господь. Мы благодарны Господу за это время, которое Господь дает нам, что мы можем проводить время с вами, слышать ваши ответы, то, что вы реагируете, отвечаете. Да благословит вас всех Господь. На номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, 425-296-78-29. Или вы можете зайти на наш веб-сайт readmv.com. Зайдя на наш веб-сайт, вы можете воспользоваться Zelle и PayPal, друзья. Воспользуйтесь вот этими двумя пока приложениями. Хотя у нас там есть и Cash App, но в данный момент Cash App не работает. А Zelle и PayPal, они работают, так что можно ими воспользоваться. И если вы воспользуетесь Zelle и PayPal, то можете написать info@radiomv.com. Друзья, и в этот час остается у нас 12 минут, и этот час подойдет к концу. В этом часе необходимо нам было 2132 доллара. Пусть Бог благословит вас, каждого, тот, кто сегодня принимает в этом участие, принимает в этом труд, да благословит всех нас Господь. Друзья, мы напоминаем, что Радио МВ имеет ежегодный марафон. Это ежегодный марафон, который сегодня у нас есть. Мы его проводим для того, чтобы наступный, который наступает у нас Новый год, будет, друзья, это 27-й год, где мы сможем в прямом эфире находиться, где мы сможем транслироваться, где мы сможем вести, где мы сможем благословлять других. Друзья, да благословит каждого Господь, наполнит миром и благодатью вас и всех, кто сегодня присутствует с нами. Здесь, в этом часе программы, должна звучать детская передача, но у нас в данный момент мы собираем финансы для того, чтобы мы могли сегодня двигаться вперед, и также эти детские программы могли звучать на Новый год, на 27-й год, друзья, пусть Бог благословит. И зачитываю место Писания, это Исаия, 54 глава, 13 стих, сказано такие слова. «И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет у сынов твоих. И все сыновья твои будут научены Господом, и великий мир будет в сыновьях твоих». Великий мир. Друзья, почему? Потому что они научены Господом, Иисусом Христом. Пусть этот мир, эта благодать производит у нас жизнь, работу и действия. Пусть слава Божья, она укрывает, наполняет и благословляет каждого из нас. Друзья, я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня мы благодарили Господа за все, за то, что Он нам дает. Все, что мы имеем, все, что сегодня мы, знаете, проходим, Господь все видит, направляет и благословляет. Возлюбленные, нам необходимо в час, который у нас уже остается 9 минут, и он скоро, этот час подойдет к концу, у нас остается 2132 доллара. И чтобы эти финансы нам перекрыть или чтобы восполнить эти финансы в этот час, знаете, если 8 людей примут участие по $25, 8 людей примут участие по $25, тогда мы сможем это перекрыть. Или 4 человека по $50 ежемесячно смогут принять в этом участие, мы сможем перекрыть эту сумму. Или 2 человека по $100 ежемесячно мы сможем перекрыть эту сумму. Пусть Бог благословит вас. Что такое, друзья, если я говорил подписаться ежемесячно по $25, да, какую она роль играет? Я маленькую сейчас расскажу вам таблицу, которая у нас есть. А в это время вы можете звонить 425-296-78-29, 425-296-78-29. Ну, смотрите, друзья, $20 ежемесячно, что у нас составляет в конце года $240. $240. Также $50 ежемесячно составит $605. $605, $50 ежемесячно. И также, друзья, $75 ежемесячно составит нам это $919. $919 в конце месяца. $100 ежемесячно составит в конце года $1214. $1214, друзья, составит эта сумма, и мы на протяжении 27 года сможем с вами, друзья, нести это Слово Божие, распространять и, конечно же, доносить Евангелие до краев земли. Мы над этим усиленно работаем. Пусть Бог благословит вас, наполнит любовью и благодатью. У нас остается 7 минут. 7 минут, и мы, друзья, приглашаем вас вместе трудиться, вместе нести Слово Божие. Пусть Бог благословит вас. Сейчас мы послушаем музыкальную паузу и вернемся к вам обратно. Пусть Бог сегодня вдохновляет, ободряет, укрепляет, благословляет каждое сердце. После музыкальной паузы мы вернемся к вам. Пожалуйста.

0: передачу молитва. Много раз писала нужду о своем муже, чтобы Бог вернул его к себе. И вот через 7 лет, через финансовую трудность, Бог явил милость. Отец 6 деток стал ходить в Дом Божий и видит, как Господь работает с ним. Слушает постоянно ваше радио. Слава Ему вечная! Благодарность вам огромная за ваш нелегкий труд.
1: Дорогие наши радиослушатели, мы благодарны всем, кто был частью служения Радио МВ до этого времени, участвуя молитвой или финансами. Для того, чтобы Радио МВ продолжало звучать в эфире, нам очень важна ваша поддержка. В течение этой недели мы проводим марафон по сбору средств и подписке ежемесячных спонсоров для оплаты ежедневных расходов и услуг, необходимых для трансляции радиопередач. Вместе с вами мы можем сделать намного больше для Царства Божьего. Для того, чтобы поучаствовать в марафоне, позвоните нам по телефону 425-296-78-29 или зайдите на нашу страничку radiomv.com.

Друзья, мы с вами продолжаем этот марафон, который мы ведем вместе с вами до каждого имя Божье. В жизни его прославится. Пусть Бог благословит вас. Друзья, спасибо вам. Во время музыкального паузы к нам еще присоединился один человек. Слава Богу, мы уже собрали $200 в этот час. И нас остается 1 минута и 22 секунды. И нам необходима сумма $2082. $2082. Друзья, напоминаем вам, что это и проходит ежегодный марафон, где мы собираем финансы. И чтобы нам собрать эту сумму на 27-й год, и мы об этом говорим, объявляем, напоминаем то, что сегодня это время дано для каждого из нас вложить дело Божье, быть частью этого служения, поддерживать это служение. И, конечно же, чтобы на 27-й год мы могли, друзья, проповедовать, мы могли служить, мы могли нести Слово Божие, достигать до краев земли. Это наша цель – достичь до краев земли, принести Царство Божие много-много плода. И звоните нам на номер 425-296-78-29, 425-296-78-29. И, возлюбленные, обратите на это внимание, что радиослужение звучит на 4 языках: английский, испанский, немецкий и славянский язык. Друзья, вы можете воспользоваться и делиться своими друзьями, близкими, родными. Если ваши дети уже, им легче понимать английский, вы можете воспользоваться английским языком. Пусть Бог благословит вас и да восполнит ваши желания и хотения, то, в чем сегодня вы нуждаетесь. Друзья, у нас настал новый час и новые возможности. В этом часе нам необходимо $2305. И пусть Бог благословит вас. И мы приглашаем к тому, чтобы вы вместе с нами пошли в этом часу, где мы сможем дальше нести это Евангелие, проповедовать, где звучат проповеди, где Слово Божье доступно для каждого из нас, и где мы можем слушать, радоваться и, конечно же, прославлять Господа. Пусть Бог прославится в жизни каждого в жизни вашей и нашей. Приглашаем вас к тому, чтобы мы вместе могли служить, вместе могли помогать тем, кто устал, кто изнемог, кто сегодня проходит трудности, переживания. И вот радиослужение именно оно и делает, поддерживает, благословляет, и слава Богу, дает надежду, дает благословение. В это время у нас есть программа, в этот час «Христианская семья». Семейные передачи, которые у нас звучат «Мир вашему дому». И знаете, где в этот час проходят